годы физического утомления, чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он один, бог знает где, но, по крайней мере, он решился. Он постучал в дверь, ему отперла мать. Дунечки дома не

0: Я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это я радуюсь. А уж у меня глупая привычка такая, слезы текут. Это у меня со смерти твоего отца от всего плачу. Садись, голубчик, устал, должно быть, вижу. Ах, как ты испачкался. Я под дождем вчера был, мамаша. Начал было Раскольников. «Да нет же, нет!» – вскинулась Пульхерия Александровна, перебивая его. «Ты думал, я тебя, как сейчас, и допрашивать начну по бабье прежней привычке? Не тревожься, я ведь понимаю, все понимаю. Теперь я уж выучилась по-здешнему, и право сама вижу, что здесь умнее. Я раз навсегда рассудила, где мне понимать твои соображения и требовать у тебя отчетов. У тебя, может быть, и Бог знает, какие дела и планы в голове, или мысли там какие-нибудь зарождаются, так мне тебя и толкать под руку. Об чем, дескать, думаешь? Я вот... Ах, Господи, да что же это я толкусь туда и сюда, как угорелая? Я вот, Родя, твою статью в журнале читаю уже в третий раз, мне Дмитрий Прокофьевич принес. Так я и ахнула, как увидела. Вот дура-то, думаю про себя, вот он чем занимается. Вот и разгадка вещей». У него, может, новые мысли в голове на ту пору. Он их и обдумывает. Я его мучаю и смущаю. Читаю, друг мой, и, конечно, много не понимаю. Да оно, впрочем, так и должно быть. Где мне?
1: Покажите-ка, мамаша.
0: Раскольников взял газету и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно сладкое чувство, какое испытывает автор. В первый раз, видящий себя напечатанным, к тому же и 23 года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце.
2: Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол.
0: «Но только, Роди, как я не глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался? Ха-ха-ха, ты не знаешь, ведь они это думали. Ах, низкие червяки, да где им понимать, что такое ум? И ведь Дунечка тоже чуть не верила. Каково? Покойник отец твой два раза отсылал журналы. Сначала стихи, у меня и тетрадка хранится, я тебе когда-нибудь покажу. А потом уж и целую повесть я сама выпросила, чтобы он дал мне переписать. И уж как мы молились все оба, чтобы приняли. Не приняли. Я, Родя, дней 6-7 назад убивалась, смотря на твое платье, как ты живешь, что ешь и в чем ходишь. А теперь вижу, что опять-таки глупа была. Потому захочешь, все теперь себе сразу достанешь умом и талантом. Это ты покамест, значит, не хочешь теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься.
1: Дуни дома нет, мамаша?
0: Нет, уродя. Очень часто ее дома не вижу. Оставляет меня одну. Дмитрий Прокофьевич, спасибо ему, заходит со мной посидеть и все по тебе говорит. Любит он тебя и уважает, мой друг. Про сестру же не говорю, чтоб она уж так очень была ко мне непочтительна. Я ведь не жалуюсь. У ней свой характер, у меня свой. У ней свои тайны какие-то завелись. Но у меня тайн от вас нет никаких. Конечно, я твердо уверена, что Дуня слишком умна. И кроме того, и меня, и тебя любит. Но уж не знаю, к чему все это приведет. Вот ты меня осчастливил теперь, Родя, что зашел. А она-то вот и прогуляла. Придет, я и скажу. А без тебя брат был. А ты где изволила время проводить? Ты меня, Родя, очень-то и не балуй. Можно тебе зайди? Нельзя, нечего делать. И так подожду, ведь я все-таки буду знать, что ты меня любишь. С меня и того довольно. Буду вот твои сочинения читать, буду про тебя слышать ото всех. А нет-нет, ты сам зайдешь проведать. Что ж, лучше? Ведь вот зашел же теперь, чтоб утешить мать. Я ведь вижу. Тут Пульхерия Александровна вдруг заплакала. Опять я. Не гляди на меня, дуру. Ах, Господи, да что ж я сижу, вскричала она, срываясь с места. Ведь кофе есть, а я тебе и не почую. Вот ведь эгоизм-то старушечий, что значит. Сейчас, сейчас.

0: «Маменька, оставьте это. Я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня». Пульхерия Александровна робко подошла к нему. «Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне не услышали, что бы вам обо мне не сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь?» — спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их. «Родя, Родя, что с тобой? Да как же ты об этом спрашивать можешь? Да кто про тебя мне что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому, кто бы ко мне ни пришел, просто прогоню. Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил. И теперь рад, что мы одни, рад даже, что Дунечки нет», — продолжал он с тем же порывом. «Я пришел вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знаете, что сын ваш любит вас теперь больше себя, и что все, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас, все это была неправда. Вас я никогда не перестану любить. Ну и довольно. Мне казалось, что так надо сделать и этим начать». Пульхерия Александровна молча обнимала его, прижимала к своей груди и тихо плакала. «Что с тобой, Родя, не знаю», — сказала она наконец. «Думала я все это время, что мы просто надоедаем тебе, а теперь вижу по всему, что тебе великое горе готовится, оттого ты тоскуешь. Давно я уже предвижу это, Родя, прости меня, что об этом заговорила. Все об этом думаю и по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролет в бреду пролежала и все о тебе вспоминала. Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро, как перед казнью, ходила, чего-то ждала, предчувствовала. И вот дождалась. Родя, Родя, куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь?» «Еду». «Так я и думала. Да ведь и я с тобой поехать могу, если тебе надо будет. И Дуня, она тебя любит. Она очень любит тебя. И Софья Семеновна, пожалуй, пусть с нами едет, если надо. Видишь, я охотно ее вместо дочери даже возьму. Нам Дмитрий Прокофьевич поможет вместе собраться. Но куда же ты едешь? Прощайте, маменька». «Как? Сегодня же?» — вскрикнула она, как бы теряя его навеки. «Мне нельзя. Мне пора. Мне очень нужно». «И мне нельзя с тобой?» «Нет. А вы встаньте на колени и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва, может, и дойдет. Дай же я перекрещу тебя, благословляю тебя. Вот так, вот так. О, Боже, что это мы делаем?» Да, он был рад, он был очень рад, что никого не было, что они были наедине с матерью. Как бы за все это ужасное время разом размягчилось его сердце. Он упал перед нею, он ноги ей целовал, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не расспрашивала на этот раз. Она уже давно понимала, что с сыном что-то ужасное происходит. А теперь приспела какая-то страшная для него минута. «Родя, милый мой, первенец ты мой», — говорила она, рыдая. «Вот ты теперь такой же, как был, маленький. И так же приходил ко мне, так же и обнимал, и целовал меня. Еще когда мы с отцом жили и бедовали, ты утешал нас одним уже тем, что был с нами. А как я похоронил отца, то сколько раз мы, обнявшись с тобой, вот так, как теперь, на могилке его плакали. А что я давно плачу, то это сердце материнское беду предузнало. Я как только в первый раз увидела тебя тогда вечером, помнишь, как мы только что приехали сюда, то Все по твоему взгляду одному угадала. Так сердце у меня тогда и дрогнуло. А сегодня, как отворила тебе, взглянула, ну, думаю, видно, пришел час роковой. Родя, Родя, ты ведь не сейчас едешь.
1: Нет.
0: Ты еще придешь?
1: Да, приду.
0: Родя, не сердись, я и расспрашивать не смею, знаю, что не смею, но так, два только словечка, скажи мне, далеко куда ты едешь?
1: Очень далеко.
0: Что же там, служба какая, карьера, что ли тебе,
1: что Бог пошлет? Помолитесь только за меня.
0: Раскольников пошел к дверям, но она ухватилась за него и отчаянным взглядом смотрела ему в глаза. Лицо ее исказилось от ужаса.
1: «Довольно, маменька», — сказал Раскольников, глубоко раскаиваясь, что вздумал прийти.
0: «Не навек, ведь еще не навек, ведь ты придешь, завтра придешь».
1: «Приду, приду, прощайте». Он вырвался наконец. Вечер был свежий, теплый и ясный. Погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру. Он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца. До тех же пор не хотелось бы с кем-нибудь повстречаться. Поднимаясь в свою квартиру, он заметил, что Настасья, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами.
0: «Уж нет ли кого у меня?» – подумал он. Ему с отвращением померещился Порфирий. Но, дойдя до своей комнаты и отворив ее, он увидел Дунечку. Она сидела одна одинешенька, в глубоком раздумье, и, кажется, давно уже ждала его. Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась перед ним. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь, и по одному этому взгляду он уже понял сразу, что ей все известно.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: «Что же мне входить? Тебе или уйти?» — спросил он недоверчиво. «Я целый день сидел у Софьи Семеновны. Мы ждали тебя обе. Мы думали, что ты непременно туда зайдешь». Раскольников вошел в комнату и в изнеможении сел на стул.
1: «Я как-то слаб, Дуня. Уж очень устал. А мне бы хотелось хоть в эту минуту владеть собою вполне».
0: Он недоверчиво вскинул на нее глазами.
1: «Где же ты был всю ночь?»
0: «Не помню хорошо. Видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близ Невы. Это я помню. Я хотел там и покончить, но я не решился», — прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню.
1: «Слава Богу! А как мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна? Стало быть, ты в жизнь еще веруешь. Слава Богу, слава Богу!»
0: Раскольников горько усмехнулся.
1: «Я не веровал. А сейчас, вместе с матерью, обнявшись, плакали. Я не верую, а ее просил за себя молиться. Это Бог знает, как делается, Дунечка, и я ничего в этом не понимаю».
0: «Ты у матери был? Ты же ей и сказал?» — в ужасе воскликнула Дуня. «Неужели ты решился сказать?»
1: «Нет, не сказал словами. Но она многое поняла. Она слышала ночью, как ты бредила. Я уверен, что она уже половину понимает. Я, может быть, дурно сделал, что заходил. Уж и не знаю, для чего я даже и заходил-то. Я низкий человек, Дуня».
0: «Низкий человек, а на страдания готов идти, ведь ты идешь же».
1: «Иду сейчас.
0: Да чтоб избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня. Но подумал, что уже, стоя над водой, что если я считаю себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь, — сказал он, забегая наперед. Это гордость, Дуня? Гордость, Родя. Как будто огонь блеснул в его потухших глазах. Ему точно приятно стало, что он еще горд. «А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?» — спросил он с безобразной усмешкой, заглядывая в ее лицо. «О, Родя, полно!» — горько воскликнула Дуня. Минуты две продолжалось молчание. Он сидел, потупившись, и смотрел в землю. Дунечка стояла на другом конце стола и с мучением смотрела на него. Вдруг он встал. «Поздно. Пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Крупные слезы текли по щекам ее. «Ты плачешь, сестра? А можешь ты протянуть мне руку?» «И ты сомневался в этом?» Она крепко обняла его. «Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже в половину свое преступление?» — вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его. «Преступление? Какое преступление?» — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. «То, что я убил гадкую зловредную вошь, старушонку-проценщицу, никому не нужную, которую убить 40 грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем, и смывать его не думаю. И что мне? Все тычут со всех сторон. Преступление, преступление. Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия. Теперь, как уже решился идти на этот ненужный стыд, просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве еще из выгоды, как предлагал этот Порфирий». «Брат, брат, что ты это говоришь? Но ведь ты кровь пролил», — в отчаянии вскричала Дуня. «Которую все проливают», — подхватил он чуть не в выступлении, «которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества. Да ты взгляни только пристальнее и разгляди. Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется. При неудаче все кажется глупо. Этой глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримую, сравнительно, пользой. Но я и первого шага не выдержал, потому что я подлец. Вот в чем все и дело. И все-таки вашим взглядом не стану смотреть. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали. А теперь в капкан». «Но ведь это не то, совсем не то. Брат, что ты это говоришь?» «А, не та форма, не так эстетически хорошая форма. Но я решительно не понимаю, почему лупить в людей бомбами правильную осадой более почтенная форма. Боязнь эстетики есть первый признак бессилия. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления. Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь». Краска даже ударила в его бледное, изнуренное лицо. Но, проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни. И столько-столько муки за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной. «Дуня, милая, если я виновен, прости меня, хоть
1: Меня и нельзя простить, если я виновен. Прощай. Не будем спорить. Пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя. Мне еще надо зайти. А поди теперь и тотчас же сядь подле матери. Умоляю тебя об этом. Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время. Я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет. Она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с нею. Разумихин будет при вас, я ему говорил. Не плачь обо мне. Я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю вас, увидишь. Я еще докажу. Теперь покамест до свидания, поспешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. Что же ты так плачешь? Не плачь, не плачь, ведь не совсем же расстаемся. Ах, да, постой, забыл. Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик акварелью на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минуту он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке. «Вот с нею я много переговорил и об этом. С нею одною», — произнес он вдумчиво. «Ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось». «Не беспокойся», — обратился он к Дуне. «Она не согласна была, как и ты, и я рад, что ее уже нет. Главное в том, что все теперь пойдет по-новому, переломится надвое!» — вскричал он вдруг опять, возвращаясь к тоске своей. «Все, а приготовлен ли я к тому? Хочу ли я этого сам? Это, говорят, для моего испытания нужно. К чему все эти бессмысленные испытания? К чему они? Лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после 20-летней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О, я знал, что я подлец, когда я сегодня на рассвете стоял над Невой». Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его. Она пошла, но, отойдя шагов 50, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и он. В последний раз они встретились взглядами. Но, заметив, что она на него смотрит, он нетерпеливый, даже с досадой, махнул рукой, чтобы она шла, а сам круто повернул за угол. «Я зол. Я это вижу», — думал он про себя, устыдясь через минуту своего досадливого жеста рукой Дуни. «Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того? О, если б я был один, и никто не любил бы меня, и сам бы я никого никогда не любил, не было бы всего этого». А любопытно, неужели в эти будущие 15-20 лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно. Для этого-то они и ссылают меня теперь. Этого-то им надобно. Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей, хуже того, идиот. А попробуй обойти меня ссылкой. И все они взбесятся от благородного негодования. О, как я их всех ненавижу! Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, перед всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смириться. А что ж, почему ж и нет? Конечно, так и должно быть. Разве 20 лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем? Зачем же жить после этого? Зачем я иду теперь, когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, а не иначе? Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера. Но все-таки...

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня об этом знает. Не станем передавать подробности разговора и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один. К ней, Соне, к первой пришел он со своей исповедью. В ней искал он человека, когда ему понадобился человек. Она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать. Она, напротив, считала себя недостойную даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в ее жизни. Дунечка, наконец, не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире. Ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня. Но обе они весь день наперерыв разубеждали друг друга всеми доводами о том, что этого быть не может, и были спокойнее, пока были вместе. Теперь же только что разошлись, и та, и другая стали об одном этом только и думать. Соня припоминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги – Владимирка или… Она знала, к тому же, его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. «Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить?» – подумала она, наконец, в отчаянии. Солнце, между тем, уже закатывалось. Она грустно стояла перед окном и пристально смотрела в него. Но в окно это была видна только одна капитальная небеленая стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, он вошел в ее комнату. Радостный крик вырвался из ее груди, но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела. «Ну да», — сказал, усмехаясь Раскольников, «я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь, как дошло до дела, и струсила?» Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон. Холодная дрожь прошла было по ее телу. Но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти, все было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. «Я, видишь, Соня рассудила это так, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надо бы отвечать, буду указывать пальцами. Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду. Надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду. То-то удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее. Слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли, я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство этакое состояние. Эх, до чего я дошел? Ну что же, где кресты? Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Мысли его перескакивали одна через другую. Он заговаривался, руки его слегка дрожали. Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик. «Это значит символ того, что крест беру на себя. И точно, я до сих пор мало страдал. Кипарисный, то есть простонародный. Медный — это Лизаветин, себе берешь. Покажи-ка». Так на ней он был в ту минуту. Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те, кстати, теперь право, те бы мне и надеть. А, впрочем, вру я все. О деле забуду. Рассеян я как-то. Видишь, Соня, я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала. Ну, вот и все. Я только затем ведь и пришел. Я, впрочем, думал, что больше скажу. Да ведь ты и сама хотела, чтобы я пошел. Ну, вот и буду сидеть в тюрьме. Избудется твое желание. Ну, чего ж ты плачешь? И ты тоже. Перестань, полно. Ох, как мне это все тяжело. Чувство, однако ж, родилось в нем. Сердце его сжалось на нее, глядя. Это-то чего, думал он про себя. Я-то что ей? Чего она плачет? Что собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя. Перекрестись, помолись хоть раз, дрожащим робким голосом попросила Соня. О, изволь, это сколько тебе угодно. И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца. Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое. Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зеленый дрододамовый платок. Вероятно, тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов. Фамильный. У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним. «Что ты? Ты куда? Оставайся, оставайся! Я один!» — вскричал он в малодушной досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. «И к чему тут целая свита?» — бормотал он, выходя.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Соня осталась среди комнаты, он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней. Одно извительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его. «Да так ли все это?» — опять-таки подумал он, сходя с лестницы. «Неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить и не ходить?» Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, точно ждала, чтобы поразить его окончательно. «Но для чего? Но зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал, за делом». «За каким же делом? Никакого совсем и не было дела. Объявить, что иду? Так что же? Экая надобность. Люблю, что ли, я ее? Ведь нет-нет, ведь... Вот, отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается. Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть. И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе. Нищий я, ничтожный я, подлец, подлец. Он шел по набережной канавы, и недалеко уже оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост в сторону и прошел на Сенную. Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимание, все выскользало. Вот через неделю, через месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту, как-то я тогда взгляну на эту канаву, запомнить бы это, мелькнуло у него в голове. Вот эта вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы. Вот тут написано «Товарищество». Ну вот и запомнить это «А», буква «А», и посмотреть на нее через месяц, на это самое «А». Как-то я тогда посмотрю. Что-то я тогда буду ощущать и думать. Боже, как это все должно быть низко. Все эти мои теперешние заботы. Конечно, все это должно быть любопытно в своем роде. Ха-ха-ха. Об чем я думаю? Я ребенком делаюсь. Я сам перед собою фанфароню. Но чего я стыжу себя? Фу, как толкаются. Вот этот толстый немец, должно быть, что толкнул меня. Ну, знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню. Любопытно, что она считает меня счастливее себя? А что? Вот бы и подать для курьезу. Ба, пятак уцелел в кармане. Откуда? На, на. Возьми, матушка. Сохрани тебя, Бог, послышался плачевный голос нищий. Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом. Но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтобы остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный. Ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили, Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного, и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошел, наконец, даже не помня, где он находится. Но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение владело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони. «Пойди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух, я убийца». Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безысходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило, загорелось в душе одной искрой, и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. «Ишь, нахлестался!» — заметил подле него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург его грунт лобызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка еще молодой», — вернул третий. «Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом. «Но не их и не разберешь, кто благородный, кто нет». Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова. И слова «я убил», может быть, готовившись лететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло перед ним дорогой, но он не удивился ему. Он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он на сенной поклонился до земли в другой раз, обратившись влево, в шагах 50 от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади. Стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие. Раскольников почувствовал и понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось, но вот уж он и дошел до рокового места.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Он довольно бодро вошел во двор, надо было подняться в третий этаж. «Покамест еще подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много времени остается, о многом еще можно передумать. Опять тот же ссор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы оправиться, чтобы войти человеком. А для чего, зачем? Подумал он вдруг, осмыслив свое движение. Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше. Воображение его мелькнуло в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу? Поворотить сейчас, а пойти к самому надзирателю на квартиру. По крайней мере, обойдется домашним образом. Нет-нет, к Пороху, пить, так пить все разом. Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу. Стоял какой-то дворник и еще какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить», — мелькнуло в нем. Тут одна какая-то личность из писцов в приватном сюртуке прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметного не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было. «Никого нет?» — спросил был Раскольников, обращаясь к личности у бюро. «А вам кого?» «А, слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как этом в сказке забыл, мое почтение!» — вскричал вдруг знакомый голос. Раскольников задрожал. Перед ним стоял Порох. Он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба», — подумал Раскольников. «Почему он тут?» «К нам? По какому?» — восклицал Илья Петрович. Он был, по-видимому, в превосходнейшем и даже капельку в возбужденном состоянии духа. «Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю. А, впрочем, чем могу? Я признаюсь вам, извините, Раскольников». «Ну что, Раскольников, неужели вы могли предположить, что я забыл? Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого. Родионыч, так кажется, Родион Романыч. Да, Родион Романыч, Этого-то я и добивался, даже многократно справлялся. Я, признаюсь вам, с тех пор искренне горевал, что мы так тогда с вами... Мне потом объяснили, я узнал, что молодой литератор и даже ученый, и, так сказать, первые шаги... О, Господи, да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу, а жена тогда страсти. Литературу и художественность. Был бы благороден, а проще все можно приобрести талантами, знанием, рассудком, гением. Шляпа. Ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин. Я ее у Циммермана куплю. Но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того уж я не куплю-с. Я признаюсь... Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно, недавно вышедшего из-за стола, стучали и сыпались перед ним, большей частью, как пустые звуки. Но часть их он все-таки кое-как понимал. Он глядел вопросительно и не знал, чем это все кончится. «Я говорю про этих стриженных девок», – продолжал словоохотливый Илья Петрович. «Я прозвал их сам от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительное. Лезут в академию, учатся анатомии. Но скажите, я вот заболею, но позову ли я девицу лечить себя?» Илья Петрович хохотал, вполне довольный своими остротами. «Оно, положим, жажда к просвещению неумеренная. Но ведь просветился и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Заметов? Зачем он меня оскорбил, я вас прошу? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось. Так это вы представить не можете. Все это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы». Вот еще сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Палыч. А Нил Палыч, как его, джентльмена-то, о котором сообщили давеча, застрелился-то на Петербургской? Свидригайлов, сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул. Свидригайлов! Свидригайлов застрелился! Вскричал он. Как? Вы знаете Свидригайлова? Да, знаю. Он недавно приехал. Ну да, недавно приехал, жены лишился, человек поведения забубенного и вдруг застрелился, и так скандально, что представить нельзя. Оставил в своей записной книжке несколько слов, что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Этот деньги, говорят, имел. Вы как же изволите знать? Я знаком. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. «Ба-ба-ба! Да вы нам, стало быть, можете о нем сообщить. А вы и не подозревали? Я вчера его видел. Он пил вино. Я ничего не знал». Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило. «Вы опять как будто побледнели. У нас здесь такой спертый дух». «Да мне пораз», — пробормотал Раскольников. «Извините, обеспокоил». «О, помилуйте, сколько угодно, удовольствие доставили, и я рад заявить». Илья Петрович даже руку протянул. «Я хотел, я к Заметову. Понимаю, понимаю, и доставили удовольствие. Я очень рад. До свидания», — улыбался Раскольников. Он вышел. Он качался. Голова его кружилась, он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правой рукой об стену. Ему показалось, что какой-то дворник с книжкой в руке толкнул его, взбираясь навстречу ему в контору, что какая-то собачонка заливалась лаяла где-то в нижнем этаже, и что какая-то женщина бросила в нее скалкой и закричала. Он сошел вниз и вышел во двор. Тут на дворе, недалеко от входа, стояла бледная, вся помертвевшая Соня и дико-дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, опять в контору. Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице. «А, вы опять оставили что-нибудь? Но что с вами?» Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом, тихо приблизился к нему, подошел к самому столу, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог. Слышались лишь какие-то бессвязные звуки. «С вами дурно? Стул. Вот, сядьте на стул. Садитесь. Воды». Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды. «Это я», — начал было Раскольников. «Выпейте воды». Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил. «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее, Лизавету, топором и ограбил». Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России. В них задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учебными маневрами.
2: Проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». Оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту, что 7 стран направили на учение «Центр-2026» свои воинские контингенты.
3: К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ.
1: Задачи в ходе учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул президент. На 80% АЗС в России нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам, рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что нефтепродукты по этим ценам в соответствии с уровнем инфляции продаются на АЗС вертикально интегрированных компаний. Приоритетом правительства вице-премьер назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей дизельным топливом. При этом к работе с независимыми АЗС, продающими бензин по завышенным ценам, уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, заявил Александр Новак. Украина не получит никаких привилегий и скидок для вступления в ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. При этом стать частью Союза, как заявлял ранее Зеленский, 1 января следующего года у Украины не получится, отметила еврокомиссар. Участие страны в конфликте обязывает европейцев, по мнению Кос, помогать Киеву. Еврокомиссар добавил, что по причине изменений геополитики на континенте расширение блока вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
4: Глава 9. А домашние и друзья Марьи Ивановны, те, кто составляли ее двор и ближайший круг, знакомые все лица. Не с Дуняшки ли списал Грибоедов свою Лизу? Дуняшка горничная, крепостная. Дуняшка по-французски характеризует гостя. «Charmante personne, joli garçon». Она пьет с Марьей Ивановной чай поутру и сопровождает ее к обедне, а летом в деревне Саша, барышня, ездит всякий день верхом на гнетке. Я велела остричь хвост, и они с Дуняшкой ездят по очереди. Одна сидит в кабриолетке, а другая верхом. Так они отправляются от крыльца, а воротятся, которая была в кабриолетке, та уже верхом. Петр кучер сзади, и за кушаком кнут в кость. C'est le genre. Нет, Лиза не вся списана с субреток французской комедии. Не с Софьи ли Волковой списал он Наталью Дмитриевну, потому что лет 5 спустя разве не могла, не должна была Наталья Дмитриевна говорить мужу или брату то, что в 1820 году писала Софья брату Грише. Сначала по-французски, я перевожу. Избегай всего, что может возбудить неудовольствие твоих начальников. Пусть они даже истуканы, это все равно. Не следует искать в них всегда совершенства. Таким манерам ты никогда не найдешь между ними сносных.

подумать. И Софья Волкова всегда в заботах о муже. Здоровьем очень слаб, все ревматизм и головные боли. И муж ее, кстати, московский комендант, а Наталья Дмитриевна о своем уверена, что когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Свербеев, описывая читу Волковых в 1824 году, точно дает портреты Платона Михайловича и Натальи Дмитриевны Горичевых. Волков был добряк и человек не глупый, а жена его красива, по-московски байка и по-французски речисто безукоризненно. Но Лиза и Наталья Дмитриевна — типы. А вот один вероятный прообраз — бессарабско-венецианский грек Метакса, который в 10-х и 20-х годах бывал во всех домах Корсаковского и Грибоедовского круга, всюду завтракал и обедал, всюду делался нужным и порою за глаза обзывался «надоедалый». О нем часто говорит Булгаков в письмах к брату. Он годы целые упоминается едва ли не в каждом письме Марьи Ивановны к сыну, как ее утренний и обеденный завсегдатый. В 1816 году Кристин пишет о нем княжне Туркестановой. «Как это вы не знаете, Метаксы? Толстый, маленький, 35 лет, чернее цыгана, нос уже в гостиной, когда сам грек еще в передней, морской офицер в отставке, имеет Георгия, живет у Варлама, которому спас жизнь, когда слуги хотели его убить. Весь мир его знает, и вы 100 раз видели его у Растопчина при мне в 1813 году. Софья давно его знает. Я часто по утрам встречался с ним у нее. Он завсегдатый Марьи Ивановны Корсаковой. Скорее всего, о нем, а не о Себелеве, как думали комментаторы, потому что Себелев был русский дворянин, Чацкий спрашивает Софью. А этот, как его, он турок или грек, тот черномазенький, на ножках журавлиных, не знаю, как его зовут, куда ни сунься, тут как тут, в столовых и гостиных. Уменьшительное «черномазенький» и «ножки» могут указывать на малый рост, о котором говорит Кристин. Грибоедов, конечно, знал Метаксу в свои молодые годы и потом в 1823 году застал его таким же, всюду бывающим. А последние обломки минувшего века, которых так много на сцене горя от ума, в лицах и портретах, сколько их вокруг Марьи Ивановны. Начать хотя бы со старой княжны Хованской, тетки знаменитого нам Нелединского. Не о ней ли, спрашивает Чацкий, а тетушка все девушкой, Минервой, все фрейлиной Екатерины Первой. Воспитанец и мосик полон дом. Летами в подмосковной одного из своих друзей Марья Ивановна видит княжну, проводящую там лето. Княжна стара, дряхла. Она ежедневно совершает прогулку в большом кругу вокруг двора. На плече сидит зеленый попугай, девка держит зонтик над ее головой, а лакей сзади. Так было в 1814 году, а в 1818 птицы уже нет, а вместо нее большая собака английской породы, которую ее сиятельство откормило как кормную свинушку. Старик Афросимов, друг Марьи Ивановны, он как Фамусов, Павел Афанасьевич, да и фамилия Фамусова возникла, может быть, путем перестановки букв фамилии Афросимова, как писали и говорили тогда все. Он генерал-майор в отставке, богат и важен, один из директоров дворянского собрания, московский туз. Он никогда не отличался быстротой ума. Настасья Дмитриевна, его грозная жена, громогласно заявляет, что она его похитила из отцовского дома и привезла к венцу. А москвичи рассказывают, что однажды на улице, проезжая с ним в открытой коляске и за что-то разгневавшись на него, она публично сорвала с него парик. Он носил парик и бросила на мостовую. Теперь он стар и дряхл, глух и обжорлив. Марья Ивановна с ним очень дружна, и во время его последней болезни в феврале и марте 1800

0: 1817 года навещает его ежедневно. Приедет, он ей обрадуется и просит ручку поцеловать. Жизнь уже едва теплится в нем, он ужасен, точный скелет, а говорит и думает только о еде. И все жалуется доктору, что ему мало дают есть. Марья Ивановна посылает ему угощение. Студень из ножек, желе, компот, клубники и ежевики вареные. Все это разом. И оправдывается перед сыном. Кажется, умирающему человеку это слишком много, но он удивительно как кушает. И каждый раз, побывав у него, она пишет. Сидит и так уписывает, ест хотя бы не умирающему, а ужасен. Его уже соборовали, совсем умирал. Глядь, опять посвежел, и все об еде. Теперь хлопочет сам, велит при себе кресс-салат сеять и есть. Вдруг спрашивает, можно ли наливать голубей яйцами, как цыплят. Это он думает, чтобы есть в светлое воскресенье. Это было за несколько дней до его смерти. А судьба и напоследок была к нему добра. И правда, что с него взять? Он до последней минуты был в памяти. Не умер, а заснул без всякого страдания. Марья Ивановна 2 дня не выходила от Афросимовых, а потом были похороны, богатые и почетные, и Фамусовы могли сказать: «Но память по себе намерен кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный камергер, с ключом, и сыну ключ умел доставить. Богатый на богатый был женат, переженил детей, внучат, скончался. Все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему! Что за тузы в Москве живут и умирают?» Грибоедов хорошо знал Афросимовых. В одно время с Афросимовым умирал другой московский туз иного рода, из тех, которые великолепные, соорудя палаты, разливались в пирах и мотовстве, которые для затеи сгоняли крепостных детей на балет и, промотавшись, умирали в нищете. То был князь Голицын по прозванию Коза-Рара, проживший громадное состояние свыше 20 000 душ и теперь существовавший на пенсию, которую выдавали ему его племянники, князья Гагарины. Про него рассказывали, что он ежедневно отпускал своим кучерам шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостей, не читая, подписывал заемные письма и прочее. Сердобольная Марья Ивановна навещает его в его предсмертной болезни и очень жалеет его. Один лежит на холопских руках, имевший жену, имевший 22 000 душ, и в этаком положении. Не накажи, Господи, никого этакой бедой. 2 человека наняты за ним смотреть. Его жена, урожденная княжна Вяземская, не вынеся его самодурства и расточительности, развелась с ним еще в начале века и вторично вышла замуж за графа Льва Кирилловича Разумовского. Голицын был дружен с мужем своей бывшей жены, часто обедал у нее и нередко даже показывался с нею в театре. Голицын умер в апреле 1817 года. Гагарина схоронили его с почестью. Похороны, пишет Марья Ивановна, стоили 10 000. На попонах и на карете были голицынские гербы. Если бы он и имел все свои 22 000 душ, лучше бы его не схоронили.
1: Радиозвезда. Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
0: Еще тузы и типы грибоедовского общества, друзья Марьи Ивановны и ее соседи по пензенскому имению, Кологривовы Петр Александрович и его жена Прасковья Юрьевна, не без основания считаемая прототипом Татьяны Юрьевны в «Горе от ума». Их дом был тот самый, что теперь оберполицмейстера на Тверском бульваре. Муж надутый, тупой, бестактный. Он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил не в попад. Вигель. О нем очевидец Булгаков рассказывает, что он обрушил.

0: Пугав в собрании в 1821 году одного из своих товарищей по директорству дураком, затем оправдался так. «Ясно ведь, что я пошутил. Ссылаюсь на товарищей. Ну, может ли быть дураком тот, у кого 22 тысячи душ?» Не дать не взять, как у Грибоедова. В заслуги ставили им души родовые. Жена была с молоду взбалмошная, веселая и живая, и еще в 20-х годах, несмотря на свои 60 лет, любительница забав и увеселений. Ее частые балы славились по Москве богатством и многолюдством. В «Горе от ума» Чацкий говорит о Татьяне Юрьевне: «Слыхал, что вздорная», а Молчалин с почтением: «Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает нельзя богаче от Рождества и до поста. И летом праздники на даче». Другая приятельница Марьи Ивановны – знаменитая Настасья Дмитриевна Афросимова. Ее с фотографической точностью, вплоть до закачивания рукавов, изобразил, как известно, Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире». Ее же часто называют прототипом Хлёстовой в «Горе от ума». Нет сомнений, что Грибоедов должен был ее знать. Это одна из самых видных фигур в тогдашней Москве. Никому в такой мере, как к ней, не могут быть применены слова Фамусова: «А дамы? Сунься кто, попробуй, овладей! Судьи всему везде, над ними нет судей! Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать пошлите их в сенат!» Она действительно властно командовала в московском обществе. Ее боялись как огня, не только ее сыновья, рослые гвардейские офицеры, которых она держала в страхе пощечинами. Она говорила о них: «У меня есть руки, а у них щеки», но и все, кто встречался с нею. В 1822 году Афросимова, бывшая в Петербурге, собиралась ехать назад в Москву. По этому поводу Булгаков через брата предупреждал содержателя дилижансов между Петербургом и Москвою, Серапина, чтобы он оказал старухе всевозможные снисхождения. «Ибо она своим языком более может наделать заведению партизанов или вреда, нежели все жители двух столиц вместе. Жалею заранее о бедном Серапине». Тот же Булгаков за год перед этим сообщает брату анекдот, может быть, выдуманный московскими шутниками, но типичный для Афросимовой. Шел днем проливной дождь. В это время Настасья Дмитриевна валялась, спала. Под вечер видит — хорошая погода, велела заложить и поехала на гуляни, а там грязно. Рассердилась старуха, подозвала полицмейстеров и ну их ругать: «Боитесь пыли и поливаете так, что грязь по колено. Подлинно, заставь дураков Богу молиться, так лоб разобьют». Сцена между Афросимовой и Пьером в «Войне и мире» совершенно верна, разве только Толстой облагородил свою Марью Дмитриевну и дал ей слишком мягкие манеры. Янькова рассказывает, что матери перед балом наказывали дочерям, как завидят старуху Афросимову, то подойти к ней и присесть пониже. И точно, если не сделать этого, она так при всех ошельмует, что от стыда сгоришь. «Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мне не кивнешь. Видишь, сидит старуха, ну и поклонись, голова не отвалится, мало тебя драли за уши» и так далее. Свербеев картинно описывает одну свою встречу с Афросимовой. Возвратившись в Россию из-за границы в 1822 году и не успев еще сделать в Москве никаких визитов, я отправился на бал в благородное собрание. Издали заметил я сидевшую с дочерью на одной из скамеек между колоннами Настасью Дмитриевну Афросимову и, предвидя бурю, всячески старался держать себя от нее вдали, притворившись, будто ничего не слыхал, когда она на ползала закричала мне: «Свербеев, поди сюда!» Бросившись в противоположный угол огромной залы, надеялся я, что обойдусь без грозной с нею встречи, но не прошло и четверти часа. Дежурный на этот вечер старшина, мне незнакомый, с учтивой улыбкой пригласил меня идти к Настасье Дмитриевне. Я отвечал: «Сейчас». Старшина, повторяя приглашение, объявил, что ему приказано меня к ней привести. «Что это ты с собой делаешь? Небось, давно здесь, а у меня еще не был. Видно, таскаешься по трактирам, по кабакам, да где-нибудь еще хуже», — сказала она. «Оттого и порядочных людей бегаешь. Ты знаешь, я любила твою мать, уважала твоего отца, и пошла. Я стоял перед ней, как осужденный к торговой казни. Но как всему бывает конец, то и она успокоилась. Ну, Бог тебя простит. Завтра ко мне обедать, а теперь давай руку. Пойдем ходить». И пошла с ним и с дочерью не по краю залы, как делали все, а зигзагами, как вздумается, хотя в это время танцевали несколько кадрилей, и на робкие замечания дочери из Свербеева громко отвечала: «Мне, мои милые, везде дорога». Так могла она встретить в 1823 году и Грибоедова. В старости она была вздорная и сумасбродная, на манер Хлёстовой, все знала и ко всякому приставала с допросом. На балу у Пушкиных, 1821 год, она впивается в Булгакова: «Сказывай новости». «Ничего не знаю». «Врешь, батюшка. Ты все скрытничаешь. Брата твоего в Царьград». «Это пустяки, сударыня». «Какой пустяки? Ему Нессельрот и другой-то, как его, свои? Ну, они это и сделали». «Да это не милость бы была, а наказание». «Пустяки, говоришь, он заключит с турками мир. Государь даст ему 3000 душ, а турки 1000000».
1: «Да, сударыня, государь душ не дает».
0: «Ну, аренду в Курляндии и так далее».
1: В декабре 1820 года ее разбил паралич. Она и в самой болезни грозно правила домом, заставляла детей по ночам дежурить около себя и записывать исправно, и вечером рапортовать ей, кто сам приезжал, а кто только присылал спрашивать о ее здоровье. 3 недели спустя она вдруг, как тень, является на бал к Исленьевым. Это было на Рождестве, и заявляет, что прогнала докторов и бросила лекарства. Отложила лечение до Великого поста. Она умерла только 5 лет спустя, 74 лет. Подобно мужу, ухлопала себя невоздержанностью в пище. Перед смертью с большой твердостью диктовала дочери свою последнюю волю, даже в каком чепце ее положить, и раздала много денег и наград. Еще одно лицо в кругу Марьи Ивановны хочется отметить, тоже характерное для этого пустого, веселящегося, сплетничающего, беспечного общества. Один из ближайших друзей Марьи Ивановны — Александр Александрович Башилов. В неделю уж верно раза 2 он приезжает утром и остается к обеду. Он отставной генерал-майор и живет в абсолютной праздности. Несмотря на почтенный воинский чин и на годы, ему в 1820 году уже 43 года, он душа общества и всеобщий любимец. Его специальность — всевозможные бальные эффекты и сюрпризы. Устроить на балу у Апраксиных скандальную и грубую публичную ссору с молодым Апраксином к ужасу хозяев и всех присутствующих, и затем открыть, что это был сюрприз. На именинах генерал-губернатора князя Голицына инсценировать балет, где сам Башилов исполнял мужскую роль, а другой господин — женскую. Принимая у себя великого князя Михаила Павловича, спросить его, не желает ли он чая, и через минуту вернуться в виде толстого немца в шитом кафтане и напудренном парике с подносом и чаем.
0: На «Déjeuner dansant» у Марии Ивановны в качестве ресторатора с колпаком на голове и в фартуке угощать гостей по карте блюдами, им самим изготовленными, и, по словам Вяземского, рассказывающего это, очень вкусными. И мало ли еще остроумных идей рождал этот изобретательный ум. И верно был мастер угодить старухе Хлёстовой арабкою, а Софье Павловне билетом на завтрашний спектакль, хотя и не лгунишка, картежник, вор, нет, впоследствии сенатор, тайный советник. По крайней мере, Марья Ивановна в нем души не чает и не нахвалится его услужливостью. Грибоедов мог завидовать беспечальной, легкой жизни Башилова, как он однажды, по известному рассказу его сестры, позавидовал танцевальной ловкости молодых Афросимовых.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
0: Глава 10. Но пора вернуться к рассказу. В начале 20-х годов при Марье Ивановне оставались уже только две младшие дочери. Наташу ей, наконец, удалось пристроить. На Масленой 1819 года на балу в нее влюбился приехавший в отпуск из Тамбова полковник Акинфеев, бывший впоследствии сенатором в Москве. Павел Ржевский приехал от его имени сватать. Марья Ивановна сказала, как Наташа хочет, а Наташа, как вам, маменька, угодно. Только вышло угодно всем трем и по рукам. Это сообщает Булгаков в письме к Вяземскому. И он же пишет в другой раз: «Вчера собирали город смотреть приданое». Говорят, что великолепно, а старая Афросимова даже сказала: «Ай да Марьища!» То есть Марья Ивановна не ударила лицом в грязь. Пенелопа засиделась, ей было уже 27 лет. У Марьи Ивановны гора с плеч свалилась. И тут она немедленно затеяла экстраординарное увеселение, поездку в чужие края. Взманило ли ее любопытство или соблазнил пример Волковых, незадолго перед тем путешествовавших за границей, но она решила и не слушала возражений. Предлогом она выставляла сыпь, бывшую у нее на лице. Из-за денежных затруднений поездка в этом году не состоялась. Но к весне 1820 года Марья Ивановна достала денег и начала готовиться в путь. Софья Волкова писала брату: «Теперь возможностей более встретилось ей исполнить желание свое. Она же любит поездить, посмотреть, да и другим делать приятное, то есть дочерям. Вот причины. Я, может быть, первой ей сказала, на что и зачем вам ехать». Янькова рассказывает, что Марья Ивановна добыла деньги на поездку, продав меньшие своих двух домов на Страстной площади за 50 тысяч рублей ассигнациями. Марья Ивановна с дочерьми Сашей и Катей должна была лето провести в Карлсбаде, а на зиму перебраться в Вену. Ей сопутствовал знакомый нам Башилов. Выбраться из Москвы надолго было для Марьи Ивановны при ее обширном знакомстве нешуточное дело. Надо было проститься со всеми, чтобы никого не обидеть. В четверг в 6 часов дня Марья Ивановна села в карету и пустилась по визитам с реестром в руке. В этот день она сделала 11 визитов, в пятницу до обеда 10, после обеда 32, в субботу 10, всего 63. А кровных с десяток, пишет она после этого, остались на закуску. А 2 дня спустя начались ответные визиты. В одно после обеда пребывали у нее княгиня Голицына, Шаховская, Татищева, Гагарин, Николаева. На нее напал страх. «Ну, если всей сотне вздумается со мной прощаться?» И приказала отвечать всем, что ее дома нет. Ей нужно было перед отъездом обделать еще одно дело, которое она держала в тайне от всех. В последних числах апреля она послала государю в собственные руки письмо. Она писала, что плохое состояние ее здоровья требует лечения за границей. А как человек в своей жизни неволен, у ней же других протекторов нет, то она вверяет своих двух сыновей Богу и ему, государю, и с этой надеждой поедет спокойнее. Уже отослав письмо, она сообщила о нем сыновьям. Она сама хорошо понимала, что ее поступок нахален, но соблазн был силен. 2 года назад царская семья обошлась с нею так милостиво, государь Волкова любит, а вось расщедрится. Она бы, может быть, и теперь не осведомила сыновей, даже Софья Волкова ничего не знала, но могло случиться, что царь при встрече заговорит с кем-нибудь из них о ее письме, поэтому она предупреждает их, что если государь спросит, чем она больна, они должны отвечать, что больна расстройством нерв от огорчения вследствие потери мужа, сына, дочери и зятя, которого любила тоже как сына. Поступок же свой она мотивирует так, как «не верти», но участь наша вся зависит от него. Кто знает, если он вас короче узнает, в уши его дойдет, что вы себя ведете хорошо, репутация хорошая, другие же, которые возле него, не порох же выдумали, а мои чем хуже других. Ну, если Гриша письмо мое он примет в том чувстве, как я его пишу, скажет, возьму старшего себе в адъютанты. Не знаю, будешь ли ты этим доволен, а я сверх головы буду счастлива. Забегая вперед, скажу, что ее письмо к царю имело тот самый результат, какого следовало ожидать. 6 недель спустя Волков был несказанно удивлен, получив из царской канцелярии пакет на имя Марьи Ивановны. Это и был ответ на ее письмо. Ей отвечали, что она может быть спокойна за своих сыновей, если и они со своей стороны будут исполнять свой долг. В этих словах заключалось предостережение, но Марья Ивановна, конечно, не могла понять его.

0: Радио «Звезда». Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
1: Выехали 12 мая на Смоленск, Могилев, Броды. Ехали ежедневно с 4 часов утра до 10 часов вечера, когда останавливались на ночлег. Наконец, 6 июня добрались до Праги. Оттуда до Карлсбада рукой подать. Марья Ивановна датировала свои письма русским стилем. «Немецкого и писать никогда не стану. Со мной календарь, по нем и живу». Восхищению Марьи Ивановны не было границ. Она восторгалась и дешевизной товаров в больших городах, и красотой видов, и особенно общим благоустройством. Маленький лоскуток земли, но прелесть смотреть, как чисто. Самая длинная вещь — картофель, но так чисто выпалена, что каждая былинка растет сама собой, а не с крапивой по-нашему. Генерально все лучше, начиная с их мазанок. У нас в избу войти нельзя, а у них все бело. А дети в тряпках, в заплатках, но чисто, накрахмалено. Хлеб в поле прелестен, дороги бесподобные, не толкнет, катись только, а у нас такие ямы, что мозг трясется на мостовой, а как начнет толкать из ямы в яму, только держись. Мосты чудесные, как столы гладкие, а у нас из жердинок едешь по мосту, смотри, чтоб головы не сломать, или нога пополам, и так далее. Писем Марьи Ивановны из-за границы сохранилось немного, и судить о ее дальнейших впечатлениях по ним невозможно. Она провела лето в Карлсбаде, а в конце августа через Дрезден перебралась в Париж и там зазимовала. В Париже Саша и Катя брали уроки предметов. Следующее лето она снова провела в Карлсбаде, где тогда лечилось множество русских, в том числе великий князь Михаил Павлович. Марья Ивановна встречалась с ним там, танцевала с ним польский на балу, принимала его у себя. Жила она без расчета, а главное, накупала целые ваза вещей. Уже через 4 месяца после ее отъезда из Москвы цифра денег, пересланных ей Волковым за границу, достигла 65 тысяч ассигнациями, а к концу парижской зимы она издержалась до того, что принуждена была просить взаймы у Растопчина. Он не дал ей денег, и если бы не помог ей Григорий Орлов поручительством у банкира, ей пришлось бы за полцены продать то, что она накупила. Этих денег тоже, разумеется, хватило ненадолго. Весною, когда Марья Ивановна собралась в обратный путь, у нее уже опять ничего не было ни на уплату мелких долгов, ни на дорогу. Этот раз ее выручил Поггенполь, поручившись за нее банкиру в 6000 франков. Так она и уехала из Парижа, не уплатив долга ни Орлову, ни Поггенполю, а с последнего банкир еще долго спустя требовал уплаты, потому что Марья Ивановна и в Москве не захотела платить, когда банкир прислал сюда ее вексель для взыскания. Между тем, пока она жуировала за границей, ее постигли в России 2 крупные неприятности. Первая при ее богатстве была не так страшна, но все же чувствительна. Она проиграла давнишний процесс против князя Николая Меньшикова, того самого, что когда-то ухаживал за Наташей, и через то потеряла 4000 десятин в Пензенской губернии 600 душами. Эта потеря была, впрочем, возмещена изрядным наследством, которое Марья Ивановна получила в 1821 году после родственницы своей Высоцкой. Вторая неприятность должна была поразить ее несравненно больнее. Она касалась ее любимца Гриши. Григорий Александрович после своего адъютантства у Тормасова был теперь полковником лейб-гвардии Московского полка в Петербурге. Известно, какая нервность овладела высшими военными властями после Семеновской истории. В офицерских кругах столицы сильно негодовали на суровую кару, постигшую семеновцев, и эти толки беспокоили Александра. На запрос Волконского, находившегося при государе в Тропау, кто из офицеров особенно болтает, Васильчиков, командовавший в это время гвардейским корпусом, отвечал, что главными болтунами считаются трое – полковник Шереметьев, капитан Пестель и Григорий Корсаков. «Этот последний, — прибавлял он, — в особенности беспокойный человек». Васильчиков находил полезным перевести их в армию, но советовал осторожность, так как удалить их без явной вины с их стороны значило бы подать повод к новым толкам о произволе. Это письмо было послано из Петербурга 3 декабря 1820 года. В Тропау на дело взглянули иначе. Государь велел написать Васильчикову, что если у него есть верные доказательства, нет оснований церемониться с упомянутыми тремя лицами и следует перевести в армию. Тем более, писал Волконский, что мы имеем письмо, писанное полковником Корсаковым в весьма дурном духе. Очевидно, какое-то письмо Корсакова было перлюстрировано и в числе других таких же доставлено царю в Тропау. Но Васильчиков и сам был не промах. Еще прежде, чем приказание государя дошло до него, он нашел повод придраться к Корсакову. Случай был ничтожный и в другое время не имел бы последствий. 13 января 1821 года на балу, вероятно, во дворце, Григорий Александрович за ужином расстегнул мундир. Этого было достаточно. Васильчиков послал сказать ему, что он показывает дурной пример офицерам, осмеливаясь забыться до такой степени, что расстегивается в присутствии своих начальников, и что поэтому он просит его оставить корпус. Корсаков тотчас подал в отставку совсем. Когда об этом узнали в Тропау, то были очень довольны. Впрочем, Корсаков получил отставку только в следующем году. Марья Ивановна вернулась в Москву в августе 1821 года. Здесь, в ближайшую зиму, разыгрался в ее доме роман, изложение которого, надеемся, сообщит нашему повествованию тот романтический интерес, какого ему до сих пор не доставало. Впрочем, нас ждет впереди и второй роман, герой которого — Пушкин.
0: Мы читали книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». О Генри. Рассказ «Пурпурное платье». Читает Александр Курицын.
1: Давайте поговорим о цвете, который известен как пурпурный. Этот цвет по справедливости получил признание среди сыновей и дочерей рода человеческого. Императоры утверждают, что он создан исключительно для них. Повсюду любители повеселиться стараются довести цвет своих носов до этого чудного оттенка, который получается, если подмешать в красную краску синий. Говорят, что принцы рождены для пурпура, и, конечно, это именно так и есть, потому что при коликах в животе лица у наследных принцев наливаются царственным пурпуром, точно так же, как и курносые физиономии наследников дровосека. Все женщины любят этот цвет, когда он в моде, а теперь как раз носят пурпурный цвет. Сплошь и рядом видишь его на улице. Конечно, в моде и другие цвета. Вот только на днях я видел примиленькую особу в шерстяном платье оливкового цвета. На юбке отделка из нашитых квадратиков. И внизу в три ряда воланы. Под драпированной кружевной косынкой видна вставка вся в оборочках, рукава с двойными буфами, перетянутые внизу кружевной лентой, из-под которой выглядывают две плиссированные рюшки. Но все-таки и пурпурного цвета носят очень много. Не согласны? А вы попробуйте-ка в любой день пройтись по 23-й улице. Вот почему Мэйда... Девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, продавщица из галантерейного магазина «Ули», обратилась к Грейс, девушке с брошкой из искусственных бриллиантов и с ароматом мятных конфет в голосе, с такими словами. «У меня будет пурпурное платье ко дню благодарения. Шью у портного». «Да что ты!» — сказала Грейс, укладывая несколько пар перчаток размера 7,5 в коробку с размером 6 3/4. «А я хочу красное. На 5-й авеню все-таки больше красного, чем пурпурного. И все мужчины от него без ума». «Мне больше нравится пурпурный», — сказала Мэйда. «Старый Шлегель обещал сшить за $8. Это будет прелесть, что такое. Юбка в складку, лиф отделан серебряным галуном, белый воротник и в два ряда...» «Промахнешься», — с видом знатока прищурилась Грейс. «И по белой парчевой вставке в два ряда тесьма и баска в складку, и промахнешься, промахнешься», — повторила Грейс, «и пышные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. Что ты хочешь этим сказать? Ты думаешь, что пурпурный цвет нравится мистеру Рэмси? А я вчера слышала, он говорил, что самый роскошный цвет красный». «Ну и пусть», — сказала Мэйда, — «я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы». Все это приводит к мысли, что, в конце концов, даже поклонники пурпурного цвета могут слегка заблуждаться. Крайне опасно, когда девица думает, что она может носить пурпур независимо от цвета лица и от мнения окружающих, и когда императоры думают, что их пурпурные одеяния вечны. За 8 месяцев экономии Мэйда скопила $18. Этих денег ей хватило, чтобы купить все необходимое для платья и дать Шлегелю $4 вперед за шитье. Накануне Дня Благодарения у нее наберется как раз достаточно, чтобы заплатить ему остальные $4, и тогда в праздник надеть новое платье. Что на свете может быть чудеснее? Ежегодно в День Благодарения хозяин галантерейного магазина «Ули», старый Бахман, давал своим служащим обед. Во все остальные 364 дня, если не брать в расчет воскресенье, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить еще больше рвения в работе. Посредине магазина накрывался длинный стол. Витрины завешивались оберточной бумагой, и через черный ход вносились индейка и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. Вы, конечно, понимаете, что Ули вовсе не был фешенебельным универсальным магазином со множеством отделов, лифтов и манекенов. Он был настолько мал, что мог называться просто большим магазином. Туда вы могли спокойно войти, купить все, что надо, и благополучно выйти. И за обедом в день благодарения мистер Рэмси всегда... Ух ты, черт возьми, мне бы следовало прежде всего рассказать о мистере Рэмси. Он гораздо важнее, чем пурпурный цвет или оливковый, или даже чем красный клюквенный соус. Мистер Рэмси был управляющим магазином, и я о нем самого высокого мнения. Когда в темных закоулках ему попадались молоденькие продавщицы, он никогда их не щипал, а когда наступали минуты затишья в работе, и он им рассказывал разные истории, и девушки хихикали и фыркали, то это вовсе не значило, что он угощал их непристойными анекдотами. Помимо того, что мистер Рэмси был настоящим джентльменом, он отличался еще несколькими странными и необычными качествами. Он был помешан на здоровье и полагал, что ни в коем случае нельзя питаться тем, что считают полезным. Он решительно протестовал, если кто-нибудь удобно устраивался в кресле или искал приюта от снежной бури, или носил галоши, или принимал лекарства, или еще как-нибудь лелеял собственную свою персону. Каждая из 10 молоденьких продавщиц каждый вечер, прежде чем заснуть, сладко грезила о том, как она, став миссис Рэмси, будет жарить ему свиные котлеты с луком. Потому что старый Бахман собирался на следующий год сделать его своим компаньоном, и каждая из них знала, что уж если она подцепит мистера Рэмси, то выбьет из него все его дурацкие идеи насчет здоровья еще прежде, чем перестанет болеть живот от свадебного пирога. Мистер Рэмси был главным устроителем праздничного обеда. Каждый раз приглашались два итальянца – скрипач и арфист. И после обеда все немного танцевали. И вот представьте, задуманы два платья, которые должны покорить мистера Рэмси. Одно пурпурное, другое красное. Конечно, в платьях будут и остальные девушки, но они в счет не идут. Скорее всего, на них будет что-нибудь наподобие блузки да черной юбки. Ничего стоящего по сравнению с великолепием пурпура или красного цвета. Грейс тоже накопила денег. Она хотела купить готовое платье. Какой смысл возиться с шитьем? Если у тебя хорошая фигура, всегда легко найти что-либо подходящее. Правда, мне всегда приходится еще ушивать в талии, потому что талия среднего размера гораздо шире моей. Подошел вечер накануне Дня Благодарения. Мэйда торопилась домой, радостно предвкушая счастливое завтра. Она мечтала о своем темном пурпуре, но мечты ее были светлые. Светлое, восторженное стремление юного существа к радостям жизни, без которых юность так быстро увядает. Мэйда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет, и уже в тысячный раз она пыталась себя уверить, что мистеру Рэмси нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода со дна нижнего ящика $4, завернутые в папиросную бумагу, и потом заплатить Шлегелю и самой принести платье. Грейс жила в том же доме. Ее комната была как раз над комнатой Мэйды. Дома Мэйда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздраженно трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грейс спустилась к Мэйде вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье. «Она требует, чтобы я съехала», — сказала Грейс, «старая корга, потому что я должна ей $4. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти. У меня нет ни цента».
2: «Вчера у тебя были деньги», — сказала Мэйда.
1: «Я купила платье», — сказала Грейс. «Я думала, она подождет с платой до будущей недели». Она всхлипнула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипнула. Миг. И Мэйда протянула ей свои $4. Могло ли быть иначе? «Прелесть ты моя, душечка!» — вскричала Грейс, сияя, как радуга после дождя. «Сейчас отдам деньги этой старой скряге и пойду примерю платье. Это что-то божественное. Зайди посмотреть. Я верну тебе деньги по доллару в неделю. Обязательно».
2: День благодарения. Обед был назначен на полдень. Без четверти 12 Грейс вспорхнула к Мэйди. Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Мэйда, сидя у окна в старой шевиотовой юбке и синей блузке, штопала занималась изящным рукоделием.
1: «Господи, боже мой, ты еще не одета!» — ахнула красное платье. «Не морщит на спинке? Эти вот бархатные нашивки очень пикантны, правда? Но почему ты не одета, Мэйда?»
2: «Мое платье не готово», — сказала Мэйда. «Я не пойду».
3: «О, вот несчастье, это право же, Мэйда, ужасно жалко. Надень что-нибудь и пойдем. Будут только свои из магазина, ты же знаешь, никто не обратит внимания».
2: «Я так настроилась, что будет пурпурное», — сказала Мэйда. «Раз его нет, лучше я совсем не пойду. Не беспокойся обо мне, беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу красное». И все долгое время, пока там шел обед, Мэйда просидела у окна. Она представляла себе, как девушки вскрикивают, стараясь разорвать куриную душку, как старый Бахман хохочет во все горло собственным, понятным только ему одному шуткам, как блестят бриллианты толстой миссис Бахман, появлявшейся в магазине лишь день благодарения, как прохаживается мистер Рэмси, оживленный, добрый, следя за тем, чтобы всем было хорошо. 4 часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к Шлегелю и сообщила ему, что не может заплатить за платье оставшиеся $4.
4: «Боже!» — сердито закричал Шлегель. «Почему вы такой печальный? Берите его, оно готово. Платите когда-нибудь. Разве не вы каждый день ходит мимо моя лавка уже 2 года? Если я шью платья, то разве я не знаю людей? Вы платите мне, когда можете. Берите его. Оно удачно сшито, и если вы будет хорошенькая в нем, очень хорошо. Вот, платите, когда можете».
1: Пролепетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла ее сердце, Мэйда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого. «Дамы, разъезжающие по магазинам в экипажах, вам этого не понять. Девицы, чьи гардеробы пополняются на отцовские денежки, вам не понять. Вам никогда не постигнуть, почему Мэйда не почувствовала холодных капель дождя в день благодарения». В 5 часов она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь полил сильнее, порывы ветра обдавали ее целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамваям, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумленно оглядывались на красивую девушку со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливалась по саду в безоблачный летний день. «Я повторяю, вам этого не понять, дамы с туго набитым кошельком и кучей нарядов. Вы не представляете себе, что это такое жить с вечной мечтой о красивых вещах. Голодать 8 месяцев подряд, чтобы иметь пурпурное платье к празднику. И не все ли равно, что идет дождь, град, снег, ревет ветер и бушует циклон?» У Мэйды не было зонтика, не было галош, у нее было пурпурное платье. И в нем она вышла на улицу. Пусть развоевалась стихия, изголодавшееся сердце должно иметь крупицу счастья хоть раз в год. Дождь все лил и стекал с ее пальцев. Кто-то вышел из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла голову. Это был мистер Рэмси. И глаза его горели восхищением и интересом.
2: «Мисс Мэйда», — сказал он, — «вы просто великолепны в новом платье. Я очень сожалею, что вас не было на обеде. Из всех моих знакомых девушек вы самая здравомыслящая и разумная. Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка в ненастье. Можно мне пройтись с вами?» И Мейда зарделась и чихнула.
0: Мы читали рассказ о Генри «Пурпурное платье». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за завершающим этапом стратегического учения.
2: Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции. Сегодня на полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействовать-2026». В активной фазе в практических действиях участвует свыше 6 тысяч военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что в маневрах, в том числе, задействованы войска Центрального военного округа, части воздушно-космических сил, а также части Центрального подчинения и Каспийская флотилия.
3: В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.
1: Маневры проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России, добавил министр обороны Андрей Белоусов. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн, масличных – порядка 35 миллионов тонн, сообщил на заседании оперштаба по сезонным полевым работам вице-премьер Дмитрий Патрушев. По большинству направлений урожайность будет выше прошлогодней, по данным Росстата. Вице-премьер также сообщил, что правительство формирует дополнительный набор мер помощи аграриям на период проведения полевых работ. На субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов уже выделено около 10 миллиардов рублей. Более 560 школ во Франции пострадали по причине протестов, сообщает «Фигаро». Французские старшеклассники вторую неделю выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Полиция задержала несколько сотен человек и неоднократно применяла слезоточивый газ. Правительство обеспокоено ситуацией. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что планирует взыскать с родителей компенсацию за ущерб. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
5: Маяк на Даго. Глава первая. Весной 1921 года в разговоре с Сендовским Унгерн изложил ему свою родословную. Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошелся без нашего участия. В нем погиб Ральф Унгерн, мальчик 11 лет. В XII веке, когда орден меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников, славян, эстов, латышей, литовцев, там находился и мой прямой предок, барон Гальза Унгерн Штернберг. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму. С их жизнью связано немало легенд. Генрих Унгерн Штернберг по прозвищу Топор был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Он погиб в Кадиксе, где нашел достойного противника-испанца, разрубившего ему шлем вместе с головой. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. Барон Петр Унгерн тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнезда господствовал над всей морской торговлей в Прибалтике. В начале XVIII века был известен Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это братом сатаны. Морским разбойником был и мой дед. Он собирал дань с английских купцов в Индийском океане. Английские власти долго не могли его схватить, а когда, наконец, поймали, то выдали русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье. Трудно сказать, что из этого Унгерн действительно говорил, а что Оссендовский присочинил или почерпнул из доступной ему литературы, но Унгерн-Штернберги были внесены

сходило от двух братьев Унгар, столетием раньше переселившихся в Прибалтику из Галиции. В них текла венгерская кровь, а отсюда недалеко уже и до воинов Атиллы. Гунны традиционно, хотя без особых на то оснований, считались предками мадьяр. Впоследствии унгары превратились в унгернов и, породнившись со Штернбергами, присоединили их родовое имя к своему. Баронский титул был пожалован им шведской королевой Кристиной Августой в 1653 году, и тогда же, видимо, они получили свой герб с лилиями, шестиконечными звездами и девизом «Звезда их не знает заката». Между вассалом рижского архиепископа Иоганном фон Унгерном, женатым на дочери туземного князя Каупа, и Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом генеалогический словарь насчитывает 18 колен. За 7 столетий род разветвился, его представители расселились по всей Прибалтике, но наибольшее число поместий принадлежало им на севере Эстляндии, в Ревельском и Гапсальском уездах. Последний включал в себя часть материка и несколько островов, крупнейший из которых Даго, по-эстонски Хи-Умаа. Во времена Ганзы и Ливонского ордена его берега служили пристанищем пиратов. Здесь этот промысел никогда не считался предосудительным. По свидетельству современника, Унгерн с явной охотой говаривал, что ощущает в душе голос пиратов-предков. В этой апелляции к пращурам присутствует, кажется, не только гордость, но и потребность осмыслить аномалии собственной души. В контексте родовом, семейном, патология облагораживалась ее фатальной неизбежностью. Унгерн воспринимал фамильную историю как цепь, чьим последним звеном является он сам. Однако, если довериться Осиндовскому, который вполне мог что-то прибавить к его рассказу, но вычеркнуть вряд ли, из этой цепи почему-то оказались выброшены два важнейших звена – отец и дед. Морской разбойник, якобы грабивший английские корабли в Индии, приходился Унгерну не дедом, а прапрадедом. Скорее всего, тут ошибся Осиндовский, хотя вовсе не исключено, что Унгерн сам укоротил свою родословную. Что касается ближайших предков по отцовской линии, он о них никогда не вспоминал. Возможно, не только из-за плохих отношений с отцом, но еще и потому, что это были люди сугубо мирных занятий. Дед до самой смерти занимался вполне филистерским, с точки зрения внука, делом, управлял семейной суконной фабрикой в Кертеле на Даго, а отец, защитивший в Лейпцигском университете магистерскую диссертацию на кафедре химии и минералогии, жил в Петербурге и служил в Министерстве государственных имуществ. Для Унгерна оба были досадным буржуазным наростом на величественном древе рода, целиком состоящего из рыцарей, пиратов и мистиков. Среди унгерн-штернбергов, давших России, Швеции и Германии немало военачальников, администраторов, дипломатов, ученых и людей искусства, были такие, о ком Унгерн предпочел бы не вспоминать. Один из его родственников опустился до содержания пивоваренного завода и выпускал популярное в начале XX века пиво «Замок Феллин». Другой, будучи послом в Португалии, первым из русского дипломатического корпуса за границей, признал советскую власть. Третий, известный режиссер, в 1919 году ставил спектакли в еврейской театральной студии в Петрограде. Непосредственно от прапрадеда, который, по его словам, в Индии стал буддистом, проще было перейти к самому себе. «Я», — рассказывал он Осиндовскому, — «тоже морской офицер. Однако русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско». Три момента сближали его собственную жизнь — жизнью прапрадеда – море, буддизм и Забайкалье, куда тот был сослан. Эта окруженная преданиями фигура наверняка волновала Унгерна в отрочестве, но еще, может быть, сильнее впоследствии, когда он начал подмечать, отчасти придумывать символическое сходство их судеб.
Реальный от

0: Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг не был ни моряком, ни тем более пиратом и грозой Индийского океана. Все свои морские путешествия он совершил в качестве пассажира, хотя в юности добирался до Мадраса, где во время Семилетней войны его арестовали англичане как иностранца, которым дорога в Британскую Индию была категорически заказана. Он родился в 1744 году в Лифляндии, после окончания Лейпцигского университета жил в Варшаве. При дворе польского короля Станислава Понятовского дослужился до камергера, затем из карьерных соображений переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Дагу и почти безвыездно прожил в нем до 1802 года, когда угодил под суд и был сослан в Тобольск, а не в Забайкалье, как говорил Унгерн. Там спустя 10 лет он и умер. В 1818 году литератор Павел Свиньин в книге «Воспоминания на море» описал его преступление. В продолжении 10 лет злодей сей в осенние бурные ночи переставлял маяки с одного места на другое, дабы корабли, обманувшись ложным светом, разбивались у берегов острова. Тогда он с шайкою своею нападал на них. 20 годами позже француз Астольф де Кюстин, проплывая на пароходе мимо Даго, услышал от попутчика, а впоследствии изложил в своих письмах из России, более романтичную версию этих событий. В его рассказе барон Унгерн Штернберг, блестящий аристократ, в расцвете сил покинул русский императорский двор и поселился в своих владениях на диком острове Даго, потому что возненавидел весь род людской. Здесь этот мизантроп начал выказывать необычайную страсть к науке. Чтобы ничто не отвлекало его от ученых занятий, он пристроил к замку высокую башню, которую называл библиотекой. На самой ее вершине находился кабинет хозяина, застекленный со всех сторон фонарь-бельведер. Только по ночам и только в этом уединенном месте барон обретал покой, располагающий к размышлениям. В темноте стеклянный бельведер светился так ярко, что издали казался маяком и вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, не твердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива. Эта зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителем путеводной звездой, и несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури. Спасшихся моряков убивали, уцелевший груз становился добычей барона. Это продолжалось до тех пор, пока негодяй не выдал гувернер его сына, случайно ставший свидетелем одного из таких убийств. Барона-разбойника судили и сослали на вечное поселение в Сибирь. Эта история стала европейской уголовной сенсацией, а владельцы Гогенхельма писали как об одном из наиболее выдающихся преступников современности. Сердце обливается кровью. Человечество, чувство гуманности, содрогается при воспоминании об ужасном злодеянии барона, восклицал Свиньин. Прошло, однако, совсем немного времени, и там, где раньше видели экзотическую уголовщину, стали усматривать трагедию мятежной души. Сделавшись находкой для романтиков, Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг растворился в персонажах романов, драм и поэм, имевших подчас весьма отдаленное сходство с прототипом, как, например, герой байроновского «Корсара». О бароне-пирате де Кюстину рассказал плывший вместе с ним на пароходе князь Петр Козловский, дипломат и писатель. Он же, как считается, поведал эту историю Байрону, с которым был знаком. После него благородные разбойники расплодились и надолго вошли в моду, а их прародитель превратился в демонического бунтаря, приступающего божественные заповеди не из банальной алчности, но, как считал де Кюстин, из чистой любви к козлу, из бескорыстной тяги к разрушению. «Не веря ни во что, — пишет он, — и менее всего в справедливость, барон полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить. Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, прийти на помощь провидению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей. Именно в этом качестве он многократно упоминается Достоевским в черновиках «К преступлению и наказанию» и «Подростку». В последнем намечалась сцена, где герой разговаривает про Унгерн-Штернберга и рубит вдруг образа. Для героев Достоевского этот человек – затаенное существо, обладающее скрытым от мира могуществом. Жребий Унгерн-Штернберга лучше Наполеонова. Иначе говоря, перед нами мрачный экспериментатор, который на доступном ему пространстве взялся вернуть мир к его изначальной сути, извращенной вредными химерами современной морали. Этот ключ к сердцу кровавого барона спустя столетия подойдет и к его праправнуку. Фигура начальника азиатской дивизии, «сумрачного бойца», как называл его харбинский литератор Альфред Хейдек, тоже будет окружена мифами и тоже станет знаком тех еще смутных идейных веяний, которые, как всегда на переломе эпох, должны быть в ком-то воплощены, прежде чем будут сформулированы и высказаны.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. Преступление хозяина Даго потрясало уже одним тем, что маяк, символ надежды и спасения, он сделал орудием зла, вестником гибели. Однако правдивость этой истории вызывает сомнение. Маяк Дагерорт, от шведского «дагер» — свет и «орт» — мыс, по-эстонски «кыпу», был построен во времена Ганзейского союза и существует по сей день. На протяжении столетий, каждую ночь с 15 марта до 30 апреля и с 15 августа до 30 сентября на вершине его сложенной из булыжного камня 36-метровой башни, на каменной решетке, обеспечивающей тягу, разводили громадный костер из сухих смолистых дров. Зажигали его спустя час после захода солнца и тушили за час до восхода. В тихую погоду свет был виден на расстоянии до 15 миль. Купив имение Гогенхельм, Унгерн-Штернберг по обычаю обязан был взять на себя обременительную заботу о маяке. На поддержание огня ежегодно требовалось до 2000 кубических саженей дров, а за 300 лет, в течение которых существовал Дагерорт, лес вокруг вырубили, дрова приходилось возить издалека, да еще и с подъемом в гору. На содержание маяка новый хозяин Гогенхельма просил у казны 5000 рублей серебром в год, но получал только по 3000. А с 1796 года, после смерти Екатерины II, все выплаты прекратились. Маяк, тем не менее, продолжал действовать. Дрова поставляли крепостные барона, за что были избавлены от других повинностей. Башню с застекленным бельведером можно оставить на совести де Кюстина или его информаторов, а при тогдашнем способе эксплуатации маяка сама идея о возможности подавать с него ложные сигналы кажется малоправдоподобной. Разумеется, обманные огни можно было зажигать и в других местах, но это обвинение снял с барона венгерский исследователь Иштван Чекии. Его интерес к нему пробудил роман Мора Йокаи «Башня на Даго». После окончания Первой мировой войны Чекии начал преподавать в университете в Тарту. Здесь он изучил в местном архиве материалы судебного процесса 1802 года и обнаружил, что о фальшивых маяках на суде не было и речи, Обвинение в убийстве моряков также не выдвигалось. Барон всего лишь вылавливал и присваивал грузы с потерпевших крушение кораблей, не соблюдая, правда, регламентировавшие этот промысел нормы берегового права. Возможно, впрочем, обвинение в пиратстве просто не было доказано. Николай Лисков, живший на Даго в 1880-х годах, в очерке «Темнеющий берег» пишет: «Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, все-таки еще не совсем исчезло, и малограмотный шкипер порой может принять за маяк разведенный на берегу фальшфейер. Пират Фильзанда или Даггеррорта начнет ловить на огонь морских угрей и, как пить дать, посадит его на гряду, а потом придет его спасать и грабить, что почти одно и то же». По мнению Чекии, подлинной причиной столь сурового приговора стала земельная тяжба между ним и прежним владельцем Гогенхельма, его университетским товарищем графом Штенбаком, который в то время занимал должность эстлянского генерал-губернатора и использовал свое служебное положение для борьбы с конкурентом. Видимо, его стараниями в Ревеле сразу после процесса вышла анонимная брошюра, где впервые была обнародована версия о пиратстве барона. Весь тираж скупила и уничтожила семья подсудимого. Уцелел единственный экземпляр. Чекий увидел в Унгерн-Штернберге не кровожадного разбойника в чине камергера и с университетским образованием, это-то и волновало, а трагическую жертву собственной исключительности в грубой и чуждой ему провинциальной среде. Барон был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным. С молодости он вращался в высших сферах, был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг и к себе, и к окружающим, при этом справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Для них он построил церковь. Он страдал ностальгией по прошлой жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона. Если бы праправнук прочел эту характеристику, он мог бы применить к себе почти каждое слово. Роман Федорович Унгерн-Штернберг обладал теми же феодальными добродетелями, какие приписывал Чекии своему герою – храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчиненных. Точно так же он слыл нелюдимым и страдал от непонимания окружающих. Он тоже получил хорошее воспитание, знал языки, компетентно рассуждал о буддизме и конфуцианстве, что не мешало ему жечь людей живьем и отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне. Тип палача-философа только еще входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить это противоречие, одни искренне считали вымыслом жестокость Унгерна, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить о вынужденной суровости при поддержании дисциплины, вторые, вопреки фактам, называли барона дегенератом. Приблизительно так же Чекий воспринимал его прапрадеда. Он был уверен, что этот начитанный и даровитый человек не мог быть пиратом и пострадал дважды, сначала от судебного произвола, затем от фантазий романистов и поэтов. Однако легенды редко возникают на пустом месте. Было, значит, в хозяине Дагу нечто такое, что заставляло верить истории о ложном маяке или обманных огнях, как позднее верили любому слуху о свирепости его потомка. Символично, что по приезде из Польши в Петербург Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн-Штернберг русифицировал второе из трех своих имен и превратился в Романа, и это же имя при поступлении в гимназию получил его праправнук, при крещении названный иначе.

0: Радиозвезда.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Роберт и Роман. От Австрии до Амура. Глава первая. В плену Унгерн сказал, что не считает себя русским патриотом и своей родиной назвал Австрию. Действительно, родился он не на Дагу, как обычно указывается, а в австрийском Граце. Точная дата его рождения долго оставалась спорной. Лишь недавно американский историк Уиллард Сандерленд съездил в Грац, нашел лютеранскую церковь, где крестили Унгерна, и по записи в церковно-приходской книге установил ее окончательно 10-22 января 1886 года. По принятой в немецких дворянских семьях традиции, позволяющей иметь не одного небесного покровителя, а троих, мальчик при крещении получил тройное имя – Роберт Николай Максимилиан. Позднее последние два были отброшены, а первое заменено наиболее близким по звучанию начального слога славянским «Роман». Оно ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с суровыми добродетелями древних римлян, и к концу жизни стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чья отвага и фанатичная преданность свергнутой династии были широко известны. По отцу, Теодору Леонгарду Рудольфу, сын стал Романом Федоровичем. Отец, младший ребенок в семье при четырех старших братьях, на сколько-нибудь значительное наследство рассчитывать не мог. Но в 1880 году 23-летним юношей он женился на 19-летней Софи Шарлотте фон Вимпфен, уроженке Штутгарта. Франко-немецкий, гугенотский род баронов фон Вимпфен дал Франции двух известных генералов. Один в 1793 году возглавил армию, созданную жирондистами для борьбы с якобинской диктатурой. Другой сражался с русскими в Крыму и с пруссаками под Седаном. Невеста принесла ему солидное приданое. Супруги много путешествовали по Европе, пока не осели в Граце. Их первенец родился только на 6-м году брака. Еще 3 года спустя появился на свет второй сын, Константин Роберт Эгенгард. После его рождения семья перебралась в Ревель, но еще раньше, летом 1887 года, Теодор Леонгард Рудольф совершил поездку по южному берегу Крыма с целью изучить возможности развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в объемистом сочинении с цифрами и схемами, но как доктор философии, а не только геолог, попутно высказал ряд соображений, столь же любопытных, сколь и неуместных рядом с таблицами сравнительного плодородия крымских почв. «Россия, — пишет он, например, — страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав ее промежуточные стадии на пути к прогрессу. В доказательство этого тезиса приводится следующий факт. От проселочных дорог Россия перешла к железным, а шоссейных практически не знала. В то время мало кто задумывался о том, что прямо с проселка, встав на рельсы, страна вот-вот покатится по ним к революции. Это труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией, что не исключает склонности автора к своеобразному прожектерству. Если сын будет вынашивать планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, идея отца, хотя и скромнее, заквашена на тех же дрожжах. Для пропаганды виноделия среди крымских татар он предлагал учредить класс странствующих учителей. Этих бродячих проповедников автор изображал чуть ли не мучениками идеи, предупреждая, что их миссия потребует много самопожертвования, и при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью. Крымские татары как мусульмане с понятной враждебностью относились к виноградной лозе, но стремление обставить хозяйственное предприятие конспирологической атрибутикой, облечь его в формы служения и подвижничества, все-таки не совсем типично для нормального чиновника. Зная младшего Унгерна, в отце можно усмотреть зародыш тех черт, которые в полной мере проявятся в сыне. Унгерн-старший страдал каким-то нервным расстройством. То ли это и послужило причиной развода, то ли отношения с женой довели его до психиатрической лечебницы, сказать трудно. Так или иначе, но в 1891 году супруги Унгерн-Штернберги со скандалом разошлись. Пятилетний Роман и двухлетний Константин остались с матерью. Через три года она вышла замуж за барона Оскара Хойнинген-Хюне. Второй ее брак оказался более удачным. Софи Шарлотта прожила с мужем до самой своей смерти в 1907 году и родила еще одного сына и двух дочерей. Впоследствии сложилось мнение, будто она мало уделяла внимания первенцу, который с детства был предоставлен самому себе. Если даже и так, это не отразилось на его отношениях с единоутробным братом и сестрами. Они оставались вполне родственными даже после того, как мать умерла, но с отчимом Унгерн не поладил. Мальчик не слишком уютно чувствовал себя в семье, что не могло не сказаться на его характере. С родным отцом он, похоже, никаких связей не поддерживал на протяжении всей жизни. Не осталось ни малейших следов его участия в судьбе сына. Во время гражданской войны рассказывали, что отец Унгерна был зверски убит крестьянами в 1906 году при беспорядках в Истлянской губернии, и это якобы навсегда положило в сыне глубокую ненависть к социализму. Такого рода историями нередко оправдывают тех, чья жестокость не поддается рациональному объяснению. О состоявшем в Монголии при Унгерне легендарном душегубе Сипайла тоже говорили, будто в ургинских застенках он мстит за свою вырезанную большевиками семью. По крайней мере, словарь прибалтийских дворянских родов, изданный в Риге перед Второй мировой войной, датой смерти Теодора Леангарда Рудольфа Федора Унгерн-Штерберга, называет 1918 год, а ее местом Петроград. Обстоятельства, при которых он погиб или умер, неизвестны. Глава вторая. До 14 лет Унгерн обучался дома. В 1900 году поступил в Ревельскую Николаевскую гимназию, но через два года был исключен. Несмотря на одаренность, пишет его кузен Арвид Унгерн-Штернберг, Роман вынужден был покинуть гимназию из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков. Отчим решил, что при таком характере ему больше подойдет военное учебное заведение и отдал пасынка в Петербургский морской корпус. Родной отец в этих хлопотах никак не участвовал. Он тогда жил в Петербурге, но даже билет на право брать мальчика в отпуск был выписан на другое лицо. Семью годами позже Унгерн аттестовался начальством как очень хороший кадет, который любит физические упражнения и очень хорошо работает на Марсе, при этом ленив и не особенно опрятен. Сохранился внушительный список его проступков, регулярно караемых сидением в карцере. Все это преступления достаточно невинные. Вернулся из отпуска с длинными волосами, курил в палубе, бегал по классному коридору, не был на вечернем уроке закона Божия, потушил лампочку в курилке перед входом офицера, дурно стоял в церкви, уклонялся от утренней гимнастики и так далее. Постоянно фигурируют какие-то состоящие под строжайшим запретом, но любезные сердцу 16-летнего кадета Унгерн-Штернберга ботинки с пуговицами. О его характере можно судить потому, что он способен был сбежать из-под ареста, пока дежурный уносил посуду после обеда и вызывающе разгуливал по шканцам. Отроческое бунтарство сочеталось в нем с мрачностью и застенчивостью. При чтении реестра его проказ нельзя не заметить, что почти все они совершались не в компании сверстников, а в одиночестве. Со временем он начинает хуже учиться. Автор очередной аттестации, указывая на его грубость и неопрятность, делает далеко идущий вывод: весьма плохой нравственности при тупом умственном развитии. В последнее поверить трудно. Тем не менее, в 1904 году Унгерн оставлен на второй год в младшем специальном классе. Еще через полгода родителям предложено взять его на свое попечение, поскольку поведение их сына достигло предельного балла 4 и продолжает ухудшаться. Мать и отчим предупреждены, что в любом случае, возьмут они его домой или нет, из корпуса он будет отчислен. Вскоре после начала русско-японской войны, не без умиления повествует первый биограф Унгерна Николай Князев, на утренней поверке как-то недосчитались троих гардемарин младшего класса. Одного из них, конечно, звали Романом. В действительности ничего подобного не было, хотя сам Унгерн тоже говорил, что добровольно оставил морской корпус, дабы попасть на войну с японцами. Документы это опровергают, но можно допустить, что положение второгодника было для него унизительно, отношения с начальством испортились в конец, поэтому он решил ехать на войну и предельным баллом по поведению сознательно провоцировал свое исключение. С помощью отчима Унгерн оформился вольноопределяющимся в 91-й Двинский пехотный полк, но повоевать ему не удалось. На Дальний Восток он попал в июне 1905 года, когда бои уже прекратились. Рассказы о его ранениях и полученном им Георгиевском кресте или даже трех за храбрость – легенда. Правда, послужной список Унгерна сообщает, что он был награжден светло-бронзовой медалью за поход в русско-японскую войну, а всем нижним чинам, прибывшим в действующую армию после сражения под Мукденом, которое Николай II постановил считать концом войны, давали такую же медаль, но темно-бронзовую. Это позволяет допустить, что в каких-то диверсионных вылазках Унгерн все-таки успел поучаствовать. Вольноопределяющийся должен был прослужить в армии один год. По истечении этого срока Унгерн вернулся в Петербург и поступил сначала в инженерное военное училище, где проучился очень недолго, затем в Павловское пехотное. Здесь он прошел полный курс наук и в 1908 году был произведен в офицеры, но не в подпоручики, как следовало ожидать по профилю училища, а в хорунжии 1-го аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для павлона, как называли павловских юнкеров, производство и назначение, Арвид Унгерн Штернберг объяснял тем, что его кузен мечтал служить в кавалерии, а выпускнику пехотного училища возможно было осуществить это желание только в казачьем полку. Назначению предшествовала обязательная в таких случаях процедура приписки к одной из забайкальских станиц. То, что из всех казачьих войск Унгерн выбрал второразрядное забайкальское, его враги объясняли шкурным стремлением получить большие проездные и подъемные, а поклонники – увлеченностью просторами и дебрями Забайкалья, которые приглянулись ему по дороге в Маньчжурию и где могла найти приют его метущаяся душа. Но, скорее всего, причина в другом. Как раз в то время поползли слухи о надвигающейся новой войне с Японией, и он хотел быть поближе к будущему театру военных действий.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава третья. В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло 4 первоочередных полка 600-сотенного состава: Читинский, Нерчинский, Верхнеудинский и Аргунский, базировавшийся на железнодорожной станции Даурия вблизи китайской границы. Здесь Унгерн начал службу и быстро стал превосходным наездником. Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив, аттестовал его командир сотни. В августе 1921 года, когда он попал в плен к красным, на одном из допросов было сделано краткое описание его внешности. В нем отмечено: на лбу рубец, полученный на Востоке на дуэли. По словам Врангеля, хорошо запомнившего этот шрам, рана от полученного тогда шашечного удара заставляла Унгерна всю жизнь мучиться сильнейшими головными болями и отражалась на его психике. Говорили, будто из-за нее он временами даже терял зрение. В начале 20 века дуэли в русской армии не были запрещены. Напротив, поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традицию столетней давности искусственно реанимировали сверху, соответственно, усилился элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Поединок перестал быть интимным делом двоих. Необходимость дуэли определялась офицерскими судами чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и начальники дивизий. Они же выступали арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в писаный закон, священный некогда ритуал утратил былую значимость. В дивизии, где служил Унгерн, произошел, например, такой инцидент. Один офицер нанес другому оскорбление действием, и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в 25 шагов, после чего помирились. Выяснилось, однако, что накануне секунданты одного из них предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь внешними формальностями. Те отказались, и двоим офицерам, решившим вместо дуэли устроить ее имитацию, по приговору суда чести пришлось покинуть полк. Казалось бы, инцидент исчерпан, виновные наказаны, но начальник дивизии был возмущен. «Нравственные правила и благородство исчезают в офицерской среде», — пенял он полковым командирам, — «и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Негодование было вызвано тем, что изгнанию не подверглись и секунданты противной стороны, ведь они, выслушав порочащее их предложение, не потребовали сатисфакции, а довольствовались докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности еще двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения. С началом Первой мировой войны дуэли в армии запретили, но когда в декабре 1917 года прапорщик Крыленко стал большевистским главковерхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало. Обвинить Унгерна в мещанских взглядах на нравственность не мог бы никто. Но через полтора года службы в Даурии ему пришлось оставить полк. Причиной послужила не дуэль, а опять же то обстоятельство, что она не состоялась в ситуации, когда обойтись без нее было нельзя. На попойке в офицерском собрании Унгерн поссорился с сотником Михайловым, и тот при всех назвал его проституткой. Барон почему-то смолчал, и мало того, что в ближайшие дни не послал обидчику вызов, но даже не потребовал извинений. Возмущенные офицеры созвали суд чести, однако Унгерн не пожелал ничего объяснять. Что побудило его так себя вести, неизвестно. В трусости его никто никогда не обвинял. Но в итоге и ему, и Михайлову предложили перевестись в другой полк. Их поединок так и не состоялся, а шрам на лбу Унгерн получил уже на новом месте службы в Благовещенске на Амуре. Правда, это была не дуэль, как говорил он сам, а тоже пьяная ссора, перешедшая в рубку на шашках. Об этом в 1926 году в Пекине написал бывший офицер Голубев, поименно перечислив входивших в состав суда чести и решавших участь барона офицеров-аргунцев. Сам Унгерн говорил, что свой шрам он получил на Востоке, в Иркутске, где проходил допрос. Так можно было сказать, про Дальний Восток, но не про соседнее Забайкалье. Видимо, Унгерн имел основание не только не вызывать на дуэль оскорбившего его Михайлова, но и отказаться объяснять причины своего отказа. Есть в этой темной истории какая-то психологическая убедительность. По другой, менее обоснованной версии, пьяная ссора, в которой Унгерну разрубили лоб, произошла в Даурии. После излечения он вызвал обидчика на дуэль, а поскольку тот не принял вызов, оба были исключены из офицерского состава полка. Так или иначе, но Унгерн перевелся в Амурский полк, единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы возвратиться туда через 8 лет и превратить название этой станции в символ белого террора и едва ли не иррационального ужаса. Как всюду на русском Дальнем Востоке, немалый процент жителей Благовещенска, где располагались квартиры Амурского полка, составляли китайцы и корейцы. После недавних слухов о близящейся войне с Японией относились к ним с подозрением. В каждом узкоглазом парикмахере содержатели бань, торговцы помпушками или гороховой мукой готовы были видеть переодетого офицера японского генерального штаба. В местных куртизанках тоже подозревали агентов иностранных разведок. В 1913 году приамурский генерал-квартирмейстер Алексей Будберг, через 5 лет он станет военным министром в правительстве Колчака, разослал командирам полков следующее циркулярное письмо. Штаб Приамурского военного округа получил совершенно секретные сведения, указывающие на то, что во многих общеувеселительных учреждениях, находящихся в пунктах расположения войск округа, очень часто можно встретить господ офицеров в обществе дам, обращающих на себя внимание своим крикливым нарядом, говорящим далеко не за их скромность. При выяснении этих лиц нередко оказывалось, что таковые именуют себя гражданскими женами того или иного офицера, а при более подробном обследовании их самоличности устанавливалось, что их можно видеть выступающими на подмостках кафешантанов в качестве шансонеток или же находящимися в составе дамских оркестров, играющих в ресторанах разных рангов на разного рода музыкальных инструментах, причем большая часть таких шансонеток и музыкантш – иностранки. Интимная близость этих особ к господам офицерам ставит их в отличные условия по свободному проникновению в запретные для невоенных районы, так как, бывая в квартирах господ офицеров, они пользуются не менее свободным доступом ко всему тому, что находится в квартирах их, как секретному, так и несекретному. А если к этому прибавить состояние опьянения и связанную с последним болтливость, то становится ясно, что лучшим условием для разведки являются вышеизложенные обстоятельства, а самым удобным контингентом для разведывательных целей являются шансонетки, женщины легкого поведения, дамы полусвета, оркестровые дамы. Причем в каждой из них есть еще и тот плюс, что в силу личных своих качеств, как, например, красота, каждая может взять верх над мужчиной. И последний, подпав под влияние женщины, делается послушным в ее руках орудием при осуществлении ею преступных целей, включительно до шпионства. В программу русских цирков входила женская борьба, проводились первенства. Женщины-артистки в многоязычных, бурно растущих городах Дальнего Востока тем более тогда никого не удивляли. Но под пером генерал-квартирмейстера они предстают созданиями коварными и крайне опасными. Капитаны и поручики легко становятся их жертвами. Кажется, Будберга больше тревожат сами офицеры, чем те секреты, которые могут выведать у них иностранные разведки через оркестровых дам и кафе-шантанных певичек. Сквозь формы армейского циркуляра, комичного в архаически казенном обличении злых женок, прорывается печальное сознание слабости современного мужчины. К Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере. Если он и посещал популярный у офицеров публичный дом Аркадия, полковое начальство регулярно предупреждало об опасностях этого заведения, едва ли такие визиты доставляли ему много радости. Женщины всегда мало его волновали. С однополчанами он тоже близко не сходился, так как в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков и держался в стороне от полковой жизни. Это связано было и с его застенчивостью, от которой он не вполне избавился даже в зрелые годы. Один из мемуаристов назвал ее «дикой». В юности Унгерн много читал на разных языках. Немецкий и русский были для него одинаково родными, хотя по-русски он говорил с едва уловимым акцентом. Об этом пишет служивший под его началом Князев, добавляя, что мысли отвлеченного характера легче и полнее барон выражал по-французски, а по-английски читал свободно. По словам Оссендовского, в разговорах с ним Унгерн попеременно пользовался всеми этими четырьмя языками. «Обладает мягким характером и доброй душой», свидетельствует служебная аттестация, выданная ему в 1912 году. К этой характеристике следует отнестись без иронии, но с немаловажной поправкой. Пьяный, Унгерн был способен на самые грубые и эксцентричные выходки. Похоже, результатом одной из них стала пощечина, уже в годы Первой мировой войны, при неизвестных обстоятельствах, полученная им от генерала Леонтовича. Алкоголь рано сделался его проклятием и одновременно спасением от депрессии, которой, судя по всему, он страдал с молодости. Другим эффективным способом борьбы с ней были разного рода рискованные предприятия, в его лексиконе – подвиги. Однажды Унгерн заключил пари с офицерами-однополчанами. Он обязался, не имея при себе ничего, кроме винтовки с патронами и питаясь только плодами охоты, на одной лошади проехать несколько сотен верст по глухой тайге, без дорог и проводников, а в заключении еще и переплыть на коне большую реку. Об этом пари слышали многие, но маршрут называли разный. В качестве начального и конечного пунктов указывались Даурия и Благовещенск, Благовещенск и Харбин, Харбин и Владивосток. Соответственно, расстояние колебалось от 400 верст до 1000, а в роли большой реки выступали то Зея, то Амур, то Сунгари. Врангель в своих мемуарах отправил Унгерна в тайгу на целый год, но дал ему в спутнице собаку. Другой мемуарист заменил лошадь ослом, а к собаке добавил охотничьего сокола. Этот любимец барона будто бы постоянно восседал у него на плече, навсегда оставив там следы своих когтей. В главном, однако, сходились все. Абсолютно не зная дальневосточной тайги, Унгерн прошел намеченный маршрут точно в срок и пари выиграл. Сам он объяснял свою затею тем, что не терпит мирной жизни, что в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги. Как выпускника пехотного училища, Унгерна поначалу приставили к пулеметной команде, но вскоре он добился более подходящей для себя должности начальника разведки первой сотни. Сотня имела единственный знак отличия – серебряную георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году. Россия тогда вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила восстание Ихэтуаней, боксерское, в котором Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося дракона, первую зорницу грозы, несущей гибель западной цивилизации. Полковая жизнь текла заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, готовили свои подразделения к смотрам в табельные дни, руководились стрельбами, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновизей. По утрам с нижними чинами занимались урядники. Офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или пеши по конному. Другие обязательные предметы – гимнастика, рубка и фехтование, укладка вьюка, полевой устав. еженедельно проходили беседы о войне. Новая война с Японией так и не началась. Возможности совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. На быструю карьеру рассчитывать не приходилось. Очередной чин сотника Унгерну присвоили в установленные сроки, на 4-м году службы. Гонимый гарнизонной скукой, в 1911 году он отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает в родной Ревель. Между тем в Монголии, на окраине доживающей последние месяцы Поднебесной империи, назревают события, в которые ему предстоит вмешаться дважды. Через 1,5 года, а затем еще 7 лет спустя.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Как? Расчистил свои авгиевы конюшни?
2: Да ты что? На это вся жизнь уйдет.
3: Авгиевы конюшни. Полный беспорядок, запущенность в делах, проблема, требующая значительных усилий для исправления.
1: Как появилось это популярное выражение? Дело было так. Жил на свете правитель Авгий, который очень любил лошадей. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Не в смысле «но», а в смысле, что Авгий страсть как не любил чистить конюшни. Вот и заросли стойла отборным навозом по самую крышу. Спохватился Авгий да поздно. С задачей такого размаха справиться под силу только Гераклу. Хорошо, дело в Древней Греции было. В те самые времена, когда силач совершал свои подвиги. Обратился к нему правитель. Знаменитый богатырь нашел выход. Изменил русло реки. И бурный поток смыл все нечистоты прочь. С тех пор появилось сие крылатое выражение. Правда, со временем смысл его расширился. Сейчас не только запущенность в делах, но и беспорядок в голове нередко величают авгиевыми конюшнями.
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Главной целью учений «Запад-2026» является совершенствование навыков руководящего состава штабов Вооруженных сил России на всех уровнях при отражении внешней агрессии. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский.
2: Отмечу, что на учения в Россию прибыли делегации из 55 иностранных государств. И хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей зарубежных оборонных ведомств. Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысит эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран.
1: Владимир Путин также пообщался с представителями иностранных государств на учениях «Центр-2026». Президент выразил уверенность, что проделанная работа была полезной. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские бойцы взяли под контроль 7 сел в Харьковской области, а накануне освободили еще 2 – Грачевку и Сердобино. Кроме того, в Сумской области российские бойцы группировки «Север» за неделю взяли под контроль 3 населенных пункта, а ранее еще один – Малую Рыбицу. Бойцы группировки войск «Центр» за неделю освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться, добавили в оборонном ведомстве. Япония ввела очередные санкции в отношении России. Так, под санкции попали Военторг и Уралвагонзавод. Всего в список включены 33 организации, 9 физических лиц и 35 судов. Обновленный перечень опубликован Министерством финансов Японии. Среди физических лиц указаны генеральный директор ВНИР «Прогресс» Владислав Костин и заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов. Япония также ввела экспортные ограничения в отношении 4 организаций из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Европа согласилась высвободить значительное количество дизеля из своих резервов, заявил Дональд Трамп. Процесс начнется немедленно. Ранее в медиа сообщалось, что администрация США потребовала от Франции и Германии использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо. В случае отказа Вашингтон угрожал запретить импорт американского дизеля в Европу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Торжок – чертов мост архитектора Львова. Это сооружение в усадьбе Василева, что в 7 километрах от Торжка, вполне можно принять за средневековую постройку. Немного фантазии, и кажется, что дорога, проложенная через этот мост, обязательно приведет к воротам европейского замка времен Карла Великого. Проезжая часть, мощенная диким камнем, изогнутые, выложенные огромными валунами арки. Говорят, что построен этот архитектурный шедевр без капли скрепляющего раствора, и камни держатся на своих местах только за счет собственного веса. А еще, согласно местным легендам, в его боковых арках-гротах когда-то находились камеры пыток. За это, дескать, мост и прозвали «чертовым». Пытали там кого-то или нет, неизвестно. Известно лишь то, что за два с лишним столетия мост не обрушился и пережил многое. Даже легендарную битву сил тьмы и света в фильме «Ночной дозор». Эпическую сцену снимали именно здесь.
1: Имя на карте.
2: Но в жизни все гораздо прозаичнее. Удивительный мост – лишь часть усадебного парка 18 века, спланированного и построенного талантливым архитектором Николаем Львовым, блестящим интеллектуалом времен Екатерины Великой и Павла I. Современники называли его гением вкуса и русским Леонардо. Львов преуспел во многих науках. Дружил с Джакомо Кваренги и Гаврилом Державиным. Но более всего любил архитектуру. Почти 90 проектов, самые значимые из которых – Невские ворота Петропавловской крепости, здание почтамта в Санкт-Петербурге,

0: брал Суворов во время альпийского похода.
1: Может, именно после этого мост стали называть чертовым? По аналогии. Есть еще версия. 13 камней ограды. Следовательно, чертова дюжина. Львов неосмотрительно позволил себе использовать для сооружения моста камни из древних славянских святилищ. А разрушать их опасно. Впрочем, так ли все это важно? В 20 веке земли усадьбы Василева распахали под колхозные огороды. По дороге, что пролегала по уникальному памятнику, грузовики возили урожай. Но мост ничего, выдержал. За более чем 200-летнюю историю его реставрировали всего один раз. В 1976 году на территории старой усадьбы открыли этнографический музей. Из разных районов Тверской области сюда свезли два десятка памятников деревянного зодчества. Но более всего туристов всегда привлекало и привлекает величественное арочное сооружение – каменный мост, построенный гением Николая Львова. Торжок. Чертов мост архитектора Львова.
2: Имя на карте.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Бог, умывшись, тряхнул руками. Брызги упали на берега большой реки, и там, куда они упали, поселились люди. Боги и духи помогали людям ловить рыбу, добывать зверя, держать скот. И это был их настоящий мир. Настоящий и потусторонний мир связывает река. На реке живут духи и божества. Сильный ветер и лед уносит все живое вниз по течению, в нехорошее царство, в царство злой нижней старухи. Старуха решает, когда человеку время родиться и когда умереть.
2: Селькупы. Малые коренные народы России.
1: В Сибири с незапамятных времен живет уникальный народ селькупы. Или таежные люди, как их часто называют. Правда, вплоть до 20 века он был известен под другим именем – остяки, самоеды. Ни царской власти, ни советской поначалу было не досуг разбираться в сибирских этносах. Всех стригли под одну гребенку, лишь бы внешность соответствовала. В норму все привели только к концу 20 века. Всего селькупов на сегодняшний день около 4000 человек. Они живут в Тюменской и Томской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. О таежных людях известно немного. Это довольно скрытный народ, который с уважением относится к своей культуре, чужакам душу не раскрывает и лишнего про себя не рассказывает.
2: Не теряя корней, селькупы.
1: Селькупов впервые упомянули в 16 веке в песцовых книгах. Их называли Пегой Ордой, и у них было свое государство, возглавляемое князем по имени Воня. С Ордой все понятно. Но почему именно Пегая, никто не знает. По одной из версий, по окрасу лосей, которых селькупы почитали как тотемных животных. А еще у них были собственные деньги. Связка беличьих шкурок по 40 штук в каждой, один сарум. Один сарум равнялся лисице или росомахе, а соболь или писец стоил 3 сарума. Орда давала отпор русским дружинам и племенам хантов. Воня состоял в унии с сибирским ханом Кучумом. Но в конце концов и Кучум, и Воня были разбиты. Часть селькупов ушла в северные земли, на реку Тас. С тех пор северные и южные селькупы оказались разделены. Между ними лежат земли, занятые хантами и кетами.
2: Малые коренные народы России.
1: Таежными людьми селькупов прозвали не зря. Их считали лучшими охотниками в этих краях. Селькупы относились к окружающему миру с бережным уважением. Без надобности ветку в лесу не сломают, птицу с дерева не спугнут. Даже охотились в основном петлями да ловушками. Окажется зверь внимательнее и хитрее человека, значит, молодец, уйдет, жить будет. Селькупы считали себя неотъемлемой частью природы. Это нашло отражение в большом количестве мифов. Так мир селькупов делится на несколько сфер, у каждой из которых есть свой хозяин. У неба Ном, добрый дух и покровитель всего сущего. У земли Илина Конта, или старуха жизни. У загробного мира властелин зла, дух Кызы. Все сферы объединены рекой и деревом. По реке шаман может спуститься в преисподнюю, а по дереву подняться на небо и попросить для людей хорошей судьбы у Нома.
2: Не теряя корней, селькупы.
1: Сегодня селькупская культура в значительной мере размыта. Островки традиционного образа жизни еще сохраняются на севере, в Тазовско-Туруханском ареале. Прежде всего, благодаря компактному проживанию и меньшему числу чужаков. В наши дни селькупы носят обычную одежду, пользуются интернетом и ездят в супермаркеты. Однако также с уважением относятся к своим традициям и чтут память предков. Скажи селькупу, что человек — это царь природы, он не поймет. Только головой покачает. Никто не может быть выше природы.
2: Селькупы. Малые коренные народы России.
0: Премьера на радио «Звезда».

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда с застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые. –

0: Стрелецкий кафтан.
1: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется выбивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего, в принципе, быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
0: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан. Дай пять. Пять удивительных фактов о пчелах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
3: Пчелы чувствуют время. У них есть внутренние часы с погрешностью меньше минуты. Они точно знают, когда распускаются определенные цветы и вылетают именно к этому моменту.
0: Факт второй.
3: Пчелы находят взрывчатку быстрее собак. Ученые научились дрессировать пчел на поиск тротила и гексогена. За 10 минут пчела обследует территорию, на которую собаке нужен час.
0: Факт третий.
3: Пчелиный яд – лекарство. Мелитин, основной компонент пчелиного яда, разрушает оболочку вируса иммунодефицита, не повреждая здоровые клетки. А в микродозах пчелиный яд снимает воспаление при артрите.
0: Факт четвертый.
3: Вернувшись с нектаром, пчела исполняет танец на сотах. Другие пчелы считывают из него информацию и летят точно по заданным координатам.
0: Факт пятый.
3: Пчелиный рой ведет себя как единый суперорганизм, в котором отдельные особи действуют как клетки мозга. При выборе места для нового гнезда колония проводит своего рода голосование, оценивая варианты и принимая коллективное решение через систему физических сигналов.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пчелах.
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Культурное, историческое и патриотическое образование через музеи – основа воспитания граждан и сохранения наследия страны. Об этом заявил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. По его словам, только через такое образование вырастут настоящие граждане. Эти вопросы обсуждаются в рамках подготовки к заседанию Госсовета по культуре, которое пройдет до конца года. Члены профильной комиссии предлагают активнее использовать цифровые технологии и искусственный интеллект, чтобы сделать наследие доступнее для молодежи по всей стране. Специалисты Государственного Эрмитажа планируют виртуально восстановить полный облик Венеры Таврической, установив, как располагались руки на античной статуе. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Петровский.
2: Сейчас виртуальные возможности есть, можно сделать так, чтобы попытаться восстановить, как это было на самом деле. Понимаете, вот и получается, когда Венера придерживает руки, она оказывается хуже, чем когда она без рук. Мы привыкли воспринимать уже вот это искусство. Это не настоящее античное искусство. То было крашено, там было все по-другому. Виртуально, да, надо, конечно, попробовать и посмотреть, как это будет. Только, главное, не надо трогать то, что есть. Это мы твердо все во всем мире решили. А виртуально, конечно, это замечательная возможность. Мы можем посмотреть, как это было бы, если бы это было не такое, как у нас.
1: Известно о 2 попытках восстановить руки Венеры. Впервые это попытались сделать итальянские реставраторы, когда нашли статую в Риме. Второй раз статуя обрела руки уже в России, но и эта попытка реставрации была признана неудачной. В Париже в ноябре откроется музей «Дом русской памяти». Он появится при консерватории Сергея Рахманинова. Об этом сообщил директор Арно Фрилле. Это будет необычный музей. Здесь продолжат проходить музыкальные занятия и концерты, а для посетителей создадут интерактивный маршрут с QR-кодами. С их помощью можно узнать, где бывал, например, Федор Шаляпин. Кроме того, филиал Института Рахманинова планируют открыть в Ницце. Там создадут музей русской эмиграции. В Москве прошел 4-й саммит моды «БРИКС Плюс». За 4 сезона он объединил представителей более 100 стран, половины мира. В этот раз участвовали эксперты из России и еще свыше 60 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Бразилию, Китай, Индию и Мексику. Главной темой стало влияние глобальных экономических и технологических трансформаций на моду. Благодаря прошлым сезонам 23 российских модельера получили приглашение на отраслевые события в разных странах. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Он родился в семье почтового служащего. Работал на заводе и одновременно учился на курсе вечернего отделения рабфака при Свердловском институте стали. В 1937-м Герман Коробов был призван в ряды Красной армии. Служил в одной из авиационных частей Забайкальского военного округа. Готовился стать летчиком-наблюдателем скоростного бомбардировщика. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Вскоре его направили в Тульское центральное конструкторское бюро номер 14. Должность – инженер-конструктор. И уже совсем скоро молодой специалист изобретет такое, что даже самые опытные оружейники ахнут.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Три горизонтально расположенных ствола. Три, не один. Под ними сразу три магазина в ряд. Патроны поступали в каждый ствол по своим направляющим. Убойная огневая мощь. Но самое главное, во время стрельбы все три ствола не отклонялись от линии прицеливания после отдачи. Скорострельность нового оружия Коробова составляла около 1800 выстрелов в минуту. Для сравнения, легендарный автомат Калашникова за то же время успевал сделать только 600 выстрелов максимум.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Герман Александрович был очень талантливым изобретателем. В своей работе он всегда использовал передовые материалы, создавал удивительные и оригинальные конструкции. Одна беда – все его новаторские модели оказались слишком сложными для массового производства. Как результат, ни один образец Коробова так и не был, увы, принят на вооружение.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова. Оружейка.
0: Радио «Звезда». История награды.
4: Медаль за победу при Кунерсдорфе. В 1763 году король Пруссии Фридрих Великий вызвал к себе начальника тайной полиции и приказал провести секретную операцию на территории Российской империи.
5: Я хочу забыть о своем позоре.
4: Агентам короля предстояло выкупить или выкрасть как можно больше русских медалей в честь победы при Кунерсдорфе. Одно из сражений Семилетней войны, бой возле деревушки Кунерсдорф, произошел 1 августа 1759 года. Войска под командованием генерал-аншефа Петра Салтыкова наголову разбили армию Фридриха. Русский король был на волосок от смерти. Под ним убило две лошади. Самого короля от пули спасла золотая готовальня. Набор чертежных инструментов в футляре, который лежал у него во внутреннем кармане мундира. Фридрих потерпел одно из самых сокрушительных поражений за все время своего правления. Король спасся, но тяжело переживал позор и даже пытался покончить с собой.
5: Все пропало. Я несчастлив, что еще жив.
4: В России в честь славной победы была учреждена новая боевая награда – медаль за победу при Кунерсдорфе. В 1762 году она была вручена всем солдатам и офицерам русской армии, принимавшим участие в сражении. Всего отчеканили 36 тысяч медалей. Около 500 медалей агентам короля Фридриха украсть удалось. В 1766 году Екатерина Великая узнала об этом и приказала немедленно отчеканить дополнительные медали и вручить их героям Кунерсдорфа. Авантюра Фридриха с треском провалилась. Медаль за победу при Кунерсдорфе.
6: Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Когда псевдоцарь управдом Бунша принимает шведского посла, справа и слева от государева трона стоят два бравых молодца. О них наш сегодняшний рассказ.
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Рында.
6: Да, все верно. Рында – это корабельный колокол. Но есть и другие значения. Прежде всего, телохранитель и оруженосец великих князей московских. Древнерусским словом «рыдель» или «рындель» называли в старину знаменосца. Ну как в старину? Начиная с 16-го столетия.
1: История воинских званий.
6: Рынды назначались из молодых мужчин самых знатных родовитых семейств, которые находились обычно в чине стольника или стряпчего. Они сопровождали царя в походах и поездках. Во время дворцовых церемоний оруженосцы стояли в парадных, как правило, белых одеждах по обе стороны трона с бердышами в руках. Это такие небольшие топорики. В годы войны рынды повсюду безотлучно следовали за государем, неся за ним оружие.
1: По случаю присвоения.
6: Придворный рында не мог выглядеть как обычный стрелец, поэтому у него была особая форма. Горностаевая шуба, сафьяновые черные сапоги, песцовая белая шапка.
1: История воинских званий.
6: Впервые название рында встречается в Никоновской летописи в рассказе о Куликовской битве. Позже царские телохранители сражались под знаменами Ивана Грозного у стен Владимира и Нижнего Новгорода. Штурмовали Казань. Так, в июле 1547 года, во время военного похода в Коломну, особо отличились князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Юрьев, князь Федор Никитич Щенин и Алексей Адашев. Они одними из первых атаковали вражескую крепость.
1: По случаю присвоения.
6: Что ж, на этом вроде бы все. Хотя нет, постойте. Вся охрана свободна. Царь трапезничать желает.
1: Рында. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
7: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Услышала в новостях, что искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
2: Отвечает IT-специалист Юрий Коноплев.
3: Искусственный интеллект, алгоритм искусственного интеллекта, это огромный сборник различных подходов, алгоритмов, берущих свое начало из нашего представления о том, как мы думаем, как устроены простые и сложные нейросистемы, о том, как устроено сознание, о том, как мы совершаем логический вывод, о генетике, о том, как мы принимаем решения. В общем, из всех этих областей есть различные теории. Часть из этих теорий перекладывается на программирование, и в итоге это называется искусственным интеллектом. И чем удобен искусственный интеллект? Тем, что мы можем, запрограммировав, допустим, какую-то комбинацию алгоритмов, взглянуть на все имеющиеся данные по данной теме с помощью вот наших написанных алгоритмов. Это удобно, поскольку мы можем найти новые закономерности, построить новые гипотезы и прийти к новым выводам. И в этом смысле у нас по генетике у нас много есть результатов, наверное, по конкретным заболеваниям особенно много, по каким-то больше, по каким-то меньше. И по тем, по которым у нас собрано много данных, мы можем вот объять необъятное, что ли, взглянуть на все данные с позиции такого интеллектуального анализа, который был бы сложен для отдельно взятого человека, потому что все результаты просто-напросто уже не посмотреть. Слишком много статей, слишком много результатов. Но если добавить искусственный интеллект, дать человеку возможность использовать, то он может просматривать все результаты на предмет своих гипотез.
0: Очень важные вопросы.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
0: «Вся приплыли».
2: Канада – государство северное. Морозы случаются, снег иногда выпадает, льдом все покрывается, холодно. Согреваются канадцы игрою в хоккей и знаменитым кленовым сиропом, разбавляя его, сами знаете чем, причем в очень больших количествах. От него, от этого клевого, вернее, кленового, напрочь заспиртованного напитка, мозги, как правило, закипают, после чего начинается полнейшая географическая вакханалия. Рассказываю. Провинция Саскачеван. Основали канадцы в здешних местах небольшой уютный городок. Но как его назвать? Париж? Москва? Дели? Может быть, Стамбул? Нет-нет-нет, что-то не то. Выпили тогда местные жители по доброй пинте кленового напитка и решили облететь свой населенный пункт на самолете. Поднялись в воздух, вниз посмотрели, и вдруг кто-то возьми да и скажи: «Муз-Джо!» Да-да, вот именно, Муз-Джо. А что такое Муз-Джо? Правильно, лосиная челюсть. Так город и назвали. Это только потом выяснилось, что одному пассажиру в том самом самолете его родной тогда еще безымянный населенный пункт своим географическим силуэтом, то есть видом сверху, напомнил именно челюсть. Причем челюсть именно лося. К слову, город Муз-Джо существует и сегодня, а жители лосиной челюсти по-прежнему употребляют кленовый сироп в больших количествах. Да бог с ними, лишь бы новые географические названия не придумывали. А мы дальше плывем. Снова Канада. Британская Колумбия. Остров Ванкувер. Город Клоуз. В два слова через дефис. В переводе сразу несколько значений. Закрыто, душный, замкнутый, молчаливый. Или близко. Местные канадцы предпочитают вариант близко. Мама дорогая, где близко? Что вы пугаете? Кто близко? Или что близко? Почему вроде бы обычное английское слово close пишется раздельно? Непонятно. Правда, на языке аборигенов здешние места называются Тлууз, что означает «там, где удобно разбить лагерь». А вот где там? Вот где? Видимо, решили канадцы, что это очень даже близко. Или Клоуз. Истории с географией.
0: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России. В них задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учебными маневрами.
2: Проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». Оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту, что 7 стран направили на учение «Центр-2026» свои воинские контингенты.
3: К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ.
1: Задачи в ходе учения «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул президент. На 80% АЗС в России нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам, рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что нефтепродукты по этим ценам в соответствии с уровнем инфляции продаются на АЗС вертикально интегрированных компаний. Приоритетом правительства вице-премьер назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей дизельным топливом. При этом к работе с независимыми АЗС, продающими бензин по завышенным ценам, уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, заявил Александр Новак. Украина не получит никаких привилегий и скидок для вступления в ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. При этом стать частью Союза, как заявлял ранее Зеленский, 1 января следующего года у Украины не получится, отметила еврокомиссар. Участие страны в конфликте обязывает европейцев, по мнению Кос, помогать Киеву. Еврокомиссар добавил, что по причине изменений геополитики на континенте расширение блока вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек. Что опасного в теплом океане? В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Как работает невидимая броня? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Bild», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время Холодной войны. Секретные жучки, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами. Закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев, и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог

0: во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
1: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
0: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками. На столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет: «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Из-за супер-эль-Ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, подсчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила? Рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
3: Для того, чтобы понять, что такое Эль-Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, ну или как на карте он расположен. Представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Ниньо, а когда опускается Ла-Нинья. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большую площадь относительно, ну, даже сухой поверхности Земли занимает, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди, а за счет того, что атмосфера накопила очень много влаги, эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
4: Как все-таки климатологи подсчитывают гибель более 400 тысяч человек?
3: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо, если это будут стихийные бедствия, тоже есть расчеты все, естественно, примерные, плотность населения, возрастной состав населения.
2: Эль-Ниньо и супер-Эль-Ниньо – это природные явления, но глобальное потепление в результате деятельности человека усиливает его последствия. Утро на Радио Звезда. В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
5: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний Д опасен только для животных, например, коров и свиней. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
6: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции, под чувствительность гриппа у нашей популяции российской.
5: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. Для людей с ослабленным иммунитетом – не лучший вариант. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. нашей стране.

0: Они против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
1: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
0: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает Сергей Нетесов.
1: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Так вот, для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито, ну, минимум 2/3 населения взрослого.
0: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась радиоэлектронная борьба в военной истории, за что ценят брачный договор влюбленные прагматики, как и почему меняется окрас медведей.
2: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
4: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
2: 3 октября. Этот день в истории.
4: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира 1-й степени.
2: Этот день в истории.
5: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ломоносов дошел до Москвы.
9: Спартанцы
8: пешком
9: вообще сбрасывались.
8: Отравился
9: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
12: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: терпите ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
1: Так это сделал Колумб.
0: А вот и нет.
2: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в 19 веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты — 40 тысяч километров.
0: Исторические мифы и заблуждения.
2: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато поплыл. Зная реальные размеры, может, и не решился бы.
1: Дальше понятно. Вместо Азии Колумб доплыл до Америки.
2: Да, и до конца жизни считал, что это какой-то азиатский берег. Позже уже экспедиция Магеллана докажет, что, обогнув планету, можно вернуться к точке начала путешествия.
0: А вот и да.
3: В 1933 году в Берлине загорается здание Рейхстага. По одной из версий, поджигатели – коммунисты и советские агенты. Этим пользуются нацисты и укрепляют свою власть в Германии. В том же году Нобелевскую премию по литературе получает Иван Бунин за строгое мастерство и развитие русской классической прозы. А в Москве в том же 1933-м в стенах авиационного завода номер 39 познакомились будущий король истребителей и главный советский сокол. Из этого вырастет многолетнее сотрудничество, революционные технологии и мировые рекорды.
0: Соратники. Николай Поликарпов и Валерий Чкалов.
3: Николай Николаевич родился в Орловской губернии, Валерий Павлович – в Нижегородской. Первый – сын священника и воспитанник духовной семинарии. Второй – из семьи простого котельщика с 5 классами образования. Чкалов начинал учеником слесаря-сборщика самолетов, Поликарпов закончил курсы воздухоплавания. Оба грезили одним и тем же – авиацией. К моменту знакомства у каждого за спиной уже была пестрая биография. Чкалов совершил более 1000 полетов, часто опасных для жизни. За воздушное лихачество даже получил год тюрьмы и репутацию хулигана. Поликарпов стал одним из ведущих авиаконструкторов страны, но тоже оказался на скамье подсудимых. За контрреволюционную деятельность ему грозило до 10 лет лагерей. Обоих от тюрьмы спас свой начальник Яков Алкснис.
0: Соратники.
3: В начале 30-х Поликарпов ведет работу над новым истребителем И-16. Чкалов назначен шеф-пилотом конструкторского бюро и наравне с инженерами изучает чертежи самолета. Конструкция истребителя нетипичная. Крылья и фюзеляж слишком короткие, а обтекаемая форма кажется излишним изяществом. Но Чкалов и Поликарпов рискуют и начинают тестировать диковинную машину. Николай Поликарпов за свой вклад в авиацию получит 2 ордена Ленина и звание Героя труда. Валерий Чкалов станет героем Советского Союза и самым известным сталинским соколом. А их совместное детище, легендарный И-16, станет самым массовым истребителем в мире вплоть до начала 40-х годов.
4: Николай Поликарпов и Валерий Чкалов. Соратники.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство
2: страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346
4: время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев в этом выпуске «Новости науки». Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в России Центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем. Центр предлагается организовать на базе Института системного программирования имени Иванникова РАН. Автономные системы – это программное обеспечение и оборудование, которое вместе обеспечивают самостоятельное принятие решений и выполнение задач без участия человека. Проблемы с регулированием популяции медведей в России заложены еще в 80-х годах. Тогда ограничили охоту на бурого медведя. Сейчас радикальные зоозащитники лоббируют сохранение нынешних лимитов на добычу. Об этом заявил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко. По его словам, выходы медведей не связаны с сокращением лесов. Только в Красноярском крае численность медведей за последние годы выросла в 2,5 раза. Чтение любовных романов может снижать риск деменции. Ученые Кембриджского университета выяснили, что чтение даже в течение 5 минут снижает уровень стресса на 20%. Кроме того, оно защищает мозг в старости, снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на треть. Можно ли привить любовь к чтению? Радио «Звезда» рассказал психофизиолог Вячеслав Лебедев.
2: Чтение – это не врожденный какой-то рефлекс, и тренируется он по довольно понятным психофизиологическим законам. Сначала у нас работает произвольное внимание. То есть мы садимся, открываем книгу, делаем усилия. Если мы удерживаем фокус хотя бы 10-15 минут на книге, то количество переходит в качество и включается уже после произвольное внимание, когда ресурс уже тратится не так интенсивно, и мы уже начинаем видеть образы, сюжеты, начинаем проживать чужой опыт и включаем наше собственное воображение.
1: Выяснилось также, что те, кто начал читать для удовольствия еще в детстве, лучше учатся, меньше нервничают и крепче спят. Чтение, помимо этого, развивает память и языковые навыки. В Китае начал работу технологический парк для испытаний экспериментального термоядерного реактора BEST. Его называют искусственным солнцем. Основной блок реактора вошел в ключевую стадию – сборку 4 колец. Завершить строительство планируют к концу следующего года, а к 2030-му впервые продемонстрируют генерацию энергии за счет термоядерного синтеза дейтерия и трития. Ожидается, что искусственное солнце станет практически неисчерпаемым источником чистой энергии. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-65-03-02-2022 года.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наши беспилотники отправили ВСУ в цифровой детокс. А как раньше врагов оставляли без связи? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Для чего он нужен? На Курилах обнаружен гибрид белого и бурого медведей. Почему пересеклись их ареалы? Удары российских беспилотников типа «Герань» отправили украинскую армию в цифровой детокс, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что поражен ряд центров, предоставляющих интернет ВСУ. А как выглядели самые первые в истории попытки радиоэлектронной борьбы, начиная еще с русско-японской войны, узнал Максим Петренко.
3: К выводу о том, что можно подавлять сигналы других радиопередатчиков, пришел еще в 1895-м Александр Попов. Поэтому, когда через 9 лет началась русско-японская война, определенный опыт у наших специалистов уже имелся. Они, к примеру, перехватывали телеграммы противника, тем самым больше узнавая о планах японцев. А в 1904-м при обороне Порт-Артура отечественные связисты создали преднамеренные радиопомехи для вражеских корректировщиков, что не позволило японской эскадре обстреливать перекидным огнем наши корабли, рассказывает академик, исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.
6: Там броненосец «Победа» был подключен, наша станция «Золотая гора». И там как раз они попытались японцам помешать корректировке огня, и действительно это удалось. Там в районе 200 снарядов они выпустили, но ни один в наш корабль не попал. Кстати, позже мы заметили, что они ходят все время одним и тем же курсом, потом поставили минозаграждение, и японцы потеряли 2 броненосца в наших минах. Так что тогда им удары были нанесены довольно серьезные.
3: В период до Первой мировой создавались новые станции радиоразведки, и даже в сложном для нашего флота 1914-м моряки опробовали в деле новинки – радиопеленгаторные станции. С их помощью по активности радио противника можно было определять его местоположение. К концу 30-х все уже понимали – контроль над эфиром позволяет и получать ценные разведданные, и мешать врагу на поле боя. Переломный момент, когда в этом СССР стал добиваться серьезных успехов, произошел в конце 42-го, продолжает Валерий Куличков.
6: Были организованы дивизионы помех. Все эти станции, они помогали и нарушать немецкие планы, ну и защищать наши базы от налетов противника. Поэтому у нас и радиоцентр были построены в Скупаеве, известный, недалеко от Москвы. Почему? Москву надо было оборонять от налетов немецкой авиации, а вот немцы часто ведь ориентировались на радиомаяки при налетах. И, соответственно, надо было не дать им воспользоваться своими как раз возможностями уничтожения наших наземных целей.
3: Особняком на поприще радиоэлектронной борьбы в годы Великой Отечественной стояли так называемые радиоигры, когда немцам отправлялась дезинформация с целью ввести их в заблуждение о дислокации войск или направлениях ударов. Так радиоигра «Монастырь» длилась несколько лет. В радиосообщениях для убедительности передавалось много реальных деталей, но ключевые сведения были ложными. О сломленных планах врага историк Ярослав Солонин.
9: Был такой агент Александр Демьянов, числился он у немцев как Макс, их агент. Он убедил Абвер, что он представляет влиятельное антисоветское религиозное подполье, которое имеет агентуру по всему Советскому Союзу. И через него дурили немцев. В частности, Сталинград. Часть сил немцы не перебросили под Сталинград, перебросили под Ржев. И, конечно, Сталинградская битва была очень тяжелой и ожесточенной, но все могло быть еще тяжелее, если бы они еще дополнительные соединения перекинули.
3: Под конец войны «Монастырь» переросла в новую радиоигру «Березино». По тому же каналу немцам сообщали, что в белорусских лесах якобы скрывается окруженная группировка вермахта. Противник стал активно снабжать ее, расходуя вхолостую оружие и медикаменты. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
7: Утро на «Радиозвезда».
8: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Для чего россияне обращаются к этому договору? И почему с каждым годом процедура становится все более популярной? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
10: Главное изменение последних лет – поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Поскольку раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор – это прежде всего про имущество. В нем можно определить, кому принадлежит недвижимость, автомобиль, доли в бизнесе, как оно будет распределяться после расторжения брака. Как семейный юрист, я всегда говорю, что хороший брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать из отношений финансовую неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу является совместным, что закреплено семейным кодексом. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. У семьи есть ипотека, инвестиции, несколько объектов недвижимости, кредиты. И пока отношения хорошие, с супругом часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
8: В 2025 году в России заключили рекордное количество брачных договоров – более 250 тысяч. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В России зафиксировали появление гибрида белого и бурого медведей. Необычный зверь обитает на острове Кунашир на Курилах. Ученые говорят, что скрещивание видов произошло из-за климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые продвигаются на север. Как медведи вообще появились на нашей планете? Какие считаются самыми крупными? И от чего зависит их окрас и рацион? Ким Андреев изучил медвежий вопрос.
11: Все началось примерно 25-30 миллионов лет назад, когда на Земле появился цефалогал. Внешне он напоминал среднюю собаку или крупного енота. Кроме размеров, ключевое отличие от современных медведей – это лапы. У цефалогала они были длинными и легкими, что было важно для быстрого бега. Но в процессе эволюции функционал конечностей стал меняться, рассказывает ведущий научный сотрудник Дарвиновского заповедника, кандидат биологических наук Андрей Кузнецов.
12: Жизненная форма медведей, она пошла в сторону использования лап не только как средство передвижения, но это и средство и охоты, и борьбы, и лазания по деревьям. У предковой формы, которая стоит в основе между медведями и енотами, такого нет. Хотя еноты могут лазать, но не настолько хорошо, как медведи. У них есть 4 хорошо вооруженных лапы. Удар медведя передней лапы может свалить копытное животное одним ударом.
11: Первые медведи были относительно небольшими, до 1,5 метра. Внешне напоминали современных малайских. Необходимость добывать себе пищу в борьбе с другими видами сделали их сильнее и массивнее. Но далеко не все стали мясоедами. Панды и очковые медведи питаются только растениями. Медведь-губач предпочитает насекомых. Бурые любят орехи и ягоды. На 100% плотоядным считается только белый медведь. Он же самый большой, весом до тонны, продолжает Андрей Кузнецов.
12: Это важно особенно в условиях обитания на крайнем севере, где живут белые медведи. Там же очень холодно, и потом ему приходится плавать много. Ловить тюленей – это основная его добыча. Находиться в ледяной воде – это тоже отнимает большое количество тепла. И поэтому для него вот это вот увеличение размеров, оно было очень выгодно.
11: Кстати, белые медведи еще и самые молодые. Вид сформировался в результате переселения некоторых бурых медведей на север. Те особи, у которых шея была длиннее, успешнее охотились в воде, а с более светлой шерстью было проще подкрадываться к добыче на снегу. И со временем мех полностью утратил коричневый пигмент. Впрочем, белые пятна есть не только у северных видов. Тот же гималайский медведь рождается с узнаваемой белой шерсткой на груди. Но тут уже другие причины. Говорит заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.
13: Это видовой признак, такая белая полоса. Это в результате эволюции сформировалось. Вот он может быть ближе всех к енотам и состоит. Он древолаз, он особый вид, он же с бурым не скрещивается, как и очковый, как и тяньшанский, как и другие медведи, которые пошли своим путем.
11: А вот самым древним видом медведей из ныне живущих считаются панды, которые обитают на нашей планете без малого 20 миллионов лет. Их уникальный черно-белый окрас ученые объясняют компромиссным камуфляжем, который работает по частям. Белые участки – морда, шея, живот и спина – помогают прятаться на фоне снега и льда в горных районах зимой, а черные лапы и плечи сливаются с густой тенью леса в весенний и летний периоды. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
8: Через 15 минут вы узнаете, как обменивали агентов в годы Холодной войны, какие страны окажутся под ударом из-за эффекта Эль-Ниньо, что такое коллективный иммунитет.
14: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
15: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
14: 3 октября. Этот день в истории.
15: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира первой степени.
14: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
16: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
14: «Человек с изюминкой»
16: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
2: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
1: В чем изюминка?
2: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
3: «Юноша, молодость – это тот недостаток, который исправляется каждый день».
2: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
1: Петр Столыпин. Человек с изюминкой. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельева сегодня в гостях у своих родных на даче. Собралась большая компания. Шашлык, песни под гитару. И только юному племяннику нашего героя не до веселья. Он весь вечер сидит, уткнувшись в мобильный телефон. «Наверное, надо бы чем-то занять парня», — подумал Савельев. «Или просто попросить его родителей забрать телефон». Как быть в ситуации, когда ребенок не отрывается от смартфона? Расскажем.
1: На всякий случай.
4: Первое. Психологи советуют проанализировать отношения с ребенком. Возможно, никакой зависимости от гаджетов и нет. Часто таким способом молодые люди компенсируют дефицит общения с родными или сверстниками. Поэтому для начала попробуйте поговорить на отвлеченные темы. Возможно, человеку просто не хватает внимания. Второе. Если гаджет становится обязательным атрибутом, даже во время совместного отдыха с семьей, то пробуйте найти адекватную альтернативу. Настольные игры, лепка, шитье и даже приготовление пищи. Если получится занять руки, то сможете удержать и внимание. Третье. Смартфоны – самый простой способ для общения, пускай и виртуального. Поэтому попробуйте начать устный разговор. Хорошо, если удастся вовлечь ребенка в диалог. Проще всего это сделать тоже в игровой форме. К примеру, сыграть в города или ассоциации. Четвертое. Будьте примером. Дети регулярно копируют повадки родителей. Поэтому, если ваше чадо видит вас с телефоном в руках, то не ждите ничего иного. Подведем итоги. Проявите внимание по отношению к ребенку. Предложите ему альтернативную деятельность. Чаще разговаривайте и играйте в слова. Будьте примером. Не сидите сами весь вечер с телефоном в руках. Савельев смог довольно быстро увлечь племянника приготовлением шашлыка, и тот быстро забыл про свой телефон. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Калуге из-за атаки беспилотников повреждены многоквартирные дома. Ночью силы ПВО уничтожили 13 дронов над городом и еще тремя округами. По предварительной информации есть пострадавшие, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что госпитализации им не потребовалось, помощь оказали на месте. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту. Ранее он заявлял о попадании в Южный мост через Днепр. Министерство обороны России накануне сообщало об ударе по автожелезнодорожному мосту в Киеву, в Киеве, обеспечивавшему переброску войск и поставки военных грузов. Движение пришлось остановить. Это привело к транспортному коллапсу в украинской столице. Мэр охарактеризовал ситуацию как очень драматичную. В поезде Владикавказ-Адлер произошла перестрелка. В составе был спецвагон с 15 арестантами. Когда одного из них сопровождали в уборную, он завладел пистолетом конвоира и застрелил его. Пострадали еще трое его коллег. Из-за узкого металлического коридора подследственный ранил всех конвоиров, которые находились рядом, уточняют «Известия». Арестанта ликвидировали. Остальных заключенных пересадили в автомобили и увезли. В Кабардино-Балкарии спецвагон отцепили как место преступления, а поезд продолжил путь. Дефицита дизельного топлива в России нет, а дефицит бензина незначителен, считает Александр Новак. Вице-премьер заверил, власти принимают все необходимые меры, чтобы покрыть нехватку бензина.
2: Правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности бензина, из близлежащих наших стран, ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Это дает нам дополнительный ресурс. Мы приняли решение о переносе ряда ремонтов заводов вправо. Это тоже дает дополнительный объем производства к балансу. Также на рынок поступает и топливо класса 4. Обязательное условие продажи этого топлива в соответствии с законодательством — это маркировка, с тем, чтобы потребители видели, что это топливо конкретного класса.
1: Около 80% продаж нефтепродуктов на заправках в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании, подчеркнул Александр Новак. По его словам, они социально ответственно сдерживают цены. На командира самолета «Fly Dubai» напал второй пилот, 29-летний гражданин Омана, пишут СМИ. Он признался, что хотел разбить лайнер в Израиле. 30 сентября на рейсе «Дубай-Тель-Авив» злоумышленник направил самолет к земле, но пассажиры обезвредили его и выровняли курс. Лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. Премьер Израиля назвал это попыткой теракта. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Дмитров». Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек. Что опасного в теплом океане? В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Как работает невидимая броня? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Bild», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время холодной войны. Секретные жучки, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
3: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации.

0: Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет: «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Из-за «Супер Эль Ниньо» за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, подсчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое «Эль Ниньо» и в чем его разрушительная сила? Рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
3: Для того, чтобы понять, что такое Эль Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, ну или как на карте он расположен. Представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль Ниньо, а когда опускается Ла Нинья. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большую площадь относительно, ну, даже сухой поверхности Земли занимает, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди, а за счет того, что атмосфера накопила очень много влаги, эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
4: Как все-таки климатологи подсчитывают гибель более 400 тысяч человек?
3: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо, если это будут стихийные бедствия, тоже есть расчеты все, естественно, примерные, плотность населения, возрастной состав населения.
2: Эль-Ниньо и супер-Эль-Ниньо – это природные явления, но глобальное потепление в результате деятельности человека усиливает его последствия.
1: Утро на Радио Звезда.
2: В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
5: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний Д опасен только для животных, например, коров и свиней. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
6: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции, под чувствительность гриппа у нашей популяции российской.
5: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. Для людей с ослабленным иммунитетом – не лучший вариант. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
7: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
5: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже способствуют

0: от опасных осложнений, например, воспаление легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию. Продолжает Сергей Нетесов.
1: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Так вот, для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито, ну, минимум 2/3 населения взрослого.
0: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась радиоэлектронная борьба в военной истории? За что ценят брачный договор влюбленные прагматики? Как и почему меняется окрас медведей?
2: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
4: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
2: 3 октября. Этот день в истории.
4: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ «Святой Владимир» под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира 1-й степени.
2: Этот день в истории.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
5: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама. детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
9: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то пою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, влияет ли генетика на появление седых волос?
2: Отвечает врач-дерматовенеролог и трихолог Дмитрий Эллинский.
3: С одной стороны, вопрос простой, с другой стороны, сложный. Есть предрасположенность, которая наследуется генетически. Но сложный, потому что на данный момент практически все гены, которые включаются, и все признаки, которые человек получает, например, от мамы с папой человек получил гены АБЦ, но включится ли ген А или Б, будет еще зависеть от того, включится ли, например, ген Д или Ж. И в этом плане все большую роль играет не только есть ли эти гены, но и есть ли так называемые эпигенетические факторы. То есть есть типичные продукты, есть типичные витамины, например, та же медь, тирозин, аминокислота, дефицит которых в большей частоте случаев приводит к появлению ранней седины, либо в принципе седины, вне зависимости, есть у человека генетическая предрасположенность или нет. И то же самое, что если у человека есть генетическая предрасположенность, и у него есть дефициты, и он, например, не очень бережет свои волосы, ходит на открытом солнце, их не защищает, использует различные осветляющие красители, то с большей вероятностью он потеряет свой пигмент, пигмент обидится и уйдет с его волос. Поэтому, с одной стороны, да, если мама рано посидела, вы в зоне риска, но значит ли это, что вы обязательно посидите? Нет, особенно если вы будете соблюдать правила ухода за своими волосами, основы безопасной жизнедеятельности с волосами, будете вовремя выявлять и ликвидировать те дефициты и проблемы со здоровьем, которые могут непосредственно влиять на наличие пигмента в волосах.
0: Очень важные вопросы.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Ефим Черепанов и его сын Мирон из Нижнего Тагила были крепостными мастерами уральских заводчиков Демидовых. Таланты Черепановых и жажда знаний поражали. Механики-универсалы. Они постоянно изобретали и улучшали механизмы, использовавшиеся в металлургии и обработке металлов, а также лесопилки и мельницы. Но главной страстью Черепановых стали паровые машины, которых для нужд завода специалисты построили около двух десятков. В 1833 году Мирон Черепанов побывал в Англии, где уже тогда вовсю работали железные дороги. Он вернулся домой с твердым намерением создать сухопутный пароход на родине. Работая на Выском заводе, отец и сын построили первый паровоз. Не в мире, но в России. Мощность локомотива составила 30 лошадиных сил, а скорость достигала 15 километров в час. Он мог тащить за собой по рельсам до 3 тонн груза. Вскоре Черепановы соорудили вторую, куда более мощную машину.
4: Ну ты кулибин!
5: Вместе с паровозом Черепановы построили и первую в России железную дорогу. Это был совсем короткий путь, длиною около километра, который соединял завод с медно-рудянским рудником. Дорога состояла из чугунных колесопроводов, так тогда называли рельсы, которые тоже отлили на их родном заводе. Изобретение Черепановых показало, что Россия может сама строить сложную и крайне востребованную технику. Но, к сожалению, заводское начальство не поддержало дальнейшее развитие железных дорог. Предпочтение отдали привычному гужевому транспорту. Да и конозаводчики постарались. Гениальные самоучки за свои заслуги получили вольную, но так и не увидели, как их изобретение изменит лицо родной страны. Зато потомки оценили вклад Ефима и Мирона Черепановых, родоначальников отечественного паровозостроения, в техническое развитие России.
4: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!
6: радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. До 2 человек выросло число погибших на пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Еще одну жертву обнаружили при разборе завалов. Эта работа продолжается, уточнили там. После происшествия на химическом предприятии в четверг вечером специалисты не выявили превышения загрязняющих веществ в воздухе. Это ранее заявили власти Сергиево-Посадского городского округа. В Калуге из-за атаки беспилотников повреждены многоквартирные дома. Ночью силы ПВО уничтожили 13 дронов над городом и еще тремя округами. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать Волчанский котел в Харьковской области. Противник атаковал с внешней стороны двумя группами на бронемашинах. Одну уничтожили дроны, вторая подорвалась на мине. Выжившие разбежались по лесопосадкам, их ликвидировали, сообщает РИА Новости. В начале сентября бойцы «Севера» окружили там больше 1500 боевиков. Площадь котла 460 квадратных километров. Ликвидация окружения позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от Белгородской области. На шахте Чермуховская Глубокая под Североуральском обрушилась порода. Погиб один горняк. В момент происшествия в шахте находились около 100 человек. Эвакуация не понадобилась, на работу предприятия это не повлияло. Обрушение случилось на глубине 1000 метров. Тело погибшего уже достали из-под завалов. Шахта аж продолжает действовать, приостановлены работы только на участке обрушения, сообщили в МЧС. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в выездном туризме. Это сообщила в интервью агентству ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевозок. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовала планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать тур заранее. Скорее всего, ближе к дате поездки цена будет выше. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наши беспилотники отправили ВСУ в цифровой детокс. А как раньше врагов оставляли без связи? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Для чего он нужен? На Курилах обнаружен гибрид белого и бурого медведей. Почему пересеклись их ареалы? Удары российских беспилотников типа «Герань» отправили украинскую армию в цифровой детокс, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что поражен ряд центров, предоставляющих интернет ВСУ. А как выглядели самые первые в истории попытки радиоэлектронной борьбы, начиная еще с русско-японской войны, узнал Максим Петренко.
6: К выводу о том, что можно подавлять сигналы других радиопередатчиков, пришел еще в 1895-м Александр Попов. Поэтому, когда через 9 лет началась русско-японская война, определенный опыт у наших специалистов уже имелся. Они, к примеру, перехватывали телеграммы противника, тем самым больше узнавая о планах японцев. А в 1904-м при обороне Порт-Артура отечественные связисты создали преднамеренные радиопомехи для вражеских корректировщиков, что не позволило японской эскадре обстреливать перекидным огнем наши корабли, рассказывает академик, исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.
3: Там бренность Победы была подключена наша станция «Золотая гора». И там как раз они попытались японцам помешать корректировке огня, и действительно это удалось. Там в районе 200 снарядов они выпустили, но ни один в наш корабль не попал. Кстати, позже мы заметили, что они ходят все время одним и тем же курсом. Потом поставили минозаграждение, и японцы потеряли 2 броненосца в наших минах. Так что тогда им удары были нанесены довольно серьезные.
6: В период до Первой мировой создавались новые станции радиоразведки, и даже в сложном для нашего флота 1914-м моряки опробовали в деле новинки – радиопеленгаторные станции. С их помощью по активности радио противника можно было определять его местоположение. К концу 30-х все уже понимали – контроль над эфиром позволяет и получать ценные разведданные, и мешать врагу на поле боя. Переломный момент, когда в этом СССР стал добиваться серьезных успехов, произошел в конце 42-го, продолжает Валерий Куличков.
3: Были организованы дивизионы помех. Все эти станции, они помогали и нарушать немецкие планы, ну и защищать наши базы от налетов противника. Поэтому у нас и радиоцентр были построены в Скупаеве, известный, недалеко от Москвы. Почему? Москву надо было оборонять от налетов немецкой авиации, а вот немцы часто ведь ориентировались на радиомаяки при налетах. И, соответственно, надо было не дать им воспользоваться своими как раз возможностями уничтожения наших наземных целей.
6: Особняком на поприще радиоэлектронной борьбы в годы Великой Отечественной стояли так называемые радиоигры, когда немцам отправлялась дезинформация с целью ввести их в заблуждение о дислокации войск или направлениях ударов. Так радиоигра «Монастырь» длилась несколько лет. В радиосообщениях для убедительности передавалось много реальных деталей, но ключевые сведения были ложными. О сломленных планах врага историк Ярослав Солонин.
7: Был такой агент Александр Демьянов, числился у немцев как Макс, их агент. Он убедил Абвер, что он представляет влиятельное антисоветское религиозное подполье, которое имеет агентуру по всему Советскому Союзу. И через него дурили немцев. В частности, Сталинград. Часть сил немцы не перебросили под Сталинград, перебросили под Ржев. И, конечно, Сталинградская битва была очень тяжелой и ожесточенной, но все могло быть еще тяжелее, если бы они еще дополнительные соединения перекинули.
6: Под конец войны «Монастырь» переросла в новую радиоигру «Березино». По тому же каналу немцам сообщали, что в белорусских лесах якобы скрывается окруженная группировка вермахта. Противник стал активно снабжать ее, расходуя вхолостую оружие и медикаменты. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
8: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Для чего россияне обращаются к этому договору? И почему с каждым годом процедура становится все более популярной? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
9: Главное изменение последних лет поменялось само отношение к понятию брачный договор. Поскольку раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор — это прежде всего про имущество. В нем можно определить, кому принадлежит недвижимость, автомобиль, доли в бизнесе, как оно будет распределяться после расторжения брака. Как семейный юрист, я всегда говорю, что хороший брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать из отношений финансовую неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу, является совместным, что закреплено семейным кодексом. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. У семьи есть ипотека, инвестиции, несколько объектов недвижимости, кредиты. И пока отношения хорошие, супругам часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
5: В 2025 году в России заключили рекордное количество брачных договоров – более 250 тысяч. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В России зафиксировали появление гибрида белого и бурого медведей. Необычный зверь обитает на острове Кунашир на Курилах. Ученые говорят, что скрещивание видов произошло из-за климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые продвигаются на север. Как медведи вообще появились на нашей планете? Какие считаются самыми крупными? И от чего зависит их окрас и рацион? Ким Андреев изучил медвежий вопрос.
10: Все началось примерно 25-30 миллионов лет назад, когда на Земле появился цефалогал. Внешне он напоминал среднюю собаку или крупного енота. Кроме размеров, ключевое отличие от современных медведей – это лапы. У цефалогала они были длинными и легкими, что было важно для быстрого бега. Но в процессе эволюции функционал конечностей стал меняться, рассказывает ведущий научный сотрудник Дарвиновского заповедника, кандидат биологических наук Андрей Кузнецов.
11: Жизненная форма медведей, она пошла в сторону использования лап не только как средство передвижения, но это и средство и охоты, и борьбы, и лазания по деревьям. У предковой формы, которая стоит в основе между медведями и енотами, такого нет. Хотя еноты могут лазать, но не настолько хорошо, как медведи. У них есть 4 хорошо вооруженных лапы. Удар медведя передней лапы может свалить копытное животное одним ударом.
10: Первые медведи были относительно небольшими, до 1,5 метра. Внешне напоминали современных малайских. Необходимость добывать себе пищу в борьбе с другими видами сделали их сильнее и массивнее. Но далеко не все стали мясоедами. Панды и очковые медведи питаются только растениями. Медведь-губач предпочитает насекомых. Бурые любят орехи и ягоды. На 100% плотоядным считается только белый медведь. Он же самый большой, весом до тонны, продолжает Андрей Кузнецов.
11: Это важно особенно в условиях обитания на крайнем севере, где живут белые медведи. Там же очень холодно, и потом ему приходится плавать много. Ловить тюленей – это основная его добыча. Находиться в ледяной воде – это тоже отнимает большое количество тепла. И поэтому для него вот это вот увеличение размеров, оно было очень выгодно.
10: Кстати, белые медведи еще и самые молодые. Вид сформировался в результате переселения некоторых бурых медведей на север. Те особи, у которых шея была длиннее, успешнее охотились в воде, а с более светлой шерстью было проще подкрадываться к добыче на снегу. И со временем мех полностью утратил коричневый пигмент. Впрочем, белые пятна есть не только у северных видов. Тот же гималайский медведь рождается с узнаваемой белой шерсткой на груди. Но тут уже другие причины. Говорит заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.
12: Это видовой признак, такая белая полоса. Это в результате эволюции сформировалось. Вот он может быть ближе всех к енотам и состоит. Он древолаз, он особый вид, он же с бурым не скрещивается, как и очковый, как и тяньшанский, как и другие медведи, которые пошли своим путем.
10: А вот самым древним видом медведей из ныне живущих считаются панды, которые обитают на нашей планете без малого 20 миллионов лет. Их уникальный черно-белый окрас ученые объясняют компромиссным камуфляжем, который работает по частям. Белые участки – морда, шея, живот и спина – помогают прятаться на фоне снега и льда в горных районах зимой, а черные лапы и плечи сливаются с густой тенью леса в весенний и летний периоды. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как обменивали агентов в годы Холодной войны, какие страны окажутся под ударом из-за эффекта «Эль-Ниньо», что такое коллективный иммунитет.
4: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
13: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
4: Третье октября. Этот день в истории.
13: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира 1-й степени.
4: Этот день в истории. Премьера на

0: Башлык. Остроконечный капюшон, как правило, из шерсти, с двумя длинными концами. Его надевали поверх уставного головного убора, фуражки или папахи. А концы обматывали вокруг шеи, как шарф, что защищало бойца от холода, ветра или осадков. Форма и содержание.
1: С давних времен башлык известен в России как предмет старинной национальной одежды горских народов. В 1862 году, в период Кавказской войны, его носили терские и донские казаки, а затем и другие части регулярных войск. Тогда армейский башлык делали из плотного верблюжьего сукна, чаще всего желтовато-серого или серо-коричневого цвета. Офицерский башлык отличался от солдатского лишь тем, что имел по швам тонкую оторочку золотым или серебряным галуном.

0: обмундирования.
1: Башлык.
2: В походном положении его носили на плечах, поверх шинели. При этом сам капюшон находился за спиной. А завязки пропускали под погоны, укладывали на груди крест-накрест и заправляли за ремень. Что ж, башлык прослужил в наших войсках очень долго, почти 80 лет. В Красной армии его отменили только в 1941 году. В советском кино армейский суконный капюшон был своеобразным маркером исторической эпохи. Первая мировая гражданская война. Сегодня тот самый башлык можно увидеть в знаменитых картинах «Тихий Дон», «Чапаев», «Белое солнце пустыни». К слову, башлык часто встречается и в отечественной литературе. У Льва Толстого в «Хаджи Мурате», у Бориса Пастернака в «Докторе Живаго». А вот Михаил Лермонтов в своей поэме «Измаил Бей» написал такие строки.
3: Готовы кони, ночь темна, ревет река, свистит метель. Черкесу бурка, колыбель, башлык, надежная стена.
1: Форма и содержание. Башлык.
4: Записки врача.
5: Сколько в современных людях неандертальской ДНК? Осталось ли что-то в нас от наших далеких предков и сказывается ли это на сегодняшних жителях планеты?
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Неандертальцы и современные люди разошлись от общего предка около 500 000 лет назад. Первые обитали в более холодном климате Евразии, вторые – в Африке. Затем, примерно 50 тысяч лет назад, эти два вида столкнулись друг с другом. В результате неандертальцы были частично уничтожены, частично ассимилированы в результате скрещивания. Наследие этого скрещивания стало предметом многочисленных научных исследований в последние несколько лет. Сегодня до 4% ДНК неафриканцев имеют неандертальское происхождение. Почему так мало? В 2014 году исследователи из Гарвардского университета показали, что естественный отбор был у гибридов направлен против неандертальских участков ДНК. Закрепившиеся в современных людях отголоски далеких предков могли повлиять на широкий спектр признаков, включая выработку кератина, риск некоторых заболеваний и, неожиданно, на склонность чихать после употребления темного шоколада. А что с рисками заболеваний? Здесь, как это обычно бывает, что-то их снижает, что-то увеличивает, хотя и в очень незначительной степени. Например, есть данные о более частом развитии мозолей, натоптышей и других кожных образований. Часть неандертальской ДНК увеличивает риск развития депрессии, но лишь на 1%, а часть, наоборот, можно считать антидепрессивной. Тоже примерно по сердечно-сосудистой патологии, включая инфаркты. Важно, неандертальские варианты обычно не локализуются непосредственно в генах, а затрагивают ДНК, которая определяет, где, когда и насколько сильно активируются эти самые гены. Например, возвращаясь к депрессии, неандертальские фрагменты расположены рядом с генами циркадных часов, которые синхронизируют ритмы организма с солнцем. Другие неандертальские варианты влияют на активность генов, ответственных за боли в мочевом пузыре, за предрасположенность к никотиновой зависимости.
4: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные поразили в Киеве северный автотранспортный мост через реку Днепр, сообщили в Министерстве обороны России. Мост обеспечивал переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ. Кроме того, в Киевской области атакован логистический центр «Гостомель», на территории которого хранили материальные средства для снабжения боевиков. В северо-западной части Черного моря поражено морское судно. Оно доставляло в порт Одессы грузы двойного назначения. Основной этап стратегических командно-штабных учений «Центр» завершен, сообщили в Министерстве обороны сегодня. Коалиционная группировка войск освобождала населенный пункт и разгромила отходящего условного противника. Полигон Чебаркульский посетил Владимир Путин. Он назвал главной целью маневров совершенствование навыков руководящего состава штабов вооруженных сил России на всех уровнях при отражении внешней агрессии.
2: Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции. На полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». В активной фазе в практических действиях участвует свыше 6 тысяч военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
1: В Министерстве обороны добавили, что под занавес учения по противнику условному нанесли массированный огневой удар. В поезде «Владикавказ-Адлер» произошла перестрелка. В составе был спецвагон с 15 арестантами. Когда одного из них сопровождали в уборную, он завладел пистолетом конвоира и застрелил его. Пострадали еще трое его коллег. Арестанта ликвидировали. Остальных заключенных пересадили в автомобили и увезли. В Кабардино-Балкарии спецвагон отцепили как место преступления, а поезд продолжил путь. Число погибших при пожаре на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске выросло до 2. На месте продолжают разбирать завалы. Пожар произошел вечером 1 октября в производственном корпусе. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. Ранее агентство ТАСС сообщало об одном погибшем и 5 пропавших без вести. На командира самолета «Fly Dubai» напал второй пилот, 29-летний гражданин Омана, пишут СМИ. Он признался, что хотел разбить лайнер в Израиле. 30 сентября на рейсе «Дубай-Тель-Авив» злоумышленник направил самолет к земле, но пассажиры обезвредили его и выровняли курс. Лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. Премьер Израиля назвал это попыткой теракта. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек. Что опасного в теплом океане? В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Как работает невидимая броня? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Bild», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время Холодной войны. Секретные жучки, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
1: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.
2: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
1: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
3: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
1: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
2: Немецкая сторона, ну, естественно, американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
1: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками на столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет: «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый

0: климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое Эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила? Рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
1: Для того, чтобы понять, что такое Эль-Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, ну или как на карте он расположен, представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Ниньо, а когда опускается Ла-Нинья. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большую площадь относительно, ну, даже сухой поверхности Земли занимает, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди, а за счет того, что атмосфера накопила очень много влаги, эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
2: Как все-таки климатологи подсчитывают гибель более 400 тысяч человек?
1: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо, если это будут стихийные бедствия, тоже есть расчеты все, естественно, примерные, плотность населения, возрастной состав населения.
0: Эль-Ниньо и супер-Эль-Ниньо – это природные явления, но глобальное потепление в результате деятельности человека усиливает его последствия.
3: Утро на радио «Звезда».
0: В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
4: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний Д опасен только для животных, например, коров и свиней. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
5: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции, под чувствительность гриппа у нашей популяции российской.
4: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. Для людей с ослабленным иммунитетом – не лучший вариант. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
6: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
4: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает

0: Сергей Нетесов.
1: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Так вот, для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито, ну, минимум 2/3 населения взрослого.
0: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась радиоэлектронная борьба в военной истории, за что ценят брачный договор влюбленные прагматики, как и почему меняется окрас медведей.
2: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
4: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
2: 3 октября. Этот день в истории.
4: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира 1-й степени.
2: Этот день в истории.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
9: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нечиславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
2: За что же его так нарекли современники?
4: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
3: История одного прозвища.
4: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как

0: Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слеза – отличный антисептик. В них содержится лизоцим – фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий. Он настолько силен, что его используют для обработки медицинских инструментов в полевых условиях.
0: Факт второй.
2: Женщины плачут в 3 раза чаще мужчин. У женщин выше уровень пролактина – гормона, отвечающего за выработку слез.
0: Факт третий.
2: Есть 3 типа слез. Базальные – увлажняют глаз постоянно. Под микроскопом базальные слезы выглядят как идеальный круг. Рефлекторные – возникают от лука, дыма или ветра, брызжут хаотично во все стороны. Эмоциональные – слезы горя или радости. Они содержат белковые кристаллы, похожие на снежинки.
0: Факт четвертый.
2: Ни одно животное не проливает слезы от эмоций. Слезы, как физиологическая реакция на переживания, уникальная особенность человека.
0: Факт пятый.
2: Ученые вывели сорт лука, в котором отсутствует фермент, отвечающий за выделение летучих соединений, вызывающих слезы. Такой лук не щиплет глаза.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Минобороны сообщила о ночных ударах беспилотниками. В Киеве поражен северный автотранспортный мост через Днепр. Он использовался для переброски войск и военных грузов в ВСУ. В Киевской области удар нанесли по логистическому центру «Гостомель», где хранились средства снабжения украинской армии. Также в северо-западной части Черного моря уничтожено судно, доставлявшее в Одессу грузы двойного назначения. Днем ранее российские военные сообщили об ударе по автомобильно-железнодорожному мосту в Киеве. Инцидент на борту самолета компании Fly Dubai был попыткой теракта, заявил генеральный прокурор Арабских Эмиратов. Второй пилот нанес удар капитану самолета авиационным аварийным топором и пытался перехватить управление. В свою очередь СМИ раскрыли личность террориста. Это 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. 30 сентября на рейсе Дубай-Тель-Авив злоумышленник направил самолет к земле, но пассажиры обезвредили его и выровняли курс. Лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. Активная морская часть стратегических командно-штабных учений «Центр» прошла на Каспии. Была задействована вся акватория морского полигона. С подробностями с места событий моя коллега Виктория Косоглядинка.
3: Задействована вся акватория морского полигона. В строю все боевые корабли и катера. И даже бэки, они же безэкипажные морские дроны. Все, что держится на плаву. Главный в морском отряде флагман флотилии ракетный корабль «Татарстан». Проходит узкость и ложится на курс. Начинается самая важная работа. Нарушители у наших границ. Противник морем пытается забросить десант для высадки. На «Татарстане» готовят ракету к пуску. Парные залпы с берега и с корабля одновременно. Отработано. Эффектно, откуда ни взгляни, и надежно для защиты побережья от любых угроз с моря.
2: В масштабных международных учениях задействованы контингенты из России, Китая, Пакистана, Монголии, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Работают международные наблюдатели и военные специалисты из десятков дружественных стран. Полумарафон «Моя столица» стартовал в Москве. Первыми на дистанцию вышли профессионалы. Группа уже бежит 5 километров. Сначала стартовали женщины, через минуту и 17 секунд – мужчины. Так организаторы дали женщинам фору и уравняли физические возможности. Победители уже ждут на финише на Университетской площади. А через полчаса стартуют любители, сообщает «Москва-24». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65 от 3-02-2022 года.
4: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наши беспилотники отправили ВСУ в цифровой детокс. А как раньше врагов оставляли без связи? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Для чего он нужен? На Курилах обнаружен гибрид белого и бурого медведей. Почему пересеклись их ареалы? Удары российских беспилотников типа «Герань» отправили украинскую армию в цифровой детокс, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что поражен ряд центров, предоставляющих интернет ВСУ. А как выглядели самые первые в истории попытки радиоэлектронной борьбы, начиная еще с русско-японской войны, узнал Максим Петренко.
8: К выводу о том, что можно подавлять сигналы других радиопередатчиков, пришел еще в 1895-м Александр Попов. Поэтому, когда через 9 лет началась русско-японская война, определенный опыт у наших специалистов уже имелся. Они, к примеру, перехватывали телеграммы противника, тем самым больше узнавая о планах японцев. А в 1904-м при обороне Порт-Артура отечественные связисты создали преднамеренные радиопомехи для вражеских корректировщиков, что не позволило японской эскадре обстреливать перекидным огнем наши корабли, рассказывает академик, исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.
9: Там бренность Победы была подключена наша станция «Золотая гора». И там как раз они попытались японцам помешать корректировке огня, и действительно это удалось. Там в районе 200 снарядов они выпустили, но ни один в наш корабль не попал. Кстати, позже мы заметили, что они ходят все время одним и тем же курсом, потом поставили минозаграждение, и японцы потеряли 2 броненосца в наших минах. Так что тогда им удары были нанесены довольно серьезные.
8: В период до Первой мировой создавались новые станции радиоразведки, и даже в сложном для нашего флота 1914-м моряки опробовали в деле новинки – радиопеленгаторные станции. С их помощью по активности радио противника можно было определять его местоположение. К концу 30-х все уже понимали – контроль над эфиром позволяет и получать ценные разведданные, и мешать врагу на поле боя. Переломный момент, когда в этом СССР стал добиваться серьезных успехов, произошел в конце 42-го, продолжает Валерий Куличков.
9: Были организованы дивизионы помех. Все эти станции, они помогали и нарушать немецкие планы, ну и защищать наши базы от налетов противника. Поэтому у нас и радиоцентр были построены в Скупаеве, известный, недалеко от Москвы. Почему? Москву надо было оборонять от налетов немецкой авиации, а вот немцы часто ведь ориентировались на радиомаяки при налетах. И, соответственно, надо было не дать им воспользоваться своими как раз возможностями уничтожения наших наземных целей.
8: Особняком на поприще радиоэлектронной борьбы в годы Великой Отечественной стояли так называемые радиоигры, когда немцам отправлялась дезинформация с целью ввести их в заблуждение о дислокации войск или направлениях ударов. Так радиоигра «Монастырь» длилась несколько лет. В радиосообщениях для убедительности передавалось много реальных деталей, но ключевые сведения были ложными. О сломленных планах врага историк Ярослав Солонин.
10: Был такой агент Александр Демьянов, числился он у немцев как Макс, их агент. Он убедил Абвер, что он представляет влиятельное антисоветское религиозное подполье, которое имеет агентуру по всему Советскому Союзу. И через него дурили немцев. В частности, Сталинград. Часть сил немцы не перебросили под Сталинград, перебросили под Ржев. И, конечно, Сталинградская битва была очень тяжелой и ожесточенной, но все могло быть еще тяжелее, если бы они еще дополнительные соединения перекинули.
8: Под конец войны «Монастырь» переросла в новую радиоигру «Березино». По тому же каналу немцам сообщали, что в белорусских лесах якобы скрывается окруженная группировка вермахта. Противник стал активно снабжать ее, расходуя вхолостую оружие и медикаменты. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
11: Утро на Радио Звезда.
12: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Для чего россияне обращаются к этому договору и почему с каждым годом процедура становится все более популярной, объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
13: Главное изменение последних лет – поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Поскольку раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор – это прежде всего про имущество. В нем можно определить, кому принадлежит недвижимость, автомобиль, доли в бизнесе, как оно будет распределяться после расторжения брака. Как семейный юрист, я всегда говорю, что хороший брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать из отношений финансовую неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу, является совместным, что закреплено семейным кодексом. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. У семьи есть ипотека, инвестиции, несколько объектов недвижимости, кредиты. И пока отношения хорошие, супругам часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
12: В 2025 году в России заключили рекордное количество брачных договоров – более 250 тысяч. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
11: Утро на Радио Звезда.
12: В России зафиксировали появление гибрида белого и бурого медведей. Необычный зверь обитает на острове Кунашир на Курилах. Ученые говорят, что скрещивание видов произошло из-за климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые продвигаются на север. Как медведи вообще появились на нашей планете? Какие считаются самыми крупными? И от чего зависит их окрас и рацион? Ким Андреев изучил медвежий вопрос.
14: Все началось примерно 25-30 миллионов лет назад, когда на Земле появился цефалогал. Внешне он напоминал среднюю собаку или крупного енота. Кроме размеров, ключевое отличие от современных медведей – это лапы. У цефалогала они были длинными и легкими, что было важно для быстрого бега. Но в процессе эволюции функционал конечностей стал меняться, рассказывает ведущий научный сотрудник Дарвиновского заповедника, кандидат биологических наук Андрей Кузнецов.
15: Жизненная форма медведей, она пошла в сторону использования лап не только как средство передвижения, но это и средство и охоты, и борьбы, и лазания по деревьям. У предковой формы, которая стоит в основе между медведями и енотами, такого нет. Хотя еноты могут лазать, но не настолько хорошо, как медведи. У них есть 4 хорошо вооруженных лапы. Удар медведя передней лапы может свалить копытное животное одним ударом.
14: Первые медведи были относительно небольшими, до 1,5 метра. Внешне напоминали современных малайских. Необходимость добывать себе пищу в борьбе с другими видами сделали их сильнее и массивнее. Но далеко не все стали мясоедами. Панды и очковые медведи питаются только растениями. Медведь-губач предпочитает насекомых. Бурые любят орехи и ягоды. На 100% плотоядным считается только белый медведь. Он же самый большой, весом до 1 тонны, продолжает Андрей Кузнецов.
15: Это важно особенно в условиях обитания на крайнем севере, где живут белые медведи. Там же очень холодно, и потом ему приходится плавать много. Ловить тюленей – это основная его добыча. Находиться в ледяной воде – это тоже отнимает большое количество тепла. И поэтому для него вот это вот увеличение размеров, оно было очень выгодно.
14: Кстати, белые медведи еще и самые молодые. Вид сформировался в результате переселения некоторых бурых медведей на север. Те особи, у которых шея была длиннее, успешнее охотились в воде, а с более светлой шерстью было проще подкрадываться к добыче на снегу. И со временем мех полностью утратил коричневый пигмент. Впрочем, белые пятна есть не только у северных видов. Тот же гималайский медведь рождается с узнаваемой белой шерсткой на груди. Но тут уже другие причины. Говорит заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.
16: Это видовой признак, такая белая полоса. Это в результате эволюции сформировалось. Вот он может быть ближе всех к енотам и состоит. Он древолаз, он особый вид, он же с бурым не скрещивается, как и очковый, как и тяньшанский, как и другие медведи, которые пошли своим путем.
14: А вот самым древним видом медведей из ныне живущих считаются панды, которые обитают на нашей планете без малого 20 миллионов лет. Их уникальный черно-белый окрас ученые объясняют компромиссным камуфляжем, который работает по частям. Белые участки – морда, шея, живот и спина – помогают прятаться на фоне снега и льда в горных районах зимой, а черные лапы и плечи сливаются с густой тенью леса в весенний и летний периоды. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как обменивали агентов в годы Холодной войны, какие страны окажутся под ударом из-за эффекта «Эль-Ниньо», что такое коллективный иммунитет?
1: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
17: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
17: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
18: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
18: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Аркадий Райкин.
2: Народный артист СССР, сыгравший целую галерею пьяниц и забулдык, сам не пил и не выносил пьющих людей. Если актер хоть раз приходил на службу выпивший, его немедленно увольняли. О театре «Миниатюр», которым он руководил, говорили: «Это единственный театр, который твердо стоит на ногах».
1: На первый взгляд.
2: Алкоголь совершенно не привлекал Аркадия Исааковича. Максимум, что он мог себе позволить, это бокал сухого вина или рюмку коньяка по большим праздникам. И то после долгих и мучительных уговоров.
1: В чем изюминка?
2: Он и со сцены боролся за трезвость. После миниатюры про человека, который пришел в Эрмитаж и пытался выпить, артист решил действовать напрямую.
3: Я пошел в соответствующее учреждение. Посоветовал открыть на западный манер много кафетериев, бистро, чтобы людям было где посидеть в удовольствие, побеседовать с друзьями, почитать. На меня посмотрели, как на фантазера, несущего околесицу.
2: Лишь один раз Райкин сделал исключение. Выяснилось, что новый, но очень хороший актер попивает. Увольнять его не хотелось. Как-то Райкин заметил, что артисту несут в гримерку стакан водки. Буфетчик испугался, забормотал, оправдываясь, что это вода. «Оу, меня как раз мучает жажда», — сказал Райкин. Взял и выпил стакан водки, как воду, медленными глотками. Артист был престыжен и больше в театре не пил. Ну, а Аркадий Исаакович пришел в свой кабинет, рухнул на диван и моментально заснул.
1: Аркадий Райкин. Человек с изюминкой.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные поразили в Киеве северный автотранспортный мост через реку Днепр, сообщили в Министерстве обороны. Мост обеспечивал переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ. Кроме того, в Киевской области атакован логистический центр «Гостомель», на территории которого хранили материальные средства для снабжения боевиков. В северо-западной части Черного моря поражено морское судно. Оно доставляло в порт Одессы груз двойного назначения. В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ погиб один человек, двое ранены. Мирный житель скончался в Красноярусском округе. Еще двое, включая ребенка, пострадали в Шебекинском и Яковлевском округах. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего силы ПВО уничтожили над регионом 130 беспилотников. Противник также наносил удары артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня. Тяжелые огнеметные системы с новыми термобарическими боеприпасами применили во время стратегических командно-штабных учений «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Накануне министр Андрей Белоусов рассказал, что 7 стран направили свои контингенты для участия в маневрах.
2: В учении принимают участие представители почти 60 государств. Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой. 51 государство наблюдателями. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
1: Военнослужащие отрабатывают вопрос сведения разведки, завоевания огневого превосходства, уничтожения передовых позиций, блокирования и разгрома условного противника в населенном пункте. Инцидент на борту самолета компании Fly Dubai был терактом, заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Второй пилот нанес удар капитану самолета аварийным топором и пытался перехватить управление. В свою очередь СМИ раскрыли личность террориста. Предположительно, это 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. 30 сентября на рейсе Дубай-Тель-Авив злоумышленник направил самолет к земле, но пассажиры обезвредили его и выровняли курс. Лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. О погоде. Сегодня в Москве до плюс 11 градусов ожидается прохладная погода без существенных осадков и с повышенным атмосферным давлением. Завтра будет немного теплее, до плюс 13. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Немецкие спецслужбы затеяли слежку за нашим посольством. Почему возвращаются декорации холодной войны? Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек. Что опасного в теплом океане? В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Как работает невидимая броня? Спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине и устраивают демонстративные полеты над территорией дипмиссии. Как пишет немецкая газета «Bild», у здания регулярно дежурят странные фургоны. Вся эта картина напоминает игры спецслужб в Берлине во время холодной войны. Секретные жучки, тайные обмены и даже агенты Ромео. Ким Андреев собрал самые яркие шпионские истории прошлого.
2: Послевоенный Берлин – одна из главных арен противостояния советской и американской разведок. Город, разделенный стеной, стал настоящим полигоном для спецслужб. Основные методы тех лет – вербовка, прослушка и сеть информаторов. Успех по каждому из направлений во многом зависел от мелочей. К примеру, американская секретная операция Red Cap предполагала найти недовольных советских граждан в Европе и склонить их к тайному сотрудничеству с США. Людей в итоге активно вербовали, но все оказалось безрезультатно, объясняет политический обозреватель российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.
3: Так как больше всего советских людей было именно в восточной части Германии, начинались вот такие игры по вербовке любых людей. И вот эта операция немецко-американская длилась годами, закончилась полным крахом. А если кто и оставался, то это какие-то люди, которые просто хотели сбежать и никакого доступа к секретам не имели.
2: Другой громкий промах западной разведки в Германии – операция «Берлинский тоннель». ЦРУ совместно с МИ-6 решили под землей проложить тайный путь к телефонным кабелям, которые связывали штаб советских войск с Москвой. Десятки месяцев работы, тысячи донесений и все впустую. Оказалось, советские спецслужбы все знали с самого начала и просто подыгрывали. Часто в шпионских делах помогал нестандартный подход. Жучки в мебели или телефонных розетках, камеры в авторучках или галстуках. А когда не справлялась техника, включалось обаяние самих разведчиков, говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев, и вспоминает одного знаменитого шпиона Ловеласа.
4: У нас были в этой категории великолепные представители. Например, Дмитрий Быстролетов, охотник за шифрами. Он мог влюбить в себя любую женщину, и в том числе секретарь посольств, начиная от секретарши французского посольства в Праге и кончая нацистской чиновницей в Берлине. То есть он мастерски это выполнял, и равных ему не было.
2: Чтобы противник не смог отследить переписку, советские спецслужбы совместно с восточно-германской разведкой Штази придумали невидимые чернила. Увидеть текст послания можно было только с помощью особого раствора – сульфата марганца и пероксида водорода. Кроме познаний в химии, разведчики обладали и неплохими актерскими навыками. Например, во время знаменитых обменов на шпионском мосту, рассказывает Николай Долгополов.
3: Немецкая сторона, ну, естественно, и американская тоже, да, они вдруг усеяли весь берег рыбаками. И такие все рыбаки с военной выправкой деловито ловили рыбу и посматривали в сторону моста, ждали провокации. Наша тоже сторона не дремала. Вдруг появился какой-то автобус. Оказалось, что в этот автобус была помещена целая команда радистов, которые наблюдали за радиообменом.
2: А еще Берлин времен Холодной войны был весь усеян тайными знаками на столбах, домах, канализационных люках. Американский агент Уорнер Фарр, работавший тогда под прикрытием, позднее в мемуарах напишет: «Когда мы шли ставить тайник, то было трудно найти свободное место. Каждый чертов столб в этом городе уже был в шпионских метках». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Из-за супер-эль-Ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, подсчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила? рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб»

0: отметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Ниньо, а когда опускается Ла-Ниньо. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большую площадь относительно, ну, даже сухой поверхности Земли занимает, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди, а за счет того, что атмосфера накопила очень много влаги, эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
1: Как все-таки климатологи подсчитали гибель более 400 тысяч человек?
0: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо, если это будут стихийные бедствия, тоже есть расчеты все, естественно, примерные, плотность населения, возрастной состав населения.
2: Эль-Ниньо и супер-Эль-Ниньо – это природные явления, но глобальное потепление в результате деятельности человека усиливает его последствия.
3: Утро на радио «Звезда».
2: В России от гриппа привились уже более 5 миллионов человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
4: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний Д опасен только для животных, например, коров и свиней. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
5: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции, под чувствительность гриппа у нашей популяции российской.
4: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. Для людей с ослабленным иммунитетом – не лучший вариант. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
6: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
4: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные. Аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает Сергей Нетесов.
6: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Так вот, для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито, ну, минимум 2/3 населения взрослого.
4: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева,

0: Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась радиоэлектронная борьба в военной истории. За что ценят брачный договор влюбленные прагматики? Как и почему меняется окрас медведей?
1: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
3: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
3: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство. –

0: обмундирования.
1: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
2: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
3: Валенки-то валенки,
2: напела ее в окопах, землянках, госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
1: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорвать Волчанский котел в Харьковской области. Противник атаковал с внешней стороны двумя группами на бронемашинах. Одну уничтожили дроны, вторая подорвалась на мине. Выжившие разбежались по лесопосадкам, их ликвидировали, сообщает РИА Новости. В начале сентября бойцы «Севера» окружили там больше 1500 боевиков. Число погибших при пожаре на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске выросло до 2. На месте продолжают разбирать завалы. Пожар произошел вечером 1 октября в производственном корпусе. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем и 5 пропавших без вести. Власти Сергиево-Посадского городского округа заявили, что превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара зафиксировано не было. В поезде «Владикавказ-Адлер» произошла перестрелка. В составе был спецвагон с 15 арестантами. Когда одного из них сопровождали в уборную, он завладел пистолетом конвоира и застрелил его. Пострадали еще 3 его коллег. Арестанта ликвидировали. Остальных заключенных пересадили в автомобили и увезли. В Кабардино-Балкарии спецвагон отцепили как место преступления, а поезд продолжил путь. В Министерстве внутренних дел рассказали, как понять, что ребенок находится под влиянием мошенников. Это внезапная скрытность, новые контакты, удаление переписок, неожиданно появившиеся деньги, рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: То, что у вас не происходило в семье никогда, должно вас прежде всего насторожить. Например, у ребенка появились какие-то денежные средства, он купил какую-то дорогую вещь в квартиру, да, там принес, и на простой вопрос, откуда у тебя это, он начинает очень странно отвечать. То есть вот это как раз ключевой пакет триггеров, на который стоит обращать внимание. Например, дома у вас может появиться какая-то там горючая жидкость, канистра. Если у ребенка нету там своего транспортного средства, то, конечно, надо обращать внимание.
1: Ранее полицейские предупредили, что мошенники, используя похищенные базы данных, выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен и просят предоставить дополнительные документы для зачисления в ВУЗ с целью взлома аккаунтов и приложений банков. О погоде. В Москве на выходных ожидается прохладная погода без существенных осадков и с повышенным атмосферным давлением. Сегодня не теплее плюс 11. В воскресенье до 13 градусов. В начале следующей недели будет облачная погода с дождями. В понедельник от 12 до 17 градусов тепла, местами небольшой дождь. Во вторник похолодает до 10-15. Дожди пройдут в большинстве районов столицы. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Наши беспилотники отправили ВСУ в цифровой детокс. А как раньше врагов оставляли без связи? На госуслугах теперь можно составить брачный договор. Для чего он нужен? На Курилах обнаружен гибрид белого и бурого медведей. Почему пересеклись их ареалы? Удары российских беспилотников типа «Герань» отправили украинскую армию в цифровой детокс, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что поражен ряд центров, предоставляющих интернет ВСУ. А как выглядели самые первые в истории попытки радиоэлектронной борьбы, начиная еще с русско-японской войны, узнал Максим Петренко.
6: К выводу о том, что можно подавлять сигналы других радиопередатчиков, пришел еще в 1895-м Александр Попов. Поэтому, когда через 9 лет началась русско-японская война, определенный опыт у наших специалистов уже имелся. Они, к примеру, перехватывали телеграммы противника, тем самым больше узнавая о планах японцев. А в 1904-м при обороне Порт-Артура отечественные связисты создали преднамеренные радиопомехи для вражеских корректировщиков, что не позволило японской эскадре обстреливать перекидным огнем наши корабли, рассказывает академик, исполняющий обязанности заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.
3: Там броненосец «Победа» был подключен, наша станция «Золотая гора». И там как раз они попытались японцам помешать корректировке огня, и действительно это удалось. Там в районе 200 снарядов они выпустили, но ни один в наш корабль не попал. Кстати, позже мы заметили, что они ходят все время одним и тем же курсом. Потом поставили минозаграждение, и японцы потеряли 2 броненосца в наших минах. Так что тогда им удары были нанесены довольно серьезные.
6: В период до Первой мировой создавались новые станции радиоразведки, и даже в сложном для нашего флота 1914-м моряки опробовали в деле новинки – радиопеленгаторные станции. С их помощью по активности радио противника можно было определять его местоположение. К концу 30-х все уже понимали, контроль над эфиром позволяет и получать ценные разведданные, и мешать врагу на поле боя. Переломный момент, когда в этом СССР стал добиваться серьезных успехов, произошел в конце 42-го, продолжает Валерий Куличков.
3: Были организованы дивизионы помех. Все эти станции, они помогали и нарушать немецкие планы, ну и защищать наши базы от налетов противника. Поэтому у нас и радиоцентр были построены в Скупаеве, известный, недалеко от Москвы. Почему? Москву надо было оборонять от налетов немецкой авиации, а вот немцы часто ведь ориентировались на радиомаяки при налетах. И, соответственно, надо было не дать им воспользоваться своими как раз возможностями уничтожения наших наземных целей.
6: Особняком на поприще радиоэлектронной борьбы в годы Великой Отечественной стояли так называемые радиоигры, когда немцам отправлялась дезинформация с целью ввести их в заблуждение о дислокации войск или направлениях ударов. Так радиоигра «Монастырь» длилась несколько лет. В радиосообщениях для убедительности передавалось много реальных деталей, но ключевые сведения были ложными. О сломленных планах врага историк Ярослав Солонин.
7: Был такой агент Александр Демьянов, числился у немцев как Макс, их агент. Он убедил Абвер, что он представляет влиятельное антисоветское религиозное подполье, которое имеет агентуру по всему Советскому Союзу. И через него дурили немцев. В частности, Сталинград. Часть сил немцы не перебросили под Сталинград, перебросили под Ржев. И, конечно, Сталинградская битва была очень тяжелой и ожесточенной, но все могло быть еще тяжелее, если бы они еще дополнительные соединения перекинули.
6: Под конец войны «Монастырь» переросла в новую радиоигру «Березино». По тому же каналу немцам сообщали, что в белорусских лесах якобы скрывается окруженная группировка вермахта. Противник стал активно снабжать ее, расходуя вхолостую оружие и медикаменты. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
4: Утро на «Радиозвезда».
8: Брачный договор теперь можно составить на портале госуслуги. Пользователи заранее оформляют проект документа онлайн, после чего его остается только заверить у нотариуса. Для чего россияне обращаются к этому договору? И почему с каждым годом процедура становится все более популярной? Объясняет юрист по семейным делам Анна Фролова.
9: Главное изменение последних лет – поменялось само отношение к понятию «брачный договор». Поскольку раньше предложение заключить брачный договор нередко воспринималось почти как некое недоверие. Сегодня же супруги гораздо чаще смотрят на это иначе. Брачный договор – это прежде всего про имущество. В нем можно определить, кому принадлежит недвижимость, автомобиль, доли в бизнесе, как оно будет распределяться после расторжения брака. Как семейный юрист, я всегда говорю, что хороший брачный договор нужен не для того, чтобы подготовиться к разводу. Он нужен для того, чтобы убрать из отношений финансовую неопределенность. Имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу, является совместным, что закреплено семейным кодексом. Но реальная финансовая жизнь семьи сегодня гораздо сложнее. Например, один из супругов покупает квартиру, используя деньги от продажи своего добрачного имущества. Второй супруг развивает бизнес. У семьи есть ипотека, инвестиции, несколько объектов недвижимости, кредиты. И пока отношения хорошие, супругам часто кажется, что совершенно не обязательно фиксировать, кто и что вложил. А вот как раз брачный договор, он позволяет договориться заранее. Поэтому я рассматриваю брачный договор еще и как инструмент семейного финансового планирования.
10: В 2025 году в России заключили рекордное количество брачных договоров – более 250 тысяч. Особый интерес к таким соглашениям проявляют молодые люди до 25 лет.
4: Утро на радио «Звезда».
10: В России зафиксировали появление гибрида белого и бурого медведей. Необычный зверь обитает на острове Кунашир на Курилах. Ученые говорят, что скрещивание видов произошло из-за климата. Таяние арктических льдов вынуждает белых медведей смещаться на юг, а бурые продвигаются на север. Как медведи вообще появились на нашей планете? Какие считаются самыми крупными? И от чего зависит их окрас и рацион? Ким Андреев изучил медвежий вопрос.
11: Все началось примерно 25-30 миллионов лет назад, когда на Земле появился цефалогал. Внешне он напоминал среднюю собаку или крупного енота. Кроме размеров, ключевое отличие от современных медведей – это лапы. У цефалогала они были длинными и легкими, что было важно для быстрого бега. Но в процессе эволюции функционал конечностей стал меняться, рассказывает ведущий научный сотрудник Дарвиновского заповедника, кандидат биологических наук Андрей Кузнецов.
12: Жизненная форма медведей, она пошла в сторону использования лап не только как средство передвижения, но это и средство и охоты, и борьбы, и лазания по деревьям. У предковой формы, которая стоит в основе между медведями и енотами, такого нет. Хотя еноты могут лазать, но не настолько хорошо, как медведи. У них есть 4 хорошо вооруженных лапы. Удар медведя передней лапой может свалить копытное животное одним ударом.
11: Первые медведи были относительно небольшими, до 1,5 метра. Внешне напоминали современных малайских. Необходимость добывать себе пищу в борьбе с другими видами сделали их сильнее и массивнее. Но далеко не все стали мясоедами. Панды и очковые медведи питаются только растениями. Медведь-губач предпочитает насекомых. Бурые любят орехи и ягоды. На 100% плотоядным считается только белый медведь. Он же самый большой, весом до 1 тонны, продолжает Андрей Кузнецов.
12: Это важно, особенно в условиях обитания на крайнем севере, где живут белые медведи. Там же очень холодно, и потом ему приходится плавать много. Ловить тюленей – это основная его добыча. Находиться в ледяной воде – это тоже отнимает большое количество тепла. И поэтому для него вот это вот увеличение размеров, оно было очень выгодно.
11: Кстати, белые медведи еще и самые молодые. Вид сформировался в результате переселения некоторых бурых медведей на север. Те особи, у которых шея была длиннее, успешнее охотились в воде, а с более светлой шерстью было проще подкрадываться к добыче на снегу. И со временем мех полностью утратил коричневый пигмент. Впрочем, белые пятна есть не только у северных видов. Тот же гималайский медведь рождается с узнаваемой белой шерсткой на груди. Но тут уже другие причины. Говорит заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.
13: Это видовой признак, такая белая полоса. Это в результате эволюции сформировалось. Вот он может быть ближе всех к енотам и состоит. Он древолаз, он особый вид, он же с буром не скрещивается, как и очковый, как и тяньшанский, как и другие медведи, которые пошли своим путем.
11: А вот самым древним видом медведей из ныне живущих считаются панды, которые обитают на нашей планете без малого 20 миллионов лет. Их уникальный черно-белый окрас ученые объясняют компромиссным камуфляжем, который работает по частям. Белые участки – морда, шея, живот и спина – помогают прятаться на фоне снега и льда в горных районах зимой, а черные лапы и плечи сливаются с густой тенью леса в весенний и летний периоды. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Этот день в истории. 3 октября.
14: день учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
15: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
14: Третье октября. Этот день в истории.
15: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма «СВ» – «Святой Владимир» под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
14: Этот день в истории.
16: Радио «Звезда».

0: звезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Эндокринологи назвали яблоко продуктом, который снижает уровень плохого холестерина. А что, бывает и хороший?
3: Отвечает эндокринолог Алексей Калинчев.
4: Разговоры про плохой и хороший холестерин – это разговоры про прогрессирование атеросклероза и профилактику атеросклероза. Итак, для того, чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, необходимо соблюдать принципы правильного питания, бороться с лишним весом. В первую очередь речь идет про ожирение, естественно, и употреблять пищевые добавки омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты. В простонародье называется рыбьим жиром, но это неправильное название. Профилактическая доза омега-3, сразу скажу, высокая, 3-4 грамма в день, постоянно, пожизненно. Еще один важный момент. Омега-3 – это только профилактика атеросклероза. Если атеросклероз уже есть, например, у человека был инфаркт миокарда, или есть атеросклеротические бляшки магистральных сосудов, сонных, позвоночных, например, то омега-3 применять поздно. Это как при циррозе печени. В народе говорят, поздно пить боржоми. В таком случае надо употреблять серьезные лекарственные препараты, называются статины. Их назначать может только врач. И назначают они обычно как вторичная профилактика атеросклероза. Как первичная профилактика используется только при наследственной гиперлипидемии, например, там, ранние инфаркты миокарда, в родословной там, и так далее. В основном как вторичная профилактика.
1: Очень важные вопросы.
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища Иоанна Безземельного.
6: Норфолк – одно из самых восточных графств Британии. Примерно с 13 века здесь две главные достопримечательности. Это местные болота, а также легенда об утраченном тут богатстве английского короля Иоанна Безземельного. Кстати, в тех самых болотах.
5: Цена вопроса.
6: Королем Иоанн был незадачливым. Потерял Нормандию, разругался со своими баронами и вступил в войну с французским принцем Людовиком. Пока соперник осаждал очередной замок, король решил перепрятать часть драгоценностей. По его приказу в обозы погрузили все ценное. 143 золотые чаши, 14 кубков и столько же серебряных блюд, 40 поясов, 6 застежек, 16 посохов и 52 кольца. А еще королевские регалии, среди которых 2 креста и 3 гребня из чистого золота, а также сосуд, украшенный жемчугом. Подарок Папы Римского.
5: Кладоискателей.
6: Доподлинно неизвестно, что случилось с королевским обозом. Но до конечной точки он так и не добрался, потерявшись где-то в лесах и болотах Норфолка. Земля разверзлась и произвела водовороты, которые тянули все – и людей, и лошадей, и золото. Напишут об этом дне британские монахи. Король выжил, но спустя неделю скончался от инфекции. С тех пор о судьбе сокровищ ходят разные легенды. По одной из версий, золото еще тогда украли французы и вывезли к себе на континент. Другие убеждены, все богатства перед смертью монарха растащили бароны. Но есть и те, кто верят. Сокровища Иоанна Безземельного все еще покоятся на дне болот. Иначе как объяснить недавнюю находку британского фермера, который у себя на участке в Норфолке нашел железные гвозди от старой английской телеги, а рядом металлическую застежку, которой в 13 веке англичане крепили свои плащи.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Река истории. История реки. Волга.
0: Летом 1942 года, когда немецкие войска вплотную подступили к Волге и перерезали связь с центральной частью страны, река для героических защитников Сталинграда стала настоящей дорогой жизни. По реке поступали снаряды и техника, по реке вывозили раненых. Однажды санинструкторы 13-й гвардейской дивизии увидели, как к пристани на самодельной тележке подвозит раненых какой-то мальчишка. Это был Олег Бурковский. Его отец – военный летчик, мать – врач-хирург. Оба ушли на фронт в 41-м. Олег остался в Сталинграде с бабушкой. В 42-м, когда фашисты пришли в город, мальчику было 14 лет. Как-то пошел он за водой на Волгу, а когда вернулся, увидел, что бабушкин дом разбомбили, а сама она погибла под завалами. Мальчик остался совсем один. Вместе с другом Валькой Соловьевым он начал помогать раненым, а когда и Валька погиб при артобстреле, Олег впрягся в тележку один. Так его и заметили санитары и отвели к командиру дивизии.
7: «Товарищ Родимцев, Александр Ильич, давно этого пацана наблюдаю. Он больше 20 человек к переправе вывез. Родителей нет, ходит явно голодный, но работает как черт».
0: Уже через 15 минут после встречи с Родимцевым Олега одели по-военному. Правда, брюки подрезать пришлось, длинноваты оказались. Так Олег стал сыном 34-го стрелкового полка 13-й гвардейской дивизии. И не просто сыном, настоящим солдатом.
5: Волга. Река истории. История реки.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные поразили в Киеве северный автотранспортный мост через Днепр. По нему шли переброска войск и военные грузы ВСУ. Также уничтожен логистический центр «Гостомель» и судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в Одессу. Ранее удары наносились по Южному мосту. После атак власти Киева ограничили движение, что вызвало транспортный коллапс. Мэр назвал ситуацию драматичной, а местные СМИ сообщают о массовом оттоке жителей из Киева. Почти 50 тысяч военнослужащих приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр». Заключительный этап посетил Владимир Путин. Накануне он заявил, что задачи в ходе учений решаются с учетом опыта специальной военной операции.
2: Проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». Оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней на управление войсками при отражении внешней агрессии.
1: Российского лидера на полигоне Чебаркульске сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнусбек Евкуров. Кроме того, присутствовали и главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. Инцидент на борту самолета компании Fly Dubai был терактом, заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Второй пилот нанес удар капитану самолета аварийным топором и попытался перехватить управление. В свою очередь СМИ раскрыли личность террориста. Предположительно, это 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. 30 сентября на рейсе Дубай-Тель-Авив злоумышленник направил самолет к земле, но пассажиры обезвредили его и выровняли курс. Лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. Россия добивается освобождения 20 моряков с арестованного в Индии танкера «Юнити». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Судно под флагом Камеруна задержали в мае из-за финансовых претензий к судовладельцу. Танкер стоит на якоре у порта Парадип. Жизни моряков в безопасности, сказали в МИД. Жалоб на продовольствие нет. Дипломаты призывают Индию принять меры для освобождения экипажа. Проект нового порядка проведения обязательного медосвидетельствования водителей разработали в Минздраве. Планируется, что медицинские заключения будут формироваться в электронном виде, а на госуслуги придет уведомление о необходимости прохождения обследования, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе министерства. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Тибетская диаспора в Индии. Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
1: Область знаний.
3: Тибетская диаспора в Индии существует с конца 50-х годов 20 века. Главный вопрос, на который нужно ответить, как же она там оказалась? Потому что Тибет — это совершенно не индийская территория. Дело все в том, что Тибет долгое время был закрытым отдельным государством, буддийским государством. Буддизм появляется в Индии примерно в 6-5 веке до нашей эры и распространяется по торговым путям в другие страны Азии, в Юго-Восточную Азию, на Шри-Ланку. По шелковому пути распространяется в Среднюю Азию и Китай, и в том числе попадает в Тибет через Непал. Тибет на тот момент был союзом, скорее всего, племен, таких полукочевых скотоводческих племен, когда туда пришел буддизм, и буддизм туда пришел достаточно поздно, это где-то 9 век нашей эры. Но буддизм пришелся очень ко двору в Тибете, он очень приглянулся местным правителям, и они решили использовать его как некую такую консолидирующую идею, как раз-таки, чтобы сплотить вот эти вот разрозненные племена в единую нацию. Поэтому буддизм становится государственной религией, священные тексты переводятся на тибетский язык. Что интересно, сегодня большинство текстов буддийских на санскрите было утеряно, но они сохранились в тибетском переводе и переводятся обратно теперь. Таким образом, тибетская культура буддизм сохранила. Более того, буддизм становится государственной религией, причем настолько популярной и специально популяризируемой правящей верхушкой, что в среде аристократии считается хорошим тоном отправить кого-нибудь из своих сыновей или дочерей в буддийский монастырь. Так как традиционно семьи многодетные, один или два ребенка, традиционно в Тибете всегда отправлялись в монастырь, считалось, что таким образом семья может получить

0: Хан учреждает для своего наставника из Тибета титул Далай-лама, то есть великий лама, великий учитель. И, в общем-то, этот титул будет существовать с 17 века до нынешних дней и будет обозначать не только великого наставника, но и правителя Тибета. При помощи монгольских ханов насаждалась буддийская теократия в Тибете и достаточно быстро заменилась светская власть на власть религиозную. То есть Далай-лама стал не только религиозным наставником и учителем всех тибетцев, но и их правителем, государственным лидером. Такой расклад сохранялся вплоть до 50-х годов XX века. Титул Далай-ламы – это интересная достаточно вещь, потому что он не передавался по наследству, в отличие от королевского титула в европейских государствах или в дореволюционной России, так как Далай-лама – это монах, он не может иметь детей, соответственно, он не может иметь каких-то потомков, которые унаследуют его титул. Тогда возникает вопрос, а как же, собственно, этот титул передавался? Дело все в том, что в буддизме существует учение о реинкарнации, о перерождении живых существ. Согласно буддийскому учению, все мы с вами находимся в колесе сансары и постоянно перерождаемся. Есть 6 вариантов, как мы можем родиться. Это либо люди, животные, голодные духи, обитатели ада или даже боги и демоны. Так что можно вот родиться в одном из этих вариантов. Соответственно, Далай-лама тоже перерождается. Но Далай-лама – это не простой человек, естественно, потому что он наделен определенными качествами экстраординарными. Это перерождение бодхисаттвы, то есть некого высшего существа, бодхисаттвы по имени Авалокитешвара или бодхисаттвы сострадания. Бодхисаттва – это достаточно позднее явление в буддизме. Оно обозначает живое существо, причем это не обязательно человек, это может быть и животное, и даже дух или демон, но это существо достигло просветления, но при этом отказалось уходить в нирвану, потому что оно настолько сострадает всем остальным, кто просветления не достиг, что отказывается добровольно от ухода в нирвану до тех пор, пока все живые существа не достигнут просветления. Ну, согласитесь, благородная цель. Так вот, один из таких бодхисаттв – это Авалокитешвара, который, как считают тибетцы, и перерождается регулярно, воплощаясь в лице Далай-ламы.
1: Тибетская диаспора в Индии.
2: Область знаний.
0: Таким образом, когда умирает Далай-лама, начинаются поиски его преемника, его перерождения. По-тибетски это называется тулку, перерожденец. А как это происходит? Достаточно интересная процедура. Обычно делается все-таки какое-нибудь предсказание. Либо предыдущий Далай-лама оставляет некоторые пожелания, некое завещание, где приблизительно территориально можно искать его наследника. Либо астролог вычисляет по звездам и по различным знакам, гадательным практикам и так далее, вычисляет, где может переродиться следующий Далай-лама. В это место отправляется специальная делегация монахов, которая разыскивает ребенка, подходящего по возрасту. Чаще всего это где-то дети в районе 3 лет. Это не совсем младенцы, это уже более-менее сознательные и даже говорящие дети, которым можно устроить экзамен специальный. Этот экзамен проходит следующим образом. Как правило, берутся некоторые вещи, принадлежащие предшественнику, и берутся такие вещи-пустышки. Ну, например, несколько комплектов четок, несколько комплектов каких-то ритуальных предметов, среди которых есть те, которыми пользовался предыдущий Далай-лама. И ребенку все это раскладывается перед ним, ему предлагается выбрать из этого. Не говорят зачем, не говорят что, просто вот, пожалуйста, выбирай. Если ребенок выбирает предметы, принадлежащие предыдущему Далай-ламе, то, скорее всего, он является перерожденцем. Как раз-таки вот последний Далай-лама 14-й, ныне здравствующий, в описании своей жизни в книге «Моя страна, мой народ», он как раз рассказывает о том, как проходил этот экзамен в его случае, и ему было предложено выбрать несколько предметов. Он выбрал очки своего предшественника Далай-ламы 13-го и сказал: «Это мое». Из этого заключили, что он и есть перерожденец. Что происходит дальше?

0: дальше с этим ребенком? Его забирают в столицу Тибета Лхасу, в специальную резиденцию Далай-ламы, дворец Патала, сегодня это музей. И, собственно, дальше начинается его долгое и сложное обучение, потому что Далай-лама – это монах, причем монах высокого уровня, он должен пройти все ступени обучения тибетскому буддизму, от простых каких-то азов до сложной логики, мироустройства, онтологии и так далее. Так и было до 20 века, пока Тибет не оказался в сфере интересов нескольких стран. В начале 20 века британцы пытались в Тибете свой протекторат устроить, но им это не очень удалось, потому что высокогорная страна, сложно туда добираться. Население местное встретило их крайне враждебно, потому что Тибет, а особенно Лхаса, были закрыты для иностранцев, и все иностранцы считались какими-то демонами, которые вторгаются на территорию Тибета, поэтому их встречали враждебно. Но, к сожалению, не всех встречали достаточно враждебно, и в частности, китайские войска коммунистического Китая в 50-е годы начали свою программу по мирному освобождению Тибета, как они это называли, потому что китайская компартия, ну, во-первых, расширяла свои зоны влияния, Тибет находится ближе к границам Индии, и Китаю было интересно получить вот эту границу, спорные территории. Ко всему прочему, еще и коммунистическая доктрина была против любой религиозной пропаганды. А Тибет на тот момент был теократическим государством. Там буддизму было подчинено все. Соответственно, китайское правительство сделало все, чтобы эту ситуацию исправить. В 1951 году было подписано так называемое соглашение из 17 пунктов, оно называется, или соглашение по мирному освобождению Тибета. Оно было навязано на самом деле Далай-ламе 14-му и его правительству, потому что тибетцы не могли сопротивляться китайской военной силе, они не были настолько хорошо вооружены и обучены для этого. И китайцы взяли их числом и силой. Поэтому, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, было заключено вот это перемирие.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Тибетская диаспора в Индии. Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
1: Область знаний.
0: Китайская сторона предлагала на бумаге сохранить и институт Далай-ламы, и буддизм, и вообще не трогать ни монастыри, ничего. Но по факту, конечно же, они начали конфисковывать имущество монастырей, конфисковывать земли, освобождать крестьян от гнета и прочее, и прочее. Конечно же, в первую очередь элита и аристократия тибетская были этим возмущены, потому что нарушался привычный им уклад жизни. Ну и, естественно, антирелигиозная вот эта китайская пропаганда очень не нравилась тибетцам, потому что вся их жизнь была связана с буддизмом до недавнего времени. Это повлекло за собой восстания антикитайские. В некоторых провинциях Тибета, в частности, в провинции Кхам, вспыхнуло достаточно кровопролитное восстание. Оно было очень жестоко подавлено. Опять же, просто силой китайцы подавили это восстание и дальше начали закручивать гайки. Многие советники Далай-ламы, его министры, рекомендовали ему покинуть Тибет, потому что, судя по всему, как они предполагали, и, видимо, не беспочвенно, Далай-ламе угрожала опасность быть заключенным в концлагерь и, собственно, там и сгинуть. Далай-лама достаточно долго противился этому решению, потому что не хотел покидать свою родину и свой народ, но в 1959 году был вынужден уехать в Индию, где он попросил политического убежища. И правительство Индии пошло навстречу Тибету и организовала для них такой анклав в штате Химачал-Прадеш. Это горный штат Индии. Там условия жизни наиболее приближены к тому, к чему привыкли тибетцы. Для них был сделан специальный город-государство под названием Дхарамсала, где была отстроена заново резиденция Далай-ламы, конечно, не такая помпезная, как в Лхасе, но тем не менее. И туда переехали крупные монастыри и крупные буддийские учителя, и вслед за Далай-ламой в Индию потянулись беженцы, многочисленные, много сотен тысяч тибетцев покинули свои дома и отправились за своим предводителем, за своим лидером. Дальше тибетская диаспора продолжала существовать на территории Индии, и им были сделаны различные добрые шаги со стороны индийского правительства. Для них строились монастыри, строились школы, строились больницы. Большое количество детей оказалось без попечения родителей, потому что многие родители отправляли детей, спасая их от китайского вот этого гнета, потому что, как утверждалось, китайцы навязывали не только свою идеологию, но они навязывали китайский язык, запрещали говорить по-тибетски, запрещали изучать его в школах, запрещали отдавать детей в монастыри, то есть прерывалась вот эта монашеская линия передачи. Чтобы все это как-то сохранить, родители отдавали своих детей тем, кто ехал в Индию, и, собственно, дети оказывались, ну, такими сиротами странствующими. Для таких детей были построены специальные детские деревни, которые по сей день существуют в Индии. Это такие школы, пансионаты, где эти дети живут и обучаются. Надо сказать, что в диаспоре было сделано большое количество усилий по поддержанию тибетского языка и культуры, и, естественно, буддизма как государственной религии Тибета. Было создано правительство в изгнании, так называемое, которое регулирует, собственно, жизнь тибетцев на территории Индии. Это очень интересно, потому что тибетцы, получается, не имеют индийского гражданства. Они могут его получить, но они предпочитают, в общем-то, оставаться такими независимыми. И никто их за это не порицает. У них есть что-то типа своего внутреннего паспорта, который называется «Зеленая книга». Чтобы его получить, нужно отчислять, ну, что-то типа налогов в казну вот этого правительства в изгнании, и тогда ты будешь иметь этот паспорт и иметь некоторые права, ну, например, ты сможешь голосовать. Надо сказать, что не все далеко тибетцы имеют эти зеленые книги, то есть они находятся такими людьми без документов на самом деле, без индийских документов, без тибетских документов. Но это им совершенно не мешает существовать.
6: Тибетская диаспора в Индии.
5: Область знаний.
0: Кроме того, различные программы были развернуты в области образования. Это как раз-таки система образования, которая должна была поддерживать в первую очередь тибетский язык, потому что через несколько десятилетий пребывания в Индии стали замечать, что дети и молодежь теряют вообще тибетский язык, потому что, ну, проще говорить на хинди, они много ездят, они уезжают в большие города, они вообще некоторые даже эмигрируют, и они перестают быть тибетцами, то есть они теряют вот эту свою тибетскость. Соответственно, необходимо было этот процесс остановить, иначе бы просто они перестали существовать как народ. Для этого были созданы специальные школы, которые сочетали в себе программу монастырского обучения и светского образования. Причем в плане светского образования Далай-Лама XIV, как очень дальновидный политик и вообще мыслящий человек, большой умница, он ориентировался на западные достижения, достижения западной науки. Во многом Далай-Лама XIV всегда говорит о том, что наука и религия должны не враждовать, а договариваться между собой. И существует большое количество программ, когда буддийские монахи работают совместно с учеными, например, там, с физиками или с нейрофизиологами, изучают, например, медитацию с научной точки зрения, различные вот эти вот альфа-волны в головном мозгу, которые вырабатываются в ходе медитации. Что изучают в вот этих вот тибетских школах? Ну, конечно же, тибетский язык и культуру, основы буддизма, основы светской этики, что тоже немаловажно, и различные предметы по выбору, причем большой упор делается на иностранные языки. Иностранными языками являются хинди, как ни странно, китайский все-таки, потому что нужно договариваться с этими оппонентами, ну и, естественно, английский, потому что он и в Индии широко распространен, и, конечно же, за ее пределами. Существуют специальные институты, которые поддерживают традиционную тибетскую медицину. Это тоже достаточно важная часть тибетской культуры. Тибетская медицина и астрология. Существует в Дхармасале институт тибетской медицины и астрологии, который выпускает врачей. При этом институте существуют клиники и больницы, которые при помощи вот этих традиционных способов лечения пользуют пациентов. Тибетская медицина известна своей диагностикой по пульсу, когда диагноз ставится только по биению вот сердца. Это очень интересно, и на основании этого диагноза вам выписываются препараты, которые вы тут же получаете за достаточно небольшие деньги. Прием врача тибетской медицины принципиально бесплатный всегда, потому что считается, что это некий дар свыше, который этот человек получил, и он не имеет права на этом наживаться, он должен помогать другим. И, конечно же, поддержание различных музыкальных, танцевальных и песенных искусств. Для этого существует институт традиционных зрелищных искусств, который как раз-таки набирает студентов, причем сейчас уже набирает не только тибетцев. В принципе, любой желающий туда может поступить и обучаться. Было бы желание. Там достаточно интересные программы существуют, в частности, различные фестивали тибетской культуры. Они в основном такие сезонные фестивали, приуроченные к празднику сбора урожая и так далее. Но что интересно, во время этих фестивалей проходят соревнования между группами студентов, им дается специальное задание. Например, они должны сами найти в древних манускриптах описание каких-нибудь танцев или песен, сами это все разучить. Преподаватели мне помогают, они только консультируют и направляют, а потом они представляют свой номер, и дальше жюри голосуют, кому присуждается там первое, второе, третье и так далее место. Ну и, конечно же, тибетская диаспора очень популярна сейчас среди белого населения, среди белых буддистов, потому что Далай-Лама активно выступал с лекциями за пределами Индии, известны его гарвардские лекции, и в 1989 году он получил Нобелевскую премию мира, что сделало его популярным вообще во всем мире. Это привело к тому, что многие традиционные небуддистские народности стали обращаться в буддизм и приезжать в Дхармасалу с визитами паломническими, учить тибетский язык или приезжать на учение Далай-ламы. И ежегодно очень большое количество туристов и любопытствующих можно встретить, разговаривающих совершенно на разных языках, в том числе активно ездят, конечно же, представители наших буддийских республик Бурятии, Калмыкии и Тувы.
6: Рассказывала младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11:30, в студии Богдан Ходаченко. На стратегическом учении «Центр-2026» российские военные впервые применили единую ударную систему поля боя, сообщил Ростех. В ее состав вошли танки «Прорыв», безэкипажный «Штурм», боевые машины «Спиридон», роботы «Импульс-М», РСЗО «Тосочка» и ракеты «Изделия 305». Вся эта техника действовала как единый организм, отметили в госкорпорации. Учение прошло на полигоне Чебаркульский и стало завершающим этапом боевой подготовки российской армии в этом году. Ночью Калужская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы ПВО сбили 13 дронов над Калугой и тремя округами. В результате падения обломков в Калуге повреждены многоквартирные дома. Есть пострадавшие. Им оказали помощь на месте, заявил губернатор Владислав Шапша. Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. Организована горячая линия для приема жалоб. Строительство второй очереди экспериментальных станций синхотрона «Сибирский кольцевой источник фотонов», сокращенно СКИФ, может начаться в 2028 году. Об этом агентству ТАСС сообщил замдиректора Центра коллективного использования СКИФ Андрей Бухтияров.
2: График пока предварительный у нас есть. На создание станции обычной, экспериментальной, нужно от 2 до 3 лет. Где-то год нужно на то, чтобы ее смонтировать и пусконаладить, отработать на ней все методики. Ну, соответственно, от 3 до 4 лет нужно на станцию в зависимости от ее сложности. Ну, то есть, если в 2028 году появится финансирование, грубо говоря, в 2031 году, в 2032 появится первая станция второй очереди.
1: Строительство синхотрона «СКИФ» было завершено в минувшем июне. После запуска он позволит заглядывать внутрь вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск всех 7 станций первой очереди для проведения экспериментов ученых планируется к следующему августу. Нобелевская неделя пройдет с 5 по 12 октября. В Стокгольме объявят лауреатов по медицине, физике, химии и литературе. А завершится неделя премии по экономическим наукам. Обладателя премии мира традиционно назовут в Осло. Официальные списки номинантов не публикуют. По правилам премии данные о кандидатах и процессе выбора может быть обнародован не раньше, чем через 50 лет. О погоде. В Москве на выходных ожидается прохладная погода без существенных осадков и с повышенным атмосферным давлением. Сегодня не теплее плюс 11, воскресенье до 13 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный, отношения с женщинами сложные, отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко, ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
2: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
2: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ «Святой Владимир» под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории.
3: Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
5: Его называют последним великим королем Иерусалима. Про него слагают легенды и снимают фильмы. Заклятый враг Саладина и защитник христианства. Балдуин IV прокаженный.
1: Как появилось это необычное прозвище?
5: На картинах XII века его всегда изображали в перчатках, а иногда и в железной маске. Юный король Балдуин с детства неизлечимо болен проказой. Но видимый изъян он с лихвой компенсирует воспитанием, храбростью и умом.

0: во время знаменитой битвы при Монжезаре ему всего-то 16, а он командует баронами вдвое старше себя и громит армию султана Саладина. Иерусалим спасен. С противником удалось заключить выгодный мир. Балдуин будет править 11 лет. А когда его не станет, священный город быстро падет. И тогда многие вспомнят славные времена Балдуина IV, прокаженного.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
3: Да уж, футболочка в 10 килограммов.
4: Перед глазами три богатыря Васнецова.
5: С таким весом и на коне удержаться, и мечом размахивать – это искусство.
2: Вот это вещь!
6: Изготовить эту сетчатую рубашку – значит испытать силу воли на прочность. Вместо ткани – килограммы железа. Вместо иглы – устройство для вытяжки проволоки. А само шитье – длительный процесс плетения колец. Но изделие того стоит. Кольчуга. Считается, что из всех видов доспехов она появилась первой, став наследием Древнего Рима. Другая версия отсылает в Иран, откуда кольчуга пришла в Европу, затем в Византию, а после оказалась на Руси. В X веке крупных центров по добыче металла здесь еще не было, поэтому доспехи клепали из доступной проволоки. Расход небольшой, а качество превосходное. Одна кольчуга – это примерно 25 тысяч железных колец по 10 миллиметров в диаметре. В общей сложности уходит примерно 800 метров проволоки. Чем колечки меньше, тем надежнее броня. Вся работа кузнеца – заклепывать и сваривать кольца. Технически это нетрудно, но процесс утомительный. На создание одной металлической рубахи уходит до полугода. Вес такой защиты может быть больше 10 килограммов. Кольчугу надевали обычно на стеганый кафтан под доспешник. Он защищал кожу от натирания.
2: Вот это вещь!
6: В X-XII веках кольчуга стала одним из главных доспехов княжеской дружины. Воины могли облачаться в нее целиком. То есть надевали не только кольчужные рубахи, а еще ноговицы. Защиту для ног и бармицу. Защиту для шеи и груди. Гибкая и прочная броня защищала от стрел и скользящих ударов меча. По сравнению с пластинчатым доспехом, она позволяла легче двигаться. А это важно в бою. Кольчуги считались важным трофеем и стоили дорого. Цари преподносили их подданным как знак отличия. В Московской оружейной палате хранится кольчуга с медной бляхой и надписью «Князя Петров Ивановича Шуйского». Предположительно, эту кольчугу Иван Грозный послал в подарок Ермаку. Именно в ней отважный воин утонул в Иртыше, когда его отряд попал в засаду. Спустя примерно полвека доспех был захвачен в одном из сибирских городов и возвращен в царскую коллекцию. С появлением огнестрельного оружия кольчуги утратили свою значимость. Ныне это ценные артефакты. В России археологами найдено более 100 кольчатых броней, как в виде фрагментов, так и целых рубах. Спустя 1000 лет изделия оружейников продолжают восхищать своим видом и невольно наводят на мысль о богатырях земли русской.
2: Вот это вещь! История предметов. Полезна и не очень.
6: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
5: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В начале 40-х годов позапрошлого века по инициативе помещика Васильчикова, дворянина Сабурова и предпринимателя Попова между Волгой и Доном была построена узкоколейная железная дорога на гужевой тяге. 60 километров линии связали поселение Дубовка на Волжском берегу со станцией Качалинской на Дону. Прослужила дорога недолго. Ее быстро демонтировали из-за допущенных при проектировании ошибок. Но сколько-то прослужило. Вагоны по рельсам чугунки таскали лошади и валы. Местные чиновники в своих докладах называли ее «железной дорогой на конно-бычьей тяге».
1: Пути сообщения. Железная дорога на конно-бычьей тяге.
2: Логично было бы предположить, что ныне действующий Волго-Донской канал проложили по трассе бывшего переволока. Но нет. Весьма оживленный торговый путь всегда проходил чуть севернее Царицына, современного Волгограда. К середине 19 века значение перевоза между Волгой и Доном возросло. Шутка ли? По нему шли товары из причерноморских регионов в центр и на север России. Историк того времени писал:
3: благодаря своему выгодному положению Дубовка на Волге богатела от транспортировки грузов. Сюда сплавляли сверху лес, деготь, смолу, железо и хлеб, шедшие для кавказских войск, и в Ростов для заграничной торговли. Речку и Доном приплавлялись крымские и донские вина, сухие фрукты, свиное сало и другие произведения Южного края. Перевозка грузов производилась на тачках и фурах, в которые впрягались валы. Несмотря на массу быков у донских казаков и в окольных селениях, они не успевали удовлетворять действительные потребности.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Понятно, почему чугунку проложили из Качалинской до Дубовки. Предпринимателям казалось, что они поймали удачу за бычий хвост. Ожидали баснословных доходов. В июле 1846 года по новой железке покатились вагоны, запряженные быками и лошадьми. После чего посад Дубовка, в котором и без того к тому времени насчитывалось более 25 заводов, расцвел еще ярче. К маслобойным, кожевенным, пивоваренным, рогожным производствам добавилось производство сусликовое. С выделкой сусликовых шкурок, шитьем мехов и разного сусликового насильного верхнего платья и салатопней сусликового жира. Однако в первый же год работы еще новой дороги выявились существенные недостатки. Из 300 вагонов половина тут же сломалась. Донской конец ветки не доходил до реки 4 километра. Волжский всего 350 метров. Но обрывался на крутом подъеме. Владельцы грузов вынуждены были нанимать фуры на эти малые расстояния. А это дополнительные расходы. К тому же дорогу, построенную без насыпи, зимой заваливало снегом, а летом после дождей часто затапливало грязью. В 1852 году работу дороги остановили. А еще через 3 года часть путей продали на металлолом. Так закончилась история железной дороги на конно-бычьей тяге. Через 10 лет, в 1862 году, южнее, между Царицыным и Калачом, построили полноценную железную дорогу на паровозной тяге. Значение Дубовки как местного экономического центра снизилось. Однако сусликовое производство, говорят, там сохранялось до начала 20 века.
1: Железная дорога на конно-бычьей тяге. Пути сообщения.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
9: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения осужденного на конвоиров в поезде «Владикавказ-Адлер». Инцидент произошел в районе станции Муртазова в Кабардино-Балкарии. При выводе в туалет один из этапируемых завладел табельным оружием сотрудника Федеральной службы исполнения наказания и открыл стрельбу. Один конвоир погиб на месте, еще трое госпитализированы. Нападавший ликвидирован ответным огнем. В службе опровергли распространяемые сообщения о бунте. Речь идет об одиночном нападении. В России достаточно дизельного топлива, но на рынке бензина наблюдается незначительный дефицит. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти принимают все необходимые меры, чтобы покрыть нехватку топлива.
2: Правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности бензина, из близлежащих наших стран, ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Это дает нам дополнительный ресурс. Мы приняли решение о переносе ряда ремонтов заводов вправо. Это тоже дает дополнительный объем производства к балансу. Также на рынок поступает и топливо класса 4. Обязательное условие продажи этого топлива в соответствии с законодательством — это маркировка, с тем, чтобы потребители видели, что это топливо конкретного класса.
1: Новак подчеркнул, что около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. По его словам, они социально ответственно сдерживают цены. Россия планирует принять участие в мероприятиях группы 20, которые Великобритания проведет в следующем году. Об этом заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов. Он подчеркнул, что Россия остается полноправным участником G20, а попытки ограничить ее участие назвал недальновидными. Саммит пройдет 27-28 ноября следующего года в Манчестере. Великобритания планирует пригласить все страны двадцатки, включая Россию. Ключевой темой председательства Лондон объявил безопасность искусственного интеллекта. Ближайший саммит G20 состоится в декабре в Майами, куда уже приглашен Владимир Путин. Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых. По его словам, психотерапевт умер сегодня около 7 утра. Предположительной причиной смерти Рудых назвал возраст. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Фладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
2: Вот уже много лет я каждый раз смеюсь, когда слышу в рекламе нечто вроде «стоматологи всего мира подтвердили» или что-нибудь подобное. Потому что зубные пасты отличаются не качеством, а вкусом скорее. Но в ближайшее время ситуация может измениться, к моему большому удивлению.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Для начала скажу, что еще лет 15 назад было хорошее большое исследование, и международная группа ученых в ходе него сравнила пасты, которые якобы защищают от эрозии эмали, укрепляют эмаль, снижают чувствительность зубов, и обычные пасты. И не обнаружила никаких различий вообще практически. Более того, оказалось, что все пасты одинаково абразивны, и ни одна не может обратить истирание эмали в процессе чистки зубов. Зубная паста должна использоваться по назначению, служить слабым абразивным реагентом и помогать удалять с зубов остатки пищи, а также обеззараживать поверхность зубов и десен. Но ее нельзя использовать как лекарство, в том числе в ходе лечения от эрозии эмали или повышенной чувствительности зубов. И это все очень понятно. Но буквально на днях вышла интересная научная работа, в которой предлагается в зубной пасте использовать кератин. Это такое вещество, которое входит в состав человеческих волос и шерсти животных. И вот он-то теоретически способен восстанавливать поврежденную эмаль. А это уже совсем другое дело. В качестве преамбулы напомню вам, дорогие друзья, что до перехода к земледелию, то есть это 10 тысяч лет тому назад, кариес был крайне редким заболеванием, встречавшимся, может, в паре процентов случаев. Именно при кариесе разрушается эмаль. Однако сегодня кариесом страдают почти 90% взрослых и почти половина детей. Это происходит из-за неприспособленности человеческого организма к современным условиям жизни и чрезмерного употребления продуктов и напитков, содержащих много сахара. Конечно, хочется что-то тут придумать.
1: Наука на чердаке.

0: происходит, когда кератин вступает во взаимодействие с ионами кальция и фосфата, содержащимися в слюне. Ну, то есть это не совсем восстановление эмали, а скорее ее аналог, замена. В экспериментах ученые использовали кератин, извлеченный из овечьей шерсти. Этот белок также содержится в человеческих волосах, ногтях и коже. Входит в состав игл, рогов, копыт млекопитающих. По мнению исследователей, на основе кератина можно создать зубную пасту или гель, который будет наноситься на поверхность зубов. Предполагается, что такие средства появятся в продаже уже через 2-3 года. Применение кератина из человеческих волос или шерсти животных для восстановления зубов может стать альтернативой современным методам, которые применяют сейчас в регенеративной стоматологии. Сейчас для защиты и восстановления зубов врачи предлагают синтетические смолы, но косметический эффект сохраняется недолго, что требует повторения процедур. Кто будет огорчен новостью про зубную пасту из кератина? Предполагаю, что только стоматологи. Все остальные поблагодарят ученых.
1: Наука на чердаке.
2: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о вилке.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Первые вилки были двузубыми. Лишь в 18 веке немцы добавили третий и четвертый зубцы, слегка изогнули их, и получилось

0: идеальная вилка, которой можно и накалывать, и зачерпывать.
1: Факт второй.
0: Петр Великий возил в футляре личный набор столовых приборов – ложку, нож и вилку. Денщик носил их за царем повсюду. Если государя звали в гости, он ел только своими приборами.
1: Факт третий.
0: В 1606 году авантюристка Марина Мнишек явилась на свадьбу с Лжедмитрием в Кремль и сервировала стол вилками. Бояре были в шоке. Царь ест рогатиной, как чужеземец. Это стало одним из поводов для заговора. Самозванца убили, а вилку прозвали «чертовым хвостом» и забыли на сотню лет.
1: Факт четвертый.
0: В Таиланде вилку не подносят ко рту. Тайский этикет строг. Вилкой только перекладывают еду в ложку, а с нее, собственно, и едят.
1: Факт пятый.
0: В 2012 году французские мошенники ограбили банкоматы на 1 000 000 евро с помощью вилки. В момент выдачи купюр жулики подсовывали вилку в щель, блокировали.

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Позвольте, товарищи, у меня же все ходы записаны.
5: «Контора пишет», — сказал Остап.
4: «Это возмутительно», — заорал Одноглазый. «Отдайте мою ладью».
3: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
2: Автономка. Это когда все вместе, в одной упряжке. Надолго. Не на пару дней или неделю, а на 3 месяца под водой. В замкнутом пространстве. Одна ошибка и до свидания. На корм рыбам. Просто так на боевую службу не заступай. Сначала экзамен. По-военному отработка задач. Погружение на максимальную глубину, выход на связь с другой субмариной, учебные стрельбы. И только когда штаб дает добро, лодка уходит в поход. На борту с десяток, а то и больше ракет. Каждые несколько хиросим. Подводники знают, за ними обязательно будут следить. И свои, и чужие. А потому лучше всего стать невидимкой, спрятаться подо льдами. Тут спутники не засекут. А вот на чистой воде субмарину обнаружат даже на глубине 100 метров. Поэтому хорошо бы нырнуть метров на 250. Так точно не увидят. Экипаж подлодки несет вахту круглосуточно в 3 смены по 4 часа. Каждая смена завтракает, обедает и ужинает отдельно, между собой практически не общаясь. Тяжело. Правда, есть бонус – отсутствие морской болезни. Но это под водой. А в надводном положении лодку качают.
1: Полное погружение.
2: Автономка – это работа на пределе. Раз в день всех поднимают на малую приборку. У каждого его личный объект. Пульт управления, например, столовая или гальюн. Закрепленные участки не меняются. Поэтому, если уж начал драить туалет, драешь его всю свою подводную жизнь. Из развлечений на лодке турниры по шахматам и домино. Раньше пытались устраивать соревнования вроде толкания гири или отжимания от пола, но потом отменили. Из-за воздуха. В отсеках он искусственный, с повышенным содержанием СО2. Для сердца это опасно. Зато экипажу показывают кино. По правилам, субмарина обязана подниматься на перископную глубину раз в сутки, чтобы провести сеанс радиосвязи. Сама она ничего не передает, только ловит сигналы. Если оказались подо льдами, ищут полынью. А еще для каждой лодки есть 2 экипажа. Основной и дублирующий. После похода один экипаж сдает лодку другому, а сам уходит на отдых. И начинается следующая автономка.
1: 5 историй о подводных лодках. На радио «Звезда». Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
3: Кормовой флаг линейного корабля «Азов». 20 декабря 1827 года. Наваринская бухта в Ионическом море. Крупнейшее морское сражение объединенной эскадры России, Англии и Франции против турецкого флота. Русские боевые суда занимали центр союзной эскадры. Линейные корабли «Азов», «Гангут» и «Александр Невский» первыми вступили в бой. Капитаном «Азова» был командир 12-го флотского экипажа Михаил Петрович Лазарев. Под его началом служили будущие адмиралы лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гардемарин Истомин. За 4 часа непрерывного боя весь турецкий флот был разбит. Русский флагман «Азов» получил 153 пробоины, 7 из которых ниже ватерлинии. Но матросы корабль спасли и благополучно вернулись в родной порт. Через 9 дней, 29 декабря, по указу Николая I, экипаж «Азова» был отмечен особой коллективной наградой. Впервые за всю историю российского флота ему был пожалован адмиральский георгиевский флаг, который устанавливался на корме. В указе императора было сказано:
4: награждается
2: честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов.
3: Размеры флага впечатляли. 14,5 на 9,5 метров. Линейный корабль «Азов» прослужил на флоте еще несколько лет, до середины 1831 года. Впоследствии его кормовой адмиральский георгиевский флаг передавался другим боевым кораблям, носившим имя «Азов» или «Память Азова». Эта традиция продолжалась вплоть до 1917 года. И сегодня в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга бережно хранится тот самый знаменитый кормовой флаг линейного корабля «Азов».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Ученые Южноуральского госуниверситета в Челябинске вместе с коллегами из Китая создали новую технологию сварки металлов. А в обычную точечную сварку добавили мощные ультразвуковые волны. Это решает проблему соединения алюминия со сталью, где шов получался хрупким и мог треснуть. Ультразвук измельчает кристаллы и выбивает пузырьки воздуха, делая шов плотным. Прочность соединения выросла вдвое, а срок службы деталей почти в два раза. Технология позволяет создавать более легкие электромобили и самолеты. Ученые Ростовской области разработали программу для прогнозирования замора рыбы в Азовском море и снижения ее гибели. Система при помощи искусственного интеллекта заранее предупреждает рыбоводческие предприятия о приближении неблагоприятного периода. Это позволит сократить гибель рыбы до 30%, заявила глава Центра комплексной оценки экологической безопасности Ростовской области Ирина Ткачева.
2: То решение, которое мы предлагаем, оно поможет нам в дальнейшем минимизировать технологические и управленческие риски при максимальной вероятности успеха реализации решения задач. У нас прогноз, с учетом того, что мы планируем использовать новые технологии машинного обучения, да, и комплекс тех уже задач, которые решает искусственный интеллект, они будут минимизировать те самые сроки ожидания. Мы сможем давать прогноз за 20 минут вместо нескольких суток.
1: Ученые также рассматривают меры по регулированию развития сине-зеленых водорослей. Осужденный на 10 лет основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский создал для заключенных бумажный интернет. Он внедрил чат GPT в тюремную переписку через систему ФСИН-письмо. Теперь арестант может запросить юридический совет, список книг, подборку новостей или мониторить соцсети близких. Работает это так. Заключенный пишет письмо от руки. Бот распознает текст и сам ищет нужную информацию. Бот при этом не выполняет запросы, не прошедшие цензуру. Владельцам Android придется ждать сутки перед установкой приложений не из Google Play. Это ограничение уже действует в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а к Новому году распространится по всему миру. Новые правила касаются APK-файлов. Чтобы установить такое приложение, нужно включить режим разработчика, пройти проверку личности и выждать сутки. После этого разрешение будет дано на 7 дней или бессрочно. В Google заявляют, что пауза нужна для борьбы с мошенниками. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
11: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-0-05-891-65 от 3-го-02-2022-го.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
2: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
2: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
3: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на 1 год. А что такое 1 год старения мозга?
4: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
5: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга – является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаления, воздействия токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. 1 год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
1: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
6: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
6: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
2: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
1: На первый взгляд.
2: Портреты врут. Волнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
1: В чем изюминка?
2: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
3: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
2: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
1: Михаил Глинка. Человек с изюминкой. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: 1869 год. Австро-Венгрия. Здание Венского императорского музея. Кабинет директора. Два специалиста по древностям, Бруно Бухер и Гуго Лейшинг, нетерпеливо расхаживают по комнате. Сегодня у них важная встреча с неким антикваром из Одессы. На часах полдень. Входит мужчина средних лет. Молча идет к столу, достает из потрепанного саквояжа какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки, и, развернув их, торжественно объявляет:
5: «Господа, перед вами тиара скифского царя Сейтаферна. Я прошу за нее 200 тысяч франков».
4: Специалисты ахнули. На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, лежал древний шлем, корона, изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Независимая экспертиза подтвердила: тиара настоящая. Да только вот цена оказалась непомерной. 200 тысяч франков или 90 тысяч рублей золотом. И это в 19 веке. Венский музей умолял продать сокровище в рассрочку, но одесский антиквар отказался. Деньги вперед и точка. Австрийцы едва не заплакали от горя. Если бы они только знали, что великолепный шлем-корона на самом-то деле искусная подделка.
1: Плутовство.
4: Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии, жили в Одессе, торговали колониальными товарами: чаем, кофе, табаком. Денег хватало только на содержание магазина. Большой прибыли он не приносил. И вот тогда Гохманы решили открыть антикварную лавку. Они переехали в Очаков, где наняли опытного мастера-ювелира.
5: «Это просто чудо, а не человек! Изя Рухомовский! Золотые руки! Он таки мог подделать все на свете! Брошки, пряжки, серьги! Денежки потекли ручьем, и мы решились на главную аферу в жизни – продать какому-нибудь музею нечто эдакое!» К примеру, фальшивую тиару скифского царя. Тем более, когда-то скифы жили в наших краях. Изя сделал работу за 2 месяца. Мы ему сказали, что это подарок нашему харьковскому другу-ученому.
4: Один из братьев увез тиару в Австрию, а когда Венский императорский музей не смог найти необходимую сумму, предложил корону дирекции Лувра. Баснословная цена французов не отпугнула. Они даже попытались занять 200 тысяч франков у парламента. Но не получилось. Депутаты отдыхали. Каникулы. В итоге деньги собрали парижские меценаты. И все остались довольны. Музей получил древний артефакт, а Шепсель Гохман богачом вернулся в Одессу. Беда пришла, откуда не ждали.
5: Обман раскрылся через 2 лет, когда французы задержали своего самого злостного фальсификатора картин. Его посадили, но этот болван прямо на суде, возьми да и скажи, мол, в Лувре на самом-то деле полным-полно подделок, в том числе наша знаменитая тиара. Вот тут-то все и началось.
4: Это был невероятный скандал. Корону еще раз отнесли на экспертизу, которая подтвердила – новодел. Местные газеты ликовали. Одна карикатура сменяла другую – Лувр в виде осла с тиарой на голове. А вот дальше произошло нечто странное. Знаменитую фальшивку из Одессы французы официально признали исключительным ювелирным украшением и даже поместили ее в музей декоративно-прикладного искусства в Париже. Вскоре мастер Рухомовский признался, корону сделал именно он. И его, человека, который про аферу ничего не знал, пригласили на работу в сам Лувр. Правда, имени заказчика Изя так и не назвал. Братья Гохманы остались на свободе. Как сказали бы в Одессе, картина маслом.
1: Шепсель и Лейба Гохманы.
0: Плутовство.
1: Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
6: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова. Отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5:00 вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По информации Министерства обороны, штурмовые подразделения 245-го мотострелкового полка группировки войск «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» и спецназа «Ахмат». Перед штурмом военные зачистили небо от ударных дронов ВСУ. Артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по противнику, который прятался в полуразрушенных домах. Закрепившись в селе, бойцы приступили к зачистке зданий и подвалов. Северяне продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на Харьковском направлении. Активная морская часть стратегических командно-штабных учений «Центр» прошла на Каспии. Была задействована вся акватория морского полигона. Подробности с места событий у моей коллеги Виктории Косогляденко.
2: Задействована вся акватория морского полигона. В строю все боевые корабли и катера. И даже бэки, они же безэкипажные морские дроны. Все, что держится на плаву. Главный в морском отряде флагман флотилии ракетный корабль «Татарстан». Проходит узкость и ложится на курс. Начинается самая важная работа. Нарушители у наших границ. Противник морем пытается забросить десант для высадки. На «Татарстане» готовят ракету к пуску. Парные залпы с берега и с корабля одновременно. Отработано. Эффектно, откуда ни взгляни, и надежно для защиты побережья от любых угроз с моря.
1: В масштабных международных учениях задействованы контингенты из России, Китая, Пакистана, Монголии, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Состояние двоих пострадавших при нападении заключенного в поезде Владикавказ-Адлер оценивается как тяжелое, еще двоих как средней тяжести, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. Четырем госпитализированным сотрудникам ФСИН сделали операции, угрозы жизни нет. Напомню, осужденный при выводе в туалет завладел оружием конвоира и открыл стрельбу. Один сотрудник погиб, нападавший ликвидирован ответным огнем. Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский умер на 88-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых. У Кашпировского резко упало давление, его увезли в больницу, где он скончался. Это произошло сегодня утром. Кашпировский стал знаменит в конце 80-х благодаря телесеансам психотерапии. В 93-м году он был депутатом Госдумы первого созыва от ЛДПР. В 95-м участвовал в переговорах с террористами в Буденновске и вывел часть заложников. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина. Мы отправляемся в Дмитров, один из древнейших городов Подмосковья. Был основан в XII веке, сохранил кремлевские валы и немало историй. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Геннадий Герасимов. Здравствуйте, Геннадий.
3: Добрый день.
2: Геннадий, начну с необычного вопроса. Почему Дмитров называют городом лягушек?
3: Некоторым дмитровчанам не нравится это сравнение, что у нас лягушачий край, но на самом деле, мне кажется, оно очень приятным, красивым. Более того, Владимир Даль, когда писал свою книжку «Пословицы и поговорки великорусского народа», я про эту историю тоже в своей экскурсии рассказываю, говорю, что он к нам приезжал, а мы ему и пословицы, и поговорки, и были-небылицы, и сказки, и присказки, все рассказывали. Он единственное, что в свою книжку взял, так в ней и написал: «Дмитровцы, лягушатники, болотники». Все. Но мы на него не в обиде, мы своих лягушек любим, обожаем. Уважаемые, уважаем, у нас в городе два фонтана, посвященных лягушкам, у нас в городе музей, посвященный лягушке, у нас в городе большая многоэтажная гостиница, которая называется «Принцесса Лягушка». И живых лягушек огромное количество, невероятное абсолютно, и они есть, встречаются и в центре города, но уж в близлежащих селах и деревнях это полчища.
2: Почему? Болотистая местность?
3: Болотистая местность, да. Довольно много воды, много водоемов. Дмитровский край вообще считается одним из самых водных краев Подмосковья, поэтому много лягушек.
2: Уверена, что у таких городов, как Дмитров, немало своих историй, которые передаются из уст в уста. Вот об этом давайте поговорим.
4: Городские легенды.
2: Геннадий,
3: да.
2: Есть ли какая-то легенда, которую вы лично очень любите рассказывать туристам?
3: Легенда недавняя, 20 лет назад она родилась, в тот момент, когда Валерий Васильевич Гаврилов, тогдашний глава города, решил установить еще один памятник Юрию Долгорукому. Памятник почти незаметный, крупный камень. И я тогда в культуре работал, пришел запрос: давайте что-нибудь придумаем про Юрия Долгорукого и его коня. На камне еще и подкова расколотая есть. Мы были в веселом расположении духа, и нас понесло. Что цыгане у князя с коня с подворья свели, да погоня была организована. Да конь не захотел от князя уходить, остановился, начал копытом по камню бить, подкову свою сломал, так у князя и остался. В администрации над нашей версией посмеялись, на камне написали надпись: «Родил князю Юрию сына, град основал крепок в Полюде, на реке Наяхрами, да со княгиней своей повелел заложить город. И кто до подковы прикоснется, тому и благо будет». Ну вот мы такую легенду сочинили, над нашей легендой посмеялись, взяли версию попроще, а нашу, подозреваю, кто-то потом слил в мультик про трех богатырей. Там это все есть, да. И князь, и цыгане, и подкова, и камень. И конь, кстати, есть.
2: А где сейчас этот памятник стоит?
3: Он стоит у нас в валу, в Дмитровском Кремле. Небольшой памятник. Такой еще один памятник Юрию Долгорукому и его коню.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Ну, скорее всего, и

0: Построен он был с конца 12 по начало 13 века. Про него тоже, кстати, есть легенда. В 1301 году приехали четыре князя в город Дмитров. Это был первый съезд русских князей. С целью положить конец междоусобице и совместными усилиями внешнему неприятелю отпор давать. Посидели, поговорили, мед пиво попили, пофоткались, разъехались. Через 4 года междоусобная война вспыхнула с новой силой. Но вот две легенды это подарило. Точнее, даже два факта подарило. Первый – это наш герб и флаг. На горностаевом фоне четыре короны как символ первого в истории съезда русских князей. Второе же, что подарило, это легенду интересную. А легенда такая. Князья приехали, естественно, не одни, с дружинами своими. Ну, никто же друг другу не доверял. Ну, и пока князья сидели, мед пиво пили да разговаривали, дружинники их от нечего делать, взяли да своими шаломами, наносили этот земляной вал. Спрашиваю потом, говорю, если кто в математике силен, попробуйте посчитать, сколько шеломов надо было принести, чтобы такой вал создать. Вот. А тогда он назвал довольно необычный, как Кремль он смотрится, и иногда спрашивают, а почему здесь не построили каменный? Ну, камня не было, а когда уже можно было строить из камня, тут в Москве началось каменное строительство. Естественно, камни в большей степени везли в Москву.
1: Путеводитель на радио «Звезда». История места.
2: Дмитров был основан в 1154 году, верно?
0: Да.
2: И его появление связано с Юрием Долгоруким.
0: Да.
2: И, в принципе, было бы логичнее назвать город, ну, я не знаю, Юрьев, например. Почему назвали Дмитров?
0: История такая. Князь в 1154 году поехал осмотреть западные владения своего княжества. Поехал он, естественно, не один, а с дружиной своей немалой, да с обозом большим. Ехал он, выехал как-то вечером на берег речки, посмотрел по сторонам, залюбовался. Красота необыкновенная, птички поют, листочки шуршат, лягушки квакают так, что уж птичек заглушают. Посмотрел он по сторонам, оглянулся назад на чуть подотставшую дружиной обоз и увидел, что в середине обоза ехала его супружница, его княгиня, которая вот-вот должна была родить князю ребенка. Вдруг от середины обоза отсоединяется всадник и стремглав скачет к князю. Не доезжая чуть-чуть до Юрия Долгорукого, он кричит: «Княже, останавливаться надо! Повитух сказала, княгиня рожай!» Растерялся князь. Что делать? Как быть? Сейчас его супружница, его княгиня. Родит ему ребенка где-то среди озер, болот, лягушек. Не расположиться удобно, ни костер развести, ни воду нагреть. Что делать? И вдруг увидел князь в наступающих сумерках вдалеке на пригорке загорелся огонек. И повелел он дружине и обозу двигаться туда. И вот здесь, в старой русской избе, в старинном русском селении, княгиня родила князю ребенка, мальчика, которому дали имя Всеволод. Позднее, с течением времени, при крещении дано было ему второе имя – Дмитрий, в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, а князь Юрий Долгорукий повелел заложить на месте рождения своего сына город и назвать его Дмитров, в честь сына. А из тех самых пор святой великомученик Дмитрий Солунский является небесным покровителем нашего города. Так вот, так это было не так неизвестно. Тогда же соцсетей не было, нельзя было снять сторис и залить в соцсети. Но летопись того времени говорят.
2: А все-таки это летопись, а не легенда, потому что это слушалось, как будто я легенду слушаю об основании.
0: Ну, я ее немножечко разукрашиваю, да, понятно, красивыми историями, но в летописи сказано, в году 6663 от сотворения мира родил князь Юрию сына. В Полюде на реке Наяхрами да с княгиней своей повелел заложить город и назвать его Дмитров, а сына назвать Всеволод. Так что вот в честь сына и назван.
2: Дмитров чуть постарше Москвы, да?
0: Нет, помладше, на 7 лет.
2: Да, 1147-1154, конечно. Но, тем не менее, два города, 12 век, находятся недалеко друг от друга. А в чем их задачи были похожи в то время и в чем они отличались?
0: Задача княжеская вотчина. Постепенно они разделялись. Всеволод, кстати, отдал Дмитровское княжество своему сыну, старшему Константину. И какое-то время они соперничали, какое-то время были равными, но потом Москва пошла с середины дистанции вперед и, соответственно, стала столицей нашей Родины.
2: Но Дмитров удачное было расположение, географическое?
0: Географически очень хорошее, стоит на реке Яхрома, судоходная река, можно переплавлять грузы, можно собирать налоги с проплывающих.
2: Я почему задала этот вопрос? Как вы считаете, Геннадий, почему Дмитров все-таки не стал большим столичным городом?
0: Возможно, из-за той самой влажности, которая у нас достаточно большая, возможно, из-за того, что он все-таки деревянный, камней там нету. Это под Москвой потом нашли каменное строительство, смогли сделать. А возможно, это скопление каких-то случайностей, когда чей-то князь оказался чуть более сильным, чем его сосед.
2: Удачливее, да.
0: Да.
2: Если представить Дмитров несколько столетий назад, кто здесь чаще всего встречался на улицах? Князья, торговцы, не знаю, купечество, кто?
0: Купцов было огромное количество, их было действительно очень много. У нас купеческий город, большой купеческий.

0: греческий город. До определенного момента, естественно, была и дружина у нашего князя. Наверное, все-таки в большей степени купцы и люди с ними связаны, потому что, ну, на самом деле, все центральные улицы у нас, они купеческими домами были застроены.
1: Мы начали с лягушек, пришли к городу, который строили на важном перекрестке дорог и водных путей, но после небольшой паузы выйдем в центр Дмитрова и разберемся, почему его Кремль совсем не похож на привычную туристическую открытку.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Я сегодня в Дмитрове. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Геннадий Герасимов. Геннадий, прежде чем мы отправимся гулять по городу, я хотела бы все-таки вернуться к истории и задать вот какой вопрос. Как вы считаете, какой момент истории города незаслуженно остается в тени?
0: Ну, если можно, я очень кратко два момента воспроизведу. Первый – это 1610 год, когда пришли польско-литовские войска под руководством Лисовского и Сапеги. Пришли они после осады Троицы Сергиева монастыря, и то, что они устроили в Дмитрове, это по-другому как геноцид народа не назвать. Выжжено было практически все, убиты практически все люди. Дмитров перестал быть как городом. А второй момент – это 1932-37 год. Дмитров – это центр Дмитлага, центр по строительству канала имени Москвы. По сути дела, с этого момента начинается рост Дмитрова, потому что на момент начала Дмитлага в Дмитрове проживало около 8 тысяч человек. Сейчас мы вышли уже на 80, и вышли мы довольно быстро, и самое главное, площадь Дмитрова серьезно увеличилась, и такая большая стройка, как Дмитлаг, да, с канала, она все-таки повлияла, очень серьезно повлияла на развитие Дмитрова.
1: А сколько по площади Дмитров, кстати?
0: Навскидку сейчас не скажу, он достаточно серьезно вытянут вдоль канала и вдоль реки Яхрома. А еще один момент, невозможно не упомянуть, это 41-й год. Потому что мы как-то совсем забыли, что немец был остановлен возле Дмитрова, возле Яхрома, на Перемиловской высоте. И не зря наш знаменитый поэт написал, запомните, от этого порога в лавине крови дыма и невзгод здесь, в 41-м, началась дорога. Победоносный 45-й год.
4: Прогулка по городу.
1: Геннадий, как вы считаете, на Дмитров достаточно одного дня для прогулки или все-таки лучше два дня заложить?
0: Я бы посоветовал приехать в Дмитров и остаться там навсегда. Но если ставится цель прогуляться по Дмитрову, то, наверное, и за один день можно многое увидеть. Но за два дня я бы все-таки повел людей не в промышленную какую-то часть, а по старинным улочкам провел. По городку, который у нас остался в разных местах города Дмитрова от того самого Дмитлага, улица Инженерная, Шлюзовая, где стоят дома с барачного типа. Я бы завел их обязательно в Борисоглебский монастырь. Два дня – это хороший вариант.
1: Есть ли в современном Дмитрове место, где особенно легко представить древний город Юрия Долгорукова?
0: Ну, наверное, все-таки это деревня Святогорова рядом с Дмитровым, вот там прямо реально можно представить древний город Юрия Долгорукова.
1: То есть не исторический центр Дмитрова.
0: Ну, исторический центр Дмитрова, если бы восстановили деревянные крепость на валах, то да, это было бы очень похоже, но если хотите именно княжеский город увидеть, то это вот Святогорово. Уникальное абсолютно место, оно входит в Радонежскую тропу, это тропа, по которой Сергей Радонежский ходил из Сергиева Посада в Москву и так далее. В 80-х годах 20 века государство построило несколько домов в старинном русском стиле, это абсолютное...
1: Далеко от Дмитрова?
0: 15 минут езды.
1: На машине?
0: Да.
1: А все-таки, что осталось от Юрия Долгорукова именно в Дмитрове? Представим тот самый город Юрия Долгорукова, вернемся в Дмитров, может быть, рядом с каким-то памятником Юрию Долгорукому или, извините, сейчас за глупость скажу, музей-квартиру какую-нибудь зайти.
0: Все-таки, наверное, вал это в наибольшей степени, оно попозже него, естественно, было построено. Селение, в которое приехал Юрий Долгорукий, оно вообще считается, что это где-то 8-9 век нашей эры. То есть он не на пустое место приезжал. Естественно, от того момента ничего не сохранилось. Но вот вал – это, наверное, самое главное.
1: Кстати, вот эти кремлевские валы, я на картинке, правда, видела, они как-то окружают собор.
0: Да.
1: Вообще он длинный по площади?
0: 990 метров в длину он у нас, и от 7 до 10 метров в высоту. И построен по законам фортификационном тогдашнего времени в форме яйца.
1: Можно подняться на этот вал?
0: Да.
1: И какой обзор открывается?
0: Я всегда советую после своей экскурсии людям подняться на вал, прогуляться по нему, потому что он действительно как-то по-другому раскрывает город.
1: То есть как по крепостной стене, да?
0: Да, и красиво, невероятно. И самое главное, что город немножечко меняется в плоскостях, то есть по-другому на него смотришь. И еще один интересный и красивый момент, не про Юрия Долгорукова, но про 19 век. Если поднимаешься на вал, то идешь по нему от Юрия Долгорукова к Никольским воротам, то с левой стороны видишь современный город Дмитров, а с правой стороны видишь город Дмитров 19 века, потому что все здания, которые там стоят, они в большинстве своем были построены в 19 веке.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Внутри Кремлевского вала находится Успенский собор. Вот если смотреть на него как на памятник архитектуры, то что в нем особенно интересно?
0: Он очень необычный. Я всегда говорю, что мы, конечно, дмитровчане, может быть, как тот кулик, который свое болото хвалит. Но он действительно очень необычный, второй такой найти практически невозможно. Я, по крайней мере, не нашел нигде, хотя много путешествую. Построен он в 16 веке, 1507-1533 год. Приблизительно он строился, проект этого храма нарисовал, начертил для города Дмитрова итальянский зодчий Оливис Новый, который приехал в Москву, чтобы достроить, доделать кремлевские стены нашего центрального московского Кремля. Также он построил и Большой Кремлевский дворец предыдущий, и Архангельский собор московского Кремля, усыпальницу русских царей. Так что человек большой, огромный, и приложил немножечко руку к становлению нашего города.
1: Ну, то есть обойти вокруг Успенского собора, можно туда внутрь, как я понимаю, зайти.
0: Да, да.
1: А что еще внутри этого Кремлевского вала?
0: Внутри этого Кремлевского вала дворик присутственных мест, это там, где государеву службу исполняли в 19 веке, казначейство, городская тюрьма, невероятные красоты Елизаветинская тюремная церковь, бывшее дворянское собрание. В общем, там есть что посмотреть, есть где побродить. Очень красивый, очень уютный яблоневый сад. Дмитров вообще очень славится своими яблоками. Настолько славится, что раз в два года у дмитровчан есть проблема, где бы найти знакомых, незнакомых, кому можно
1: отдать, да, яблоки.
0: Сбагрить яблочки.
1: Выходим из Кремля, куда идем дальше?
0: Я бы прошелся по улице Кропоткинской, зашел и прошел потом мимо музея лягушки, тот, о котором я уже упоминал, очень уютное место.
1: И а там... что там, кстати, находится, музей лягушки?
0: Там немного собранной истории города Дмитрова и огромное количество лягушек со всего света. Каменные, деревянные, тряпочные, какие угодно лягушки, их везут со всего света, отдают в музей. Есть лягушки с Новой Зеландии, с Австралии, с Америки, с Бразилии и так далее и тому подобное. Огромное количество работ дмитровских мастеров, сувенирной продукции и картинная галерея. Далее проходим еще чуть дальше и доходим до дома князя Голицына, в котором он жил в завершении своей жизни. Разворачиваемся в обратную сторону, идем по улице Лиры Никольской до Борисоглебского монастыря. Я в монастырь завожу людей, точнее, подвожу к монастырю и отправляю их туда прогуляться. И мне всегда очень интересно наблюдать за тем, как люди возвращаются обратно. Вот у них начинается вот это одухотворенное лицо.
1: Другие глаза?
0: Да. Я ничего им не говорю. Для меня Борисоглебский монастырь место такое сакральное. Я его очень люблю. Мне там очень уютно, мне душа там отдыхает. Людям я этого ничего не говорю. Говорю просто, что вот сейчас зайдите в монастырь, прогуляйтесь там, я вас здесь жду. Возвращайтесь, 5-10 минут вам хватит. Вот они возвращаются, горящие глаза, какое-то такое умиротворение на лице. Далее возвращаемся, опять же, по улице Минина, допустим. Проходим на улицу Кропоткинскую, подходим к памятнику Петру Алексеевичу Кропоткину. Смотрим на два дома наших купцов, которые, к сожалению, сейчас затянуты сеткой. Их начинают реставрировать. И, надеюсь, когда их доделают, когда их достроят, это будет необыкновенной красоты. Они действительно красивые, они достойны этого купца Клятого и Новожиловых. А дальше можно вернуться, опять же, к дому, в котором жил Петр Алексеевич Кропоткин.
1: Мы сегодня в Дмитрове. Мой путеводитель Геннадий Герасимов, гид-экскурсовод.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
4: Продолжим после новостей.

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие три минуты расскажу о путешествии и туризме. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в выездном туризме. Об этом агентство ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевозки. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовал планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Скорее всего, ближе к дате поездки цена будет выше. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о необходимости создавать в России новые национальные туристические маршруты по аналогии с «Золотым кольцом». По его словам, расширять само «Золотое кольцо» не стоит. Лучше анализировать его успех и повторять. Уманский считает, что в стране должно быть несколько таких маршрутов. Они должны быть хорошо продуманы, уникальны и объединять разные регионы. В качестве примеров он предложил Кавказ, Север с Мурманском и Архангельском, а также Дальний Восток и Сибирь. Россиянам не стоит привязываться к одной дате вылета на отдых и всегда сравнивать курорты внутри одной страны. Рекомендации, как сэкономить на стоимости тура, дал глава одного из агрегаторов туров Илья Юртаев. По его словам, перенос на 2-3 дня может заметно снизить цену. Также стоит сравнивать не только страны, но и курорты внутри одной страны. Дешевый тур не всегда выгоден. Важно смотреть на рейтинг отеля, питание, багаж и трансфер. Объявлены финалисты Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». В очный этап в Москве прошли 72 заявки из 40 регионов. Премии награждают тех, кто создает и продвигает полезные путешествия по России. В этом году участие приняли более 17 тысяч претендентов. Среди номинантов – музеи, туроператоры, гиды и разработчики IT-сервисов. Эксперты оценивали проекты по общим и уникальным критериям. Сейчас для участников идет просветительская программа, а финалисты готовятся к очным защитам. Победители получат профессиональное признание и возможность для развития своих проектов. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
8: Я сегодня в одном из древнейших городов Подмосковья – Дмитров. Мой путеводитель Геннадий Герасимов, гид-экскурсовод. Геннадий, продолжаем гулять. что за скульптуры на Кропоткинской улице?
9: Символизируют они горожан 19 века, установлены были в 21 веке. И, кстати, когда их открывали, там целая инсталляция у нас большая была, большое городское мероприятие. Возле каждой из этих скульптур это крестьянка-огородница, учительница, странник-богомолец, купеческая пара и молодые люди.
8: Сколько всего скульптур? Я пыталась посчитать, не получилось.
9: Давайте считать. Крестьянка с кошкой, странник, учительница, купеческая пара и молодые люди. В народе, кстати, этих молодых людей называют Пушкин и Натали. Они действительно на них очень сильно похожи. И вот когда устанавливали эти памятники, целая большая инсталляция была, возле каждой из этих скульптур стояли люди, одетые точно так же. Начинала играть музыка, эти люди начинали двигаться, и потом играла общая музыка, и вся эта композиция сплеталась в один общий рисунок.
8: Они в человеческий рост скульптуры, да?
9: Да, и вот в страннике Богомольцы как раз стоял я. А это в тулупе, в шапке, в валенках, с посохом. Я думал, у меня история со странником-богомольцем закончилась, но в 2004 году я заявился на всероссийский конкурс гидов-экскурсоводов, и надо было снять трехминутный видеоролик. Почему я, почему город Дмитров и так далее. Я как бы решил, что у меня будет несколько переодеваний, такая, я буду с разных своих образов рассказывать об этом. Ну и вот в главном этом образе в своем решил, что я буду странником-богомольцем, все бы нормально было, если бы не август месяц 2004 года. 35 градусов жары, я в тулупе, в валенках.
8: Не повезло.
9: Да, оператор меня снимает. Несколько дублей. Я говорю, я сейчас упаду здесь, и все. Закончим все съемки. Да, скульптуры, они любимые в городе Дмитрове, любимые приезжими, любимые местными жителями, потому что, ну, они действительно такие очень уютные, добрые.
8: Скорее всего, какие-нибудь приметы связаны с этими скульптурами?
9: Есть приметы. Ну, если хотите дома благосостояние и уют, то нужно котику носик потереть, который возле крестьянки стоит. Если собираетесь в путешествие дальнее и хотите, чтобы оно удачным было, то нужно верхушку посоха Богомольца. А есть, кому учеба нужна, она хорошо и отлично идет к учительнице и трут линеечку. А богатство купцу с купчихой, натираете им сундучок. Ну, а если кто хочет удачи в любви, успеха в любви, любовь на всю оставшуюся жизнь...
8: Богомольцы нет?
9: Нет. Идут к Пушкину и Натали и натирают им ботиночки. Мальчики натирают Натали, девочки Александр Сергеевичу, и по-другому делать не рекомендуется, потому что в народе у нас это не приветствуется.
8: Вон оно как.
9: Да. Так что да, вот такая примета есть у нас с этими скульптурами связанная.
8: Кропоткинская улица центральная или нет?
9: Нет, это пешеходная улица, как мне иногда говорят, Дмитровский Арбат. Я говорю, да, это Дмитровский Арбат.
8: Я так и поняла. Известный факт, что последние годы жизни в Дмитрове провел Петр Кропоткин. Напомню всем, что это прежде всего ученый, географ, который предсказал землю Франца Иосифа, но он также известен как теоретик анархизма. Каким образом Петра Кропоткина занесло в небольшой город Дмитров?
10: Гений места.
9: По основной версии, он, во-первых, очень долгое время был в изгнании в Европе. А после февральской революции 1917 года приехал в Россию, вернулся летом. И на вокзале в Санкт-Петербурге его встречал Александр Керенский, глава правительства, предлагал Петру Алексеевичу должности во временном правительстве. Петр Алексеевич отказался. В Петербурге была жизнь довольно суетливая, он уехал в Москву. А после Октябрьской революции большевики предлагали Петру Алексеевичу квартиру в Кремле, чтобы он там жил. Он отказывается, ему граф Алсуфьев предлагает свой домик, чтобы он там пожил в городе Дмитрове, а позже продает за какую-то абсолютно смешную сумму дом Кропоткину. И последние свои годы, годы своей жизни Петр Алексеевич Кропоткин жил в Дмитрове. Мне иногда говорят, ну а что он тут уже, ему возраст-то какой был? Да что вы, он такой активный товарищ был до последних дней своей жизни. Очень много сделал в Дмитрове, организовывал музей, участвовал в кооперативном обществе, собирал гербарии.
8: Музей Петра Кропоткина, да, есть,
9: да,
8: в Дмитрове? Что там можно увидеть?
9: Во-первых, музей полностью воссоздан по временам, когда жил там Петр Алексеевич Кропоткин. И можно прямо притронуться к вещам, которые были, остались от Кропоткина. Можно посмотреть на камни, которые собирал Петр Алексеевич Кропоткин в своих сибирских поездках. Почитать, посмотреть фильм. Музей очень интересный, я туда очень люблю ходить, там люди работают безумно, мне кажется, любящие свою работу. Вот это же всегда заметно, когда человек любит свою работу, и к этому человеку хочется тянуться и хочется возвращаться.
8: Кого бы еще вы назвали человеком Дмитрова?
9: 26 лет возглавлял город наш Валерий Васильевич Гаврилов. Родился на Дмитровской земле, всю жизнь посвятил Дмитровской земле. 26 лет, в 17 году только ушел с должности главы и возглавлял ее, естественно, там с 91-го года. То есть вот эта вся тяжелая история нашей страны, она прошла через него. И город Дмитров с его помощью, с его настойчивостью обрел те черты, которые сейчас нравятся всем людям. Он стал невероятно красив, невероятно уютен и невероятно добрый такой домашний. Фонтанами расцвел, цветами расцвел. Поэтому, наверное, он человек Дмитрова.
8: Которого любят дмитровчане,
9: до сих пор. При этом он очень-очень простой человек, очень с ним всегда можно пообщаться, при встрече на улице всегда здоровается, всегда мы с ним перекидываемся несколькими словами.
8: Кстати, Геннадий, по поводу слов. Есть ли какие-то слова или интонации у местных жителей, по которым можно определить, что да, ты местный, а не приезжий?
11: Что вы говорите?
9: Особо много таких слов нету, но, допустим, есть слово «дезик».
8: Что это? Не дезодорант?
9: Нет, не дезодорант, это микрорайончик Дмитровского экскаваторного завода, ДЭС. И ДК также называлось, и, соответственно, все шли в «дезик».
8: Все, на этом все, да? Все остальное мы...
9: Все остальное, да, такое достаточно обычное.
8: Время паузы. Аппетитный.
11: Приятного аппетита.
8: Есть ли у Дмитрова свое главное блюдо?
9: Да нет, наверное, такого главного блюда нету. Точнее, оно было когда-то до революции, и это были дмитровские пряники, которые действительно очень ценились не только на Руси, но и за границей. Лондон, Париж и Берлин знали наши пряники. И более того, когда Александр II приезжал в город Дмитров, встречали его не только хлебом с солью, но и огромным двухпудовым пряником в форме герба Российской империи двуглавого орла. Император восхищен был и поражен красотой идеи и ее исполнения. Но, к сожалению, рецепт дмитровского пряника сейчас утеряно, и уже только на моей памяти лет 18-20 энтузиасты пытаются в архивах отыскать рецепт, пока еще не нашли. Да, и боюсь, что чем больше времени проходит, тем меньше шансов, что найдут. Но в некоторых местах города Дмитрова вам будут говорить, вот у нас те самые аппетичные пряники.
8: Ну, может быть, пора изобрести новый какой-то рецепт?
9: Ну, возможно... Возможно, изобретут новый рецепт дмитровского пряника. Возможно, он будет близок даже к тому, который и был.
8: Но вы сказали, что Дмитров славится яблоками. Неужели же из яблок ничего не делают в Дмитрове? Свое уникальное,
9: да,
8: аутентичное.
9: Удивительно, но нет. Яблок действительно много, но, наверное, нужны какие-то сады большие, в которых было бы выращивать. То есть производство нужно, а яблоки растут в садах, и в садах это завалы.
11: Путеводитель. На радио «Звезда».
8: Тем не менее, вы как гид-экскурсовод. Что рекомендуете больше попробовать в Дмитрове? Первые блюда или выпечку, или, может быть, какие-то напитки?
9: Ну, смотрите, мне бы все-таки хотелось, чтобы люди у нас какое-то время проводили, да, и, соответственно, что-то кушали. У нас есть замечательные заведения с неповторимой своей кухней. Шикарное мясо у нас готовят, абсолютно шикарное, которое буквально тает во рту. Есть заведение, опять же, не буду рекламировать, но с невероятным, абсолютно невероятным красивым видом. А если туда попадаешь, то забыть этот вид абсолютно невозможно. Это вот такая Древняя Русь, да. Древняя Русь, натуральная Древняя Русь с большим парком, который находится рядом, в который можно побродить, погулять, где деревянные дома, домики хоббитов, вот мостики каменные. То есть,
8: это все в Дмитрове или за пределами?
9: Это возле Дмитрова.
8: А, возле Дмитрова, да?
9: Возле Дмитрова, да, в селе Ильинское. У нас большое количество горнолыжных курортов, так что у нас есть где провести время, приезжайте.
8: Кстати, о видовых площадках. Где самый прекрасный вид именно в городе? Куда стоит пойти?
9: Наверное, все-таки возле города Перемиловская высота, одна из самых высоких точек Клинско-Дмитровской гряды. Вот там виды открываются невероятные абсолютно, на город Яхрому, на окрестности.
8: То есть практически с высоты птичьего
9: полета,
8: как говорится.
9: Да.
8: Ну и в конце вопрос, который возникает почти у каждого путешественника.
11: Увезем с собой.
8: Есть ли сувенир, Геннадий, который особенно точно передает сам город?
9: Конечно, лягушка. У нас огромное количество всяких сувениров, связанных с лягушками. У нас лягушки есть вязаные, которые вы можете купить. У нас есть кружки, магнитики, пряники с лягушками в форме лягушек. Лягушку везите к себе домой и всегда будете вспоминать Дмитров.
8: Ну а что, кроме лягушки,
9: что еще посоветовать? Ну, сейчас у нас начинают возрождаться дмитровские костинские бусы, поэтому можете еще бусы привезти себе.
8: Что такое костинские бусы?
9: Село Костино, производство бус.
8: Нет,
9: из камушков бусы, и сейчас их начинают делать, и это действительно очень древнее производство у нас, и до революции звенело на всю Русь.
8: Ваше самое любимое место в городе? Куда вы приходите отдохнуть от всех?
9: Наверное, все-таки Борисоглебский монастырь. Вот мне там действительно по-настоящему уютно. Оно мне задает какую-то разгрузочку. Инженерные пруды. Не летом, наверное...
8: А где находятся инженерные пруды?
9: Прямо в городе, да, в центре города практически два пруда. Не летом. Летом там все-таки суетно, людей довольно много, но вот по осени там очень огромное количество уток, которые там плавают. Они от нас не улетают, им у нас уютно, нравится.
8: Все, инженерные пруды, все, да?
9: Ну, наверное, да, так вот, навскидочку. Ну, центр города, он всегда прекрасен. Яблоневый сад, я уже про него говорил, в самом центре города. Там стоят скамеечки, можно посидеть, полюбоваться на яблони, цветущие весной, на яблони, плодоносящие летом, на яблони, опадающие осенью, и немножечко помедитировать.
8: Так все-таки, в какое время года лучше всего посещать Дмитров? Потому что я услышала: весна, осень, красота. Зима и лето?
9: Зима и лето, это тоже красиво, это все замечательно. Зимой у нас город необыкновенно сверкающий, кипельно-белый Успенский собор, который освещается, вокруг которого снег такой же кипельно-белый, необыкновенной красоты. Летом вы можете посетить Дмитров и поехать покупаться. Не так много мест в Подмосковье есть, где можно много купаться и красиво. А можно приехать весной, когда город цветет. У нас город цветущий невероятно. Огромное количество садов, плодовых деревьев. И все это цветет. Ну, а осень, это ж... Надо ездить везде. Осенью клены, наши цветущие красные клены, которые опадают и покрывают город красной листвой.
8: Дмитров – город, который можно увидеть за один день, но трудно понять за одну прогулку. Согласны, Геннадий? Сегодня нашим путеводителем по Дмитрову был гид-экскурсовод Геннадий Герасимов. Геннадий, спасибо вам за эту удивительную экскурсию. А я отправляюсь дальше по Золотому кольцу России.
9: Спасибо вам. Приезжайте в Дмитров.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
6: Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
12: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
0: 3 октября. Этот день в истории.
12: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ «Святой Владимир» под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
0: Этот день в истории.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывали
13: сатиры. Отравился Керенов.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляск продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: А что это за интересная манера письма была у Леонардо да Винчи?
12: Непонятно, но поговаривают, что он специально все свои трактаты зашифровал.
16: А вот и нет.
18: Особые шифры и тайные послания в текстах Леонардо – это выдумки литераторов и кинематографистов. На самом же деле гений Ренессанса лишь использовал зеркальное письмо, то есть писал он справа налево, а буквы изображал задом наперед. И прочесть его дневники можно, приложив к страницам зеркало.
16: Исторические мифы и заблуждения.
18: При этом, даже применяя зеркало, в трудах да Винчи некоторые символы можно не понять. Но ученые не видят в этом ничего сакрального. Леонардо просто порой использовал в записях придуманные знаки и сокращения для обозначения различных понятий.
17: А зачем все-таки этот итальянский художник и изобретатель так странно писал «справа налево»?
18: Есть разные предположения. И то, что левше Леонардо так было удобнее, левая рука с пером, движущаяся влево, не размазывала уже нанесенные чернила. По другой версии, таким нехитрым способом он ограждал себя от слишком пристального внимания современников к его новаторским идеям.
16: А вот и да.
19: Кто так строит?
20: Энциклопедия «Домов мира». Программа о том, кто, где, как и почему живет.
19: Кто?
21: Жители Японии.
19: Что?
21: Минка. Традиционный японский дом. Точнее, дом людей. Именно так переводится с японского слова «минка». Эти небольшие жилища с внутренними стенами из рисовой бумаги служили кровом для крестьян, рыбаков, ремесленников.
19: Из чего?
21: Японцы строили дома, следуя принципу «быть минималистом дешевле и комфортнее». Основа жилища – легкий деревянный каркас. Внешние стены минка делали из глины, ветвей деревьев, травы и бамбука. Крышу чаще всего покрывали соломой. Внутри дома – модная сегодня свободная планировка. Межкомнатные стены были передвижными. Эти перегородки собирали из бамбуковых или деревянных реек, на которые натягивали рисовую бумагу. Такие полупрозрачные съемные панели также устанавливали в качестве некоторых внешних стен.
19: Как?
21: Минка – постройка очень легкая. Это свойство особенно важно для жителей Японии, страны землетрясений. Обитателям минка не были страшны подземные толчки. Даже если дом внезапно разрушится, то крыши из соломы и стены из рисовой бумаги не нанесут людям серьезных увечий. Да и громоздкой травмоопасной мебели в домах минка не имелось. Самые ценные вещи хранили в специальных сундуках на колесиках и при необходимости их быстро выкатывали из жилища. Летом, когда в Японии жарко и влажно, постройка со съемными стенами прекрасно проветривалась. А вот зимой в минка было холодно, и японцы грелись у открытых очагов внутри домов. Над очагом устанавливали невысокий столик, перед которым рассаживались все члены семьи. Они подсовывали ноги поближе к тлеющим углям и наслаждались теплом.
19: А что теперь?
21: Традиционные дома минка в современной Японии редкость. Все они считаются историческими памятниками и бережно охраняются государством. А некоторые жилища внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе гассё-дзукури. Это самая высокая разновидность домов минка. Скаты крыш таких построек соединяются под углом 60 градусов, будто руки, которые сложены в молитве. Отсюда и название этих необычных домов. Гасёдзукури в переводе с японского и означает «сложенные руки». Минка.
19: Кто так строит?
18: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
12: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
1: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
22: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
23: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Украина может быть привлечена к ответственности за необоснованные обвинения в адрес России по событиям в Буче. Об этом заявил эксперт Международной ассоциации по фактчекингу Александр Герейра. Поводом стал доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. Авторы доклада собрали свыше 3000 свидетельств и документов. Установлено, что на мемориале в Буче под видом мирных жителей увековечены украинские военные и боевики Азова, погибшие в других регионах. Герейра отметил, использование этих изображений разжигало международную вражду, а Украина нарушила обязательства перед Международным судом ООН. МИД России повторно предостерегает иностранных граждан и дипломатов от поездок на Украину и пребывания в Киеве. Ведомство напомнило, что Россия заблаговременно призывала их покинуть город и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В заявлении подчеркнуто, вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия по военным объектам на Украине. Решение об участии Владимира Путина в саммите группы 20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил начальник экспертного управления президента Денис Агафонов.
2: На данный момент окончательное решение еще о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, оно еще окончательно сформулировано. Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия. Ну, понятно, что будет зависеть, наверное, от целой совокупности факторов, в том числе и от содержательной подготовки мероприятия и, от, скажем так, от общего геополитического контекста.
1: Агафонов также уточнил, что Россия поддерживает стремление США сохранить изначальные приоритеты группы 20, связанные с решением финансово-экономических задач. Напавшим на конвой Федеральной службы исполнения наказания в поезде «Владикавказ-Адлер» оказался Дмитрий Пушкарев, известный как «Магаданский Эскобар». По данным следствия, он создал крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, а его лаборатория располагалась на молочной ферме в Магаданской области. Пушкарева экстрадировали из Грузии 24 сентября. Ему грозило пожизненное заключение, что могло стать причиной попытки побега. При этапировании он напал на конвоиров, завладел оружием и открыл огонь. Один сотрудник погиб, еще трое ранены. Нападавший ликвидирован ответным огнем. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Вопрос
2: огромные достижения в промышленности.
3: Дорогие товарищи, приближается время.
4: Архивные тайны.
5: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Сегодня в нашей исторической программе мы поговорим об истории вечно молодой и даже бессмертной богемы. Само сочетание этих слов прекрасно. Советская богема, а не какая-либо еще. В студии писатель Александр Васькин. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир.
5: Вот вы встали утром, вы можете сесть за компьютер и писать новую книгу, можете опрокинуть стопку коньяка и ничего не делать, потому что вы человек, который не ходит ежеутренне на работу, коль скоро вы писатель. Вы относите себя к богеме?
6: Нет, конечно. Богема – это все-таки нечто более такое далекое, я бы сказал, французское и слово именно этого происхождения. Ну и коньяк вредно с утра потреблять в любых количествах, лучше, наверное, к вечеру, пусть это не будет воспринято как реклама. Конечно, богема советская, была ли она? Этот вопрос может возникнуть у радиослушателей. Если богема, так сказать, она зародилась на Монмартре, да, в Париже, богема, действующее лицо одноименной оперы, где же у нас такая богема, а была ли она? Но это сложный вопрос. Книга моя изначально должна была бы называться «Повседневная жизнь советской творческой интеллигенции». Но очень-очень длинное название. Это более для диссертации подходит. А вот богема... И потом я еще и объяснил, почему я все-таки называю эту богему. И в кавычках. Лучше в кавычках употреблять слово «советская богема». Это очень специфическое явление.
5: В словаре Ожегова богема – это не имеющие устойчивого заработка интеллигенты. Актеры, художники, музыканты, литераторы, ведущие беспорядочную жизнь. Что важно, да?
6: Да.
5: Ну, а какое определение богемы дали бы вы? Потому что ставить знак равенства между творческой, тем более советской интеллигенцией, и богемой, ну, невозможно. Богема, в моем представлении, это некое духовное состояние и образ жизни.
6: Образ жизни, скорее всего. Как бы я коротко определил, что такое богема. Богема никогда не знает, где она закончит день. Вот утром просыпается богемный персонаж. А где он вечером будет, он не знает. И где он проснется на следующий день. Вот очень хорошее определение. И у нас в Советском Союзе были такие персонажи. Я могу их назвать. Это знаменитый художник Зверев, например. Или замечательный поэт Шпаликов. Это типичная богема. Да, со свойственным ей образом жизни, вот то, что вы сказали. А все же остальные, ну что ж, это не богема, это такая творческая интеллигенция, которые хотели бы быть богемой, но им до богемы далеко. За это нужно дорого заплатить, прежде всего, своим здоровьем. Там есть специфические, с чего вы начали, особенности этого образа жизни, к сожалению, да.
5: Книга ваша называется, если полностью, «Советская богема от Лили Брик до Галины Брежневой». Что касается Галины Брежневой, ну, не знаю, тут крайне сомнительно, что Галина Брежнева относилась к богеме, потому что я не вижу в ней творческого посыла, в этой женщине. В Лили Брик он, безусловно, был, что Лиля Брик – это как бы вот знамя советской богемы ранних послереволюционных времен. Расскажите, пожалуйста, об этой незаурядной женщине.
6: Да, женщина незаурядная и до сих пор не дает покоя очень многим. Уже не ее потомкам, нет, а, скорее всего, все-таки исследователям, ну и просто любителям
5: жареного,
6: ну и вообще тем, кому это близко. Лили Брик – женщина, которая пленила многих достойных мужчин, и она знала, как помогать, и очень многих не то чтобы вытащила,

0: выпили, и она протянула ему руку, да, пригласила к себе в эту свою квартиру на Кутузовском проспекте, где собирались люди очень разные. Тот же Луи Арагон, лауреат Ленинской премии, да, большой друг Советского Союза, или знаменитый кинорежиссер Параджанов, да. Французов там, правда, было побольше. Вот такая женщина необычная, необыкновенная, осмелилась написать Сталину и отстаивать, скажем так, значение Маяковского чуть ли не в мировой литературе, благодаря чему Владимир Владимирович стал вот тем...
1: Да, она ему обеспечила посмертную славу.
0: Мы знаем,
1: причем,
0: да,
1: не имея официального титула, не имея никакого официального поста в государстве, она себя поставила на такую высоту, с которой уже не сходила до последнего дня своей жизни. Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте поговорим о богеме послереволюционной, когда был голод, нищета, разруха и была свобода. Очень много свободы и очень много художественных течений. По-моему, это расцвет богемы вот 20-е годы.
0: Да, вот вы правильно, Владимир, отметили расцвет, потому что богеме нужна свобода, прежде всего, свобода творчества. Это позволяет ей проявить свои лучшие качества, свой талант. Но ведь надо что-то и кушать еще. Завтрак, на обед, на ужин, питать свои силы. И вот здесь мы можем вспомнить, что на Монмартре богема художники, поэты, ну, тот же Пикассо или Пикассо, как кому нравится, Гийом Аполлинер, они жили коммуной, такое общежитие. Их кормил владелец местного ресторана, такое было большое, ну, можем сказать, из общего котла, но вкусно было. Но не просто, конечно, не просто. Там у них такая баржа это называлась, там чуть ли не прачечная была. Ну, вот так они жили, представители французской богемы. А вот богема советская, первые послереволюционные годы. Голодно, холодно, и невозможно издаваться, прежде всего, вот, ну, поэтам. Прозаикам.
1: Да и бумаги-то особо не было.
0: И бумаги нет. Но все равно они, так сказать, кучкуются и вот тоже живут коммуной. Кто им помогает? Ну, та же советская власть.
1: Луначарский.
0: Луначарский, да, который озаботился тем, что голодают эти замечательные люди. И вот первый такой дом коммуна, в кавычках все-таки говорю, чтобы было понятно, появился в Москве. Это так называемый дом Ростовых. Знаменитый, да, там вот находили они приют, и художники, и поэты, там выдавали пайки, которые не позволили умереть с голоду той же Марине Цветаевой. В Петербурге, Петрограде, свой был ковчег на Невском, там дом искусства знаменитый, диск, там морковный чай давали в облу, на обед, на ужин, ну что-то давали.
1: Но позволили умереть практически с голоду Блоку.
0: Да, Блок, и до сих пор это есть история, как он сжег конторку Менделеева. Так было холодно, понимаете, в своей печке. Но вот чтобы дальше не умирали, Луначарский просит Ленина прикрепить творческую богему к распределителям и, в общем-то, кормить их. Иначе будет совсем плохо. Да, и в Европе могут писать совсем не то, что нужно. Дескать, ну что ж, советская Россия заморила деятелей культуры. Как же так? Вот это такое богемное состояние, потому что, ну никак по-другому. Даже французские художники, даже Матисс тот же самый, он не мог бы прожить без помощи нашего купца, как они называли его, князь Щукин. Он не князь. Он купец, Сергей Щукин. Он, по сути, открыл Матисса не только для российской публики, но и для мировой аудитории еще до революции.
1: Существованию коллекции импрессионистов мы обязаны Щукину, да, и еще одному человеку.
0: Морозову.
1: Вот, да.
0: Вот как это объяснить? Вот богема любит творческую свободу. Ну, а кормить-то кто ее будет?
1: Меценаты.
0: Меценаты, да, вот они тоже нужны. Или это частные граждане, или государство.
1: Шаляпин остался за рубежом вскоре после того, как получил первым звание народного артиста Советской России, сказав: «Мне надоело петь царя Бориса за дюжину яиц и полмешка крупы». Действительно, великий оперный певец, привыкший к многотысячным гонорарам. Маяковский его, в свою очередь, заклеймил: «С барина белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста лавровый венок». Как вы считаете, кто прав? Мне кажется, что правы оба. О том, как свободных творцов наша партия, коммунистическая партия, перековывала в инженеров человеческих душ, мы поговорим позже.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Разговор о советской богеме. Партийный функционер Поликарпов курировал Союз писателей Советского Союза и пожаловался Сталину. Один писатель развелся, другой пьет, третий развратничает. Сталин подумал и ответил: «Других писателей у меня для вас нет, товарищ Поликарпов». Мой вопрос к вам, Александр: насколько либерально относилась тогдашняя власть, очень жесткая власть, сталинская власть, к облику морали деятелей культуры?
2: Ну, я бы так сказал. Моральный облик интересовал власть не в первую очередь. Вот это все-таки не так важно. А важно другое, что говорят эти люди в официальной обстановке. Вот это надо понимать. Как себя ведет Фадеев дома, это, в общем-то, его личное дело. Он может пить водку, как ему хочется, понимаете? Недаром же Сталину приписывают известную фразу, что не могли бы вы все-таки как-то, товарищ Фадеев, ну, с вашими болезнями, как-то организовать их. Ну, потому что он звонит ему раз, ему говорят: Александр Александрович болен. Второй раз опять болен. И вот однажды он попросил так довольно-таки корректно, что как-то вот вы, то ли надо упорядочить их, да. Не то чтобы прекратить, ни в коем случае. Но вот это интересный момент. Фадеев говорил то, что от него требовали, и был необходим этим обстоятельствам, да. Поэтому вот, ну да, были аморалки, которые разбирали на парткомы в Союзе писателей. Но это не грозило каким-то, что ли, наказанием большим, только если временно отстранят там от той же кормушки. Все-таки на первом месте была способность приспосабливаться. Вот такое у меня получилось несколько. Тавтология такая. Способность приспосабливаться, понимаете?
1: Способность приспосабливаться, прекрасно сказано. Было столкновение идей, потому что вот социалистический реализм родился не просто так. Была организация под названием «Пролеткульт».
2: Да? Вот, конечно, вот, да, и была борьба.
1: Была серьезная борьба, и вставал вопрос, какой должна быть советская литература? Насколько она должна быть доступной простому народу? Должна ли она вести народ за собой? Или, так сказать, подлаживаться под его устремления? Вот задержимся на этой теме.
2: Здесь нужно вспомнить, на каком фоне экономическом и политическом происходило это. Конечно, НЭП большой оказал влияние на, как ни странно, да, экономическая политика, при чем здесь, о чем мы говорим о творчестве, но, тем не менее, огромное влияние, как бы пробудив вот эти силы, дремавшие частного капитала на время. А что такое частный капитал? Это и частное издательство. То есть вы издаете все, что хотите. Есенин принимал участие в организации одного из таких издательств, ну, можно сказать, частных. Было непросто продавать свои книги, жить на это. И вот как-то все они постепенно пришли к такой точке зрения, что государство – это лучший меценат. Государство требует от них творить в стиле соцреализм. То есть все-таки обслуживать государственный интерес. Да. Писать не о том, что происходит, а как это должно быть. Знаете, есть хорошее определение соцреализма. Что это такое? Это стиль, понятный нашему руководству, который рассказывает не как мы живем, а как мы будем жить, ну, или должны жить в обозримом будущем. И многие смогли подстроиться. Да, так или иначе.
1: А многие нет. Булгаков не смог.
2: Не смог и был лишен этой возможности жить в писательском доме в Лаврушинском переулке. Хотя там кто только не жил. Мы и фамилии-то их не вспомним. А может быть, это и хорошо, что Михаил Афанасьевич не получил там квартиру. Но вот вам богемный персонаж. 100% Булгаков. Почитайте дневник Елены Сергеевны, вдовы, как она...

0: описывает эти муки, куда сегодня идти ужинать, в «Националь», а вот приглашает американский посол Спаса Хаус фильм посмотреть. А потом поедем покатаемся, всю ночь будем кататься на машине, на его, на Крымский мост поедем. Это вот, это другая жизнь, да, другая жизнь. И, кстати, вот и отношения Сталина и Булгакова – это отдельная тема, да, когда он позвонил ему, и они пришли к выводу, в общем, что русский писатель жить вне Родины не может. Это отдельная тема. Булгаков, я думаю, Сталин понимал, с кем он имеет дело, конечно.
1: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Вот тема «Сталин и советская литература» – это совершенно отдельная тема, она не помещается в наш разговор. Кстати, это, наверное, единственный генсек, который знал этих людей и читал их произведения, а не выжимки из них, из дайджестов. Об оттепели я бы тоже хотел с вами поговорить, потому что диагноз той эпохи, хрущевской эпохи, очень спорный диагноз поставил Пастернак Борис Леонидович. Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья. И тут не обида Нобелевского лауреата на Хрущева и не его благодарность Сталину, который, собственно, сохранил ему жизнь, а могло бы быть иначе. Тут что-то другое. Вот этот вот слом эпох, оттепель. Как чувствовала себя советская интеллигенция, советская богема в ту эпоху?
0: Да, чувствовала себя довольно сложно. Не сказать, чтобы свободнее. Другая фраза есть одного писателя. Был культ, но была и личность. И вот эти слова Пастернака, нехорошие слова про свинью, говорят, что они дошли до Никиты Сергеевича. Добрые люди донесли. И потому вот реакция Хрущева была такой, скажем так, запредельный, да, что Бориса Леонидовича затравили. Но вот как можно назвать это время оттепелью, когда идет травля, причем здесь выдающийся или невыдающийся писатель, просто травля человека идет отовсюду, в газетах, по радио, на собраниях не только в Союзе писателей, на ткацких фабриках, да, на заводах везде проходит собрание, заклеймить, лишить его гражданства. Лужники собирают огромный стадион, кстати, построен в том числе и для этой цели, а не только для проведения спартакиады народов СССР. В хрущевскую эпоху там вот проводились такие сборища, на которых выступали идеологи партийные, и вот осуждали Пастернака и ему подобных. Оттепель – это все-таки так называемое, я бы сказал, время. Я бы не стал вот говорить «оттепель», потому что, когда вспоминаешь о Пастернаке, как Никита Сергеевич орал с трибуны, Сталин себе так не позволял, согласитесь, орать.
1: А он был спокойнее.
0: Да, он, правда, делал более худшие вещи, да, отправляя людей за Можай. Вот. А этот все-таки и унижал, и считал себя вправе вот так вот разговаривать с деятелями культуры. Быть может, понимая, что не встретит отпора от них. Да, и тот же Вознесенский, который пытается с ним спорить, что-то говорить на собрании с деятелями культуры. Это очень странно вообще со стороны Никиты Сергеевича. Вот это его желание вот так поучать уму-разуму людей профессиональных, знающих больше, чем он. Быть может, это связано с его натурой, которая лезла всюду. И в кукурузу, и в космос, и в том числе в литературу.
1: Ну, есть свидетельство, что уже потом, после отставки, он глубоко раскаялся в том, что вот каких дров наломал и на встречах с творческой интеллигенцией, и на выставке в Манеже. Вот, возможно, он просто беспокоился из-за себя, потому что вот эта вот старая сталинская гвардия некоторых вещей не могла простить и генеральному первому секретарю. Беспокоился и о себе. В вашей книге просто характерный штрих. Владимиру Карпову, председателю Союза писателей, дали квартиру застрелившегося министра МВД Щелокова. И тот, значит, Карпов пишет: «Брежневы жили над нами, а Андроповы под нами». Вот как это можно понимать, что писатель, пусть и литературный генерал, живет в доме, где квартиры высшей партийной номенклатуры? Это в голову не пришло бы никогда.
0: Как это получилось? В то время решалась судьба руководства Союза писателей. Я напомню, что Владимир Карпов, герой Советского Союза, очень смелый, храбрый человек, бывший штрафник, да, искупивший кровью, хотя, наверное, ему нечего было искупать, но тем не менее, герой Великой Отечественной войны. Горбачев поддерживал выдвижение его в руководители Союза писателей, подразумевая все-таки, что изменится ситуация. Да, и среди инженеров человеческих душ, что они начнут писать не то, что от них требуют, а то, что есть на самом деле.

0: И потому, вот чтобы показать, что внимание партии и правительства не ослабло к руководству творческих союзов, Карпову дают квартиру в этом доме.
1: Советская богема и творческая интеллигенция. На эту тему мы беседуем сегодня с писателем Александром Васькиным. Как жили творцы в вегетарианскую и умеренно строгую эпоху Леонида Ильича Брежнева? Об этом мы тоже поговорим.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По информации Министерства обороны, штурмовые подразделения 245-го мотострелкового полка группировки войск «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед штурмом военные зачистили небо от ударных дронов ВСУ. Артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по противнику, который прятался в полуразрушенных домах. Закрепившись в селе, бойцы приступили к зачистке зданий и подвалов. Северяне продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в харьковском направлении. Минздрав подготовил новый порядок медосвидетельствования водителей. С 1 марта медицинские заключения будут оформляться в электронном виде и попадать в защищенный реестр, а затем передаваться в МВД. Если у водителя при диспансеризации или лечении выявят признаки заболевания, мешающего управлять автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его нужно за 3 месяца. Красная кнопка для защиты от мошенников появится на портале госуслуги. Достаточно нажать кнопку, после чего важные операции в интернете будут временно заблокированы. Есть 2 способа, как может работать инициатива. Об этом «Радио «Звезда» рассказал эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
3: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в

0: антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения, и правоохранительные органы. А реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи, могут заморозить карты, а правоохранительные органы фиксируют заявку, могут как-то связаться с человеком самостоятельно. Есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал.
1: Запуск красной кнопки ожидается уже в этом году. Теплая погода после заморозка может вновь активизировать клещей. Пока температура выше плюс 5 и нет снега, в лесу, парке или на даче нужно соблюдать меры защиты. Об этом предупредил профессор Андрей Зиновьев. Даже первый заморозок не завершает сезон. Осенью клещи активны из-за сочетания тепла и влажности. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, с прояснениями, осадков не обещают. Температура воздуха ночью 3 градуса, днем до плюс 11. Сейчас в столице плюс 10. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Дорогие товарищи, приближается время.
5: Архивные тайны.
6: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Мы продолжаем беседу то ли о странной субкультуре, то ли вот о нравственном состоянии людей, которая именуется богема, советская богема. Вот, Александр, народ обожает такие анекдоты. Битов и Ахмадулина зимою крепко выпили в Переделкино, надо же еще накатить, а магазины закрыты. Пошли к Вознесенскому. «Андрюша, открой!» Дверь не открывает, открывает форточка, оттуда вылетает бутылка водки, падает в сугроб, все, без слов, их счастье обеспечено. Почему люди так любят вот такую желтуху? Смотрите, я сейчас назвал имена очень уважаемых и очень талантливых людей. Вот не это надо узнавать о них, их надо читать. Почему, откуда это?
7: Откуда это? Это, скорее всего, от невоспитанности, наверное, от желания, я не знаю, копаться в грязном белье, непроверенные факты приводить в своих публикациях. Я почему такой список литературы в книге поместил, да и ссылки, чтобы люди всегда могли проверить, где это и что это. Ведь далеко не каждому интересны подобные анекдоты. Я с вами согласен. И мне кажется, куда уж лучше взять сборник стихов Андрея Вознесенского в руки и прочитать. Или Ахмадулина, которые очень любили люди самого разного рода. То есть, понятно, что и представитель творческой, научной интеллигенции, и самый простой народ. Когда однажды она забыла паспорт... Вот мне, например, было об этом интересно писать. Белла Ахатовна пришла за гонораром. И паспорт она забыла. Но она была рассеяна немножко. И ей не должны были выдать гонорар. Но кассирша и бухгалтерии сказала, ну, как же мы можем не выдать вам деньги? Понимаете, это очень трогательно, правда? Сама Ахмадулина, вот столкновение ее с советской действительностью, это, конечно, все очень трогательно, когда она идет в магазин Новоарбатский и все время пропускает людей впереди себя. Об этом рассказывал Борис Мессерер. Ее было нелегко отправлять в магазин за продуктами. Но это настоящий поэт. Настоящий поэт, каких мало в России. А уж сейчас-то я не знаю, можно ли найти кого-то рядом поставить. Мы можем поэтов 20 века, правда, сравнивать Ахматову и Ахмадулину. Согласитесь, да? Цветаева, например, и Ахмадулина. Это абсолютно справедливо. А вот сегодня мы разговариваем с вами и вправе задаться вопросом, а о ком будут писать в следующем веке, вспоминая
6: сегодняшнюю
7: творческую интеллигенцию?
6: А бог его знает. Может, кого-то и найдут. Время, оно меняет фокус.
7: Не согласен. Знаете почему? Хрущев прекрасно знал, на кого орать. Да, как знаменитая эпиграмма на Евтушенко, по-моему, на Вознесенского. На тебя орал Хрущев. Ну, чего тебе еще? Он же знал, кого вытаскивать на трибуну. Не соцреалистов, а вот этих молодых, как он считал, наглых, понимаете, юнцов. Именно

0: по ним бил, так они же и стали классиками, вот что поразительно.
1: Другой вопрос. Вот эти самые наглые юнцы, которые стали классиками советской литературы, уже в молодости своей стали классиками. И был ли протест, преднамеренный протест в нарушении моральных норм, правил поведения и вот этой вот грандиозной фиги в кармане, антипартийной, да, антисоветской, да, которые они всегда держали. Изредка вынимая даже. Это был протест, осознанный протест. А чего протестовать-то? У тебя тиражи, у тебя пайки, у тебя дома отдыха. Чего тебе надо?
0: А мало всегда. Всегда мало человеку. Понимаете, творческому человеку. Ему хочется еще больше. Всегда что-то не устраивает. Здесь вот главлит обидел, а вот тут не пустили в командировку в очередной раз во Францию. И обидно же, как и Юрий Нагибин. Дневник его – это удивительное свидетельство, очень интересное, советской повседневности и того, как жила интеллигенция и богема.
1: И его жена как жила, она жила разнообразно.
0: Да, сам человек был очень сложный и талантливый к тому же. Как он переживает? Опять не пустили за границу. Там в Польшу пускают, а в Бельгию нет. Ну, что еще сделать? Казалось бы, да? Много пишешь, много работаешь, называют халтурщиком. Свои же коллеги, своя же Белла Ахмадулина, понимаете, при людях, халтурщик. Ну как халтурщик? Просто трудолюбивый человек, Юрий Маркович Нагибин. Вот и все. Ну, зависть какая была к нему. Но это уже не связано с политической системой. Заметьте, отношение к Нагибину как к халтурщику. Прекрасный прозаик, мне кажется, замечательный человек.
1: Заметьте также, что диссидентское движение появляется все-таки не при Хрущеве, а при более позднем Брежневе. И эмиграция, массовая эмиграция с роскошной шуткой «Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения». Да. При Брежневе это появляется. Почему при Леониде Ильиче в большей степени, а при Хрущеве в меньшей?
0: Да, хороший вопрос. С каждым новым вождем советская интеллигенция творческая получала больше свободы. И вот это вряд ли можно опровергнуть. При Сталине о каком вообще выйти за границу можно вести речь?
1: Только если ты Оренбург,
0: да, конечно.
1: Как минимум.
0: Или вышлют как Троцкого, да?
1: Угу.
0: При Хрущеве начинают отпускать творческие командировки, и даже в капиталистические страны. И, наконец, еще большая степень свободы при Брежневе, Леониде Ильиче, который, так вот сказать, как бы искоса поглядывает на деятелей культуры, которые хотят остаться там. Ну, езжайте, вы хотите? Езжайте, говорят Галине Павловне Вишневской и Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. Брежнев вообще не лез в эти игры. Ему даже в голову не пришло бы с трибуны орать на писателей, художников, приходить на выставку и обзывать нехорошими словами участников войны, да, коими были некоторые наши скульпторы. Он не стремился к конфликту, он не любил открытых писем. Он никак не мог встретиться с Шолоховым, они были на «ты». У Михаила Александровича были огромные проблемы с продолжением его романа «Они сражались за Родину». И он пишет все это, что он не может до него достучаться, до Брежнева. Они были на «ты», еще с войны. Брежневу не до этого, он вообще не любил. И открытые вот эти письма в защиту Твардовского, он не понимал, зачем это надо. «Ну, вам что, плохо живется?» – как бы мог он сказать деятелям культуры. И сам в итоге стал таковым.
1: Простой и добрый
0: получив
1: человек.
0: Премию за книгу.
1: Простой и добрый человек Леонид Ильич Брежнев. Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». У Довлатова один истопник спрашивает у другого. Ну, есть такой момент, помните, наверное. Что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона? Значит, два истопника обладают высшим искусствоведческим образованием. Давайте поговорим о деклассированной творческой интеллигенции, которая уходила в истопники, в слесари, в сантехники, в дворники. Ведь это была целая субкультура. Я таких людей знаю, я их помню. Ну, я и сам отчасти таким был однажды.
0: Это очень интересное явление. 70-е годы.
1: 70-е, да? 70-е. Середина.
0: Такие где-то котельные. С этой точки зрения я вот в книжке-то исследовал судьбу знаменитого художника Зверева. А как вообще ему жилось? Был ли он свободен? Оказалось, что был. Даже засыпая летним вечером на скамейке где-нибудь на Чистопрудном бульваре, понимаете? Или на газетке у дверей своего друга, художника, признанного, да, у которого была мастерская. На Зверева, так сказать, охотились, но не охотились в буквальном смысле, а пытались заманить его в лучшие дома высших советских чиновников, чтобы он запечатлел всю семью. понимаете, тещу написал любимую, собаку. Он с удовольствием это делал, но он не читал.

0: деньги. Он не считал. То есть вот эта истинная богемность проявляется при Брежневе. Да, как это ни странно. Работай в котельной, пожалуйста. Главное, работай. Иначе ты можешь быть объявлен тунеядцем, да? Как Бродский.
1: Да, как Бродский. И ссылка.
2: Архивные тайны. На радио «Звезда».
1: Отдельная совершенно тема, вы ее затронули, а она интереснейшая. Номенклатурные покровители творческой интеллигенции были всегда. Нарком ОГПУ Ежов патронировал Бабеля, что не помешало Бабелю потом расстрелять, но это другая история. А Бухарин прикрывал Мандельштама и очень его любил, любил его стихи. Андропов, генсек, председатель КГБ СССР, очень любил театр на Таганке, тоже слегка диссидентский. Фурцева на гулянке расплакалась, любила Рихтера. Ну, что там?
0: Да, говорить? Но укоряла его, что он не может исполнять, любите, да, бублички.
1: За что мы вам Ленинскую премию дали, вы бублички не можете играть.
0: Купите бублички.
1: Щелоков министром МВД покровительствовал Глазунову. Скажите, почему власть так тянется к людям, которые создают культурные ценности?
0: Очень интересный вопрос, на него, конечно, не ответишь.
1: Не за почему 2 минуты, не ответишь?
0: Не за 20. Постарайтесь. Я постараюсь. Представьте себе большой начальник, который всю жизнь посвятил вот борьбе за власть, за карьеру. Тут он видит некоего творческого деятеля, по его мнению, необычайно талантливого. И он не понимает причину успеха того. И как тому удается создавать легко, на первый взгляд, шедевры, да, настоящие. И вот он начинает все ближе и ближе приближаться, да, к этому человеку. Нет, не то чтобы дружить, но интересно, интересно. Это как бы человек с другой планеты. Как это так? Человек не хочет занять кресло в высоком кабинете. Он хочет одного – творить. Ведь тот же Щелоков, министр, помог очень Вишневский Ростроповичу. Обедал у них неоднократно в доме Старояли. Ну, их-то что могло связывать? Но Галина Павловна так легко пишет об этом, что он за обедом зашел разговор, что ее не награждают. Большой театр к юбилею не представил Галину Павловну. Ничего, дали орден Ленина. Представляете слово Щелокова? Он же, оказывается, помог Солженицыну с картами эпохи Первой мировой войны. Желание приблизиться. Наверное, осознание в чем-то своей ущербности. Чем занимался я, думая о карьере, да, вот как забирался я на эту лестницу, и вдруг совершенно другие люди о карьере не думают. Совсем об ином. Хотят написать картину, книжку пишут, странные какие-то. И вот это непонимание приближает. Да? Вот странные люди, на взгляд чиновника, они очень интересны, они какие-то не такие. И уже говорят, а вот я дружу с тем-то. Уже можно в разговоре подчеркнуть. А, конечно, о супруге Мандельштама она рассказывала совсем другое. Мы ходим к Николаю Ивановичу, знаете, вот это вот. А вы к кому ходите? А мы к Николаю Ивановичу, Бухарину. То есть все к кому-то ходили. Ну, конечно, Бухарин ближе Мандельштаму, чем Троцкий, наверное, правда? И вот это постоянное желание быть поближе к творческой интеллигенции, но
1: давайте,
0: к настоящей.
1: Давайте вспомним еще более старые времена. Николай Павлович, который первый, проговорив с Пушкиным 2,5 часа,
0: да,
1: сказал, сегодня я говорил с умнейшим человеком России. То есть он сам был достаточно умен, чтобы понять, кто такой Пушкин и какой вот диапазон, вес и бессмертие вот у его собеседника. Еще такая штука, тоже штука 70-х годов, это так называемые отдушины клапаны. У нас их было несколько. Это литературная газета под редакцией Чаковского, это «Современник» и это «Любимовская Таганка». Вот какие-то органы, да, которым разрешалось, ну, очень много. По сравнению
0: Таганка
1: с,
0: это яркий с пример.
1: Таганка, наверное, ярче.
0: Яркий пример. Почему? Как давали возможность любимому работать до тех пор, пока он был необходим и нужен? Видите ли, в чем дело? У Леонида Ильича Брежнева были помощники либерального плана. Да, он держал их специально. И они ходили в этот театр. Сам он не ходил. И ему говорили, что да, товарищ Любимов ошибается, но, тем не менее, он пытается вот как-то исправиться. И вот однажды Леонид Ильич укоряет одного из чиновников, чуть ли не Гришина, который говорил, что надо закрыть Таганку. Но вот видите, ругали Любимова, а теперь он поставил очень важный спектакль «А зори здесь тихие». И за это, так сказать, ему чуть ли не орден можно дать. Вот так было по выражению Брежнева, это истолковано. Поэтому это была политика понимаете, постоянных компромиссов со стороны того же Юрия Петровича Любимова. Постоянных. Он знал, как с ними надо общаться, чтобы ему дали работать. А потом просто все в один прекрасный момент ему стало...
1: Взял и не вернулся.
0: Взял и не вернулся. Да. Так что это было, это очень интересно. Но опять же, это должны были быть очень умные люди, как Любимов.
1: Последний вопрос. Главные ценности богемы, на ваш взгляд, и вот сочувственно ли вы к ней относитесь? К богеме я имею в виду и ценностям.
0: Ну, главная ценность, пожалуй, одна – это свобода творчества. Когда ты делаешь все, что ты хочешь, пишешь ту картину, которая тебе вздумается. Конечно, сочувственно, понимая, что мне далеко до истинных представителей богемы, коих совсем мало было в нашей стране. Около богемных персонажей больше, безусловно.
1: Сейчас богемы есть?
0: Нет, сейчас есть гламур. Вот меня спрашивают, а где богемы? Сейчас гламур, сейчас другая эра, эра гламура. Вот. Гламур и богема – совершенно разные явления.
1: Хорошо, будем различать
0: не
1: эти...
0: Не те весовые категории.
1: Разные весовые категории и разный привкус в этих двух понятий. Спасибо вам огромное за этот разговор. С вами, друзья, были труженик пера Александр Васькин и Владимир Туз. Мы не богема. Всего доброго, до свидания.
3: Дорогие товарищи, приближается время.
2: Архивные тайны. На радио «Звезда».
4: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио «Звезда» ВКонтакте».
5: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
6: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
7: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
6: 3 октября. Этот день в истории.
7: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма «СВ» – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
6: Этот день в истории. Записки врача.
8: Оздоравливают ли соляные пещеры? Такую услугу предлагают многие спа-комплексы. Создают даже искусственные помещения для галотерапии. Есть ли доказательная база у этого метода?
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
8: Соляные пещеры и комнаты – это специально обустроенные помещения с солью, чаще гималайская или морская, предназначены для вдыхания сухих или слегка увлажненных частиц соли. Галотерапия – сухой метод и спелеотерапия в естественных солевых пещерах позиционируется как лечение для дыхательных, кожных, иммунных и психологических проблем. Однако научная база по ним ограничена и противоречива. Главный потенциальный эффект галотерапии заключается в том, что микроскопические частицы натрий-хлор размером 0,5 микрометров способны проникать глубоко в дыхательные пути, где, как считается, они разжижают слизь и облегчают ее выведение. Это в теории должно помогать при таких состояниях, как хронический бронхит, синуситы, астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Отдельные клинические испытания фиксируют невыразительный эффект. С точки зрения безопасности галотерапия выглядит неплохо, но есть группы, которым лучше не рисковать. При тяжелых формах бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, активном туберкулезе, неконтролируемой артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, открытых ранах, злокачественных процессах и повышенной температуре тела. Главный минус соляных пещер – недостаток качественных доказательств. Эффективность часто основана на непроработанных или небольших исследованиях со слабым дизайном. В 151 исследовании только одно соответствовало жестким критериям рандомизированного контроля. Это означает, что существенная часть результатов может быть связана с общим состоянием релаксации и отдыха, а не с солью. Да, спокойное помещение, приглушенный свет, музыка, отсутствие телефонов и других людей – все это полезно в первую очередь для нервной системы. Только соль тут ни при чем. Лучшее применение солевых пещер и комнат в качестве дополнения к нормальному медикаментозному и физиотерапевтическому лечению. Перед посещением важно проконсультироваться с врачом, особенно при серьезных хронических заболеваниях.
9: Алексей Водовозов. Записки врача.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Мирный житель погиб при атаке ВСУ в селе Смородино Белгородской области. При детонации FPV-дрона на территории домовладения скончался мужчина. В Грайвороне беспилотник ударил по автомобилю. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения. Повреждения зафиксированы также в Шебекино, Ржевке, Ракитном и других населенных пунктах. За сутки ВСУ атаковали регион 135 раз. Силы ПВО сбили 130 дронов. В ответ российская армия наносит удары по центрам принятия решений объектам ВСУ. Генпрокуратура Арабских Эмиратов квалифицировала инцидент в самолете Fly Dubai как попытку теракта. У нападавшего пилота ранее находили экстремистские материалы. И если возникает конфликт среди членов экипажа, какой при этом существует регламент? Радио «Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
1: Следователи устанавливают мотивы нападавшего, его контакты, обстоятельства происшедшего. Также проводятся технические исследования и изучение вещественных и цифровых доказательств. Состояние двоих пострадавших при нападении заключенного в поезде «Владикавказ-Адлер» оценивается как тяжелое, еще двоих как средней тяжести, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. Четырем госпитализированным сотрудникам ФСИН сделали операции. Угрозы жизни нет. Напомню, осужденный при выводе в туалет завладел оружием конвоира и открыл стрельбу. Один сотрудник погиб, нападавший ликвидирован ответным огнем. Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский умер на 88-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых. У Кашпировского резко упало давление, его увезли в больницу, где он скончался. Это произошло сегодня утром. Кашпировский стал знаменит в конце 80-х благодаря телесеансам психотерапии. В 1995-м участвовал в переговорах с террористами в Буденновске и вывел часть заложников. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
4: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвища королей. Они зарождались в роскошных дворцовых коридорах и в грязных сельских тавернах. Прозвища – своего рода творение народа. Их придумывали знатные придворные и простые бедняки. Второе имя правителя отражало наиболее заметную для окружающих черту или особенность государя. Например, Хакон II широкоплечий. Все ведь сразу понятно, правда? Или Людовик Толстый. Тоже объяснять не нужно. Но это, так сказать, внешние признаки монарха. Они видны невооруженным глазом. Но были и другие королевские прозвища. Их давали за какие-то важные для страны свершения, достижения, великие победы или же за горькие поражения. Например, английский самодержец Эдгар Миротворец. Он, кстати, не то чтобы повсюду ходил и всех-всех мирил. Нет, он просто воевать не любил. Поэтому старался всячески избегать вооруженных конфликтов и предпочитал договариваться с предполагаемым противником. Или вот Карл V Мудрый. Здесь тоже все понятно. Умелая внешняя политика, удачные реформы, справедливые указы и распоряжения. Вот откуда такое красивое второе имя и любовь всего французского народа. Дальше идем. Возможно, самое известное монаршее прозвище в истории – «Львиное сердце». По легенде, второе имя английскому королю Ричарду дали арабы за его воинственность, а также отвагу и смелость в бою. Подробности находим в историческом романе Вальтера Скотта «Талисман».
7: В большинстве случаев непреклонная решимость и неутомимая энергия короля Ричарда спасали крестоносцев от поражения. Вместе со своими лучшими рыцарями он всегда был на коне, готовый ринуться туда, где была наибольшая опасность. Он не только часто оказывал неожиданную помощь христианам, но и наносил поражение и расстраивал ряды мусульман в тот момент, когда они уже были уверены в победе. Но даже железное здоровье львиного сердца не могло безнаказанно выдержать перемен этого губительного климата при таком умственном и физическом напряжении. Его поразила одна из изнурительных и ползучих лихорадок, столь характерных для азиатских стран. Несмотря на большую силу и еще большее мужество, он уже не мог сесть на коня. Позднее он уже не мог и посещать военные советы, временами созываемые крестоносцами. И когда военный совет принял решение заключить с султаном Саладином перемирие на 30 дней, трудно сказать, почувствовал ли английский монарх облегчение или его вынужденное бездействие стало для него еще более нестерпимым. И если, с одной стороны, неизбежная задержка в осуществлении великой миссии крестоносцев приводила Ричарда в ярость, с другой, его немного успокаивала мысль, что и остальные его соратники, в то время как он оставался прикованным к постели, тоже не пожнут лавров.
5: Мало кто сегодня знает, у Ричарда «Львиное сердце» было еще и второе прозвище – «Король». И да, и нет. Оно означало, что английского монарха легко можно склонить как в одну, так и в противоположную сторону.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Любой, подчеркиваю, абсолютно любой король мог получить прозвище, что называется, на пустом месте. К примеру, за определенное, не обязательно важное, событие в жизни страны. Так датский монарх Эрик ввел в своем государстве налог с плуга. И что в результате? Народ тут же придумал правителю второе имя – Эрик Плужный. Дальше идем. Скандинавский король Харальд Прекрасноволосый. Здесь вроде бы никаких загадок. Однако этот конунг

0: не принято. История правил поведения.
1: В 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
2: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
1: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
2: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
1: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
2: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
1: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога, проще говоря, рог с пивом.
2: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
1: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
0: Теперь так не принято.
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела

0: наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королей. Вторые, я бы сказал, народные имена существовали почти у всех правителей Европы. Англии, Франции, Германии, Швеции, Австрии и России, конечно. Юрий Долгорукий, к примеру. Интересно, откуда у основателя Москвы такое прозвище? У него были длинные руки, как у футбольного вратаря или профессионального баскетболиста? Нет. Тогда почему? Дело в том, что Юрий Владимирович основал немало русских городов, не только Белокаменную. Его изрядно помотало по различным странам и весям. Он боролся за Переяславль, становился великим князем Киевским. В народе говорили, мол, длинная рука Юрия достанет кого угодно и где угодно. Отсюда и прозвище, по одной из версий. Дальше идем. Английский король Гарольд по прозвищу «Заячья лапа». Звучит иронично, не правда ли? Даже обидно. Государь что, был настолько трусливым, что от страха лапки поджимал, словно крохотный зайчик? Ничего подобного, все как раз наоборот. Гарольд правил 5 лет и в основном занимался охотой. Король бегал за дичью так быстро, что, по легенде, мог угнаться даже за самым шустрым зайцем. Отсюда и прозвище. Что тут скажешь, в Англии вообще живут большие выдумщики.
5: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
6: Британскому шиллингу почти 500 лет. Сегодня эта монета выведена из обращения, а жаль. Такая она была красивая, почти всегда серебряная. Название «старый медный нос» тому подтверждение. В 1509 году на английский престол взошел король Генрих VIII. Веселый, ленивый, беззаботный человек. Жил на широкую ногу. Часто воевал, много пировал, 6 раз был женат, отмечая каждую свою свадьбу с невероятным размахом. Казна быстро пустела. Тогда Генрих приказал придворным ювелирам снизить содержание серебра в британских шиллингах с 90 до 40%. А чтобы сохранить стандартные размеры и массу монет, повелел чеканить их из меди и лишь сверху покрывать тоненьким слоем серебра. На лицевой стороне новых серебряных денег поместили портрет самого Генриха. Только не в профиль, а амфас. Красиво, достойно, по-королевски. Одна беда. Шиллинги были самой ходовой разменной монетой того времени, а потому быстро изнашивались. Тонкий серебряный слой легко стирался. Причем в первую очередь стиралась самая выступающая часть на портрете английского монарха – королевы.

0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ. Людовик благочестивый, Пипин короткий. Был еще французский король Карл VI возлюбленный. Его любили все – придворные, иностранные послы, народ. Но всеобщее обожание продолжалось недолго. В 1392 году на Карла, что называется, нашло. Он перестал узнавать близких, забывал собственное имя, бросался на людей с оружием. Говорил всем, что его тело якобы состоит из очень хрупкого стекла и вот-вот разобьется. В общем и целом, у монарха появились признаки серьезного психического расстройства. От любви до ненависти, как известно, один шаг. И французы придумали королю новое прозвище – Карл Безумный. Печальная история. Опять Париж и Филипп Красивый. Как он выглядел в реальной жизни, не знаем. Старинные портреты и гравюры не показатель. Да и средневековый эталон красоты был совсем иным, чем сейчас. Но наворотил этот Филипп таких дел, что прозвище ему подошло бы совсем другое. Вот послушайте.
2: Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров. Сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья? Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Моле обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Моле сбылось.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости технологий. Минцифры предлагает разрешить СМС-рассылки только операторам связи. На данный момент эта деятельность находится в нерегулируемой серой зоне, что создает угрозу для пользователей, заявили в ведомстве. Как новые правила сделают нашу жизнь безопаснее? Радио «Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: И вот есть мысль как раз, видимо, вернуть некое доверие. То есть мы точно знаем, что это проверенный контакт, потому что идет рассылка от оператора связи. Вот. Ну и тем более будет проще контролировать всякие договорные истории, откуда пришло, что за текст, проверить этот текст. Ну, в общем, мне видится вот эта вот единая точка входа. Это всегда чуть лучший контроль. Ну и также, вероятно, повысит лояльность получателей данной информации.
1: Инициатива включена в пакет мер по борьбе с интернет-преступниками и телефонными мошенниками. Ученые Южноуральского госуниверситета в Челябинске вместе с коллегами из Китая создали новую технологию сварки металлов. В обычную точечную сварку добавили мощные ультразвуковые волны. Это решает проблему соединения алюминия со сталью, где шов получался хрупким и мог треснуть. Ультразвук измельчает кристаллы и выбивает пузырьки воздуха, делая шов плотным. Прочность соединений выросла вдвое, а срок службы деталей почти в два раза. Технология позволит создавать более легкие электромобили и самолеты. Владельцам Android придется ждать сутки перед установкой приложений не из Google Play. Это ограничение уже действует в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а к Новому году распространится по всему миру. Новые правила касаются APK-файлов. Чтобы установить такое приложение, нужно включить режим разработчика, пройти проверку личности и выждать сутки. После этого разрешение будет дано на 7 дней или бессрочно. В Google заявляют, что пауза нужна для борьбы с мошенниками. Искусственный интеллект расшифровал секретное послание Наполеона спустя 217 лет. Письмо 1809 года генералу Агюсту Мармону содержало более 1300 зашифрованных знаков. Ключ к шифру был утерян, и все это время текст оставался загадкой. Инженер Картер Черч использовал нейросеть GPT-6 Astra. Она за 6 часов распознала символы, сопоставила их с работами криптографов и перебрала варианты слов. В письме Наполеон писал Мармону, что Австрию атакуют одновременно со всех сторон, и она стремительно движется к гибели. Мармон получил приказ готовиться к наступлению. Он смог вывести свои силы из Далмации и присоединиться к армии Наполеона. После победы при Ваграме Мармон получил звание маршала Франции. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. Геладринк богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят Геладринк. Геладринк продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L-041-0110-26-005-891-65-2022-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королей. Людовик XIV де Бурбон, он же король Богоданный, он же король Солнца. С чего это вдруг? Французский монарх сочинял стихи, музыку, очень любил балет и даже сам участвовал в многочисленных постановках, играя, в частности, роль бога Аполлона.
10: Теперь так не принято. История правил поведения.
11: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет – Версальский.
12: Хорошие манеры, знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах – вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
11: Король Солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
13: Умывальник короля.
14: Халат короля.
13: Туфли короля. Расческа короля. Зеркало короля.
11: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор. Потом
13: шляпа короля, перчатки короля,
14: трость короля.
11: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20, и у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек, не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чекани шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – «этикетами». Когда-то и у нас было нечто подобное.
10: Теперь так не принято.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Шведский король Эрик XI шепелявый, с ним все понятно. Английский монарх Иоанн безземельный, здесь тоже вроде бы ребусов нет. Он и вправду растерял все территории династии Плантагенетов. Правда, у Иоанна было еще одно второе имя – Мягкий меч. Полководец из него вышел совсем уж никудышный. А вот прозвище следующего монарха, некогда правителя Галисии и Леона, Альфонса IX Макробородова, придется объяснить. Во гневе он был страшен, орал без устали на всех подряд, без разбора. От таких припадков у короля время от времени буквально шла пена изо рта. Отсюда и второе имя – Мокробородый или Слюнявый. Правитель гуннов Атилла. Этот человек вызывал ужас у многочисленных народов Европы. Он оставил разрушительный след в истории своими вторжениями в Галлию и в Северную Италию. Отсюда и прозвище соответствующее.
15: Венгрия, Будапешт. Здесь в 2014 году во время строительства нового моста через Дунай было обнаружено богатое захоронение племени гуннов. Золотые украшения, драгоценные камни, древние боевые щиты, ножи и огромных размеров двуручный меч с надписью «Бич Божий». Историк Будапештского университета Альбрехт Румштейн не поверил своим глазам. «Бич Божий!» Так за невероятную жестокость называли только одного гунна – полководца Аттилу. Неужели могила великого завоевателя найдена? О загадочной смерти Аттилы ходят легенды. В середине V века его войска подошли к Риму. Папа Римский Лев решил лично встретиться с предводителем варваров. Беседа длилась больше часа. После чего Аттила вернулся в свой шатер и приказал армии гуннов отступать за Дунай. Что заставило его так поступить? Он мог без труда захватить и разрушить вечный город. В 453 году войска Аттилы стали лагерем на левом берегу Дуная. В честь благополучного возвращения вождь гуннов в очередной раз женился на одной из своих наложниц. Пир длился всю ночь, а рано утром охрана нашла Аттилу мертвым. По одной из версий, его убила молодая жена. Траурная церемония продолжалась несколько дней. Тело Аттилы было захоронено в трех гробах по принципу матрешки. Сначала в железном, затем в серебряном гробу, а после в золотом. Чтобы ни один смертный не потревожил покой вождя, могилу вырыли на дне Дуная. Для этого соорудили огромную дамбу и на время погребения отвели воду в другое русло. Убийцу Аттилы, его супругу, похоронили рядом с мужем, заживо, после чего вернули реку. И вот уже больше 15 веков никто в мире не знает, где именно захоронен Аттила по прозвищу «Бич Божий». Возможно, археологические раскопки в Будапеште ответят на этот вопрос.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах королей. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники...
17: И каждому дано яблоко!
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Премьера на радио «Звезда».
20: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
9: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Внук Ивана Калиты, двоюродный брат и соратник Дмитрия Донского, герой Куликовской битвы и защитник Москвы, князь Владимир Андреевич Храбрый.
2: За какие же подвиги его окрестили таким именем?
4: В 10 лет малолетний князь Серпуховской Владимир уже командует войском. 14 лет защищает Новгород и Псков от тевтонцев, а в 15 обороняет Москву во время литовского нашествия. Рядом с ним плечом к плечу князь московский Дмитрий Иванович, которого позже назовут Донским. Они родственники, друзья по оружию

0: 1380 году этот тандем разгромит Мамая на Куликовом поле. Владимир будет командовать засадным полком. Именно его атака в тыл татаро-монголам решит исход сражения. В будущем он еще не раз прольет кровь и свою, и чужую. За воинскую отвагу и доблесть его запомнят как Владимира Андреевича Храброго.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
2: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
2: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории.
0: Река истории. История реки. Воря. В конце позапрошлого века подмосковную усадьбу Абрамцево, что на реке Воря, приобрел промышленник и меценат Сава Мамонтов. Часто и подолгу жил в Абрамцеве художник Василий Поленов. С хозяином их связывала теплая и крепкая дружба. В молодости промышленник обращался к художнику не иначе, как «дорогой друг Базиль». Забавно. Поленов – потомственный дворянин и аристократ. Но это совсем не мешало ему с удовольствием возиться со всеми местными детьми. Только сыновей у Мамонтовых было трое. А вместе с племянниками и крестьянскими ребятами из двух близлежащих деревень и не сосчитать. Целая ватага.
3: Дорог Базиль играет с мальчишками в войну, усердно швыряет плоские камешки, чтобы те несколько раз подпрыгнули над водой, и назначается адмиралом Абрамцевской флотилии.
0: И правда, под руководством Поленова и при его непосредственном участии дети сами соорудили себе причал на Воре. А еще построили целых 3 лодки – «Лебедь», «Рыбка» и «Кулебяка». Поленов умело обучал их ходить по реке на веслах и под парусом. Когда в 1882 году Василий Поленов женился, специально для молодых супругов на территории Абрамцева построили деревянный домик, который окрестили «Поленовской дачей». Правда, чета Поленовых потом обосновалась в собственной усадьбе на Оке, а домик стал использоваться как мастерская. Но название «Поленовская дача» за ним сохранилось.
1: Воря. Река истории.
0: История реки.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По информации Министерства обороны, штурмовые подразделения 245-го мотострелкового полка группировки войск «Север» действовали при поддержке батальона ВАХа спецназа «Ахмат». Перед штурмом артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по противнику, который прятался в полуразрушенных домах. Северяне продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на Харьковском направлении. МИД России повторно предостерегает иностранных граждан и дипломатов от поездок на Украину и пребывания в Киеве. Ведомство напомнило, что Россия заблаговременно призывала их покинуть город и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В заявлении подчеркнуто, вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия по военным объектам на Украине. Напавшим на конвой Федеральной службы исполнения наказания в поезде «Владикавказ-Адлер» оказался Дмитрий Пушкарев, известный как «Магаданский Эскобар». По данным следствия, он создал крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, а его лаборатория располагалась на молочной ферме в Магаданской области. Пушкарева экстрадировали из Грузии 24 сентября. Ему грозило пожизненное заключение. При этапировании он напал на конвоиров, завладел оружием и открыл огонь. Один сотрудник погиб, еще трое ранены. Нападавший ликвидирован ответным огнем. Строительство второй очереди экспериментальных станций синхотрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» может начаться в 2028 году. Об этом рассказал замдиректора Центра коллективного использования «СКИФ» Андрей Бухтияров.
2: График пока предварительный у нас есть. На создание станции обычной, экспериментальной, нужно от 2 до 3 лет. Где-то год нужно на то, чтобы ее смонтировать и пусконаладить, отработать на ней все методики. Ну, соответственно, от 3 до 4 лет нужно на станцию в зависимости от ее сложности. Ну, то есть, если в 2028 году появится финансирование, грубо говоря, в 2031 году, в 2032 появится первая станция второй очереди.
1: Строительство синхотрона «СКИФ» было завершено в июне. После запуска объект позволит буквально заглядывать внутрь вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск всех 7 станций первой очереди для проведения экспериментов планируется к следующему августу. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Рылеев.
1: Кондратий Федорович Рылеев. Русский поэт, один из пяти казненных руководителей восстания декабристов. Начну с самого начала. С того, что именем своим Кондратий Рылеев обязан военному. Никакой героической истории. Так распорядилась судьба. Сентябрьским утром 1795 года в церковь, где крестили ребенка, зашел помолиться отставной офицер. Незнакомца попросили стать крестным отцом и назвали малыша в его честь. Такой обычай был в некоторых местах Гатчины – полагаться в выборе на Божий промысел. Судьба с рождения и до смерти подавала Рылееву разные знаки. То намекала на что-то, то предостерегала. Но в принятии решений все эти знаки ровно ни на что не влияли. Характер у человека был такой. Скажи ему: «Завтра за это тебя убьют», сегодня он все равно доведет до конца то, что задумал. Когда старая цыганка пророчески предрекла ему виселицу, Рылеев лишь усмехнулся.
2: «Для меня решительно все равно, какой бы смертью не умереть, хотя бы быть повешенным. Но знаю и твердо убежден, что имя мое займет в истории несколько страниц».
1: Его родной отец, Федор Андреевич Рылеев, тоже из военных. В императорской армии служил бригадиром. Это считалось выше полковника. Смелый, сильный, с героическим прошлым. Однако в быту он оказался совершенно невыносимым. Пускал в ход кулаки. В конце концов, жена не выдержала и ушла. Мужское воспитание шестилетний Кондратий продолжил получать в Санкт-Петербургском кадетском корпусе, где проучился 13 лет. Военное образование в России всегда было престижным, а в те времена – элитным. Привилегии знати. Кроме армейских дисциплин, стратегии и тактики, мальчики из дворян учились многим наукам и искусствам. Точнее, всем известным на тот момент – от химии и физики до рисования и танцев. В этом нет ничего странного. Детям из высшего общества предстояло в будущем занимать важные посты или даже руководить государством. Цари отдавали в кадеты своих наследников. При этом условия для всех были очень суровыми.
2: Виновные кадеты были заключаемы в тюрьму на неделю и более. Кровать и стол привинчены к полу, лежак без соломенника, а вместо подушки были прибиты доски в наклонном положении. Виновный находился на пище святого Антония, на хлебе и воде. После окончания срока заключенный подвергался жестокому телесному наказанию розгами.
1: Рылеев был отличным кадетом и во всех науках преуспевал. Но на пище святого Антония ему все равно приходилось сидеть частенько. Он был заводилой компании и неизменно вину за все проделки с товарищами полностью брал на себя. Свои полсотни розок Кондратий принимал без малейшего стона. Про него говорили: пылкий, славолюбивый и в высшей степени предприимчивый сорванец. В 19 лет Рылеев вышел из кадетского корпуса и в чине офицера артиллерии отправился прямиком в заграничные походы добивать Наполеона. Рылеев поступил в батарею, которая в то время находилась в авангарде графа Чернышова. мысли Кондратия Федоровича на тот момент были возвышенны и патриотичны.
3: «Я хочу приобщиться к числу защитников своего Отечества, царя и алтарей земли нашей, приобщиться и возблагодарить монарха кроткого, любезного, чедолюбивого».
1: Маршрут его заграничных походов пролег через всю Европу. Герцогство Варшавское, Пруссия, Швейцария. Долгая остановка в Дрездене. Интересная стоянка в Париже. Там прапорщик Рылеев ведет светскую жизнь. Балы и театры, общение с людьми, которых называли прогрессивными. Через 10 лет на допросах в Петропавловской крепости он будет объяснять следственной комиссии, что как раз во Франции и было положено начало его вольномыслию.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Рылеев.
1: Пораженный идеями преобразований, Кондратий Рылеев вернулся в Россию в 1815 году. Несколько лет еще прослужил в конно-артиллерийской

0: Рылеев стал учителем для двух дочерей Тевишова, не знавших ни наук, ни светского общения. 2 года он занимался с ними и не заметил, как влюбился в старшую Наталью Михайловну. Все его стихи теперь посвящены ей. О ней он пишет и в письмах к матери.
1: «Изобразить душевные ее качества почитаю себя весьма слабым. Скажу только вам, что милая Наталья, не видевшая никогда большого света, имеет лишь тот порок, что не говорит по-французски. Ее невинность, пленительная застенчивость и ум в состоянии сделать счастье каждого, в ком хоть искра добродетели осталась».
0: У отца невесты пылкий юноша просит руки его дочери, размахивает револьвером и в случае отказа грозит застрелиться. Но одичалый помещик выдвигает простое, при этом странное условие – уйти с военной службы. С повышением в чине влюбленный Рылеев отправляется в отставку и играет свадьбу.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Рылеев.
0: Примерно в этот же период времени поэт вошел в тайное общество. Его участников потом назовут декабристами. Революционные идеи, посеянные в голове Рылеева за границей, закипали при мыслях о бедственном положении российских крепостных. К слову, крестьянский вопрос – один из немногих, в чем заговорщики смогли прийти к относительному согласию. Главное, о чем они не могли договориться, так это о способе достижения своих целей. Рылеев был категорически против силового сценария мятежа, против крови и погромов. И, разумеется, против цареубийства. Он был одним из главных организаторов восстания, но заявлял так:
3: «Неприлично дело свободы Отечества и водворения порядка начинать беспорядками и кровопролитием».
0: В семье Рылеевых было роковое предание. Когда в детстве Кондратий тяжело заболел, его матери во сне явился ангел. Он помог мальчику поправиться, взамен предрекая трагическую судьбу и раннюю смерть. Отставной офицер помнил о нем, уходя с товарищами утром 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь.
3: «Я уверен, мы погибнем, но пример останется. Принесем с собою жертву для будущего Отечества».
0: Кто-то из товарищей добавил: «Как красиво мы умрем!» Но вышло не так. Восстание провалилось, и Рылеева приговорили к четвертованию. Потом чудовищную казнь заменили на повешение. Какая тут красота! Рылеев был одним из немногих декабристов, кто брал всю вину на себя и просил простить товарищей, как когда-то в кадетстве. Перед виселицей поэт обратился к священнику:
4: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь».
0: Прозвучала команда, тело вздрогнуло и упало. Веревка оборвалась. Толпа зрителей начала роптать: «Отпустите, Бог же простил!» Но палачи вернули поэта на эшафот, чтобы навсегда сделать его бессмертным.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Рылеев.
0: Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам

0: их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Бахтовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, старший стрелок мотострелкового отделения, рядовой Игорь Краснюк, участвовал в освобождении очередного населенного пункта.
4: Боевая машина, в которой находился солдат, попала под встречный огонь противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку и четко ориентируясь в экстремальной ситуации, Краснюк, находясь под шквальным огнем противника, помог двум своим раненым товарищам эвакуироваться. Оказав им первую медицинскую помощь до прихода подкрепления, он прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия.
2: За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе боевых действий, рядовой Игорь Краснюк был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Отдельный фельдъегерский корпус. Отечественная война 1812 года. Бородинская битва. Из воспоминаний фельдъегеря русской армии Николая Маттисона. «Многие штатские, да что там душой кривить, и некоторые войсковые люди называют нас бумажными курьерами. Неучи. Невдомек им, что если я вовремя не доставлю на передовую важный приказ или другую какую депешу, могут погибнуть сотни тысяч человек, а некоторые государства исчезнут с карты мира». Отдельный фельдъегерский корпус российской армии. Год формирования 1796. Личный состав 32 человека. 2 офицера, 30 рядовых. Командир – капитан Шелганин. Основные задачи – доставка на передовую приказов, ценных бумаг и грузов, в том числе перевозка трофейных знамен и ключей от взятых городов. В отдельный фельдъегерский корпус набирали унтер-офицеров лейб-гвардии ростом не ниже 170 сантиметров, благообразной внешности, со знанием иностранных языков и хороших манер. Фельдъегерям категорически воспрещалось брать в дорогу попутчиков, пить во время маршрута горячительные напитки. За доставку пакета с опережением графика личный состав получал вознаграждение – 300 рублей ассигнациями или кольцо с бриллиантом. За опоздание – гауптвахта и понижение в должности. Во время Бородинского сражения, когда французские войска захватили курганную высоту, фельдъегерский корпус получил задание срочно доставить в штаб генерала Багратиона приказ о контратаке. Выполняя это задание, трое фельдъегерей погибли. Четвертый, Николай Маттисон, доставил секретный пакет. Русская армия перешла в наступление. В годы Крымской войны 64 армейских курьера были награждены медалью «За оборону Севастополя». В 1918 году фельдъегерский корпус был расформирован, а на его базе была создана служба внешней связи Всероссийского главного штаба Красной армии.
1: Личный состав. Премьера на радио «Звезда».
6: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
1: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. После путешествия во Владивосток, Бурятию и Иркутскую область представители китайской туриндустрии предложили создать круглогодичные маршруты по Дальнему Востоку и Сибири. Эти маршруты должны сочетать гастрономические, этнокультурные и природные особенности регионов. А вот российским туристам не следует ездить в Китай круглогодично, рассказала в эфире «Радио Звезда» гид-переводчик Виктория Сун.
2: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране, и их везде очень много. Всегда будет трудно с бронью билетов, а все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
1: Министерство экономического развития прогнозирует к концу года около 4,5 миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем. Это примерно на 60% превышает текущие показатели. В Саратовской области появился гастрономический гид для туристов. Его презентовали на форуме «Креативный Саратов», посвященном гастрономии. В путеводитель вошло 36 заведений, рестораны, кафе, кондитерские, сыроварни и винодельня. Для каждого указаны контакты, рекомендуемые блюда и несколько фото. Отмечается, что одна из особенностей местной кухни связана с тем, что Саратов – волжский город, где много рыбных блюд. Кроме того, город является неофициальной помидорной столицей России, уточнили авторы проекта. Отмечается, что гид уже вызвал большой интерес у туристических компаний страны. В России разработают рекомендации по авиаперевозке короткомордых или брахицефальных питомцев. Инициативу реализует авиакомпания «Аэрофлот» совместно с Российской кинологической федерацией. Специалисты сформируют единый перечень брахицефальных пород собак и кошек и подготовят правила их перевозки на самолете. Рекомендации, основанные на анализе рисков, помогут снизить нагрузку на здоровье животных во время полета. В частности, специалисты советуют перед поездкой показать животное ветеринару, перевозить его только в салоне самолета и выбирать прямые рейсы. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Леонид Говоров.
1: Донос, сие свидетельство ученику дополнительного класса Елабугинского реального училища. За время обучения он показал следующие успехи. В законе Божьем – отличные, русский язык – отличные, алгебра – отличные, история – отличные.
2: И так далее по всем предметам. Одни пятерки. Физика, география, рисование, естествознание, законоведение. Говоров был круглым отличником. А ведь родился в простой крестьянской семье в деревне Бутырки Вятской губернии. После училища стал студентом Петроградского политехнического института, но диплом инженера так и не получил. В начале 1917 года юношу призвали в царскую армию и направили на учебу в Константиновское артиллерийское училище. Во время гражданской войны Говоров некоторое время служил в войсках адмирала Колчака. Сталин об этом знал.
3: «Значит, вы, товарищ Говоров, воевали против Советской России? Так, что ли, получается?»
4: «Было дело, товарищ Сталин».
3: «А почему же решили стать красноармейцем? И за что вас наградили орденом Красного Знамени?»
4: «В Красную Армию пришел добровольцем, потому что разочаровался в белом движении. А орден получил за перекоп».
2: В конце 30-х годов в Советском Союзе шли массовые чистки в рядах руководящего состава армии. Однако будущий маршал не только не был репрессирован, а напротив, сделал стремительную военную карьеру. Говоров стал сначала командиром арт-дивизиона, затем комбригом, а за 3 недели до Великой Отечественной возглавил артиллерийскую академию. Его характеристика не вызывала у Сталина сомнений.
5: Сильной волей, твердого характера, с широкой инициативой. Быстро разбирается в любой обстановке. Дисциплинирован.
2: В 1936 году сын Говорова Владимир сбежал из дома и вместе с друзьями отправился воевать в Испанию. Бороться с фашистами. Беглецов обнаружили в Туапсе, на борту уже отходящего судна, после чего состоялся серьезный разговор с отцом.
6: «Я понимаю твое стремление принести пользу, но действовать следовало другим путем. Кому там нужен мальчишка? Для тебя сейчас прежде всего учеба».
2: Подействовало. Впоследствии тот самый Володька Беглец станет генералом армии и героем Советского Союза.
0: Леонид Говоров. Маршалами не рождаются.

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости бойца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: мундирования.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 12 век. Великий князь Всеволод возвращается из успешного похода со своей могучей дружиной. Встречает их в городах и селах народ, бояре хлопочут, угощения подносят. А князь возьми да скажи, а подать на стол перевар. Да так, чтобы всем вдоволь, каждому доблестному воину по щедрой чарке. Забегали бояре, стали кликать сбитенщиков, чтобы с особой честью угостить князя и все его войско крепким целебным горячим напитком – сбитнем. Или, как в старину говорили, переваром. Сбитень. В давние времена это бодрое и ароматное питье заменяло русским людям чай. Напиток не только утолял жажду, снимал усталость, но и лечил от простуды, желудочных хворей и других недугов. Варили его из меда, воды и пряных трав. Донника, чабреца, хмеля, ромашки, мяты, зверобоя, шалфея и валерианы. Варево получалось крепким, сбитым. Вот его и называли сбитнем. От той поры даже выражение осталось – крепко сбит. У каждой хозяйки был свой особый рецепт сбитня. Но отведать бодрящего напитка можно было не только дома. Перевар продавали везде, где собирался народ. На рыночных площадях, улицах и дорожных разъездах. Торговал сбитнем сбитенщик, старинная передвижная городская кухня. Через плечо торговца сбитнем висела связка бубликов и холщовая сумка, в которой хранился уголь. К поясу была прилажена специальная торба. В нижней ее части размещались кружки, в верхней стоял специальный чайник наподобие русского самовара, с носом, ручкой и трубой, впаянной в корпус. Под чайником находилась специальная емкость, в которую загружали угли. Жар от них не давал содержимому остывать. Появление сбитенщика всегда сопровождалось шутками и приговорами. «Эй, народ, выходи из ворот, ешьте, пейте, денег не жалейте». Стоил напиток недорого. Пили его с удовольствием и простой люд, и те, кто был познатнее и побогаче. На улице нередко можно было услышать: «Сбитень горячий, пьют подьячий, сбитень-сбитенек, пьет и щеголек». Эти прибаутки и рецепты приготовления сбитня вошли в «Домострой», старинную хозяйственную книгу XVI века. А пир тот великого князя Всеволода и его доблестной дружины был подробно описан в старинных летописях. Пили бесстрашные воины целебный напиток, хвалили гостеприимных хозяев и своего щедрого князя, покрякивали от удовольствия, поглаживали русые бороды и приговаривали:
2: «Война войной, а обед по распорядку».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
2: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
2: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма «СВ» – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов. Артиллерия и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы. Северяне продолжают сжимать кольцо вокруг противника на харьковском направлении, подчеркнули в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. На портале госуслуги появится красная кнопка для защиты от мошенников. Эта функция будет частью системы «Антифрод». Эксперт в области информационной безопасности Федор Музалевский рассказал в эфире «Радио Звезда» о двух возможных вариантах работы этой инициативы.
2: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения, и правоохранительные органы. А реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи, могут заморозить карты, а правоохранительные органы фиксируют заявку, могут как-то связаться с человеком самостоятельно. Есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал.
1: Благодаря красной кнопке мошенники не смогут перевести деньги или поменять пароли. Достаточно нажать, чтобы временно заблокировать важные операции в интернете, отметил эксперт. Скончался Анатолий Кашпировский. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Ему было 87 лет. Кашпировский был известен как психотерапевт и телевизионный целитель. Его запомнили миллионы зрителей по циклу передач, который выходил в 90-е годы на Центральном телевидении России. В 1993 году он стал депутатом Госдумы. Особое место в биографии Кашпировского занимает участие в переговорах с террористами в Буденновске в 1995 году, где он пытался спасти более 1500 заложников. До последних лет Кашпировский продолжал выступать с публичными сеансами в Москве и других городах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. Представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова. Отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать, и сегодня героем нашей беседы будет Наполеон Бонапарт. Выдающийся государственный деятель, одна из самых известных исторических личностей, которая была примером для подражания многих политиков 19 и 20 веков. Несмотря на свой достаточно печальный финал, несмотря на свой крах в завершении жизни, Наполеон, тем не менее, остается своего рода живой иконой и французской политики во многом, да и политики мировой. С ним сравнивают и в положительном ключе, и в отрицательном ключе. Есть и такое обидное понятие, как комплекс Наполеона, есть разговорное выражение «наполеоновские планы». Одним словом, действительно, это имя во многом стало нарицательным. Во Франции, кстати говоря, запрещено называть любых домашних животных, и особенно домашнюю скотину, в честь Наполеона. Нельзя, например, там, свинью или козу назвать Наполеоном. Это считается оскорблением покойного императора французов. В отличие от Англии, где вполне себе такое встречалось и встречается в том числе, да и в России такое тоже можно встретить. Но при всем при этом стоит отметить, что Наполеон Бонапарт стал лидером Франции в достаточно, во-первых, непростых условиях. Все-таки бушевала Великая Французская революция. А во-вторых, его восхождение во многом оказалось неожиданным и для него самого, и для его окружения. Еще буквально за 2-3 года до того, как Наполеон возглавил страну, ничто даже не намекало о том, что этот молодой, преуспевающий военный, но все-таки не политик, может действительно достичь таких высот. И тем не менее, это произошло вопреки всему. Ему, можно сказать. Именно поэтому интересен путь к славе у Наполеона, интересна его юность, которая совершенно противоречит всему его дальнейшему пути. Но хотя бы потому, что Наполеон возглавил Францию, будучи совсем не уроженцем изначально Франции и будучи, в общем-то, не французом. Он и по-французски-то говорил с очень сильным акцентом вплоть до конца своих дней. Ведь наш герой – уроженец Корсики, окраинного острова Франции, и появился он на свет как раз тогда, когда Корсика только-только перешла под власть тогда еще королевства, в 1769 году. До этого Корсика много раз переходила из рук в руки, провозглашалась корсиканская независимость, существовала Корсиканская республика, но, тем не менее, постоянно шли споры о том, кому же должен принадлежать остров или должен сохранять самостоятельность. Отец Наполеона, Карло Буонапарте, в частности, был близким другом известного политического деятеля Паскуале Паоле там, на Корсике. Но в дальнейшем они поссорились, поскольку Паоле предпочитал напротив независимость корсиканскую и даже борьбу против французов. А вот Карло Буонапарте, напротив, достаточно быстро пошел на службу к французскому королю. И первоначально его судьба складывалась неплохо, хоть отец Наполеона и не был богатым человеком, тем не менее он подавал большие надежды как юрист. У Карло Буонапарте успешный брак с Летицей Рамоне, это мать нашего героя. В этом браке родилось целых 13 детей. Сегодня нам может это показаться очень много, но для той эпохи, для 18 века, это еще даже не предел, прямо скажем. Это вполне себе приличное, но совсем не огромное количество. Не будем забывать, что была достаточно высокой детская смертность, тем более, что несколько старших братьев и сестер Наполеона действительно умерли, и вместе с ним он и еще семеро детей из 13, соответственно, они выжили. Остальные умерли во младенчестве, в том числе самый старший, которого тоже назвали Наполеоне, что интересно, но он умер совсем юным, как будто бы природа противилась появлению на свет именно Наполеона Буонапарте. Но, тем не менее, наш герой появляется на свет как третий сын, в свою очередь, достаточно большой семье. Сохранился, кстати говоря, в Аяччо, в столице Корсики, дом фамильный Наполеона. Впоследствии, кстати, семье Бонапартов этот дом принадлежал вплоть до 1923 года. Долгое время его сохраняли как такой мемориальный объект, как национальную святыню своего рода. А позднее там был организован музей, который там благополучно и существует. Обратите, кстати, внимание на название города Аяччо, то есть совсем не по-французски звучит, скорее по-итальянски, тем более, что на Корсике говорили и говорят до сих пор вовсе не на французском. Сегодня этот язык выделяют как отдельный корсиканский язык, но по большому счету это корсиканский диалект итальянского языка. В нем гораздо больше от итальянского, нежели от французского. Местные жители общались именно на таком языке. Поэтому неудивительно, что в юные годы наш герой говорил именно на этом языке, и до 10 лет он абсолютно не знал французского. Он будет его изучать только когда окажется во французской школе в 10-летнем возрасте. Будет поначалу писать, кстати говоря, с очень серьезными ошибками, но если орфографию Наполеон позднее все-таки подтянул, то с произношением у него оставались проблемы до конца его дней. Он по-прежнему говорил с очень серьезным итальянским акцентом, что опять-таки не помешало ему стать лидером Франции и одним из самых популярных исторических деятелей в истории страны, да и в целом в истории

0: строгая, очень властная. Детей она воспитывала по-спартански, нередко поколачивала, о чем вспоминал Наполеон. В общем, применяла жесткие методы, скажем так. При том, что никто из детей никогда не говорил, что мать не любила, что мать как-то третировала. Все утверждали позднее, что мать была строга, но справедлива, скажем так. И Наполеону было за что благодарить свою маменьку. Но при всем при этом наш герой был человеком довольно-таки специфического склада, в отличие от остальных детей. Он, ну, как бы мы сегодня сказали, был интровертом. То есть он больше предпочитал одиночество. Он выбрал для себя комнату на третьем этаже дома, даже не комнату, а скорее такую комнатушку, коморку, где он мог зато скрыться от любопытных глаз, где он мог читать. Его главное увлечение в юные годы – это чтение. Он совсем не любил активных игр и с детьми, и с братьями, и с сестрами. Он предпочитал именно самостоятельное познание мира через книги. Зато уже совсем в юные годы, можно сказать, в детском возрасте, он знал всю классику об истории Римской империи, он знаком был с трудами французских просветителей. В общем, весь тот багаж литературный, который ему потом очень поможет в политической деятельности, Наполеон приобрел уже в эти времена. В то же время есть и некоторая противоречивая деталь. Известно, что в доме его иногда называли баламут. Вот это как-то не вяжется с обликом интроверта на самом-то деле. Но все-таки, зная дальнейшую судьбу Наполеона, легче поверить именно в то, что он скорее оказался интровертом. И до 10 лет он получает только домашнее образование, после чего отец берет его с собой на материковую Францию, на материк, и там уже юный Наполеон вместе с братом Жозефом получает полноценное образование на французском языке. И в это время он уже постепенно становится все больше французом, но не забывает еще долгое время о своем корсиканском происхождении. Более того, Наполеоне Буонапарте, в это время он еще подписывался именно так и официально, так звучали его имя и фамилия тоже в итальянском духе. Так вот, в это время Наполеоне Буонапарте тоже предпочитает одиночество. В школе у него не было близких друзей, он опять-таки подолгу проводил время в библиотеке, и он с трудом находил себе друзей, зато легко наживал врагов в силу своего не очень простого характера, скажем так. Но, с другой стороны, позднее, когда он перевелся уже в военную школу, когда стало понятно, что он берет курс на военное образование, то там он заслужил уважение своих однокурсников, поскольку мог в случае несправедливости достаточно жестко высказать свой протест в адрес учителей. Вот отсюда, может быть, та самая слава баламута уже более поздняя и даже почти что революционер. Хотя на дворе еще стояли королевские времена, еще не было революции, но в воздухе ей уже отчетливо пахло. Напомню, что последние десятилетия до Французской революции, до 1789 года, это очень кризисная эпоха в истории страны, это время тотального дефицита, это нехватка средств, это очень тяжелое положение низших сословий, когда, в общем-то, все понимали, что надо что-то делать, но первое и второе сословие, то есть духовенство и дворянство, совершенно не желали отказываться от своих преференций. И в пользу, соответственно, третьего сословия, то есть буржуазии, не говоря уже про крестьян и всех остальных. Предпринимались попытки реформ в стране, были реформы Тюрго времен Людовика XVI, но все эти реформы давились на корню со стороны консерваторов и реакционеров. А Людовик XVI, который, судя по всему, тоже понимал необходимость этих реформ, не обладал должной твердостью характера, чтобы на них настоять. Так что в результате французское королевство фактически подписало себе смертный приговор. Но юный Наполеон поначалу придерживается позиций скорее все-таки промонархических, а учеба во Франции не прошла даром. Он себя ощущает теперь уже в большей степени французом, нежели корсиканцем, хотя все равно не забывает про свою историческую родину. Но если ранее он все чаще говорил «я корсиканец, и мы завоюем свою независимость», то теперь уже речь шла совершенно о другом.
1: Область знаний.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом

0: «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
3: Область знаний.
5: В это же время его отец, Карло Буонапарт, или такой папа Карло, назовем его для удобства, он вступил в достаточно рискованную игру. Дело в том, что Карло был большим любителем прекрасной жизни, вкусной еды, хорошеньких дам, путешествий. В общем, такой бон-виван и гедонист, как бы его сегодня назвали. О семье он думал достаточно мало, денег в семье частенько не хватало. И тогда Бонапарт-старший, Карло, решил получить специальную королевскую концессию, ну, своего рода субсидию даже лучше ее, назвать на создание тутового хозяйства. Ну, чтобы разводить тутового шелкопряда и дальше на торговлю шелком разбогатеть. Но государство для этого давало соответствующую субсидию. Все это было получено им в 1782 году, однако Карло практически ничего не сделал для организации этого хозяйства, деньги благополучно прогулял и проиграл, он очень любил подолгу проводить время в казино. Кончилось тем, что в 1785 году государство у него отняло эту субсидию и объявило, что деньги нужно вернуть. Через месяц примерно после этого отец Наполеона умер. Причины разные называют. Кто-то слишком разгульную жизнь, кто-то как раз сердечный приступ от сложившейся опаснейшей ситуации. Но в итоге наш главный герой остается без отца, и все финансовые вопросы семьи нужно решать именно ему в этот момент. Хотя он не старший, есть старший его брат Жозеф, но именно Наполеону доверяют более всего в семье, что он может правильно распорядиться деньгами и что он может вывести семью из довольно-таки тяжелого положения. Ему придется это делать с очень большими проблемами и приключениями. Наполеон после смерти отца жил в очень стесненных условиях. Мария Летиция Рамона, его мать, хоть и была хорошей воспитательницей своих детей, но в хозяйстве ничего не понимала. В отличие от мужа, она, кстати, проживет очень долгую жизнь. Сына переживет на долгих 15 лет и скончается аж в 1836 году в Риме. Позднее ее перезахоронили в Аяччо на Корсике. И Наполеон в это время берет ситуацию в свои руки, он поступает на военную службу, он учится в специальном лицее и в дальнейшем в академии выбирает для себя очень перспективное направление, а именно артиллерию. В тот момент это было связано с очень хорошими вариантами для дальнейшей службы. И в результате удача улыбнется ему, хотя для этого в течение нескольких лет Наполеону придется жить практически впроголодь. Он позднее вспоминал, что мог поесть всего раз в день, спал фактически на полу, никаких излишеств вовсе не было, но это закалило его характер, надо сказать, и сделало куда более жестким человеком, нежели раньше. Он прекрасно понимал, что опираться, надеяться может только на самого себя, больше ни на кого. Это очень поможет ему в дальнейшей политической деятельности. Наполеон также будет пытаться устроить судьбу своих братьев, они также отправятся на военную службу, и, в общем-то, он привьет им те же самые ценности. Надеяться только на самого себя. Наполеон служит в королевской армии и наблюдает также за французской революцией, хотя поначалу, в 1789 году, ему было не до того. Ему нужно было выплатить долги семьи вот за ту самую неудавшуюся субсидию, и поначалу он не придает серьезного значения происходящему в Париже после взятия Бастилии. Но в дальнейшем ситуация меняется. В начале 1790-х годов Наполеон стал свидетелем уже революции на Корсике, снова ее отделение от Франции, прихода к власти снова Пауэлла, давнего врага его родителей. Семью он вынужден перевести на материковую Францию, чтобы там ее не репрессировали на Корсике. И опять-таки он заявляет о себе именно как о французе. Он категорически против восстановления корсиканской независимости, в отличие от предыдущих эпох.
4: Юность Наполеона. Путь к славе.
3: Область знаний.
5: Так что Наполеон придется ко двору для новых властей, а Франции для республиканских, присягнет на верность Первой Республике, будет даже участвовать в подавлении недовольства роялистов и всех тех, кто не поладил, скажем так, с республиканской властью. Так что в этом отношении он продолжает строить карьеру, и со временем он начинает свою деятельность в итальянской революционной армии. На юге Франции, вместе с соседней Италией, которая на тот момент, напомню, не была единым государством, Италия скорее была географическое понятие, рядом королевство Пьемонт или королевство Сардиния, как его еще называли, вот Наполеон там и воюет, соответственно. Это приносит ему большие очки в военной сфере, он строит неплохую карьеру, получает все новые и новые чины, и это позволяет ему улучшить свое материальное положение. Плюс к тому, он женит своего старшего брата на представительнице семьи Клари, поскольку за нею было дано очень хорошее приданое. Вот это, наконец, позволило ему ликвидировать всю ту задолженность, которую ему в наследство оставил отец. Сестер он тоже благополучно пристраивает по хорошим и преуспевающим семьям. Сам остается в это время пока один и вообще смотрит на женщин довольно презрительно и называет себя жена-ненавистником. Но все изменится в 1796 году в результате брака с Жозефиной Багарне, вдовой графа де Багарне. Стоит отметить, что перед этим Наполеон успел даже посидеть в тюрьме в 1794 году, когда был свергнут режим Максимилиана Робеспьера, и поскольку Наполеон хорошо знал его сына, то его, как симпатизанта Робеспьеров, тоже бросили в темницу. Но он там провел всего несколько недель, смог оправдаться, его благополучно выпустили. Некоторое время он бездействует, он скучает, но брак с Жозефиной ему очень поможет политически. Это нужные знакомства, это нужные связи, это покровительство генерала де Барраса, и он вновь идет в гору, причем он успешно воюет в Италию, он завоевывает один город за другим, разбивает австрийцев, создает Цизальпинскую республику. В общем, удача ему полностью сопутствует. В это время в Париже понимают, что опасный конкурент все-таки появился. Его решают отправить куда-нибудь подальше. Сам Наполеон сначала создал очень амбициозный план захвата Британских островов, то, что он и потом будет мечтать сделать, однако сам же он признал на тот момент, что это невозможно. Тогда он решил действовать исподволь через египетский поход, чтобы, взяв земли в Египте, двигаться в сторону Британской Индии, то есть зайти к англичанам в тыл. Директория правительства Франции только рада этому была, чтобы отправить такого излишне популярного военного деятеля подальше от Франции. И Наполеон с головой окунулся в эту, по сути, авантюру, которая для него была все равно успешной. Египет он действительно завоевал, правда, впоследствии удержать не смог. Египет довольно быстро после его отъезда французы потеряли. Пройти через Ближний Восток он не смог, выйти к Британской Индии не смог, но зато поймал момент осенью 1799 года, когда он смог отправиться во Францию и сыграть на массовом недовольстве парижан и в целом французов республиканским правительством. Здесь стоит опять же отметить, что Наполеон пришел к власти не только благодаря своим личным способностям, не только даже благодаря своей личной популярности, но именно в связи с тем, что французы катастрофически устали от революции. 10 лет с 1789 по 1799 непрерывно идет революция, постоянно меняются революционные правительства, свергают один режим, потом другой, потом третий, один террор сменяется другим, то термидорианский переворот, то якобинский террор, то тяжелейшая гражданская война, общество просто от этого устало, не говоря уже про многочисленные кровавые перемены в самой стране. И это тот случай, когда общество устает уже от такой республиканской демократии, и когда средний класс, особенно французского общества, просит железной руки, просит военной диктатуры. Наполеон просто смог ответить на этот запрос должным образом и удовлетворить его на 100%. Помогла еще супруга, помогла Жозефина, у которой были прекрасные политические связи, он обзавелся союзниками, и хотя изначально его звали в заговор как именно союзника, а не как лидера, но история распорядилась по-другому. 18 Брюмера по революционному календарю, ну или 9 ноября по нашему исчислению, 1799 года Бонапарт свергает правительство, объявляет себя первым консулом, и с этого времени он глава страны. Вот так состоялся его путь к славе.
4: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
3: Область знаний.

0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов. Артиллерия и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы. Северяне продолжают сжимать кольцо вокруг противника на Харьковском направлении, подчеркнули в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. В Министерстве внутренних дел назвали признаки нахождения ребенка под влиянием мошенников. Об этом рассказал начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин. В комментарии агентству ТАСС он добавил, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
2: То, что у вас не происходило в семье никогда, должно вас прежде всего насторожить. Например, у ребенка появились какие-то денежные средства, он купил какую-то дорогую вещь в квартиру, да, там принес. И на простой вопрос, откуда у тебя это, он начинает очень странно отвечать. То есть вот это как раз ключевой пакет триггеров, на который стоит обращать внимание. Например, дома у вас может появиться какая-то там горючая жидкость, канистра. Если у ребенка нету там своего транспортного средства, то, конечно, надо обращать внимание.
1: Ранее полицейские предупредили, что мошенники, используя похищенные базы данных, выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен и просят предоставить дополнительные документы для зачисления в ВУЗ. Все это делается с целью взлома аккаунтов и приложений банков, подчеркивают специалисты. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: В греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Наполеон и Жозефина. Любовь и политика. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
0: Область знаний.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать. И сегодня героем нашей беседы будет император французов Наполеон Бонапарт, но говорить мы будем о нем не столько как о политике, сколько как о муже и о семьянине. Сегодня мы вспомним о его взаимоотношениях с супругой, с Жозефиной. Ибо брак этот был по-настоящему ярким, впечатляющим, очень непростым, несколько раз он был на грани уничтожения, более того, формально он действительно был расторгнут, но это совершенно не привело к разрыву взаимоотношений между Наполеоном и Жозефиной, и они оставались близки вплоть до ее смерти. Сам Наполеон свою возлюбленную пережил на 7 лет и вспоминал о ней до конца своих дней, даже уже умирая. И это при том, что Наполеон в юные годы совсем не отличался любовью к противоположному полу. Он вообще считался женоненавистником, он считал любовь придуманным чувством, совершенно ненужным для настоящего мужчины. Возможно, сказывалось то, что он в юные годы был достаточно беден, ему пришлось пережить очень непростые времена, жить подолгу в казармах, он с головой ушел в военную службу, и, возможно, это ожесточило его сердце. Но со временем, в 1790-х годах, чтобы поправить финансовое положение семьи, он стал все же задумываться о заключении брака, ну, чтобы получить хорошее соответствующее приданое. И сам не заметил, как постепенно окунулся вполне себе в романтические отношения. До Жозефины у него было еще несколько увлечений, в частности, Дезире Кларе, к которой он сватался, которая даже собиралась выйти за него замуж, но в результате старшая сестра Дезире вышла замуж за брата Наполеона, Жозефа, и впоследствии родители Дезире решили, что одного Бонапарта в семье достаточно. Брак так и не был заключен. Правда, цель все-таки была достигнута, поскольку брат Наполеона получил очень хорошее приданое от своей супруги, и благодаря этому удалось, наконец, считаться семейными долгами. Сам же Наполеон остался ни с чем, но, тем не менее, он в дальнейшем все-таки ищет для себя варианты. И вариант он этот находит в 1796 году, когда его супругой становится молодая вдова Жозефина де Багарне. При том, что изначально звали ее куда более сложной. Даже не Жозефина, а Жозефа. А главное ее имя было Роз, и обычно ее называли именно так, Роз, на самом деле. Жозефина ее прозвал сам Наполеон. Он хотел дать ей, ну, по сути, новое имя, чтобы поставить границу между старой и новой жизнью. При этом между Жозефиной и Наполеоном было немало общего на самом-то деле. Потому что и он, и она родились на островах, в отдалении от Франции. Но он-то родился на Корсике, все-таки это еще не так далеко от материка, но все-таки тоже оторвано от остальной части Франции. А Жозефина и вовсе родилась на Мартинике. Это в Карибском море. Это Антильские острова, это французские владения в Центральной Америке, то есть очень и очень далеко от исторической родины. Неудивительно, что Жозефина тоже, как и Наполеон, говорила на французском с серьезным акцентом. Если у Наполеона был итальянский акцент, он все-таки уроженец Корсики, то у Жозефины был именно местный такой особенный диалект, свойственный для французов, живших в Центральной Америке. Поэтому она тоже несколько неуютно себя чувствовала в Центральной Франции, но и она тоже пыталась заключить для себя брак более выгодный, поскольку ее отец, известный плантатор и владелец крупного хозяйства на Мартинике, очень пострадал во время ураганов, ну, от стихийного бедствия. Поэтому желал выдать свою дочь повыгоднее и действительно нашел такой выгодный брак с графом де Багарне, представителем французского дворянства, преуспевающим достаточно господином. Деньги у него были, часть этих денег пошла на погашение долгов, соответственно, отца Жозефины или тогда еще Роз, и она поехала вслед за супругом непосредственно в материковую Францию. Однако брак этот оказался не самым удачным. При том, что Жозефина родила своему супругу двоих детей, Евгения Багарне и Гортензию Багарне, это будут единственные ее дети, забегая вперед, скажу, что от Наполеона детей у нее никогда не будет. При этом Жозефина со временем поняла, что супруга она не очень-то любит, хотя дети были по-настоящему ей любимы, о детях она заботилась всю свою жизнь, дети потом тоже получат интересную карьеру, особенно Евгений де Багарне, он потом станет герцогом Лейхтенбергским, уже после краха Наполеона, а его сын Максимилиан в конечном итоге уедет в Россию, женится на дочери императора Николая I, на Марии Николаевне, и станет уже герцогом Лейхтенбергским в России и получит соответствующий княжеский титул князя Романовского. Вот так вот потомки Жозефины Багарне окажутся в России и изрядно, надо сказать, обрусеют. Но это все будет гораздо позже.
6: Наполеон и Жозефина. Любовь и политика.
8: Область знаний.
7: В 1785 году Жозефина, или тогда еще опять-таки Роз, с мужем фактически рассталась, вернулась обратно на Мартинику, где ей было комфортнее и привычнее. Однако, когда начнется французская революция, ей придется опять вернуться непосредственно во Францию, потому что на Мартинике было уже небезопасно, эхо революции туда тоже докатилось. Впрочем, годы, проведенные там, на Мартинике, она всегда вспоминала с большой теплотой и любовью и обожала рассказывать легенду, будто бы старушка из местных рабынь, из жительниц острова, когда-то ей нагадала, что она будет больше, чем королевой. И это действительно будет так, Жозефина потом станет не королевой, а императрицей, супругой как раз Наполеона. Но до этого ей пришлось пережить очень непростые времена. Поскольку Жозефина остается некоторое время с мужем, несмотря на то, что чувств уже былых нет, но в 1794 году мужа постигло несчастье. Он принял французскую революцию, он отправился служить в революционную армию, но он поддерживал умеренное крыло. Был против убийства членов королевской семьи, был против репрессий в отношении дворянства и духовенства, и привело это к тому, что более радикально настроенные республиканцы обвинили его в военных просчетах, ну, во время боевых действий под Майнцем, когда соседние державы уже воевали против молодой французской республики. Вот его обвинили в преступном бездействии и вредительстве, как бы сегодня сказали, и без лишних слов отправили на гильотину. Но это время французской революции, это время, когда гильотина работает практически без перерыва, особенно во времена якобинского террора. И стоит, кстати, отметить, что эта казнь считалась более гуманной, нежели другие виды казни, нежели расстрел или там четвертование, другие жуткие еще варианты казни. Гильотина считалась быстрой и безболезненной. Напомню, кстати, что гильотина очень долго применялась во Франции, а последний случай ее использования был чуть ли не в 1967 году, то есть не так уж давно по истории. Историческим меркам выходит. Только потом уже при де Голле смертную казнь окончательно отменили во Франции. Так вот, супруг Жозефины отправлен на гильотину, и сама Жозефина в связи с этим была брошена в тюрьму и некоторое время тоже там успела провести. В это же самое время и ее будущий супруг Наполеон Бонапарт будет некоторое время заключенным за связи с Робеспьером, которого перед этим как раз и свергли. Но и Наполеону, и Жозефине повезло. Обоих в результате освободили. Наполеона оправдали, стало понятно, что у него железное алиби и что он не причастен к, скажем так, к действиям предыдущего режима. Ну, а Жозефина имела неплохие связи в дворянской среде той эпохи. В том числе она завязывала отношения и с представителями уже республиканской власти. В общем, через покровительство она себе смогла заработать свободу для себя и своих детей. Вообще, коммуникабельность и обаяние Жозефины неоднократно будут помогать и ей, и ее будущему супругу. При этом совершенно нельзя сказать, что Жозефина отличалась монашеским поведением. Ну, конечно, она не считалась куртизанкой, но, тем не менее, любовных связей у нее было немало, порой даже по несколько штук одновременно, но все эти любовные связи ей каждый раз помогали выйти сухой из воды. Каждый раз это спасало ее от тюрьмы, от голода, от безденежья, от прочих проблем революционной эпохи. Более того, она обосновалась в Париже, создала это в условиях-то революции собственный салон, как в старые добрые времена, где принимала деятели культуры, искусства, науки, политики. То есть очень многие знатные парижане были у нее в друзьях. Кроме того, у Жозефины был хороший вкус. Тут отец в свое время позаботился о ее образовании. Она очень любила античную и греческую тематику. Еще одна точка соприкосновения с Бонапартом, который юные годы провел за чтением трудов об античной истории и об истории римских императоров.
8: Область знаний.
9: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Наполеон и Жозефина. Любовь и политика. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
8: Область знаний.
7: Жозефина, она любила не только римскую, но и греческую историю и ввела в моду, например, греческую тунику, стиль неогрек, как его тогда называли. При том, что некоторые даже считали туники, которые она применяла, ну, достаточно такими вольными и даже не совсем приличными, но, тем не менее, за ней вскоре это стало повторять все парижское общество. К тому же Жозефина вступила в близкую связь с генералом де Баррасом, тоже преуспевающим генералом французской революционной армии, и это ей открывает дальнейший путь к прекрасной жизни. Вот в это время в салоне своей подруги Полин Тальен она знакомится с юным дарованием Наполеоном Бонапартом. Юный военный, достаточно молодой, подающий большие надежды, но пока еще не занимающий крупных позиций. Наполеон до этого прославился взятием Тулона в 1793 году. В Тулоне тогда находились англичане и роялисты, то есть сторонники свергнутой королевской власти. И на Тулоне Наполеон приобрел себе немало очков, что называется. В это время он становится известен и знаменит, но пока еще никто не думает, что он станет главой страны или лидером армии. Но в 1796 году Наполеон делает предложение Жозефине, и вскоре они женятся по гражданскому обряду. Их тогда не венчала католическая церковь. Это важная деталь, которая нам в дальнейшем еще понадобится. При этом сам Наполеон, с одной стороны, признавал, что он ценил Жозефине и деньги. Он полагал, что раз она дочь плантатора, значит, у нее немало средств, ну и тем более что-то могло остаться от казненного супруга. И лишь когда брак был заключен, он понял, что Жозефина бедна, что скорее она сама нуждается в деньгах, а так-то она опирается на своих многочисленных покровителей. Но в то же время Наполеон признавал, что истинные и искренние чувства к Жозефине у него действительно были. Вот он-то ее переименовал из Роз и Жозефы в Жозефину. Он ее стал так называть, и со временем она использует именно это имя. Более того, когда он пишет ей письма, он подписывается отныне не Наполеоне Буонапарте, как раньше на итальянский манер он писался, и как официально звучали его имя и фамилия, а убирает из них парочку букв, добавляет новые и пишет уже по-французски Наполеон Бонапарт. Вот в такой форме, которая нам сегодня уже гораздо привычнее. То есть можно сказать, что Наполеон Бонапарт родился именно благодаря Жозефине. И его дальнейшее продвижение тоже будет идти не в последнюю очередь благодаря ей. При том, что родня Наполеона Жозефину не просто не любила. Сказать, что ее не любили, это ничего не сказать. Ее ненавидели совершенно. Мать Наполеона категорически была против этого брака. Была такой классической свекровью, что называется, которая всячески третировала свою невестку. Сестры Наполеона обзывали ее старухой, потому что она всего-то навсего на 6 лет была старше самого Наполеона. При заключении брака, кстати, они несколько изменили даты рождения. Жозефина скинула себе 4 года, Наполеон добавил 2 года, вот и получилось, что они одногодки. Ну, это, конечно, были поддельные документы. В общем, родня Наполеона всегда, даже впоследствии уже, когда он стал императором, они ненавидели Жозефину, категорически не желали с ней общаться, но Наполеон был тверд, что Жозефина – это его избранница. Причем он настолько с головой погрузился в эти отношения, настолько пылко ее полюбил, что даже Жозефина была несколько этим шокирована. Сохранилась их переписка, когда он отправляется в расположение действующей армии, где она довольно сухо и так спокойно ему пишет, а он-то расточается в комплиментах и пишет о своем глубоком чувстве. Стоит отметить, что генерал де Баррас, который был любовником Жозефины до брака с Наполеоном, во многом ее передал в хорошие руки, еще и потому, что она была очень расточительной. Сорить деньгами Жозефина всегда умела налево и направо, по полной программе, и он понял, что ему это слишком затратно. Но зато, по случаю брака, Баррас подарил, можно сказать, Наполеону пост лидера итальянской революционной армии. То есть с этого момента Наполеон уже крупный главнокомандующий.
6: Наполеон и Жозефина. Любовь и политика.
8: Область знаний.
7: Поэтому Жозефины, они долгое время не видятся в первые годы их супружества. Он постоянно наездами бывает. Она в его отсутствие плодит долги один за другим и, кроме того, заводит себе любовников. Неоднократно Наполеону сообщали о неверности его жены, но он этому не хотел совершенно верить. Потом он все-таки получит необходимые доказательства, предъявит ей обвинения. Они неоднократно ссорились, но каждый раз мирились. Во время египетского похода Наполеон тоже ей писал, и опять-таки до него доходили сведения о ее любовных похождениях. Тогда он вновь захотел развестись, уже повел дело серьезно, через брата Жозефа. Казалось бы, теперь уже брак действительно обречен. И сама Жозефина уже говорила, что, мол, если тебе не нравится быть со мной, давай тогда разведемся. Но в конечном итоге, когда Наполеон вернулся в 1799 году в Париж, то он не только простил Жозефину, но и оплатил все ее долги. Она к тому времени более 300 тысяч франков потратила в долг. Пожалуйста, деньги у него уже были, тем более, что добыча в Египте оказалась хорошая. Наполеон прекрасно ее распределял между своими солдатами, благодаря чему, кстати, тоже заработал себе определенную славу. И тем самым деньги у него уже были. Но самая главная ценность Жозефины не только в этом, а в том, что она связана с дворянскими кругами во Франции, она связана с генералитетом, и именно она дает необходимые рекомендации своего мужа. То есть она рекомендует его крупным деятелям и, можно сказать, оппозиционерам той эпохи. Вот благодаря ее связям Наполеон заключает союз с Секо и другими заговорщиками, и происходит знаменитый переворот 18-го Брюмера 1799 года, то есть 9 ноября по нашему исчислению. Наполеон врывается в правительство, разгоняет совет и провозглашает себя главой государства. Появляется консулат, трое консулов, но первый и старший консул – это Наполеон. Все прекрасно понимают, что двое других консулов, они сугубо декоративные, что он сам является главой страны. На 10 лет изначально он был избран консулом, но, впрочем, уже через 5 лет Наполеон провозгласит себя императором. И опять-таки, когда он уже глава государства, Жозефина отвечает, если так можно выразиться, за связь с дворянством и с высшими кругами. И тут она тоже мужу очень поможет, будет создавать соответствующее ему реноме, соответствующую репутацию и будет давать необходимые советы даже в политике. Но, увы, она не справилась с самой главной задачей, не смогла родить наследника. Видимо, имела место какая-то несовместимость биологическая, но так или иначе, родить наследника она не может. Именно поэтому, кстати, Жозефина была противницей установления империи и создания, соответственно, новой правящей династии, потому что она понимала, что тогда Наполеону острее понадобится наследник, и тогда он с нее разойдется. Но делать нечего. Она в 1804 году тоже венчана как императрица. Коронация проходит в соборе Парижской Богоматери, и остаются еще некоторые надежды, что ребенок все-таки появится. Но он не появляется, и в 1809 году Наполеон официально разводится с Жозефиной, но женится после этого на Марии Луизе, дочери австрийского императора. Мария Луиза ему не сильно-то приятна, а уж ей-то тем более не хочется замуж за императора французов, но такова воля Наполеона, который в это время поставил Австрию, ну, фактически, в подчиненное положение. Но даже после этого с Жозефиной они не поссорились. Она жила на правах экс-императрицы в имении Мальмезон, которое ранее приобрела по предложению Наполеона. При дворе постоянно появлялась. То есть, в общем-то, для нее ничего не изменилось как такового. Теплые отношения с Наполеоном у нее тоже сохранялись. Но когда Наполеон потерпел крах, когда в Париж вошли русские войска и появились другие союзники, то Жозефина оказалась не с Наполеоном, она не предавала его ни в коем случае, но они оказались разделены по расстоянию. Жозефина на одном из балов танцевала с русским императором Александром I, и вскоре, в 1814 году, она заболела и вскоре в мае того же года скончалась. Для Наполеона это была тяжелая утрата, несмотря на собственное поражение, он все-таки надеялся еще воссоединиться с Жозефиной, этого, увы, не произошло. Но позднее, когда он будет умирать в 1821 году, то его последние слова будут именно такие: «Армия, глава армии Жозефина». И вот после слова «Жозефина» он, можно сказать, и испустил дух. Так что это была действительно великая история любви.
6: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
8: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
10: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
11: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
8: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
12: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
8: 3 октября. Этот день в истории.
12: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
8: Этот день в истории.
13: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
8: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом «Новое Казачье» в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Потери противника превысили 250 боевиков. Подразделения группировки продолжают активные бои за населенные пункты Приколотное и Сосновый Бор в Харьковской области. В Доброполье за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Западнее Доброполья подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и угрожали людям. Об этом сообщили в местном природнадзоре. Ситуация с выходами медведей в Бурятии остается сложной. В день поступает до 20 сообщений о таких случаях, сообщили в ведомстве. В операциях участвуют 24 бригады, в которых 81 охотник. Если жизни и здоровью людей угрожает опасность, принимается решение об отстреле. Однако не всегда подтверждаются факты выхода медведей после обследования территорий, отметили в ведомстве. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в въездном туризме. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Подробности она озвучила в комментарии агентству ТАСС.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевозки. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовала планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Ближе к дате поездки цена будет выше, уточнила Майя Ламидзе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Войду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не води ребенка в музей античной скульптуры, иначе он спросит тебя, почему у него не вырос листик. Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна.
5: Сегодня мы будем говорить об истории музеев. Мусион – дом или святилище мус. Так переводится это слово с греческого языка. Первый музей был основан в 290 году до нашей эры в Александрии. Там располагались не только знаменитая библиотека, но и комнаты для чтения, отдыха, столовая, а также экспонаты для обучения. В Средневековье большинство произведений искусства хранились в монастырях и храмах. Ювелирные украшения, старинные манускрипты, оружие, захваченное во время войны. В 15 столетии Лоренцо де Медичи повелел создать в своем замке сад скульптур. Это было огромное помещение с длинными коридорами, в которых демонстрировались всевозможные картины и статуи. Такие, как тогда говорили, помещения искусств были очень модными в Италии, Франции, Греции, а затем и по всей Европе. Правда, назывались они уже иначе – кабинетами. А в Германии решили пойти своим путем. Там начали создавать первые коллекции необычных вещей. До рождения нашей отечественной кунсткамеры в Санкт-Петербурге оставалось всего ничего. Подумаешь, примерно 2 столетия.
4: Исторические заметки.
5: Первый публичный музей России, или собрание редкостей, открыл в 1714 году Петр Великий. Но публичный не значит государственный, решили в Москве и придумали свой, говоря современным языком, федеральный или общенародный мусион. Ну, как придумали? Стране уникальную коллекцию просто подарили.
7: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
8: Контрабандисты. Товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
9: За какую цену вы бы решились ее продать?
7: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
8: Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
7: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
10: Благое дело.
7: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки – торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
10: Благое дело.
7: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
11: Павел Михайлович, какое чудесное собрание!
9: Благодарю, Ваше императорское величество.
11: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину, боярыню Морозову?
9: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
7: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
10: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: При одном только виде Эрмитажа ноги подкашиваются.

0: Дрезденской оружейной палате из-за нехватки площадей выставляется лишь около 10% имеющихся в собрании музея экспонатов. Всего в музее около 10 тысяч единиц старинного оружия, боеприпасов и снаряжения.
1: Исторические заметки.
2: К слову, коллекция Эрмитажа состоит из более чем, вы только вдумайтесь, 3 миллионов уникальных предметов. Это самое крупное в мире собрание в пределах одного здания. Неудивительно, что многие из нас предпочитают музеи поменьше, то есть частные.
3: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский. Так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала.
4: «Это какая такая собака посмела?» —
3: вскричал спросонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила. Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки и мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея. Кошки и мышки. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор об истории музеев.
8: Чем больше ходишь на выставки современного искусства, тем больше все напоминает тебе экспонат, включая стул для посетителей и огнетушитель. Британский искусствовед Брайан Сьюэлл.
2: Что ж, с этим нельзя не согласиться. К примеру, в Нью-Йоркском музее современного искусства

0: выставлена однажды картина Матисса «Лодка». Небольшое такое суденышко и его зеркальное отражение в воде. И что бы вы думали? Только через 47 дней кто-то обратил внимание, что картина висит вверх ногами. Да тут не только обыватель, но и профессиональный вор не разберется, что к чему.
1: Фоня снял со стены больную Мэтью. Затем жемчужину собрания, бокал лимонада Тербарха и еще несколько его картин, среди них знаменитое письмо. Он накладывал их на согнутую левую руку, как поленье. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин миллиона на полтора, для чего ему пришлось протянуть руку 4-5 раз, Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую пришлось придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности. Сомневаясь в ценности своей добычи, Фоня считал нужным набрать побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества. Но в тот момент, когда Фоня, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета, висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам. Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета, удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших зданиях его городка, в закусочной, кино и многих магазинах. Распространенность предмета обеспечивала его сбыт. Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду. Он был отлично отделан, гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно, полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее. Подавив в себе робость, которую вызвала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта Снайдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. Изначально слово «музей» подразумевало под собой какую-либо коллекцию. Но со временем это понятие стало обозначать дома и здания, в которых находились сами экспонаты. Интересно, что любой современный музейон появился на основе частного собрания редких вещей. Кстати, самый старый музей в мире из числа действующих – капитолийский. Его основал в 1471 году папа римский Сикст IV, когда подарил вечному городу коллекцию античной бронзы. А теперь вернемся в Россию. В нашей стране музеи росли как грибы. В начале 19 столетия на базе только одной кунсткамеры были созданы этнографический, азиатский, египетский, анатомический, зоологический, ботанический и минералогический музеи. Правда, после Октябрьской революции сохранить все это богатство удалось лишь частично. Что ж, и на том спасибо.
3: Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь. Причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило ничего себе. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. «Вот хорошо», — сказала Лиза, — «будет не так скучно». Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов 40. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи Сез. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. «Здравствуйте», — сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. «Здравствуйте, товарищ Бендер! Хорошо, что я вас нашла, а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе!» Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы типичные провинциалы», — сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей».
4: «Вот как?» — заметил Ипполит Матвеевич.
3: «Мы покинем этот зал», — сказал Остап. «А я его еще не смотрела. Он такой красивенький».
4: «Начинается», — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу.
3: И, обращаясь к Лизе, добавил: «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль, эпоха Керенского».
4: «Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся».
5: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом «Новое Казачье» в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Потери противника превысили 250 боевиков. Подразделения группировки продолжают активные бои за населенные пункты «Приколотное» и «Сосновый Бор» в Харьковской области. В Доброполье за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Западнее Доброполья подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства в объединении к Великобритании в следующем году. Об этом заявил шерпа России в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Он также ответил на вопрос о возможном участии президента России в саммите группы 20 в Майами.
2: На данный момент окончательное решение еще о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, оно еще окончательно не сформулировано. Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия. Понятно, что будет зависеть, наверное, от целой совокупности факторов, в том числе и от содержательной подготовки мероприятия и, от общего геополитического контекста.
1: Дональд Трамп выразил поддержку участию российского коллеги в саммите, отметил Денис Агафонов. Россия, в свою очередь, разделяет стремление США сохранить основные приоритеты G20, направленные на решение финансовых и экономических вопросов. Минздрав подготовил новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Он начнет действовать с марта. Так медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде и вноситься в защищенный реестр. Далее сведения автоматически передаются в МВД, что позволит ускорить обмен данными и снизить риск использования поддельных справок. Если в ходе диспансеризации или лечения у водителя выявят признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его необходимо в течение 3 месяца. В противном случае действие водительских прав может быть приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него – это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-68-05 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65-02-2022 года.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор.
8: Музеи – это консервы времени.
7: Очень точно подмечено. Вот смотрите, люди много путешествуют, это факт. Вот куда идет человек, когда попадает в новый, совершенно незнакомый для себя город, помимо ресторана, закусочной? Правильно, первым делом в краеведческий музей, чтобы понять, а куда это, собственно, он попал, приехал. Мы хотим совершить историческое путешествие во времени. И ерунда, что оно лишь виртуальное.
9: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте.
10: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнату у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
4: Имя на карте.
10: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки. И по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
4: Имя на карте.
10: Елец, хоть и нельзя называть туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только 1. Было 2 конверта от его писем, взяли 1. Было 2 ручки, 1 оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современные издания «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
4: Имя на карте. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. Расположенный в Санкт-Петербурге Эрмитаж считается вторым по площади музеем мира. Если вы поставите себе целью пройтись по всем его залам прогулочным шагом, нигде не останавливаясь и не очень-то задерживаясь возле экспонатов, то вам придется потратить на все про все более 12 часов. Но Парижский Лувр еще крупнее. Ежегодно его посещают более 10 миллионов человек. Многие приходят только с одной целью – посмотреть на Мону Лизу, самую знаменитую и самую дорогую картину в мире, некогда созданную гениальным да Винчи. Для нее в Лувре выделен отдельный зал. Но так было не всегда. И собственные апартаменты Джоконда получила благодаря лишь одной роковой случайности. Это самая настоящая детективная история, уж поверьте.
11: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
12: 21 августа 1911 года итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Вор действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не работает, он спрятался в кладовой музея еще накануне, в воскресенье. Рано утром, когда началась уборка помещений, грабитель вышел из своего убежища, в подсобке нашел служебный халат, а потому не выделялся среди других сотрудников, наводивших порядок. Когда в зале, где находилась Мона Лиза, никого не осталось, Перуджо взял картину, снял с портрета защитный футляр и рамку, спрятал полотно под плащом и благополучно покинул музей. Легче всего было пройти через главный пост охраны. Там вообще никого не оказалось. Это было ограбление века. Поймали Винченцо только 2 года спустя, в 1913-м. Похититель раскрыл себя сам, когда откликнулся на частное объявление в газете. В небольшой заметке безымянный предприниматель предлагал за Джоконду огромные деньги, и вор решился на продажу. Так и угодил прямо в руки полиции. Шедевр тут же вернули в музей. На суде Перуджо заявил, что украл картину исключительно из личных побуждений. Якобы великое произведение итальянского художника должно храниться только в Италии и нигде больше. Преступника приговорили к 1 году и 15 дням заключения, однако отсидел он чуть более половины срока, поскольку все его считали настоящим патриотом. Что ж, мало кто знал тогда, что Винченцо Перуджо всего лишь пешка в остроумной комбинации, которую придумал один очень талантливый авантюрист.
11: Плутовство. Это я уговорил этого балбеса украсть Мону Лизу. Мне нужна была мировая сенсация, ажиотаж, фурор, шумиха повсюду. Чтобы все газеты, все обложки журналов пестрели заголовками о похищении легендарного шедевра. Зачем? Сейчас расскажу.
12: Эдуардо де Вальфьерно родился в Аргентине во второй половине 19 века. Называл себя испанским маркизом, хотя, конечно, это ложь. В Европе занимался продажей фальшивых ювелирных украшений и

0: искусства. Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды. Когда оригинал украли, и об этом уже знал каждый, я начал свою игру.
1: Вольфьерно придумал хитроумный план. 6 копий Моны Лизы он продал 6 американским частным коллекционерам по одной картине в руки. Причем каждый из покупателей был абсолютно уверен, что теперь именно у него хранится оригинал. Когда настоящую Джоконду все же нашли, обманутые ценители искусства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
0: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего один раз, когда я был в гриме.
1: В 1913-м Эдуардо де Вольфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вольфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
2: Эдуардо де Вольфьерно. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории музеев. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники,
5: и каждому дано яблоко.
6: Если взял, значит, кому-то пусть будет. Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
8: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
9: Ломоносов дошел до Москвы.
10: Спартанцы вообще сбрасывали
11: затравился
12: о Ликинге. Шлемы с рогами носили.
13: Аляск продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Иероглифы египтян, конечно, очень эффектные, но такие сложные. Сколько ж терпения нужно их выводить?
15: Ну вот не ленились они везде и всюду ими писать.
7: А вот и нет.
8: Это преувеличение. Иероглифы в Древнем Египте использовали, да, но далеко не всегда. Ими записывали только монументальные вещи. Например, послания на стенах пирамид и храмов или тексты на статуях или украшениях. Вот тогда приглашали мастеров, которые и наносили эти завораживающие символы на любую поверхность, от камня до дерева. Работенка была не из легких.
7: Исторические мифы и заблуждения.
8: В повседневной жизни египтяне применяли иероглифическое письмо. Это упрощенный способ изображения иероглифов. Их делали более округлыми, некоторые знаки писали слитно. Получалось нечто похожее на современный курсив.
16: Видимо, так писать кисточкой на папирусе стало гораздо быстрее.
8: Конечно. А через какое-то время в их быту появится демотика или народное письмо, где знаки были еще более простые и абстрактные.
7: А вот и да.
17: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
18: Я
10: Ее до сих пор называют самой красивой монетой Российской империи. Медная копейка образца 1755 года. Вес 21 грамм. На лицевой стороне могучий одноглавый орел, сидящий на облаке. В его клюве картуш, свиток с вензелем Елизаветы Петровны. А над головой птицы императорская корона. На обратной стороне был изображен точно такой же орел на облаке, только в клюве у него свиток с номиналом монеты. Элегантная надпись в три строки. Одна копейка. Иностранные послы восхищались. Русские варвары – отличные мастера. Они умудрились запихнуть стиль барокко даже в монетное дело. Невероятно! А вот жители Петербурга дали новым деньгам свое народное название – «Облачная копейка». Другой вариант – «Орел в облаках». Медная однокопеечная монета выглядела для того времени необычно. Ее аверс и реверс были перевернуты друг к другу на 180 градусов. Проще говоря, если на лицевой стороне голова орла была вверху, то на обратной стороне голова птицы смотрела уже вниз. Отсюда еще и третье, неофициальное название монеты – перевертыш.
17: Все деньги мира.
3: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира. Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
17: 3 октября. Этот день в истории.
3: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
17: Этот день в истории.
11: Остров Врангеля. Город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
18: Имя на карте.
19: Тверь, Андрей Николаевич Туполев. Улица Миллионная, нынешняя Советская, дом 4. Здание в стиле позднего классицизма. Сегодня принадлежит Тверскому государственному медицинскому университету. А когда-то, точнее до 1843 года, здесь находилась унылая городская гауптвахта. Потом ее снесли и на этом месте построили Тверскую губернскую гимназию. В 1906 году выпускником этого учебного заведения стал Андрей Туполев, будущий легендарный авиаконструктор. Туполев спроектировал более 100 моделей самолетов, 70 из которых выпускались серийно. В мире едва ли найдется еще один такой плодовитый авиаконструктор. Кроме авиационной техники, он проектировал торпедные гражданские катера, аэросани и, даже невероятно, первые беспилотники.
18: Имя на карте.
19: Осенью 1908 года Андрей Туполев поступил в Императорское Московское техническое училище. Сегодня это технический университет имени Баумана. Там же начал заниматься в секции воздухоплавания, организованной профессором Жуковским.
20: Весной 1910 года у меня состоялся с Николаем Егоровичем разговор, который на много лет определил направленность моих работ в авиации. Однажды он пришел к нам в сарай, который мы гордо именовали ангаром, и сказал: «У нас в училище создается аэродинамическая лаборатория. Заведующим ею назначим Туполева».
19: Тогда-то все и началось.
18: Имя на карте.
19: Характер. Непростой характер. По отзывам современников и коллег, гениальный Туполев был крайне самолюбивым, заносчивым и упертым человеком. И, видимо, благодаря этому он смог справиться с работой в сталинской шарашке, когда был арестован в 1937 году по ложному обвинению в шпионаже. И, наверное, во многом благодаря такому характеру он создал блестящие машины. Бомбардировщик Ту-2, первый в мире сверхзвуковой пассажирский Ту-144, сверхнадежный Ту-134, самый массовый Ту-154 и, конечно, шедевр Ту-95. Наш стратегический медведь, который успешно летает и по сей день.
18: Имя на карте.
19: Будучи уже обласканным властью, академик и авиаконструктор Туполев не знал преград в достижении целей и задач. Еще в советское время успешно издевался, или, как сейчас модно говорить, троллил партийных бюрократов. Однажды ему позвонили из ЦК с требованием сдать самолет к очередному съезду партии. Андрей Николаевич пожал плечами.
20: «Пожалуйста, только перенесите съезд».
19: На следующий день позвонили от более высокопоставленного партийца с требованием, чтобы самолет был в воздухе. Что делать? Начальство. Туполев согласился и обещал, что все будет так, как просят. В назначенный день высокая партийная комиссия пожаловала на аэродром и с удивлением изволила наблюдать, как два тяжелых вертолета держат в воздухе полый изнутри корпус самолета. А что? Какие-то вопросы? Заказывали самолет в воздухе? Получите. Характер. Непростой, тверской характер. Тверь. Андрей Николаевич Туполев.
18: Имя на карте.
21: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов, артиллерия и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы, добавили в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. Генеральная прокуратура Эмиратов назвала инцидент на рейсе Fly Dubai террористическим актом. У пилота ранее обнаружили экстремистские материалы. Теперь правоохранители выясняют, как он вообще оказался в экипаже. Если возникает конфликт между пилотами, то какой регламент существует? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
1: Сейчас расследование продолжается, следователи выясняют мотивы нападавшего, его контакты и все обстоятельства происшествия. Минздрав подготовил новый порядок медосвидетельствования водителей. Он начнет действовать с марта. Так медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде и вноситься в защищенный реестр. Далее сведения автоматически передаются в МВД, что позволит ускорить обмен данными и снизить риск использования поддельных справок. Если в ходе диспансеризации или лечения у водителя выявят признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его необходимо в течение 3 месяца. В противном случае действие водительских прав может быть приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: А это программа о людях, которые совершают открытия и достигают невозможного. О тех, кто ценит радость открытий выше привычного комфорта. И сегодня к нам в студию пришел как раз такой человек. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет, а он нашел. Друзья, приветствуем. Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы математика Высшей школы экономики Нижний Новгород. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Иван, сразу же первый вопрос. Что за уравнение, что за открытие? Вот расскажите нам, не математикам, по-простому как-то. Какое открытие вы совершили?
3: Я нашел новый, но не самый первый способ решения одного полезного уравнения.
2: Так, а что за уравнение? Что уравниваете?
3: Тут смотрите, какое дело.
2: Или не математикам уже
3: Ну да, да, да. То есть я могу объяснять как-то через метафоры, через аналогии, но это все будет не очень точно. Да?
1: Вот. А нам пойдет.
3: Да, вот дайте вам анекдот расскажу.
2: Это объяснит уравнение хотя бы чуть-чуть?
3: Объяснит тщетность попыток объяснения. Встречаются двое советских граждан. Один говорит, ну что, как дела? Такое, да не знаю, как-то что-то... Вот тебе нравится Битлз? Тот такой, мне нравится. А я вот, понял, что мне совсем не нравится. А у тебя что, есть кассета Битлз? Да нет, нет, мне знакомый один по телефону напел. Как бы, если вы не обладаете понятийным аппаратом для того, чтобы понимать слова хотя бы, да, из какой-то области знания, то любая аналогия, она будет неточной. Мне кажется, тут стоит сразу отказаться от попыток понять хотя бы частично, потому что частичное понимание, если речь идет о математике, оно будет всегда неполным. Поэтому вот достаточно вот ровно того, что я сказал. Я нашел новый способ, но не самый первый способ, решать полезные уравнения в математике. Ну вот, молодец, как бы и хватит на этом. Вот так вот.
1: Хорошо, Иван. А вот умные люди пишут, то, что вам удалось сделать, радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики. Какой?
3: Ну, видимо, эти умные люди, я не столь умный, но могу предположить, они, наверное, имеют в виду теорию дифференциальных уравнений. Действительно, еще Исаак Ньютон первым стал использовать широко дифференциальные уравнения и отмечал, что полезно решать дифференциальные уравнения. И те уравнения, которые описывают небесную механику, например, это тоже дифференциальное уравнение второго порядка. Это примерно то, что я и решал.
1: Ну вот вы решили одно из таких дифференциальных уравнений.
3: Да.
2: Которое считалось нерешаемым.
3: Ну нет, это тут немножко неверное понимание. Смотрите, есть разные понимание того, что значит решить уравнение. Один из методов понимания, что значит решить уравнение, состоит в следующем. Мы говорим, что мы можем решить уравнение, если мы можем выразить его решение через его коэффициенты. Например, вот со школы известное квадратное уравнение, ax в квадрате плюс bx плюс c равно нулю, в нем x неизвестное, а, b, c неизвестное число, в нем a, b, c это известные числа. И в школе изучается формула, которую можно использовать, можно подставить туда эти числа ABC и получить число X. Иногда одно значение, иногда, может быть, два значения, иногда ни одного. Ну, вот как-то так. И было известно действительно много лет, что для дифференциальных уравнений не существует формул, которые выражают решение через коэффициенты, если использовать только конечное число элементарных функций и конечное число интегрирований. Ну, то есть, когда мы говорим о том, можно ли выразить или нельзя, то так как можно ли открыть замок ключом или нельзя, да, то мы должны разобраться, а что можно использовать. Потому что если можно использовать ключ, а еще там дрель, болгарку и плазморез, то можно открыть сейф.
1: То есть какие инструменты взять, да, для этого?
3: Да. И вот если только конечное число интегрирований и элементарных функций, то выразить нельзя. Это называется выражение в квадратурах. Поэтому про эти уравнения действительно там около 200 лет известно, что их в квадратурах решить нельзя.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А как так получилось? Вы в свободное время решали эти уравнения, и вдруг оно решилось? Или вдруг вы там проснулись, поняли, как это решить? Вот осенило вас. Как это было?
3: Черновскими аппроксимациями полугрупп операторов я занимаюсь лет 15. И вот эта задача, это, ну, одна из тех задач, которые, в принципе, можно решать этим методом.
2: И вы думали, как решать ее? Или нет?
3: Ну, да, но вот конкретно с этой задачей, вокруг которой какая-то невообразимая шумиха возникла, примерно в 22-м году, мне кажется, весной, я был в командировке в Челябинске, там очень сильная школа по полугруппам. Коллеги вообще молодцы. Ну, и я вот продумывал, как я буду читать курс по полугруппам в следующем году. И подумал, что надо вот один факт туда добавить. А потом я понял, что из этого факта можно вывести некое следствие, а из него еще некое следствие, и в результате получить вот это. Я подумал, ну, прикольно, надо будет написать статью. Ну, постепенно я это сделал, и все.
1: Что, и все? И решили уравнение таким образом?
3: Ну, да, но я очень долго погружался в эту область первоначально.
1: А почему именно это уравнение?
3: Потому что его получилось решить. То есть, смотрите, в науке есть, как мой научный руководитель Олег Георгиевич Смолянов, ныне покойный, к сожалению, заслуженный профессор МГУ, он говорил, что бывает два типа ученых-исследователей – взломщик и Буратино. Взломщик, он сидит около одного сейфа, хочет открыть именно его и подбирает разные ключи, разные методы решения задачи, пробует и в конце концов иногда находит. А есть другой тип ученых, Буратино, у которого есть золотой ключик, который ему очень нравится, и он с этим золотым ключиком бегает к разным

0: Информации полугрупп операторов. Ну, наверное, я не осилю это все объяснить, потому что надо...
1: На человеческом языке,
0: надо
1: на
0: нашем. Надо математику знать хорошо, чтобы это...
2: В общем, ваш ключ оказался золотым, да и был золотым.
0: Он и был золотым, да. И то, что я сделал, это очень, ну, в русле. Это хороший результат, это не вот какой-то огромный. Я думаю, что весь этот хайп начался с того, что я где-то неаккуратно сказал, что вот уже очень давно известно, что эти уравнения в квадратурах... разрешить нельзя, а, ну, вот я вот решил. Ну, не в квадратурах, конечно, я использовал чуть более сильные средства, там, предельный переход, но вот как-то да. Ну, и кому-то очень понравилась эта версия, что вот, уже там 200 лет не могли, а вот он сделал невозможное. Ну, и дальше каждый перепечатывается еще большей такой какой-то долей всякого хорошего вымысла, что это все такое прекрасное.
1: Вы очень скромный человек, Иван.
0: Ну, я не думаю, что такой склон, я просто, ну, видел, как эти публикации размножались в СМИ, каждый раз становлясь все более невероятными. Я думаю, что главное дело тут вообще не во мне, а просто в таком социальном контексте. Мало хороших новостей. А тут, о, какая-то хорошая новость.
2: Открытие.
0: Ну и каждый ее приукрашивает и приукрашивает. На самом деле это, ну, это проблема. То есть каким-то образом оказалось, что это проблема.
1: Иван, вот продолжая вопрос Дани. А вы помните свою, не знаю, первую мысль или свою реакцию, когда вы нашли решение этого уравнения?
0: Я подумал, прикольно.
1: Это все?
0: Ну да.
1: Восторг, я не знаю.
0: Но потом оно как-то понемножку, ты что-то делаешь. Смотрите, я же опытный ученый, это далеко, то есть, далеко не первый какой-то мой научный результат. И для ученого совершать открытие – это будничность. Это то, чем ты занимаешься постоянно, это твоя работа. Ну, вот примерно так же, как там, взять интервью какого-то известного человека. Да? Для кого-то это «Вау, ничего себе, он дал мне интервью, типа, блин, как круто, какой восторг». Да, а для вас это будничность. Да, я далеко не самый известный человек, который сидел когда-либо на этом месте, правильно? Ну, вот как-то так.
2: И Иван такой, так, ну что, в прошлом месяце у меня было 3 открытия, в позапрошлом 4, а в этом всего 2. Нужно поднажать.
0: Да, но это и на самом деле не ты считаешь, это начальство твое считает.
1: А меня интересует...
0: Смотрят на число опубликованных научных работ, смотрят, какова твоя публикационная активность. И кроме того, если ты состоишь в каких-то научных коллективов, которые получают финансирование целевое, где какой-то есть грант, типа вы должны сделать вот это. Ну и в конце ты пишешь какой-то отчет, сделал ты, не сделал. Так что... Ну и сам тоже, конечно, посматриваешь, да.
1: И совсем скоро мы узнаем, когда к ученому приходят гениальные мысли. Чаще утром или вечером, а может быть и ночью.
3: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях ученый, математик, психолог Иван Ремезов. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. Иван, так все-таки мой вопрос. Когда к ученому чаще приходят гениальные мысли? Утром, вечером, а может быть ночью?
2: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я должен быть исследователем в сфере научных исследований. То есть я должен быть тем ученым, который изучает, как совершаются открытия и как делаются исследования. То есть я должен быть ученым, там, не знаю, социологом, каким-то вот историком науки и все такое. Но я же просто математик.
1: Согласна.
2: Если я буду говорить о том, как это происходит у меня, то я не дам ответ на ваш вопрос. Это, ну, будет ошибка выжившего. То есть вот у меня был такой случай. Я шел каким-то таким путем, но это не значит, что все ученые идут так. И уж, конечно, это не значит, что все, кто пойдет так, получат то, что у меня.
3: Но у вас же есть друзья ученые, да. Вы с ними общаетесь. Как ты совершил открытие? Я вот тогда.
1: Мне приснилось, например.
2: Да, хорошо, это чуть побольше. Уже не лично мой опыт, а моих каких-то друзей. Но вы понимаете, что это все равно определенный информационный пузырь такой, как бы, ну, нерепрезентативный. Потому что те ученые, которые не имеют друзей, ну, как бы они не попадут в это общество никаким образом вообще. А их много. Много ученых, которые не поддерживают особых социальных связей или не разговаривают о том, как они свою науку делают.
3: Ну, давайте так, вы жаворонок или сова? Когда вы активнее?
2: Я голубь.
3: Как это?
2: Голуби – это те, кто не жаворонки, не совы, а что-то среднее. Я, ну, могу выстроить себе и такой режим дня, и такой режим дня. По моему опыту, лучше всего, конечно, когда темно спать, а когда светло бодрствовать. Потому что люди, они дневные животные, у людей плохо развито сумеречное зрение, ночного вообще почти нету.
3: То есть у вас основная активность днем, как у всех нормальных людей?
2: Ну да, да. Ну бывает как-то, что подвигается как-то моя активность в силу тех или иных причин.
1: Вернемся обратно к уравнению. Вот если подытожить, то сколько все-таки у вас ушло времени на его решение?
2: Я говорю, лет 15.
1: 15 лет.
2: Ну, то есть, вот когда я познакомился с этой тематикой, начал понемножку разбираться, и потом я понял, что вот это можно уравнение так решить, и вот оно решилось. То есть, всего вот, ну, лет 15. Я с этой тематикой познакомился в аспирантуре уже, наверное, в конце второго года аспирантуры. Много менял темы, и вот это привело к тому, что у меня какой-то чуть более широкий кругозор, но зато я защитил кандидатскую диссертацию через 10 лет после поступления в аспирантуру, а нормативный срок через 3 года. Поэтому, ну, как бы, вот путь, он очень разный, может быть, у каждой диссертации, в частности, своя судьба. Кто-то так делает, кто-то иначе, и аспиранты зачастую переживают, что их путь отличается от того пути, который они себе нафантазировали, или от пути их товарищей, но у каждой диссертации своя судьба, у каждого открытия своя судьба.
3: Вот человек, способный к музыке, он же способен не только к одному музыкальному инструменту, в принципе, к музыке, и может освоить разные музыкальные инструменты. А ученый? Он ученый только в одной области, в математике, или это могут быть разные области науки?
2: Смотрите, тут есть ряд навыков и компетенций, которые относятся, ну, к характеру, так сказать, универсальных. Например, формулировать гипотезы, проверять гипотезы, выяснять, достаточно ли информации для того, чтобы аргументированный вывод сделать, или информацию надо еще поискать, проверять свои рассуждения, сверять с коллегами свои взгляды. Да, вот эти вещи делаются в любой области науки. В целом, понимание того, ты работаешь в прикладной, например, науке или фундаментальной, что ты хочешь создать. Это все очень важно, это есть в каждой области науки. Ну, а есть специфика.
3: Наработки в этой области.
2: И наработки, да. То есть я начинал с того, что как ученый работал в математике. Но в какой-то момент я заинтересовался психологией, стал как-то вот учиться, и смотрю, что у меня так очень хорошо это дело пошло вообще. Я увидел, что у меня прям получается талантливо сочетать разные методы, прям даже более талантливо, чем в математике. Я стал учиться еще больше и больше, и потом понял, что я хочу и научной работой заниматься в области психологии. И вот в этот момент мне ну, сильно помогало то, что я знаю, а что это вообще значит быть ученым. Но конкретную квалификацию вот в новой предметной области, ну, конечно, да, освоить потребуется. То есть, короче говоря, отвечая на ваш вопрос, если ты переходишь из одной области в науке в другую, то это, как правило, легче, чем начинать сначала.
3: С нуля.
2: Да, то есть как бы вторая научная область, как второй иностранный язык, дается легче. При этом ты все равно остаешься специалистом только в одной области, если ты занимаешься только одной областью, но у тебя есть универсальные такие метакомпетенции, которые помогут тебе заниматься наукой в любой области. Но в новой области все равно придется предметную специфику набрать, иначе не получится.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Иван, уравнение, которое вы решили, не решалось с 1834 года. Как я понимаю,
2: это не
1: потому
2: совсем
1: что
2: так.
1: Использовал... Не так?
2: Не так. Нет, я же говорю, я придумал новый, но не самый первый способ решения этого уравнения.
1: Хорошо, но использовались какие-то определенные алгоритмы, вот устоявшиеся алгоритмы. Я это к чему? Мне показалось, что вы взяли и вышли за рамки этого, использовали нестандартный подход.
2: Ну, это верно.
1: Вот. Психология вам каким-то образом это помогла сделать?
2: Вот конкретно с этой задачей, вокруг которой много шума, нет, но с некоторыми другими задачами – да. И часто я делаю вот как. Я, если хочу решить какую-то конкретную задачу, я смотрю, а кто пытался ее решить, какие у них результаты, насколько далеко они продвинулись, и самое главное, какие методы они использовали. Ну и вообще, насколько это грамотные люди. И те методы, которые пытались использовать грамотные люди, я не использую. Потому что, ну, если грамотные люди используют какие-то продвинутые методы, у них все равно не получилось задачу полностью решить, ну, я что, умнее их, что ли, зачем мне это делать? Они уже попытались этими методами решить задачу.
1: И вы находите другие методы,
2: поэтому
1: я
2: должен
1: понимаю.
2: Попробовать угу. что-то другое, да-да-да.
1: Вот это нестандартное такое мышление.
2: Ну, тут, на самом деле, когда это нестандартное становится привычно, она становится стандартной. Ведь сама мысль-то, она не очень сложная. Изучи, какими ключами люди пытались открыть эту дверь, и не бери в руки эти ключи, потеряешь время. Это же очень простая мысль, правда?
1: Ну, мне показалось, что вы больше мыслите как не как математик, а как поэт.
2: О, это еще Вейерштрасс же сказал, что нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. Так что...
3: А вы себя относите к поэтам?
2: Когда-то относил, я даже написал несколько стихотворений, но как-то, в общем, они мне не очень нравились, и я уже давно ничего не писал.
1: А вы всегда себя видели именно математиком, а не в гуманитарных, например, науках?
2: Ой, слушайте, вот это прямо вот вопрос не в бровь, а в глаз. Мне кажется, с тем, чем я хочу заниматься, я определился, ну вот только когда уже поучился на психолога и начал немножко консультировать и увидел, что у меня получается. Вот тогда у меня было прям, вот сложилось, это было, вот, наверное, где-то вот в 22-м году. Примерно, кстати, в то же время, что вот я придумал, как эту задачу решать.
3: А до этого вы занимались только математикой?
2: До этого я занимался разными всякими вещами. Я не был доволен, как у меня получается ни одна из них, но математика получалась чуть лучше, и поэтому я все-таки уделял больше время математики, но время от времени и другими какими-то вещами тоже занимался. А вот после того, как у меня стало что-то получаться в психологии, я понял, что, ну, все ясно, как бы. Теперь меня устраивает. Я нашел свой талант, которым я доволен.
1: У нас сегодня в гостях Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
4: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В МИДе России призвали власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. В Министерстве внутренних дел назвали признаки нахождения ребенка под влиянием мошенников. Об этом рассказал начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин. В комментарии агентству ТАСС он добавил, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
6: То, что у вас не происходило в семье никогда, должно вас прежде всего насторожить. Например, у ребенка появились какие-то денежные средства, он купил какую-то дорогую вещь в квартиру, да, там принес... И на простой вопрос, откуда у тебя это, он начинает очень странно отвечать. То есть вот это как раз ключевой пакет триггеров, на который стоит обращать внимание. Например, дома у вас может появиться какая-то там горючая жидкость, канистра. Если у ребенка нету там своего транспортного средства, то, конечно, надо обращать внимание.
5: Ранее полицейские предупредили, что мошенники, используя похищенные базы данных, выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен и просят предоставить дополнительные документы для зачисления в ВУЗ. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. Движение на Серпуховской-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено. Поезда следуют по графику, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее на станции Тульская произошло задымление в вагоне поезда АК. Ситуация была оперативно взята под контроль сотрудниками московского метрополитена. Угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас специалисты выясняют причины задымления. Сообщается, что перед выходом на линию вагон прошел все необходимые проверки и обслуживания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Помните легендарные слова Василия Теркина?
7: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
0: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда». А также на канале Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
8: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях человек, который сделал то, что не удавалось лучшим умам планеты больше 100 лет. Иван Ремезов – ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород. Иван, после того, как вы решили это нерешаемое почти 200 лет уравнение, дальше как идет процесс? Вам нужно его опубликовать. Собирается экспертный совет, который говорит, да, это он решил. Сколько на это требуется времени?
2: Так, ну, во-первых, каждый ученый решает то, что до него никто не решал. В этом вся суть научной работы. Задача ученого – это получать от предшественников, создавать самому и передавать потомкам знания. То, что, вот как вы говорите, 200 лет никак не решалось, ну, решалось. Ну,
1: мы уже это поняли.
2: Другими
1: да,
2: методами да. решалось. Я предложил новый метод, но не самый первый. Тем не менее, он новый.
3: Вот вы поняли, открыт новый метод.
2: Да, все.
3: Что вы делаете дальше?
2: Все происходит вот в соответствии с тем, как я говорю, получать от предшественников, создавать самому и передавать дальше знания. Когда я понимаю, что я являюсь обладателем нового знания, я должен его передать дальше. Как это делается? Ученый пишет научную статью, рукопись, отправляет ее в научный журнал. В научном журнале редколлегия сперва рассматривает эту статью на предмет того, соответствует ли тематика тематике журнала, кажется ли им, что здесь вообще есть что-то интересное для них или нет, полезное или нет. И либо они возвращают рукопись сразу, это называется desk rejection, либо они понимают, что ладно, вроде более-менее ничего, надо отправить рецензентам, чтобы они разобрались. Редакторы подбирают каких-то людей, которые имеют научные публикации в этой области, и предлагают им прорецензировать эту статью. То есть прочитать, понять и высказать свое мнение. Ну и вот редакция обращается к таким людям, они отказываются. Говорят, я слишком занят, я сейчас не могу.
3: Зачем им это надо?
2: Да это бесплатно, работу? Разумеется. Вот. В конце концов, редакция находит рецензентов. Рецензенты читают статью и ничего не делают. Редакция начинает им писать, типа, а когда вы пришлете вашу рецензию, мы очень ждем. Ну и через какое-то время в итоге редколлегия получает там одну или там две рецензии. И читая эти рецензии, ну, принимает решение, стоит это публиковать или нет. В каждой рецензии обязательно в конце рецензент рекомендует эту работу к публикации или не рекомендует ее к публикации. Может рекомендовать с доработками, типа результаты хорошие, но требуется там улучшить изложение в таких-то вопросах, ну и, не знаю, что угодно. Если рукопись принимается без доработок, редколлегия говорит автору, что ваша статья принята. Если у рецензентов есть замечания, он направляет, то он, это журнал, отправляет автору эти рецензии и предлагает ему внести исправление. Ну, в принципе, автор может отказаться это сделать и просто забрать статью из журнала. Но, как правило, он вносит исправление, потому что они обычно полезные, отправляет обратно исправленную рукопись в журнал, и журнал после этого принимает ее к печати. Потом статья ждет некую очередь, потому что у статьи есть очередь. Да, журнал же должен систематически издаваться, поэтому должен быть такой бэклог, да, портфель. Вот. Ну и потом она выходит из печати. Поскольку этот процесс не быстрый, то существуют сервисы препринтов. В математике это сервис архив.орг. Туда можно выложить статью сразу после написания. Поэтому многие, ну и я тоже так и делают. Написал рукопись, выложил ее на архив и отправил в журнал. Те коллеги, кому интересна эта тематика, уже могут ознакомиться с твоими результатами и ссылаться на этот препринт. Препринт – это значит публикация перед печатью. Ну, а потом статья уже выходит в рецензируемом научном журнале. И потом ты ездишь на конференции и рассказываешь про эти результаты, чтобы люди узнали. И
1: вот, как узнает мир-то об этом?
2: Ну как, ты смотришь, какие есть в мире конференции по твоей научной тематике, смотришь, когда они проходят, когда срок подачи тезисов.
1: То все ты сам делаешь?
2: Пишешь тезисы доклада, отправляешь. Оргкомитет рассматривает, нужен нам такой доклад или нет. Если нужен, они говорят, ваши тезисы приняты, ваш доклад включен в программу.
3: А бывало такое, что статью напечатали, а потом какой-то коллега читает, говорит, а выводы-то в ней ошибочные?
2: Да, бывает такое. Ну, не часто, но бывает.
3: А у вас было такое в практике? Ну, или что-то похожее?
2: Ну, вот с этой, кстати, формулой, да, поскольку...
3: Нашлись те, кто считает, что она спорная.
2: Ну, да, там вот коллеги такие, типа, а вот...
3: Точно
2: вот,
3: ли так?
2: Нет, ну, типа, вот там кажется, что тут вот не так на самом деле. И я говорю, ну, а где не так-то? Как бы, скажите, может, там опечатка или еще что-то. Вот, и они не сказали. Типа, ну, каждый должен сам нести ответственность за свою работу. Ну,
3: завидовать, вот, возможно.
2: Да, ну, не знаю, нет, они, в принципе, правы. Как бы привыкли просто к формулам другого вида, у них была другая интуиция. Они привыкли, что оно по-другому обычно выглядит, а не как у меня. Вот.
3: Иван, а вот ваше открытие, ваш способ решения этого уравнения, этой задачи на обычный мир, на мир простых людей, он как-то повлияет, он скажется как-то на, вот, благодаря этому открытию? Или мы не заметим даже этого? Это только научные люди заметят.
2: Это невозможно предсказать заранее, поскольку, разумеется, наука очень сильно влияет на человечество. Но когда сыграет конкретное то или иное открытие, ну, это неизвестно, но может ждать очень много. И поскольку здесь речь идет о фундаментальной математике, то, ну, здесь, наверное, ждать придется все-таки дольше. Но у меня есть открытие, которое может изменить
3: мир.
2: Жизни миллионов людей по всему миру уже сегодня вечером. Если они о нем узнают, если они воспользуются им, то вот без преувеличения это так.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А теперь нам очень интересно, что же это за открытие.
2: Смотрите, есть такая большая проблема, называется бессонница. Когда человек... ложится спать, он убирает книги, убирает там телефон, выключает свет, никак не может все равно заснуть, несмотря на то, что принял решение уснуть, тогда мы говорим, что человек страдает от бессонницы. Бессонница является частым симптомом очень многих психических расстройств. Кроме того, нарушенный сон, он сам по себе может вызывать психические расстройства. Ну, существует двунаправленная взаимосвязь между нарушениями сна и психическими расстройствами. Кроме того, вот этот недостаток сна очень плохо влияет на сердце, на мозг, на весь организм в целом. И это огромная проблема, которая касается реально миллионов людей по всему миру.
1: Вы нашли решение?
2: Да, я нашел решение. Я разработал метод, который помогает человеку облегчить засыпание.
3: Но это не подсчет овец.
2: Это не подсчет овец, хотя подсчет овец тоже неплохо. Если он у вас работает, и вы засыпаете в течение там, 10-15 минут, используйте любой метод, какой угодно. Но если не получается заснуть легко за 10-15 минут, можно попробовать мой метод. Он называется «Одеяло сна». Я выступал на научных конференциях по психологии, где рассказывал про этот метод. Более того, летом 2025 года я провел 4 недели в психиатрической больнице в Донецке. Там я работал исключительно с мирным населением, консультировал пациентов, немножко консультировал персонал и проводил научные исследования. Собрал материал на 4 научных статьи, одна из которых уже опубликована. И она посвящена как раз вот этому методу засыпания. Я провел небольшую клиническую апробацию. Собрал пациентов, рассказал им, что делать, предложил им вечером перед сном, если они захотят, попробовать применить этот метод. А потом на утро я спросил, пробовали или не пробовали, и было ли эту ночь, по сравнению с предыдущей, заснуть легче, так же или тяжелее. Вот. Ну и оказалось, что те, кто не пробовал, у них все примерно так же, а те, кто попробовал, они эту ночь заснули гораздо легче, чем предыдущую. Я показал определенный психический процесс, определенное такое визуально-интеллектуальное эмоциональное упражнение, которое, если делать, то засыпание произойдет прямо во время этого упражнения. То есть эта практика прямо направлена на наступление состояния сна.
3: А почему? У вас были проблемы со сном? Почему вот вы вдруг этой проблемой тоже занялись?
2: У меня были проблемы со сном в детстве. Я в детстве, ну, много с этим всякого делал. Не успею сейчас подробно рассказать. И тогда вот, ну, на самом деле и проявился мой талант в психологии впервые. Я только сейчас понимаю, сколько я классных штук тогда напридумывал.
3: Вы какой-то невероятный человек.
2: Все мы невероятные.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». на радио «Звезда».
1: Иван, мне очень понравилось, как вы в одном из интервью описали цель, к которой идет человек, и поиск. С помощью математических неизвестных, я бы так назвала, да, какого-то как математического уравнения, есть три фактора, которые влияют на то, чтобы человек достиг той или иной цели. Вот вы, когда ставите себе какую-то цель, на какой из этих трех факторов, я прошу вас их напомнить, больше всего ориентируетесь? Какой вам из них больше всего помогает?
2: Когда мы хотим что-то сделать, достичь какой-то цели, куда-то прийти, во-первых, важно, а куда мы сами прикладываем усилия, в какую сторону мы стараемся сдвинуть ситуацию из себя. Во-вторых, важно, а куда эта вся среда, она двигалась и без нас, какие вот факторы, другие люди, что-то еще.
1: Внешние факторы,
2: куда они подталкивают нас и ситуацию. И третье – это случайные факторы, неучтенные, которые не имеют никакой мистической природы, просто их совсем очень сложно как-то учесть, поэтому мы считаем их случайными.
1: Вы называли это везением, невезением, удачей, неудачей.
2: Если нас подталкивает туда, куда надо, значит, случайный фактор сработал в плюс, можно это рассматривать как везение. Если наоборот, от нашей цели, можно рассматривать это как невезение. И вот эта картина, что три компонента важны, она очень помогает сохранять трезвость, потому что человек бывает, делает все правильно, но цели не достигает своей и разочаровывается в своих действиях, хотя действия-то были правильные, просто окружение повлияло недостаточно полезно, да, или случайность распорядилась как-то вот неудачно. Либо наоборот, человек действует вообще все неправильно, но его вытаскивает среда, и ему везет, и он достигает результата, и он снова делает неверный вывод, что действия мои были правильные. Очень важно сойти с эгоцентричной картины мира, когда все зависит от меня, и вот как я оцениваю свои труды по результату. Да? Вот надо понимать, что в результат не только ты вносишь вклад. И поэтому желательно бы как поступить? Поставить цель, которую ты хочешь достичь, потом подумать, а какое окружение, какие факторы будут помогать, какие у меня вообще есть самого таланты, способности, выбрать подходящее окружение, в нем реализовать свои таланты, способности и повторять это достаточно много раз, чтобы случайные факторы усреднились и особо не влияли. Когда ты много-много раз пробуешь, то иногда тебе везет, иногда тебе не везет, но в среднем случайные факторы вносят нулевой вклад. На то они и случайные. Плюс или минус, если много раз. Вот. Так что много попыток, понимание своей цели важно, выбор окружения и выбор своих действий. Вот. Что касается меня самого, какие факторы...
1: Вот вы делаете, вы сказали, делаете много открытий, как ученый. Все три вот складываются факторы для вас благополучным образом.
2: Я подумаю сейчас, это интересный вопрос. Мне кажется, что в моем случае, наверное, наибольшая роль – это мои собственные усилия, среда и вот опять-таки та самая настойчивость, которая помогает сгладить везение или невезение. Почему так? Потому что, у меня есть устойчивые результаты. То есть, если бы у меня была какая-то вот одна только научная статья опубликована какая-то с результатом, то, сложно сказать, повезло, может, или как там. А когда уже, много чего-то, то настойчивость очень важна. Это всем ученым очень важна настойчивость, кстати говоря. Я тут не какой-то особенный.
1: Если можно, заключительный вопрос и коротко. Что дальше? То есть, есть ли у вас в запасе какая-нибудь загадка, которую вы очень хотите разгадать?
2: Из того, что прям совсем дальше, это надо тот же метод применить для решения других уравнений, эллиптических уравнений с частными производными, решаться будет так же. А если что-то такое большое, я хочу развить теорию в области дифференциальной геометрии плоских кривых. Это очень такая классическая область, и несколько лет назад я придумал там метод получения новых кривых. Что касается черновских аппроксимаций, надо научиться вычислять их побыстрее, потому что они пока слишком медленно считаются. Формулы хорошие, но считать по ним медленно. И здесь тоже, есть задумки, что можно сделать.
1: Здорово. Иван, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Желаем вам новых поисков и новых открытий.
2: Желаем вам тоже новых поисков. и новых открытий.
3: Спасибо. Спасибо, Иван.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях был Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Этот день в истории. 3 октября. День учреждения ордена святого равноапостольного князя Владимира.
2: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что орден святого равноапостольного князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
0: 3 октября. Этот день в истории.
2: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой святого Владимира первой степени.
0: Этот день в истории.

0: Полевая кепка. Головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, сшитый, как правило, из смеси хлопка и полиэстера, с жестким прямым или слегка изогнутым козырьком, над которым находится вышитая кокарда. Форма и содержание.
1: Полевая кепка или кепи входит в современный комплект всесезонного обмундирования российской армии. Она защищает лицо воина от солнечных лучей, ветра, мелкого дождя, пыли и грязи. Первые военные кепи появились в 1830 году во французской армии. Они заменили тяжелые и крайне неудобные старинные кивера. Во второй половине 19-го столетия, во времена императора Александра II, кепки стали основным головным убором теперь уже русских солдат. Правда, под другим названием – шапки нового образца. Они были двух видов – обычная с кокардой и парадная с гербом и султаном.

0: мундирования.
1: Полевая кепка.
2: Ее делают в различных камуфляжных расцветках, в зависимости от театра военных действий. Как правило, армейская кепка оливковая или темно-зеленая. Но это летний вариант, а есть еще зимний. Кепи-ушанка с двумя откидными клапанами ушами. Их завязывают сверху головного убора или на макушке, а в холод опускают вниз, под подбородок. Кепка или кепи, правда, разных цветов и модификаций, всегда была популярна на гражданке. В разное время ее с удовольствием носили Владимир Маяковский, Эрнест Хемингуэй, Аркадий Гайдар, а лидер кубинской революции Фидель Кастро считал кепку частью своего героического образа.
1: Форма и содержание. Полевая кепка.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства в объединении к Великобритании в следующем году. Об этом заявил шерпа России в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Он также ответил на вопрос о возможном участии президента в саммите группы 20 в Майами.
2: На данный момент окончательное решение еще о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, оно еще окончательно не сформулировано. Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия. Понятно, что будет зависеть, наверное, от целой совокупности факторов, в том числе и от содержательной подготовки мероприятия и от, скажем так, от общего геополитического контекста.
1: Дональд Трамп выразил поддержку участию российского коллеги в саммите, отметил Денис Агафонов. Россия, в свою очередь, разделяет стремление США сохранить основные приоритеты G20, направленные на решение финансовых и экономических вопросов. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Батуми, набрав по сумме короткой и произвольной программ более 204 баллов. Победительницей стала эстонка Нина Петрыкина. Она опередила российскую спортсменку менее чем на 2 балла. Бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Анна Фролова. Этот турнир стал для Аделии Петросян первым крупным стартом после ухода из группы Этери Тутберидзе. Италия, Польша, Испания, Венгрия и еще 13 стран потребовали сохранить финансирование аграрной политики и поддержки регионов в новом бюджете Евросоюза до 2034 года. В письме лидеры предупредили, что дальнейшие сокращения могут ослабить бюджет ЕС и подорвать общественную поддержку европейского проекта. Еврокомиссия предлагает бюджет почти на 2 триллиона евро с заметным усилением финансирования новых приоритетов, включая оборону и конкурентоспособность. Например, только новый фонд конкурентоспособности должен получить 400 миллиардов евро. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Роль под градусом.
2: В стране советов пьянство не поощрялось. Периодически власти начинали антиалкогольные кампании. Как правило, безуспешные. В ответ на все попытки ввести нормы трезвой жизни, народ сплачивался, дружными рядами вставал в длиннющие очереди к винным магазинам и поддерживал свой боевой дух речевками типа «Нас указом не убить», «Пили, пьем и будем пить». То, что распитие горячительных напитков – национальная традиция, косвенно подтверждает огромное количество пьяных эпизодов в самом массовом виде искусства в советском кино. И не секрет, что экранные алкоголики всегда пользовались огромной зрительской симпатией. Например, трио из фильма «Пес Барбос» и «Необычный кросс» в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.
3: Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход,
4: между прочим, круглый год.
1: Гайдаевская троица.
2: А как с этим делом было у актеров, так правдоподобно воплотивших в жизнь образы обаятельных, неблагонадежных типов? Вицин не пил вообще. Георгий Михайлович был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Режиссеры привыкли и не особо возмущались, что даже на съемках артист во главу угла ставил свои занятия йогой, независимо от того, что происходило вокруг. Нередко даже после священной для всех актеров команды «Мотор» Вицин, посмотрев на часы, как всегда вежливо и тихо, но очень твердо заявлял коллегам:
5: «Извините, мне надо 7 минут постоять на одной ноге и посидеть в позе лотоса».
2: Правда, один раз он изменил своим принципам ради профессии. Но это был уникальный случай.
1: «А хорошо жить еще лучше».
2: Речь идет об известном эпизоде из комедии Гайдая «Кавказская пленница», где знаменитая троица попивает пивко и блаженно обменивается репликами.
6: «Жить, как говорится, хорошо».
7: «А хорошо жить еще лучше».
8: «Точно».
2: Зная привычки исполнителя роли труса, реквизиторы налили ему настой шиповника. Но напиток не пенился и очень отличался от содержимого кружек в руках напарников. Те-то не возражали пропустить посреди рабочего дня кружечку-другую пива. Всей съемочной площадкой думали, что бы такое предпринять, чтобы появилась пена. Ничего не получалось. Но после того, как кто-то предложил положить сверху шиповникового напитка вату, которую Вицину пришлось бы проглотить, тот сдался и согласился на пиво. Логично. Уж лучше пригубить настоящий хмельной напиток, чем давиться ватой. После этого дубля прозвучала заветная команда «Снято». К великой, надо сказать, печали Моргунова и Никулина. Они, в принципе, остались не в накладе. По 6 кружек пенного каждому из них в эту съемочную смену досталось. Но, повторимся, для Вицина это был единичный случай. Ни до, ни после «Кавказской пленницы» в его бокалах не оказывалось ничего, кроме подкрашенной, если герой пьет вино, или чистой, если водку, воды. Тем более, что актер был искренне убежден, что талантливо сыграть алкаша может только не пьющий. Мысль, честно говоря, спорная, ибо его пьющим коллегам образы забулдык давались тоже весьма неплохо. Но, так или иначе, Вицину приходилось выезжать на чистом таланте. Хотя, если честно, по молодости Георгий Михайлович употреблял, как все нормальные люди. Но после того, как однажды, встретив Новый год по-людски, 1 января готов был в петлю лезть, Вицин сказал себе:
5: «Если на утро хочется удавиться, лучше не надо пить».
2: С тех пор действительно не пил. До самой смерти.
1: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Пьяный белый попугай. С
2: Справедливости ради скажем, что Никулин тоже был не фанат выпивки. Сам пил немного. Больше любил угощать друзей. Так об отношениях приятеля с алкоголем рассказывал актер Александр Панкратов-Черный, часто оказывавшийся с Юрием Владимировичем в одной компании.
0: Мы снимали в его цирке фильм «Зимний вечер в Гаграх». Только объявляли перерыв, мой партнер Евгений Александрович Евстигнеев звал: «Санька, пошли к Юрке!» У Никулина в кабинете стоял огромный дореволюционный сейф. «Женька, — говорил он Евстигнееву, — этот сейф можешь вскрыть только ты. Для остальных я потерял ключи». Там хранились подаренные поклонниками вина и коньяки. А это было время Горбачевской антиалкогольной кампании. Сам Никулин к своему стратегическому запасу был равнодушен. Он почти не пил, но для друзей — пожалуйста.

0: Фронтовая дружба.
1: Единственный день, когда Юрий Владимирович выпивал обязательно, это День Победы. Ведь он прошел две войны. На финской обморозил ноги сильно. Врачи боялись, что он вообще не сможет ходить. Но обошлось. Вылечился и в Великую Отечественную снова оказался на передовой, где получил контузию. У Никулина был фронтовой друг. Военные годы соединяли ветеранов навсегда. Они оставались близкими людьми до конца жизни. В мирное время приятель актера сделал стремительную карьеру и дослужился до должности директора водочного завода. Представляете, что это за величина была в стране тотального дефицита? С ним, кстати сказать, связана одна забавная история, которую в свое время журналистам рассказал тот же Панкратов Черный.
2: Однажды очередной выпуск «Белого попугая» была такая телепрограмма, которую вел Никулин. Юрий Владимирович придумал провести в разливочном цехе водочного завода в честь дня рождения своего друга.
3: Кого там только не было. Аркаша Арканов, Саша Ширвинт, Толя Ромашин, Мишка Боярский из Петербурга приехал. И, конечно, мы там все перепились в этом цехе. Программа в итоге и не вышла в эфир. Но Никулину

0: экране очень часто. Сначала в кадре появился армянский коньяк. Помните сцену, когда капитан корабля предложил главному герою выпить?
1: Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды.
0: Потом в ход пошло шампанское с культовым папановским.
2: Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.
0: Далее на столах оказывались водка и пиво. В общем, алкоголь лился рекой. И трудно представить, что при таком сценарии актеры не позволяли себе время от времени пропустить по маленькой. Исключительно для легкости импровизации в кадре.
3: Либо пить, либо петь.
0: Запись музыки к комедии проходила 12 часов. С 5 вечера до 5 утра следующего дня. Сначала Андрей Миронов совершенно на трезвую голову записал песню «Остров невезения». Потом пришла очередь Никулина с легендарной песней про зайцев. Был ли к тому моменту актер слегка под шофе, история умалчивает. По крайней мере, популярная в те годы певица Аида Ведищева, которая записывала танго «Вулкан страстей», вспоминает, что в эту ночь в студии было жарко. Ведищева только в первом часу ночи вернулась с гастролей. И едва успела зайти домой, телефонный звонок. На другом конце провода композитор Александр Зацепин.
4: Аида куда-то исчезла. Надо срочно записать песню для новой комедии Гайдая. Никаких не могу. Сейчас же приезжай на Мосфильм.
0: Вот как об этом вечере вспоминает певица.
5: Хожу в студию, и передо мной открывается такая картина. Прямо на полу сидят Леонид Гайдай, Андрей Миронов и Юрий Никулин. Сидят и распивают на троих бутылочку. Увидев меня, сразу же закричали: «Давай, Аида, присоединяйся!» А я и говорю: «Знаете, надо делать что-то одно. Либо пить, либо петь». И, короче, я их не поддержала.
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стоп! Кадр.
9: По ту сторону экрана. Запретить как пропаганду пьянства.
0: Гайдай не единственный режиссер, у которого горячительные напитки становились сюжетообразующим фактором. В немного хулиганской и до невозможности смешной комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» пьянство тоже существует как непрерывный фон развития истории. Невозможно сейчас представить, что прокатная судьба фильма висела на волоске. Меньшов буквально отвоевал его у властей. А причина, по которой фильм мог попасть в опалу, все та же распроклятая пьянка. Дело в том, что у киноначальников всегда с чувством юмора было не очень. Поэтому стёб, сатиру, пародию они сплошь и рядом принимали за чистую монету и с легкостью наклеивали различные грозные ярлыки. «Любовь и голуби» получили клеймо «Пропаганда пьянства». Фильм попал под горбачевскую антиалкогольную кампанию. Старательные чинуши обвинили его, кроме романтизации алкоголизма, в несоблюдении норм русского языка за выражения типа «ёшкин кот», «Людка, Людк» и вообще в общей и безнадежной аморальности. Неразрешимая проблема-то была в поразительной достоверности экранных образов. Кроме смешных и очень жизненных диалогов, потрясающе органичных актеров, на славу потрудились и гримеры, и реквизиторы.
10: Местные жители действительно иногда принимали артистов за алкашей. Однажды, во время обеденного перерыва, Юрского не пустили в кафе. Официанты решили, что это местный пьянчушка, которого нельзя пускать в приличное место. Дело спас режиссер, рассказав персоналу, что на самом деле

0: Известный актер в гриме.
1: Строгий выговор с занесением.
2: Учитывая все эти особенности картины, непонятно, как Меньшову вообще удалось ее отстоять. Огромное количество остроумных сцен вырезали, и они пропали безвозвратно. Копии первоначального режиссерского монтажа фильма, увы, не сохранилось. Пленка была уничтожена, негативы смыты. Линию дяди Мити, кстати, хотели почти свести на нет. Меньшов заортачился, его даже на какое-то время отстранили от работы и влепили строгий выговор с занесением в личное дело. С горем пополам картину дали закончить. Судите сами, что это были бы за «Любовь и голуби», если б Меньшов дал слабину. Без дяди Митиной бутылки портвейна, разбившейся в рукомойнике, а без его же листа неотрывного календаря в поисках повода. Ну вот, день взятия Бастилии впустую прошел. И без сцены распития пивка на пристани под французскую цыганочку Высоцкого все тем же дядей Митей и Василием. Кстати сказать, пивко-то на площадке было настоящее. Не коричневая водичка с мыльной пеной. Натуральное, разливное. В общем, найдя компромисс и частично урезав пьяные сцены, он сохранил самое ценное, и получился фильм на многие десятилетия.
1: Много вас тут, таких артистов.
2: Не обошла алкогольная тема еще одного мэтра отечественного кино. Георгия Данелию. До сих пор на просторах интернета идут споры, трезвыми играли актеры в фильме «Афоня» или пьяными. За Бориславом Брандуковым, экранным собутыльником Куравлева, вообще закрепилась слава за булдыги, что с возмущением опровергала его жена Екатерина Петровна Брандукова.
3: Он всегда держал себя в форме. Железной дисциплине его научил Евгений Леонов. Он говорил Боре, что алкоголика должен играть абсолютно трезвый артист. В костюме и гриме Боря был настолько органичным, что когда во время съемок в ресторане он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно. Брундуков объяснял, что он актер, что без него съемки сорвутся. Швейцар не верил, говорил: «Много вас тут таких артистов». Брундуков настаивал. Швейцар пригрозил, что вызовет милицию. И вызвал бы, но тут на улицу выглянул кто-то из съемочной группы.

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Главный алкоголик страны.
1: Название главного алкоголика страны долгие годы принадлежало Жене Лукашину, главному герою рязановской «Иронии судьбы» или «С легким паром». И, как водится, качество Лукашина, который, как вы помните, и сам не был горьким пьяницей, проецировали на исполнителя этой роли, то есть на Андрея Мягкова. Имя его обросло мифами и легендами сродни древнегреческим. В каждой второй компании находился очевидец или, на худой конец, приятель очевидца того, как Мягков, и поехали плести небылицы. Это сильно расстраивало актера.
2: До сих пор, куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями. Смотри, алкоголик приехал. Поначалу я просто не знал, куда деваться. Потом постепенно привык, но до сих пор досадно. Почему многие разглядели в моем герое только алкоголика, каковым на самом деле он не являлся? В общем, баню с тех пор терпеть не могу.
0: С легким паром.
1: Кстати, знаменитую сцену в бане снимали совсем не в Сандунах, да и вообще не в бане, а на цокольном этаже Мосфильма, где нашлось подходящее помещение со стенами из стеклоблоков. Антураж бани на скорую руку собрали по сусекам в реквизиторском цеху студии. Даже скамейки нашли именно там. Из бани взяли на прокат только полотенце с простынями. И еще пальмы для достоверности. Только вот пар взять не удалось. В полутехническом помещении, которое зимой почти не отапливалось, холод был нещадным. Не пьянство ради, а здоровье для, кто-то из актеров предложил заменить бутафорские напитки настоящими, причем крепкими.
0: Очевидцы в показаниях расходятся.
1: Самое забавное, что против был только Бурков. Ну, это тот, кто никогда не пьянеет. Георгий Иванович был в завязке и прекрасно понимал, чем закончится такой способ согреться. Но он оказался в меньшинстве и вынужден был подчиниться воле коллектива. В результате показания о дальнейшем ходе событий предсказуемо расходятся. Рязанов и Ширвиндт рассказывали эту байку совершенно по-разному, и оба настаивали на точности своего варианта. Хотя, скорее всего, действие развивалось по какому-то третьему сценарию, который никто из участников уже не помнит. Так или иначе, но именно эта сцена принесла Мягкову почетное звание главного алкоголика страны, в правильность которого уверовал даже тогдашний председатель Госкино СССР Ермаш, сказав Рязанову, утверждая кастинг:
3: «Эльдар, ну что, мне все нравятся, но этого артиста, прошу тебя, не бери. Он даже на пробы пришел пьяный. Это ж видно».
0: В греческом зале, в греческом зале.
1: И еще один великий артист с большой буквы не раз выходил к зрителям в образе алкоголиков. Речь идет о старшем Райкине. Помните его героя Забулдыгу в греческом зале, в греческом зале? Самое удивительное, что Аркадий Исакович не просто не пил. Он патологически не переносил пьющих людей и категорически не прощал этого порока окружающим. Если актер хоть раз позволял себе появиться в театре на веселе, его неминуемо ждало увольнение, причем позорное. О театре «Миниатюр» тех лет говорили:
4: «Это единственный театр, который твердо стоит на ногах».
0: Губит людей вода.
1: Но не бывает правил без исключений. Из уст в уста передавали такую историю. Молодого актера только приняли в театр. И все у него шло хорошо, пока не выяснилось, что тот закладывает за воротник. Аркадий Исакович испытывал смешанные чувства, привычное бешенство и непонятную ему самому жалость. Прислушавшись к себе, он понял, что не хочет увольнять прощелыгу. Уж больно тот был хорош на сцене. Руководитель театра дал новобранцу еще один шанс. И каково же было его изумление, когда он увидел, что штрафнику прямо у всех на глазах из буфета несут стакан водки. «Это что?» — спросил Райкин у пойманного за руку буфетчика. «Вода?» — испуганно пробормотал тот. Очень хорошо. Меня как раз мучает жажда. Взял и выпил весь стакан водки, как воду, маленькими глотками. Такое и пьющему-то не всегда по силам. А уж тому, кто терпеть не может сей живительный напиток. В общем, пойманный с поличным молодой актер был пристыжен и больше никогда себе не позволял близко подходить к театру даже с легким амбре. Не то что поддатым. Ну а Райкин пришел в свой кабинет, рухнул на диван и уснул, как убитый. Но чего не сделает настоящий артист ради искусства.
5: Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в 9-м ряду.
6: Стоп. Кадр. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. После путешествия во Владивосток, Бурятию и Иркутскую область представители китайской туриндустрии предложили создать круглогодичные маршруты по Дальнему Востоку и Сибири. Эти маршруты должны сочетать гастрономические, этнокультурные и природные особенности регионов. А вот российским туристам не следует ездить в Китай круглогодично, рассказала в эфире «Радио Звезда» гид-переводчик Виктория Сун.
2: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране, и их везде очень много. Всегда будет трудно с бронебилетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
1: Министерство экономического развития прогнозирует к концу года около 4,5 миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем. Это примерно на 60% превышает текущие показатели. В Саратовской области появился гастрономический гид для туристов. Его презентовали на форуме «Креативный Саратов», посвященном гастрономии. В путеводитель вошло 36 заведений, рестораны, кафе, кондитерские, сыроварни и винодельня. Для каждого указаны контакты, рекомендуемые блюда и несколько фото. Отмечается, что одна из особенностей местной кухни связана с тем, что Саратов – волжский город, где много рыбных блюд. Кроме того, город является неофициальной помидорной столицей России, уточнили авторы проекта. Отмечается, что гид уже вызвал большой интерес у туристических компаний страны. В России разработают рекомендации по авиаперевозке короткомордых или брахицефальных питомцев. Инициативу реализует авиакомпания «Аэрофлот» совместно с Российской кинологической федерацией. Специалисты сформируют единый перечень брахицефальных пород собак и кошек и подготовят правила их перевозки на самолете. Рекомендации, основанные на анализе рисков, помогут снизить нагрузку на здоровье животных во время полета. В частности, специалисты советуют перед поездкой показать животное ветеринару, перевозить его только в салоне самолета и выбирать прямые рейсы. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Помните легендарные слова Василия Теркина?
4: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
3: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда».
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: В начале 19 века на Алтае руду Змеиногорского рудника возили на Карбалихинский сереброплавильный завод под водами по обычным грунтовым дорогам, и обходилось это недешево. Начальник местного горного производства инженер Петр Фролов посчитал, прикинул и предложил учредить чугунную дорогу на конной тяге. Вскоре, осенью 1809 года, на Алтае появилась первая действующая железнодорожная ветка, связавшая два предприятия.
2: Пути сообщения. Змеиногорская чугунка.
3: Известно, что первую чугунную дорогу в России построил в Петрозаводске шотландец Чарльз Гаскоин в 1788 году. Но она была короткой, всего пару сотен метров, и не выходила за пределы оружейного Александровского завода. А вагонетки толкали рабочие вручную. Однако здесь, на Алтае, в Змеиногорске, а это 360 километров на юго-запад от Барнаула, все было гораздо масштабнее. Как все апологеты технического прогресса, инженер Фролов оказался человеком азартным и вскоре представил горному ведомству грандиозный проект линии длиной в 300 километров. Говорят, хотел объединить все демидовские заводы на Алтае. Однако осторожные чиновники поначалу выделили средства только на небольшой, опытный отрезок длиной примерно в 2 километра от серебряного рудника до плавильного завода. Первым делом Фролов провел замеры и в своем рапорте отметил:
4: при возведении чугунки потребно в некоторых местах углубиться в землю, а в других возвыситься от оной.
3: И ведь возвысился. Разработал и построил настоящее чудо. На коротком отрезке пути применил практически все известные сегодня железнодорожные сооружения, в их числе мост через реку и постепенно снижающийся виадук. В Европе первые подобные конструкции появились намного позже. Сами рельсы были выпуклыми, а ободья вагонеток вогнутыми для более полного прилегания. А чтобы хрупкий чугун не повредился под тяжестью вагонеток, инженер уложил пути на деревянные брусья, прообраз современных шпал.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Змеиногорская чугунка заработала на полную мощность в 1809 году. Строительство дороги обошлось всего в 13 700 рублей. Примерно в 5 раз дешевле, чем в Англии. Почти 10-тонный состав из 3 вагонеток по рельсам легко тянула одна лошадь. Для перевозки по земле их потребовалось бы 25. Неудивительно, что в протоколе горной экспедиции позже написали:
5: на железной дороге выгода к перевозке руд делает честь основателю оной.
3: Это начало 19 века. Первый поезд царско-сельской дороги отправится в путь только через 30 лет. Безусловно, об этом техническом чуде узнали и в Петербурге. Старания Фролова заметил император Александр I и сначала назначил томским губернатором, а после и вовсе перевел в Петербург. Дорога бесперебойно проработала четверть века. После смерти инженера следить за ней было некому, и она пришла в упадок. Ее остатки разобрали только в 1949 году. Сегодня в Змеиногорске в память о дороге установлен мемориальный камень, а Петра Фролова справедливо считают одним из основоположников железнодорожного дела в России.
2: Змеиногорская чугунка. Пути сообщения.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 3 октября. День учреждения Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.
2: Его учредила императрица Екатерина Великая в 1782 году в честь 20-летия своего царствования. В его статуте отмечалось, что Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаянии трудов для пользы общественной подъемлемых. При этом кавалеры ордена должны были отличаться особливым родением в деле им вверенном. У ордена было 4 степени.
1: 3 октября. Этот день в истории.
2: Награждались им как военные, так и гражданские чины. Девиз самого ордена – польза, честь и слава. Темно-вишневый крест с круглым медальоном посредине, в котором изображалась великокняжеская монограмма СВ – Святой Владимир, под великокняжеской же короной. Учредив орден, Екатерина немедленно наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей. В первую очередь полководцев, затем дипломатов и деятелей просвещения. Не забыла Екатерина про фаворитов и про себя. На портрете известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира первой степени.
1: Этот день в истории.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Сбрасывали
5: шлемы с рогами
6: носили. Продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет.

0: Опасно было быть передовым ученым в средневековье.
1: Ха-ха, особенно астрономом. Взять отца-основателя этой науки Коперника. Ведь его тоже церковь преследовала.
2: А вот и нет.
3: На Николая Коперника почему-то часто хотят примерить судьбы Джордано Бруно и Галилео Галилея. Первого, напомним, казнили, второго судила инквизиция. Однако польский астроном Коперник, автор гелиоцентрической системы, при жизни никаким преследованиям не подвергался. Более того, с церковью он дружил и даже находился в должности советника для некоторых епископов. Свои соображения по астрономии также ни от кого не скрывал.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Труд Коперника 1543 года о вращении небесных сфер, где говорилось, что Солнце, а не Земля, центр мироздания, действительно окажется в папском списке запрещенных книг. Но важный нюанс. Случится это через 70 с лишним лет после смерти ученого. А до этого издания спокойно распространялись.
0: А Коперник первым заговорил о гелиоцентризме?
3: Отнюдь. Мысль эту высказал еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Третий век до нашей эры, на минуточку. Но именно Николай Коперник математически обосновал и оформил эту гипотезу.
2: А вот и да.
4: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
5: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт 1.
8: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе, а дальше ее подхватила вся Европа.
6: Факт второй.
8: Изучение и коллекционирование галстуков называется гработология.
6: Факт третий.
8: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали, слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
6: Факт четвертый.
8: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
6: Факт пятый.
8: В 1827 году французский писатель Оноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
5: Наука на чердаке.
9: Глобальное потепление наступает на планету с хорошей такой скоростью. Пора бы ученым уже серьезно подумать об охлаждении жилищ.
5: Научный журналист Егор Быковский.
9: Кондиционеры, конечно, вещь хорошая. Да вот только энергии много потребляют. А чтобы произвести эту электроэнергию, приходится хорошо так потратиться. Да и к тому же снова нагреть атмосферу при этом. А мы ведь как раз стремимся этого избежать. Мне тут попались недавно две интересные технологии, разработанные в Сингапуре по пассивному охлаждению зданий. Они там близко к экватору. У тамошних ученых точно высокая мотивация. Итак, вот вам первая технология. Ученые из Сингапура и Китая создали революционную белую краску с хорошим названием «СССР-30», которая охлаждает здание в 10 раз эффективнее обычных покрытий. Секрет в уникальном сочетании двух методов – отражение солнечных лучей и испарительного охлаждения. В отличие от стандартных красок, новое покрытие впитывает влагу из дождя и атмосферы, а затем медленно испаряет воду, подобно человеческой коже. Основа краски – гидросиликат кальция с нанодобавками, полимерами и гигроскопической солью, что обеспечивает прочность и влагоудержание. Испытания в условиях высокой влажности Сингапура показали очень впечатляющие результаты. Дом с инновационной краской оставался градусов на 5 холоднее других. Покрытие отражает до 90% солнечного света и излучает 95% тепла обратно в атмосферу. А главное достижение – экономия электроэнергии на кондиционирование составила 30-40% как в солнечную, так и в дождливую погоду. Эффект сохраняется даже через 2 года использования. Такое решение может значительно снизить мировое энергопотребление и уменьшить углеродный след процентов на 30. Хочу такую краску.
5: Наука на чердаке.
9: А другая научная группа из Сингапура придумала революционную фасадную плитку, вдохновившись текстурой слоновьей кожи. Морщинистая поверхность со складками и буграми помогает этим большим животным, живущим в довольно жарких краях, регулировать свою температуру. Тот же принцип исследователи применили в строительстве. Проблема актуальна. В густонаселенных городах кондиционеры повышают общую температуру города на 2-3 градуса Цельсия по сравнению с пригородами. Пассивные технологии охлаждения могут изменить эту ситуацию. Дизайн плитки основан на так называемой диаграмме Воронова – природных многоугольных узорах, встречающихся на панцире черепахи или коже жирафа. Сначала материал отлили из цемента, затем создали экологичную версию из мицелия вешенки и бамбуковой стружки. За месяц грибок образовал корневую сеть, связав древесные волокна в прочный композит. После сушки получился биоразлагаемый материал с отличными термическими свойствами. Испытания показали впечатляющие результаты. Текстурированная поверхность повысила скорость охлаждения на 25% и снизила скорость нагрева на 2%. Во время дождя эффект улучшился на 70%. О, покрытие уменьшило субъективное ощущение жары на 1.5 градуса. Теперь ученые планируют масштабировать производство для реальных испытаний на фасадах зданий. Я лично, обожаю бионику. Это прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов, взятых из мира живых организмов. Так что ждем испытаний.
5: Наука на чердаке.
10: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом «Новое Казачье» в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Потери противника превысили 250 боевиков. Подразделения группировки продолжают активные бои за населенные пункты Приколотное и Сосновый Бор в Харьковской области. В Доброполье за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Западнее Доброполья подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и угрожали людям. Об этом сообщили в местном природнадзоре. Ситуация с выходами медведей в Бурятии остается сложной. В день поступает до 20 сообщений о таких случаях, сообщили в ведомстве. В операциях участвуют 24 бригады, в которых 81 охотник. Если жизни и здоровью людей угрожает опасность, принимается решение об отстреле. Однако не всегда подтверждаются факты выхода медведей после обследования территорий, отметили в ведомстве. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в въездном туризме. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Подробности она озвучила в комментарии агентству ТАСС.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевозок. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовала планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Ближе к дате поездки цена будет выше, уточнила Майя Ламидзе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-001-65-03-02-2022 года.
9: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: «Что вы говорите?»
10: «Что за вздор?» — говорит учитель ученику, когда тот пытается скрыть собственное незнание предмета. Коротко, хлестко, обидно. После такого уже не нужно никаких пояснений. Можно не продолжать, все ясно. Или не все. Ну-ка попробуйте сказать, откуда в нашем языке появилось слово «вздор». Что, почувствовали себя недоучившимся шкалером? Ничего, сейчас мы этот пробел восполним. Изначально «вздор» означал совсем не то, что теперь. Это существительное произошло от глагола «драть», точнее, от его несовершенного вида – «вздирать». Речь идет о процессе очистки дерева от коры. Весь мусор, вся стружка, которая при этом образуется, и называли «вздором». То есть чем-то ненужным, бессмысленным. И правда, кому и зачем может понадобиться вздор? Странный вопрос, правда? Время шло, слово закрепилось сначала в языке столяров, а потом вышло за пределы их профессионального лексикона. Расширилось и его значение. Возьмите любой предмет, любую мысль, оставьте самое ценное, а все лишнее соскоблите, смахните и забудьте. Ведь это вздор, а дорога ему одна – на свалку.
8: «Да что вы говорите?»
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Врачебные советы». Читает Станислав Федосов.
12: От насморка полезен настой из трын травы, пить который следует натощак, по субботам. Головокружение может быть прекращено следующим образом. Возьми две веревки и привяжи правое ухо к одной стене, а левое к другой, противоположной. Вследствие чего твоя голова будет лишена возможности кружиться. У отравившегося мышьяком старайся вызвать рвоту. Для достижения чего полезно нюхать провизию, купленную в охотном риту. При сильном и упорном кашле постарайся денька 3-4 не кашлять вовсе, и твоя хворь исчезнет сама собою.
11: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Врачебные советы».
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Неприятность». Читает Андрей Бархударов.
2: Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный, нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячей привязанностью к так называемым бытовым вопросам, как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним по обыкновению следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе. Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно жилетка фельдшера топорщилась в складке и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера тоже была помята и тоже топорщилась. На черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух. Очевидно, фельдшер спал всю ночь, не раздеваясь. И, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его. Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное, напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян. Пьян тяжело, со вчерашнего. Он переживал мучительное состояние перегара, страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой. Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда: «Давали Герасиму молока?»
3: «Давали-с», — ответил Михаил Захарович тоже мягко.
2: Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь: «Отчего температура не записана?»
3: «Нет, записано-с», — сказал мягко Михаил Захарович.
2: Но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал:
3: «Не знаю-с, это должно быть Надежда Осиповна».
2: «И вчерашнее вечернее не записано», — продолжал доктор. «Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник. Где Надежда Осиповна?» Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано, и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера. Ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собой усилие и продолжал обход. За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой. «Это вчера они гуляли на именинах», — думал он, медленно снимая повязку. «Погодите, я покажу вам именины. Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу». Он нащупал на вспухшей багровой руке гнойник и сказал: «Скальпель». Михаил Захарович, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель. «Не этот! Дайте из новых!» — сказал доктор. Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха. «Скоро же?» — спросил он. «Вы, должно быть, их внизу забыли». Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону. «Это не те», — сказал раздраженно доктор. «Я говорю вам русским языком, дайте из новых». Впрочем, ступайте и проспитесь. От вас несет, как из кабака. Вы невменяемый».
3: «Каких же вам еще ножей нужно?»
2: — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами. Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки. И чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:
3: «Каких же вам еще ножей нужно?»
2: Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом: «Ступайте, проспитесь, я не желаю говорить с пьяным».
3: «Вы можете только за дело с меня взыскивать», — продолжал фельдшер. «А ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу. Что ж вам еще? Ведь служу».
2: Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие от того, что удар кулака пришелся как раз по лицу, и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену, покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет.

Ми с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелкие и частые. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое. «Ага, русалка», — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой. Ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелко шагающую, влюбленную в себя франтиху. «Где это вы пропадаете?» — крикнул он, поравнявшись с ней. «Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян. Вы спите до 12 часов. Извольте искать себе другое место. Здесь вы больше не служите». Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету. «Боже, что за люди? Что за люди?» — проговорил он. «Это не помощники, а враги дела. Нет сил служить больше. Не могу. Я уйду». Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать, и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. «Прежде всего гадко то, — думал доктор, — что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы. Противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице как дома и претендует на то, чтобы ее принимали вне очередь. Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он не трезв, дерзок, не чистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много. Но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь. На операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом. Этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом. Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы. «Уважаемый Лев Трофимович, если по получении этого письма ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне право самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным, не без сожаления, конечно, просить вас не считать уже меня более врачом Энской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу, уважающий Григорий Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу, так дразнили младшего сына председателя, в деловом официальном письме было более чем неуместно. «Какой тут к черту Юс?» — подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. «Милостивый государь!» — думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду. Один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк. Другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился. Далеко около забора, в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей. Слышались голоса. Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись. «Это не о том, что я фельдшера ударил», — думал доктор. «Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале. Итак, милостивый государь, если ваша управа не уволит...» Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и, скорее, согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получению письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет. «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое? Христос с вами! Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью? Прогнать? Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его подлеца здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит.
выспавшись,

напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку. Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала, и чтобы управа, невзирая на его 8-летнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес. На дороге показалась русалка. Мелко шагая, шурша платьем, она подошла к окну и спросила: «Григорий Иванович, сами будете принимать больных или без вас прикажете?» А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого». «Хорошо, я сейчас», — сказал доктор. Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу. «Нехорошо, что я убежал, когда ударил его», — думал он дорогой. «Вышло, как будто я сконфузился или испугался. Гимназиста разыграл. Очень нехорошо». Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него, и ему самому станет совестно. Но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маленько поучил. Без этого, батюшка, нельзя». Доктор вскрыл на багровой руке 2 гнойника и наложил повязку. Потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось, и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные зеленые платья. За ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают, испугаться или нет. И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез. Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня. «Хорошо дышать!»

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Мы читаем рассказ Антона Павловича Чехова «Неприятность».
2: «Анна Спиридонова», — вызвал доктор. В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ. «Что болит?» — спросил доктор. Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку. Подошла поближе к доктору и шепнула.
3: «Детей нету».
2: «Кто еще не записывался?» — крикнула в аптеке русалка. «Подходите записываться». «Он уже тем скотина», — думал доктор, исследуя бабу, «что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался». Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью. Потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка. То и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и все с таким видом, как будто все было благополучно. «Она рада, что я ударил фельдшера», — думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. «Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады. Как это противно!» В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито: «Эй, вы там! Затворяйте дверь, а то сквозит!» А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши 45 больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша фортепиано резко выделялись и никуда не годились только две жизни — фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал. Как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом. Он человек нехороший, вредный для дела. За 3 года, пока он служит, у меня накипело в душе, но, тем не менее, мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян. А я его начальник, прав и трезв. Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом. И таким образом я подал им отвратительный пример. Доктора позвали обедать. Он съел несколько ложек щей и, вставший из-за стола, опять лег на диван. «Что же теперь делать?» — продолжал он думать. «Надо, возможно, скорее дать ему удовлетворение. Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их? Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его. Он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь положим обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе, она могла бы объявить мне выговор или уволить меня. Но она этого не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая, кстати же, не имеет на это никакого права». Часа через 3 после обеда доктор шел к пруду купаться и думал: «А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я, безусловно, виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом, оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ». Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть. «Что ж, превосходно», — думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких золотистых карасиков. «Пусть подает. Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны, и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице». Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю. «Кто там?» — спросил доктор.
3: «Это яс», — глухо ответил вошедший.
2: У доктора вдруг застучало сердце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч, это был он, тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:
3: «Простите меня, Григорий Иванович».
2: Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета. «Сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба». Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?
3: «Простите», — повторил фельдшер.
2: «Послушайте», — заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать. «Послушайте, я вас оскорбил и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас. Дуэлей вы не признаете, впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание. А оставаться нам тут вдвоем нельзя. Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти». «Боже мой, я не то ему говорю», — ужаснулся доктор. «Как глупо, как глупо. Одним словом, подавайте прошение. А служить вместе мы уже не можем. Я или вы. Завтра же подавайте».
3: Фельдшер поглядел из-под лобья на доктора, и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах.
4: «И подам», — сказал он угрюмо и злобно.
2: «Да, и подавайте».
4: «А что же вы думаете? Не подам? И подам? Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы. Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный».
2: В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом: «Убирайтесь вон!»
3: Фельдшер нехотя тронулся с места. Ему как будто хотелось еще что-то сказать. Пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И что-то надумав, он решительно вышел.
5: «Как глупо, как глупо!» — бормотал доктор по уходе его. — Как все это глупо и пошло! Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его. «Как глупо!» — думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. «Неужели я так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну что делать?»
2: На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть». Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, для порядочного человека почти невозможно. Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича.
3: Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участке неисправно и прочее. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» Ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости. Чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее. Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.
4: «Это уж совсем глупо», — думал он, расписываясь в получении. «Глупее и придумать ничего нельзя».
3: И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уже было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства.
2: «Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту!» — злился он. «Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»
3: Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить. «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» Но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломенковом пиджаке с оттопыренными карманами. Это был письмоводитель. И фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся. Фельдшер сконфузился и тоже поднялся. «Александр Архипович еще не приходил?» — спросил доктор, конфузясь. «Нет еще, они дома?» — ответил письмоводитель.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Неприятность». Читает Андрей Бархударов.
3: Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой, стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю. Увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил: «Вам с сахаром или без сахару?» Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии. Теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным генеральским «мне». Поводил плечами и играл глазами. Здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал: «Да-с, может быть, желаете водки выпить и закусить?»
2: «Нет, спасибо, я сыт».
3: Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил. Потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой:
4: «Послушайте, отчего вы его не прогоните?»
3: Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку. Ему вдруг стало жаль себя,
2: и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал: «Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу. Удивительно, как вы все рассуждаете. Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимовича, и если Льву Трофимовичу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, не в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить. Вот и все. Не желаю».
4: «Ну-ну-ну. Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать».
2: «Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеевич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба. Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю. Я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны. Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба. Покорнейше вас благодарю. И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать. Этот ваш членоправый, Камчатский, в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина. Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?»
4: «Ну ведь он хам, душа моя, халуй. На него нельзя обращать внимания».
2: «Хам, халуй, однако же вы выбрали этого свистуна в член и позволяете ему всюду совать свой нос. Вот вы улыбаетесь. По-вашему, все это мелочь, пустяки. Но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора. Я больше не могу. Сил нет, Александр Архипыч. Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду. Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы». Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул. Он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.
4: «Да-с, почтеннейший», — пробормотал мировой в раздумье. «С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то...» Мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку. «То, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы 100 человек, а хорошего не найдете. Все мерзавцы». Мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу. «С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей, и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди... То есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно. Я служу в юстиции со времен царя Гороха, и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя я прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о принципах, так сказать».
5: «Зачем он это говорит?» — подумал доктор. «Не то мы с ним говорим, что нужно».
4: «Вот не дальше, как в прошлую пятницу», — продолжал Мировой. «Мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей. Но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь судите сами. Выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее — минутное дело. И что же вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что. Ну, что же вы поделаете со стервецом? Прогнать — хорошо-с. А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?
2: «Да, и как его прогонишь?» — сказал доктор. «Прогнать человека легко только на словах. Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?» «Черт знает что, не то я говорю», — подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это от того, что я не глубок и не умею мыслить», — подумал он. «Средний человек, как вы назвали, ненадежен», — продолжал он. «Мы его гоним, броним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо. Прошлое у него горькое, в настоящем у него только 25 рублей в месяц, голодная семья и подчиненность. В будущем те же 25 рублей и зависимое положение, прослужил он хоть 100 лет. У него ни образования, ни собственности. Читать и ходить в церковь ему некогда. Нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти, без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну как тут, скажете, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципом?» «Мы, кажется, уже социальные вопросы решаем», — подумал он. «И как нескладно, господи! Да и к чему все это?» Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.
4: «Сам приехал», — сказал Мировой, поглядев в окно. «Ну, будет вам на орехи».
2: «Вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее», — попросил доктор. «Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда».
4: «Хорошо, хорошо. Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича».
2: Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание. И в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.
6: «Мое почтение», — сказал он, задыхаясь. «Ух, батюшки, великая судья, подать мне квасу! Смерть моя!»
2: Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором.
6: «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?»
2: Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал.
6: «Очень, очень вам благодарен. Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески. Голубушка, Лев Трофимович, так и так, мол, такого сорта истории и прочее. Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала. Тот дурак, словно белины объелся, шляется по уезду, кляузничает, да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили того дурака подать в суд. Срам, чистый срам. Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я председатель и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет. Очень, очень вам благодарен, Григорий Иванович».
2: Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь. Потом подошел к окну и крикнул.
6: «Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча. Скажи, чтобы сию минуту сюда шел!» «Нехорошо-с», — сказал он, отходя от окна. «Даже жена моя обиделась. А уж на что, кажется, благоволит к вам? Уж очень вы, господа, умствуете. Все норовите как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами. А выходит, у вас только одно — тень наводите».
2: «Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит?» — спросил доктор.
6: «Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя срамили, и нас. Счастье ваше, что я приехал!»
2: Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:
6: «Проси сейчас у доктора прощения!»
2: Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
6: «Вот, видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений», — продолжал председатель. «Он желает, чтобы ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?»
4: «Даю»,
2: — угрюмо пробасил фельдшер.
6: «Смотри же, Боже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место. Если что случится, не проси милости. Ну, ступай домой».
2: Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
6: «Вот и все», — сказал председатель. «И суда никакого не нужно».
2: Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:
6: «Блаженни миротворцы, налей-ка мне, Саша, стаканчик. Впрочем, вели сначала дать что-нибудь закусить, ну и водочки».
5: «Господа, это невозможно», — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. «Это комедия! Это гадко! Я не могу! Лучше 20 раз судиться, чем решать вопросы так водевильно! Нет, я не могу!»
6: «Что же вам нужно?» — огрызнулся на него председатель. «Прогнать? Извольте, я прогоню!»
5: «Нет, не прогнать! Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... Ах, боже мой, это мучительно!»
2: Доктор нервно засуетился и стал искать свои шляпы, и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
5: «Гадко!» — повторил он.
4: «Душа моя!» — зашептал Мировой.
5: «Отчасти я вас не понимаю, так сказать. Ведь вы виноваты в этом инциденте. Хлобыстать по физиономии в конце 19 века — это некоторым образом, как хотите, не того. Он мерзавец, но, согласитесь, и вы поступили неосторожно».
6: «Конечно», — согласился председатель.
2: Подали водку и закуску. На прощание доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро. «Неужели, — думал он, — в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло. Как глупо! Как глупо!» Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей. Стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря. Стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум. Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы. И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:
5: «Глупо, глупо, глупо».
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Неприятность».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Галилео Галилей. Диалоги о приливах и отливах. Галилео Галилей жил во времена, когда книгу можно было бы сесть и написать, а можно было написать и сесть. Таких примеров перед глазами ученого было предостаточно. Взять хотя бы его современника Томмазо Кампанеллу, который провел за решеткой 27 лет. Формально – за участие в заговоре против испанской короны, а на самом деле – за свои литературные опыты. Впрочем, Галилей находился в более выгодном положении. На его стороне было покровительство герцога Тосканы Фердинанда Медичи и давняя дружба с папой римским Урбаном VIII. Последнее вдохновляло особенно, и Галилео решился. Знаменитые диалоги о приливах и отливах увидели свет в 1632 году. Несмотря на глубокое научное содержание, книга меньше всего напоминала скучный философский трактат. На ее страницах трое молодых людей в непринужденной манере обсуждали вселенские вопросы. Ну, как могли бы обсуждать кружевные манжеты или новые фасоны шляп. При этом разобраться в сложных теориях построения мира мог даже полуграмотный крестьянин. До того простым и понятным языком они были изложены. Дальше случилось то, что должно было случиться. Покровительство не помогло. Дружба сменилась неприязнью, диалоги были запрещены, а Галилей объявлен узником Инквизиции. В наши дни это назвали бы отсрочкой исполнения приговора. В общем, до первого серьезного предупреждения. Но книга не погибла. Перепечатанная в подпольных типографиях, а то и вовсе переписанная от руки, она дошла до наших дней. И сегодня оценить литературные способности великого ученого может каждый. Галилео Галилей. Диалоги о приливах и отливах. Читаем.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Посмотри на себя, на человека не похож.
3: Хватит на меня бочку катить, сам не лучше.
4: Катить бочку, нападать, угрожать или обвинять кого-либо в чем-либо.
5: Выражение это родилось в порту, там, где рабочие разгружали баржи с бочками соленой рыбы. Каждая бочка весила килограммов 500, не меньше. Сначала ее скатывали на берег, затем перегружали на телеги. Если какой-то растяпа упускал бочку из рук, та неслась по наклонным сходням, сметая все на своем пути. Попасть под такую штуковину было не менее опасно, чем под колеса автомобиля. Зашибет насмерть или искалечит. Грузчики внимательно следили за тем, чтобы никто не оказался на пути во время разгрузки. Это было по-настоящему опасно. Так и появилось данное выражение. Сначала в портовых городах, а затем и по всей России. Со временем словосочетание приобрело переносный смысл, однако до сих пор считается нелитературным, и в приличном обществе употреблять его не следует. Как, собственно, и катить на кого-либо бочку.
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов, артиллерии и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы, добавили в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. Генеральная прокуратура Эмиратов назвала инцидент на рейсе Fly Dubai террористическим актом. У пилота ранее обнаружили экстремистские материалы. Теперь правоохранители выясняют, как он вообще оказался в экипаже. Если возникает конфликт между пилотами, то какой регламент существует? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
1: Сейчас расследование продолжается, следователи выясняют мотивы нападавшего, его контакты и все обстоятельства происшествия. Минздрав подготовил новый порядок медосвидетельствования водителей. Он начнет действовать с марта. Так медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде и вноситься в защищенный реестр. Далее сведения автоматически передаются в МВД, что позволит ускорить обмен данными и снизить риск использования поддельных справок. Если в ходе диспансеризации или лечения у водителя выявят признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его необходимо в течение 3 месяца. В противном случае действие водительских прав может быть приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром стулья».
4: «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап.
3: «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимают».
5: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: Этот снимок был сделан 30 января 1931 года в Лос-Анджелесе после премьеры фильма «Огни большого города». В кадре известные люди – Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин. Два весельчака и балагура, одеты в черные смокинги, смотрят на камеру и улыбаются.
8: Во время демонстрации картины я заметил, что в самом финале Эйнштейн украдкой вытирает глаза. Это стало еще одним доказательством того, что все ученые неизлечимо сентиментальны.
7: Эйнштейн и вправду любил фильмы с участием знаменитого комика. Всемирно известный физик мог, к примеру, запросто покинуть заседание ученого совета, чтобы не пропустить очередную кинопремьеру. Однажды он отправил Чаплину такое письмо.
9: «Вашу трагикомедию «Золотая лихорадка» любят и понимают во всем мире. Я уверен, что вы станете великим человеком».
7: Чаплин ответил незамедлительно.
8: «Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но вы все-таки стали великим человеком».
6: История одной фотографии.
7: Эта история больше похожа на выдумку, на исторический анекдот. Но ничего не рождается на пустом месте. Вот и легенда о письмах появилась неспроста. Она возникла в 1931 году, сразу после премьеры фильма «Огни большого города», и основана на реальном диалоге Эйнштейна и Чаплина. Актер сказал в тот вечер:
8: «Вам люди аплодируют, потому что вас никто не понимает, а мне — потому что меня понимает каждый».
7: Они рассмеялись, а в это время громко щелкнул затвор фотоаппарата.
6: Человек в кадре. История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма Николая Васильевича Гоголя Василию Андреевичу Жуковскому. 12 ноября 1836 года. Франция. Я принялся за мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Поэма течет живо, свежее и бодрее. И мне кажется, как будто я в России. Передо мною все наши. Наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы. Словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что пишу «Мертвых душ» в Париже. Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ. Но что же мне делать? Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Только никому не сказывайте, в чем состоит основной сюжет. Это секрет. Искренне ваш, Николай Гоголь.
11: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
12: Глава 10. Слесарь, попугай и гадалка. Дом номер 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева. Арцебашевских ликов было ровно 8 по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска «Одесская бубличная артель «Московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстро упак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом. Спекулировали мануфактурой всех видов – грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилии помещалась на правой двери. В. М. Полисов. Левая была снабжена беленькой жестянкой «Моды и шляпы». Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, Ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Бёклина «Остров мертвых» в раме фантазии темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части «Острова мертвых», узнать было уже невозможно. В спальне на кровати сидела сама хозяйка, и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью Ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Крицацуева в пушистой шали. «Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше 50 копеек не беру», — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. «Только вы, пожалуйста, и будущее», — жалобно попросила она. «Вас надо гадать на даму Треф». Вдова возразила: «Я всегда была червонная дама». Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс. И если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. «Вот спасибо вам, мадамочка», — сказала вдова. «Уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?» «Марьяжный, девушка». Окрыленная вдова зашагала домой, а гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть 50-летней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке грец. По кухарочи вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекошенной кофточке. На голове рос веничек сидеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полисовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полисова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород. «Да чего дожились?» — иронически сказал Полисов. «Вчера весь город обегал. Плашек 3/8 дюйма достать не мог. Нету.
3: Нет, а трамвай собираются пускать. Елена Станиславна, имевшая о плашках в 3/8 дюйма, такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала. Какие теперь магазины? Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные — «Старгико».
13: Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что? У них 4 мотора всеобщей электрической компании остались. Но эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам. Стекла не на резинах, я сам видел, дребезжать все будет, мрак. А остальные моторы — харьковская работа, сплошной «Газпром» цвет мед. Версты не протянут, я на них смотрел.
14: Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полисов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полисов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал за действиями возчика. Наконец, сердце его не выдерживало. «Кто же так заезжает?» — кричал он, ужасаясь. «Заворачивай!» Испуганный возчик заворачивал. «Куда же ты заворачиваешь, морда?» — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. «Надавали бы тебе в старое

0: И Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить. То меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом. То, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами. Однако временами Виктор Михайлович настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали, что хотели. Ломовики описывали во дворе какие угодно кривые. Телеги на улице вообще переставали сцепляться. И пожарные колесницы, и катафалки в одиночестве катили на пожар. Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут 10. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома номер 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет по своему усмотрению. Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. 2 дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке, железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность. На Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно. Дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома номер 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
0: Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме номер 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес на вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жестяной трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома номер 5. Он потерял еженочный заработок. Ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил Христом Богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше. Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу.

0: «При наличии отсутствия пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе!» «Когда же все это кончится?» — сказала Елена Станиславовна. «Живем, как дикари!» «Конца этому нет!» «Да, знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова!» Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. «Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской. Иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю, что-то знакомое, как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании?» «Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жил отдел. А вам зачем?» — спрашиваю. Они говорят: «Спасибо», и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой с ним был, красавец мужчина, явно бывший офицер. И тут я подумал... В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома номер 5, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил. «Витьки слесаря опять нету?» — спросил он у Елены Станиславовны. «Ах, я ничего не знаю», — сказала гадалка. «Ничего я не знаю». И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через 2 шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска «Слесарная мастерская и починка примусов», под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал: «Ух, гангрена!» Дворник стоял у мастерской еще 3 минуты, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора к колодцу и, став на нее обеими ногами, стал скандалить. «Ворюги у вас в доме номер 7 живут!» — вопил дворник. «Сволота всякая! Гадюка себе батюшная! Среднее образование имеет! Я не посмотрю на среднее образование! Гангрена проклятая!» В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. «Слесарь-механик!» — вскрикивал дворник. «Аристократ собачий!» Парламентарное выражение «дворник» богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило. «Харю разворочу!» — неистовствовал дворник. «Образованный!» Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака». Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. «Хам!» — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. «Хам! Я тебе покажу, мерзавец!» Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». Виктор Михайлович еще долго хорохорился. «Сукины сыны!» — говорил он, обращаясь к зрителям. «Возомнили о себе хамы!» «Будет вам, Виктор Михайлович!» — крикнула из окна Елена Станиславовна. «Зайдите ко мне на минуточку!» Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать. «Да говорю же вам, что это он! Без усов, но он!» — по обыкновению кричал Виктор Михайлович. «Ну вот знаю я его отлично! Воробьянинов как вылитый!» «Тише вы, Господи! Зачем он приехал? Как вы думаете?» «Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать!» «Вы думаете, что он подвергается опасности?» «Кто в Советской России не подвергается опасности? Тем более человек в таком положении, как Воробьянинов. Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают». «Он послан из-за границы?» — спросила Елена Станиславна, чуть не задохнувшись.
1: «Безусловно!» — ответил гениальный слесарь. «Мне надо его видеть!»
0: «А вы знаете, чем вы рискуете?»
2: «Ах, все равно! После 10 лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем! Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть, слышите?»
0: Попугай в красных подштаниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер. «Елена Станиславна», — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, — «я найду его и свяжусь с ним».
2: «Может быть, вы хотите еще компоту?» — растрогалась гадалка.
0: Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 11. Алфавит «Зеркало жизни». На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина, сначала черноусом, потом зеленоусом, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу, и воздуха тоже не озонировали. «Считаю вечер воспоминаний закрытым», — сказал Остап. «Нужно переезжать в гостиницу». Ипполит Матвеевич дрогнул. «Этого нельзя». «Почему-с?» «Там придется пописаться». «Паспорт не в порядке». «Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки». Концессионеры в раздумье помолчали. «А фамилия Михельсон вам нравится?» — неожиданно спросил великолепный Остап. «Какой Михельсон? Сената?» «Нет, член Союза софтторгслужащих». «Я вас не пойму. Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой». Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. «Кондрат Карлович Михельсон, 48 лет, беспартийный, холост, член Союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми, этого от вас милиция не потребует». Ипполит Матвеевич зарделся. «Но удобно ли?» «По сравнению с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу». Воробьянинов все-таки запнулся. «Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло. А то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа Христозопула или Зловуновым». Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал 7-рублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство 5-рублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В 3-рублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. «Я не могу жить в одной комнате с пейзажами», — сказал Остап. Пришлось поселиться в номере за 1,80 рубля. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана. 2 кровати и ночной столик. «Стиль каменного века», — заметил Остап с одобрением. «А доисторические животные в матрацах не водятся?» «Смотря по сезону», — ответил лукавый коридорный. «Если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много, и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров Ливадия». В тот же день концессионеры побывали в старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году, и что обширный его архив слит с архивом старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Крабейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича 1,20 рубля на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в Сорбонне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между 2 кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия.
3: «Только бы Агдиа достать!» — прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель. «Только бы Агдиа!»
2: Пружины разбитого матраса кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. А маслом почему-то вертелось у него в голове. «Каши не испортишь!» Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати сбоку на бок. пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». После длительных расспросов «Кому?» «Да зачем?» ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
4: «Я всюду служил»,
2: — сказал старик весело.
3: «Даже в канцелярии градоначальства?»
2: При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить положительно невозможно.
4: «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
2: — спросил хозяин с интересом, глядя на гостя.
3: «Позволю», — ответил гость, — «я Воробьянинова сын».
4: «Это какого же? Предводителя?»
3: «Его».
4: «А он что, жив?»
2: «Умер гражданин Коробейников, почил».
4: «Да»,
2: — без особой грусти сказал старик.
4: «Печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было».
2: «Не было», — любезно подтвердил Остап.
4: «Как же?»
2: «Ничего. Я от марганатического брака».
4: «Не Елена ли Станиславовна будете сынок?»
2: «Да, именно».
4: «А она в каком здоровье?»
2: «Маман давно в могиле».
4: «Так, так. Ах, как грустно!»
2: И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее, как сегодня, видел Елену Станиславовну на базаре в мясном ряду.
4: «Все умирают», — сказал он. «А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю?»
2: «Вальдемар», — быстро сообщил Остап.
4: «Владимир Ипполитович, очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович».
2: Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубоко уважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубоко уважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. «Я хотел бы», — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?»
4: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
2: «Свободная профессия, собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал.
4: «Прыткий молодой человек», — подумал он.
2: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Так вот», — сказал Остап.
4: «Так вот»,
2: — сказал архивариус.
4: «Трудно, но можно».
2: «Потребует расходов», — помог владелец мясохладобойни.
4: «Небольшая сумма».
2: «Ближе к телу, как говорит Мопассан. Сведения будут оплачены».
4: «Ну что ж, 70 рублей положите».
2: «Это почему ж так много? А овес нынче дорог». Старик мелко задребещал, виляя позвоночником.
4: «Изволите шутить?»
2: «Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?»
4: «Деньги при вас?»
2: Остап с готовностью похлопал себя по карману.
4: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас!»
2: — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры. А, Б, В и так далее до арьергардной буквы «Я». На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому!»
4: «Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться. Живем мы, знаете, как на вулкане, все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где. Здесь они, в шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот, господа, спасибо и скажут старичку. Помогут на старости лет. А мне много не нужно. По десяточке за ордерок подадут, и на том спасибо. А то иди попробуй, ищи ветра в поле. А без меня не найдут».
2: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия, — сказал он, — полная механизация. Вы прямо герой труда». Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения.
4: «Все здесь, — сказал он, — весь Старгород, вся мебель, у кого когда взято, кому когда выдано. А вот эта алфавитная книга — зеркало жизни».
2: «Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
4: «Есть буква «В»,
2: — охотно отозвался Коробейников.
4: «Сейчас В.М.В.Н.В.Орицкий, номер 48238, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек, рояль Беккер, номер 54809, вазы китайские, маркированы, 4, французского завода Севр, ковров, абюсонов, 8, разных размеров, гобелен пастушка, гобелен пастух, текинских ковров 2, хросанских ковров 1, чучело медвежье с блюдом одно, спальный гарнитур 12 мест, столовый гарнитур 16 мест, гостиный гарнитур 14 мест, ореховый мастер Гампса работы».
2: «А кому роздано?» — в нетерпении спросил Остап.
4: «Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом во второй район милиции. Гобелен-пастух, фонд художественных ценностей. Гобелен-пастушка в клуб водников. Ковры Абюсон, Текинский и Хорасан в нарком внешторг. Гарнитур спальный в союз охотников. Гарнитур столовый в старгородское отделение глав чая. Гарнитур гостиной ореховый по частям. Стол круглый и стул один во второй дом собеса, диван с гнутой спинкой в распоряжении жилотдела. До сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили, сволочи. И еще один стул товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны. По его заявлению и резолюции зав. Жилотделом товарища Буркина. 10 стульев в Москву в музей мебельного мастерства согласно циркулярного письма наркомпроса. Вазы китайские, маркированы».
2: «Хвалю, — сказал Остап, ликуя. — Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть».
4: «Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На номер 48238, литера «В»...»
2: Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку.
4: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
2: «Куда мне все? Так, воспоминания детства, гостиный гарнитур. Помню, игрывал я в гостиной на ковре Хорасан, глядя на гобелен пастушка. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся». Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал 5 штук. Один ордер на 10 стульев, 2 по одному стулу, 1 на круглый стол и 1 на гобелен пастушка.
4: «Извольте ли видеть, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральше Поповый гарнитур? Очень хороший, тоже гампсовская работа».
2: Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался.
4: «Можно расписочку писать?»
2: — осведомился архивариус, ловко выгибаясь. «Можно», — любезно сказал Бендер. «Пишите, борец за идею».
4: «Так я уж напишу».
2: «Кройте». перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. «Ну, пока», — сказал он, сощурясь, — «я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии!» Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку. «Пока!» — повторил Остап. Он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил.
4: «А деньги?»
2: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
4: «Да как же! За мебель! За ордера!»
2: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу клянусь честью покойного батюшки! Рад душой, но нету! Забыл взять с текущего счета!» Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. «Тише, дурак!» — сказал Остап грозно. — Говорят тебе русским языком завтра. Значит, завтра. Но пока пишите письма. Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. — Лед тронулся! — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и мерзко сквернословя вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.
4: «Шутки!»
2: — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах.
4: «Теперь деньги только вперед! И как же это я так оплошал! Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур! Одному гобелену пастушка цены нет! Ручная работа!»
2: «Звонок прошу крутить!» Давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжелый грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал. «Куда здесь войти?» Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто на ощупь драп и ввел в столовую отца Федора. «Великодушно извините», — сказал отец Федор. Через 10 минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломеич запросил 100 рублей. Память брата посетителя расценивал значительно ниже, рублей в 30. Согласились на 50.
4: «Деньги я бы попросил вперед!» — заявил архивариус. «Это мое правило!»
2: «А это ничего, что я золотыми десятками?» — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
4: «По курсу приму, по 9,5. Сегодняшний курс».
2: Востриков вытряс из колбаски 5 желтяков, досыпал к ним 2 с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич 2 раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит «Зеркало жизни» на букву «П», быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеевич выбрал из нее один ордер, выданный товарищу Брунсу, проживающему по Виноградной, 34, на 12 ореховых стульев фабрики Гампса. Девясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. «Все в одном месте!» — воскликнул покупатель.
4: «Один к одному! Все там стоят! Гарнитур замечательный, пальчики оближите. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете».
2: Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту. Варфоломеевич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на 5 светлых кружочков.
4: «И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло?» — подумал он. «С ума посходили!»
2: Он разделся, невнимательно помолился Богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.
1: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Танина Гуэра. Рассказ «Лестница на небо». Читает Владимир Левашов.
1: Такое уж это было селенье. Прогнившие деревянные дома и больше ничего. Рядом монастырь из камня. Один известный кинорежиссер, уроженец Армении, славящийся своими монастырями, еще мальчишкой видел, как монахи косили траву на монастырской крыше. Семена ветром заносило под ветхую черепицу, и в особо дождливые годы на крыше вырастали по колено крапива, маки и овес. Теперь селение опустело. Видимо, случилось какое-то стихийное бедствие, и люди покинули эти места. Высоченная трава поднимается на крышах, лезет изо всех щелей, пробивается на земляных полах. Тонкая и высокая она качается на ветру, и то тут, то там в ней мелькают красные маки. С окрестных гор постоянно спускается туман. Огонь в очагах долгие годы никто не разводит, и в домах застоялась сырость. Заезжий греческий торговец останавливает свой джип на поляне и начинает принюхиваться, не пахнет ли жильем. Нет, вокруг ни души, как сквозь землю провалились. Немного погодя, он обнаруживает старушку, присевшую на корточках у костра, где кипятится чайник. На ней белый фартук и фиолетовая безрукавка, поверх — розовая шаль. Она выпрастывает из-под шали руку, разрисованную, как кажется на первый взгляд, причудливыми узорами. На самом деле это серебряный браслет с цепочками, на которых с тыльной стороны ладони держится монетка, прикрепленная, в свою очередь, цепочками к трем кольцам на пальцах. Грек-торговец садится рядом. Браслет заслуживает внимания. Хорошо бы его купить. Выгодное дело. Значит, не зря он целых 4 дня торчал за рулем, трясся по горной дороге в такую жарищу. Старушка шамкает, не поймешь, на каком языке она говорит, то ли на турецком, то ли на арабском. Пожалуй, лучше показать ей товар и предложить обмен. Он приносит консервы, рыбу и курятину. Старушка смеется, прикрывает шалью лицо, потом приспускает шаль ниже глаз и смотрит на высохшую чашу пруда. Торговец ходит к джипу и обратно, показывает одежду, бусы, всякую всячину, предлагает деньги, раскладывает марки. Старушка берет марку с изображением птицы, шарит среди сборок юбки, нащупывает карман, достает ножницы. Она вырезает птицу, кладет ее на ладонь, наверное, думает, что полетит. И правда, порыв ветра подхватывает бумажную птичку. Старушка смеется, хлопает в ладоши, смотрит, как ее птица летит вместе с настоящими, которых спугнул у пруда поднятый шум. Старушка родилась в Туркуле, но ее еще ребенком перевезли в Азербайджан. Девчонкой нанялась она работать в ковровую мастерскую. Для этого пришлось искать у реки куриного бога, камешек с дыркой. Считалось, что у кого хватит терпения найти такой камешек, тот сможет завязывать 10 000 узелков в день. Так принимали в те дни на работу. Устанешь ходить по каменистому берегу, откажешься от поисков, значит, не ткать тебе вручную прекрасные ковры. Проработав 20 лет, она вышла замуж за армянина и приехала с ним в это горное селение в деревянный домишко. И вот перед нею человек, который хочет заполучить ее браслет. Но она не собирается меняться. Темнеет. Торговец решает переночевать в заброшенной хижине. На следующий день он остается в селенье, во что бы то ни стало, хочет добиться своего. Теперь это уже дело принципа, надо сломить упрямство старушки. Неужто он не сумеет убедить ее? Уязвлена его профессиональная гордость. К тому же его притягивают эти места. Нравится здешняя уединенность. Торговец вспоминает детство, особенно как ночью после грозы, когда затоплены канавы, на проселочных дорогах под ногами хрустят улитки. Он больше не донимает старушку, не предлагает ей меняться. Ждет, может, она сама что-нибудь попросит. Хотя то, что становится дорого человеку, цены уже не имеет. А старушка болезненно дорожит браслетом. Торговец расстилает на заросшем травой полу одеяло, а утром сворачивает его и прислоняет к деревянной стене. Ему не случалось так спать со времен детства. Именно так и нужно спать. Пожеребячье фыркать с просонок, утром проснувшись рассматривать потолок или стоять в дверном проеме. Он собирает улиток и грибы, не замечает проходящего времени, чувствует себя конем или каким-нибудь другим животным с чуткими ноздрями, улавливает в прозрачном воздухе малейшие запахи. Не ведет счет дням и ночам, забывает об утомительной дороге, живет и все. Ни о чем не думает. Бродит и останавливается среди трав и валунов. Смотрит, как медлительное насекомое ползет или сдыхает среди камней. Слушает жужжание диких пчел. Откуда они взялись и что собой являют? Давно забытые вопросы. И наступает день, когда старушка идет к нему по траве. Она приближается. На ладони у нее браслет. Похоже, она готова отдать его в обмен на что-то, но не может объяснить, что ей нужно. Рисует веточкой на рыхлой земле и тут же старательно все стирает. Нацарапала нужный предмет и сразу пожалела. Может, стесняется? Наверное, так и есть. Вот она заспешила прочь по тропинке среди травы, явно чем-то смущена. На земле валяется веточка, которую она чертила. Должно быть, старушка имела в виду вещь, которую совсем просто нарисовать. Но торговец не может догадаться. Эта встреча вернула его мысли в привычное русло после всех этих дней, когда он от всего отрешился и жил, ни о чем не думая, как божья птица. Торговец ищет старушку и находит ее на Магометанском кладбище. Она роет яму. У каждой могилы в землю воткнута деревянная лесенка. По ней, наверное, покойника спускали в могилу, а потом лестницу оставляли, чтобы душе было легче подняться на небо. Кладбище убогое, сплошь поросшее бурьяном. Лестницы слегка накренились, словно с трудом карабкаются вверх. А сбоку христианский погост с двумя низенькими каменными лачугами. Когда-то сюда приползали умирать больные чумой. Могилу вырыть было некому. Старушка не поднимает глаз, копает землю. Наконец она останавливается и пристально смотрит на торговца. Показывает на лестнице. И тут он вспоминает о рисунке. «Да ведь это была лестница!» — догадывается он. «Тебе нужна лестница?» — спрашивает он удивленно. Старушка поникла на дне ямы и плачет. Потом она снимает браслет и протягивает торговцу. Он идет искать лестницу, но нигде не находит. Придется сделать. Он вынимает старый ржавый нож и точит его о камни. Теперь у него много забот. Нужно обрезать ветви, выстрогать из них перекладины, срубить два деревца для боковин, найти веревки и прутья, чтобы прикрепить перекладины к боковинам. Через 10 дней лестница готова. Старушка просит поставить в яму. Теперь она наконец-то улыбается. На утро торговец уезжает, возвратив ей браслет.
0: Мы читали рассказ Танина Гуэрры «Лестница на небо». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства в объединении к Великобритании в следующем году. Об этом заявил шерпа России в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Он также ответил на вопрос о возможном участии президента в саммите группы 20 в Майами.
2: На данный момент окончательное решение еще о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, оно еще не сформулировано. Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия. Понятно, что будет зависеть, наверное, от целой совокупности факторов, в том числе и от содержательной подготовки мероприятия и от, скажем так, от общего геополитического контекста.
1: Дональд Трамп выразил поддержку участию российского коллеги в саммите, отметил Денис Агафонов. Россия, в свою очередь, разделяет стремление США сохранить основные приоритеты G20, направленные на решение финансовых и экономических вопросов. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Батуми, набрав по сумме короткой и произвольной программ более 204 баллов. Победительницей стала эстонка Нина Петрыкина. Она опередила российскую спортсменку менее чем на 2 балла. Бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Анна Фролова. Этот турнир стал для Аделии Петросян первым крупным стартом после ухода из группы «Этери Тутберидзе». Италия, Польша, Испания, Венгрия и еще 13 стран потребовали сохранить финансирование аграрной политики и поддержки регионов в новом бюджете Евросоюза до 2034 года. В письме лидеры предупредили, что дальнейшие сокращения могут ослабить бюджет ЕС и подорвать общественную поддержку европейского проекта. Еврокомиссия предлагает бюджет почти на 2 триллиона евро с заметным усилением финансирования новых приоритетов, включая оборону и конкурентоспособность. Например, только новый фонд конкурентоспособности должен получить 400 миллиардов евро. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: Художники часто осваивают смежные с рисованием творческие профессии: поэзию, музыку, литературу. А некоторые, типа да Винчи и Морзе, присовокупляют к изумительной технике рисования еще и изобретательство. К этой последней плеяде мастеров принадлежал и русский художник Карл Иванович Иохим. Он с юных лет увлекался рисованием лошадей. Отец Карла был каретных дел мастером. Юношу определили в Императорскую академию художеств, но его интересы выходили далеко за рамки живописи. В 1853 году Иохим изобрел гальванический шрифт.
4: Ну ты кулибин.
5: В те времена книги печатали с помощью свинцовых букв, литер. Их отливали вручную. Это было дорого и трудоемко. А про здоровье типографских рабочих и говорить нечего. Иохим предложил использовать электрический ток для выращивания металлических букв. Процесс, который открыл русский химик Борис Якоби, назывался гальванопластикой. В нем форму делают из воска или любого мягкого материала, покрывают тонким слоем графита для проводимости, а потом погружают в раствор соли металлом. Под действием тока металлическая пленка оседает на форме, постепенно создавая ее прочную и точную копию. Гарнитуры Иохима не ржавели, не крошились и печатали четко. Карл Иванович отлил целый склад новых шрифтов, целых 100 пудов букв. За это изобретение ему присудили Демидовскую премию. Иохим первым в России применил гальванопластику в типографском деле, а его инновация повлияла на развитие печати. Русский художник подарил миру не только потрясающие рисунки, но и чистые книжные строки.
4: Ну ты Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!

Пантера – это не отдельное животное, а название биологического рода, куда входят 4 вида – львы, тигры, леопарды и ягуары. Черная пантера – это редкий вариант окраски самок леопарда или ягуара.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 17. Дипломатия Атоса. Д'Артаньян лег в постель, желая не столько уснуть, сколько остаться в одиночестве и обдумать все слышанное и виденное за этот вечер. Будучи добрым по природе и ощутив к Атосу с первого взгляда инстинктивную привязанность, перешедшую впоследствии в искреннюю дружбу, он теперь был в восхищении, что нашел не опустившегося пьяницу, потягивающего вино в грязи и бедности, а человека блестящего ума и в расцвете сил. Он с готовностью признал обычное превосходство над собой Атоса и вместо зависти и разочарования, которые почувствовал бы на его месте менее великодушный человек, ощутил только искреннюю благородную радость, подкреплявшую самые радужные надежды на исход его предприятия. Однако ему казалось, что Атос был не вполне прям и откровенен. Кто такой этот молодой человек? По словам Атоса, его приемыш, а между тем он так поразительно похож на своего приемного отца. Что означало возвращение к светской жизни и чрезмерная воздержанность, которую он заметил за столом? Даже незначительное, по-видимому, обстоятельство отсутствия Гримо, с которым Атос был прежде неразлучен и о котором даже ни разу не вспомнил, несмотря на то, что поводов к тому было довольно, все это беспокоило Д'Артаньяна. Очевидно, он не пользовался больше доверием своего друга. Быть может, Атос был чем-нибудь связан или даже был заранее предупрежден о его посещении. Д'Артаньяну невольно вспомнился Рашфор и слова его в соборе Богоматери. Неужели Рашфор опередил его у Атоса? Разбираться в этом не было времени. Д'Артаньян решил завтра же приступить к выяснению. Недостаток средств, так ловко скрываемый Атосом, свидетельствовал о желании его казаться богаче и выдавал в нем остатки былого честолюбия, разбудить которое не будет стоить большого труда. Сила ума и ясность мысли Атоса делали его человеком более восприимчивым, чем другие. Он согласится на предложение министра с тем большей готовностью, что стремление к награде удвоит его природную подвижность. Эти мысли не давали Д'Артаньяну уснуть, несмотря на усталость. Он обдумывал план атаки, и хотя знал, что Атос сильный противник, тем не менее решил открыть наступательные действия на следующий же день после завтрака. Однако же он думал и о том, что при столь неясных обстоятельствах следует продвигаться вперед с осторожностью, изучать в течение нескольких дней знакомых Атоса, следить за его новыми привычками, хорошенько понять их и при этом постараться извлечь из простодушного юноши, с которым он будет фехтовать или охотиться, добавочные сведения, недостающие ему для того, чтобы найти связь между прежним и теперешним Атосом. Это будет нетрудно, потому что личность наставника, наверное, оставила след в сердце и уме воспитанника. Но в то же время Д'Артаньян, сам будучи человеком проницательным, понимал, в каком невыгодном положении он может оказаться, если какая-нибудь неосторожность или неловкость с его стороны позволит опытному глазу Атоса заметить его уловки. Кроме того, надо сказать, что Д'Артаньян, охотно хитривший с лукавым Арамисом и тщеславным Портосом, стыдился кривить душой перед Атосом, человеком прямым и честным. Ему казалось, что если бы он перехитрил Арамиса и Портоса, это заставило бы их только с большим уважением относиться к нему, тогда как Атос, напротив того, стал бы его меньше уважать. «Ах, зачем здесь нет Гримо, молчаливого Гримо», — говорил Д'Артаньян. «Я бы многое понял из его молчания». Гримо молчал так красноречиво. Между тем в доме понемногу все затихало. Д'Артаньян слышал хлопанье запираемых дверей и ставен. Потом замолкли собаки, отвечавшие лаем на лай деревенских собак. Соловей, притаившийся в густой листве деревьев и рассыпавший среди ночи свои мелодичные трели, тоже, наконец, уснул. В доме слышались только однообразные звуки размеренных шагов над комнатой Д'Артаньяна. Должно быть, там помещалась спальня Атоса. «Он ходит и размышляет», — подумал Д'Артаньян. «Но о чем? Узнать это невозможно. Можно угадать все, что угодно, только не это». Наконец Атос, по-видимому, лег в постель, потому что и эти последние звуки затихли. Тишина и усталость одолели, наконец, Д'Артаньяна. Он тоже закрыл глаза и тотчас же погрузился в сон.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
2: Д'Артаньян не любил долго спать. Едва заря позолотила занавески, как он соскочил с кровати и открыл окна. Сквозь жалюзи он увидел, что кто-то бродит по двору, стараясь двигаться бесшумно. По своей привычке не оставлять ничего без внимания, Д'Артаньян стал осторожно и внимательно всматриваться и узнал гранатовый калет и темные волосы Рауля. Молодой человек, так как это был действительно он, отворил дверь конюшни, вывел гнедую лошадь, на которой ездил накануне, взнуздал и оседлал ее с проворством и ловкостью самого опытного конюха, затем провел лошадь по правой аллее плодового сада, отворил боковую калитку, выходившую на тропинку, вывел лошадь, запер калитку за собой, и Д'Артаньян увидел поверх стены, как он полетел стрелой, пригибаясь под низкими цветущими ветвями акаций и кленов. Д'Артаньян еще вчера заметил, что эта тропинка вела в Блуа. «Эге», — подумал гасконец, — «этот ветреник уже пошаливает. Видимо, он не разделяет ненависти Атоса к прекрасному полу. Он не мог поехать на охоту без ружья и без собак. Едва ли он едет по делу, он бы тогда не скрывался. От кого он прячется? От меня или от отца? Я уверен, что граф — отец ему. Черт возьми, уж это-то я узнаю. Поговорю на чистоту с самим Атосом». Утро разгоралось. Д'Артаньян снова услышал все те звуки, которые замирали один за другим вчера вечером. Все начинало пробуждаться. Ожили птицы на ветвях, собаки в конурах, овцы на пастбище. Ожили, казалось, даже привязанные к берегу барки на Луаре, и, отделясь от берегов, поплыли вниз по течению. Д'Артаньян, чтобы никого не будить, оставался у своего окна, но, заслышав в замке шум отворяемых дверей и ставен, он еще раз пригладил волосы, подкрутил усы, по привычке почистил рукавом своего калета поля шляпы и сошел вниз. Спустившись с последней ступеньки крыльца, он заметил Атоса, наклонившегося к земле в позе человека, который ищет затерянную в песке монету. «С добрым утром, дорогой хозяин», — сказал Д'Артаньян.
3: «С добрым утром, милый друг. Как провели ночь?»
2: «Превосходно, мой друг. Да и все у вас тут превосходно. И кровать, и вчерашний ужин, и весь ваш прием. Но что вы так усердно рассматриваете? Уж не сделались ли вы чего доброго любителем тюльпанов?»
3: «Над этим, мой друг, не следует смеяться. В деревне вкусы очень меняются, и сам того не замечая, начинаешь любить все то прекрасное, что природа выводит на свет из-под земли, и чем так пренебрегают в городах. Я просто смотрел на ирисы. Я посадил их вчера у бассейна, а сегодня утром их затоптали. Эти садовники — такой неуклюжий народ, ездили за водой и не заметили, что лошадь ступает по грядке».
2: Д'Артаньян улыбнулся. «Вы так думаете?» — спросил он. И он повел друга в аллею, где отпечаталось немало следов, подобных тем, от которых пострадали ирисы. «Вот, кажется, еще следы. Посмотрите, Атос», — равнодушно сказал Д'Артаньян.
3: «В самом деле. И еще совсем свежие».
2: «Совсем свежие», — подтвердил Д'Артаньян.
3: «Кто мог выехать сегодня утром?» — спросил с тревогой Атос. «Не вырвалось

0: здесь произошло?» — спросил Атос. Д'Артаньян рассказал все, что видел, пристально следя за лицом хозяина.
1: «А теперь я догадываюсь, в чем дело», — ответил Атос, слегка пожав плечами. «Бедный мальчик поехал в Блуа».
0: «Зачем?»
1: «Да затем, бог мой, чтобы узнать о здоровье маленькой Лавальер. Помните той девочки, которая вывихнула себе ногу?»
0: «Вы думаете?» — недоверчиво спросил Д'Артаньян.
1: «Не только думаю, но уверен в этом», — ответил Атос. «Разве вы не заметили, что Рауль влюблен?»
0: «Что вы? В кого? В семилетнюю девочку?»
1: «Милый друг, в возрасте Рауля сердце бывает так полно, что необходимо излить его на что-нибудь, будь то мечта или действительность. Ну а его любовь — то и другое вместе».
0: «Вы шутите? Как? Эта крошка? Разве вы ее не видали? Это прелестнейшее создание. Серебристо-белокурые волосы и голубые глаза, уже сейчас задорные и томные.
1: А что скажете вы про эту любовь?» «Я ничего не говорю, смеюсь и подшучиваю над Раулем. Но первые потребности сердца так неодолимы. Порывы любовной тоски у молодых людей так сладкие и так горькие в то же время, что часто носят все признаки настоящей страсти. Я помню, что сам в возрасте Рауля влюбился в греческую статую, которую добрый король Генрих IV подарил моему отцу. Я думал, что сойду с ума от горя, когда узнал, что история Пигмалиона — пустой вымысел».
0: «Это от безделья. Вы не стараетесь ничем занять Рауля, и он сам ищет себе занятий».
1: «Именно. Я уж подумываю удалить его отсюда».
0: «И хорошо сделаете».
1: «Разумеется. Но это значило бы разбить его сердце, и он страдал бы как от настоящей любви. Уже года 3-4 тому назад, когда он сам был ребенком, он начал восхищаться этой маленькой богиней и угождать ей. А теперь дойдет до обожания, если останется здесь. Дети каждый день вместе строят всякие планы и беседуют о множестве серьезных вещей, словно им по 20 лет, и они настоящие влюбленные. Родные маленькой Лавальер сначала все посмеивались, но и они, кажется, начинают хмурить брови.
0: «Ребячество! Но Раулю необходимо рассеяться. Отошлите его поскорее отсюда, не то, черт возьми, он у вас никогда не станет мужчиной».
1: «Я думаю послать его в Париж», — сказал Атос.
0: «А», — отозвался Д'Артаньян и подумал, что настала удобная минута для нападения. «Если хотите», — сказал он, — «мы можем устроить судьбу этого молодого человека».
1: «А», — в свою очередь сказал Атос.
0: «Я даже хочу с вами посоветоваться относительно одной вещи, пришедшей мне на ум».
1: «Извольте.
0: Как вы думаете, не пора ли нам поступить опять на службу?»
1: «Разве вы не состоите все время на службе, Д'Артаньян?»
0: «Скажу точнее. Речь идет о деятельной службе. Разве прежняя жизнь вас больше не соблазняет? И если бы вас ожидали действительные выгоды, не были бы вы рады возобновить в компании со мной и нашим другом Портосом былые похождения?»
1: «Кажется, вы мне это предлагаете?» — спросил Атос.
0: «Прямо и чистосердечно».
1: «Снова взяться за оружие?»
0: «Да».
1: «За кого и против кого?» — спросил вдруг Атос, устремив на Гасконца свой ясный и доброжелательный взгляд.
0: «Ах, черт, вы слишком торопливы!»
1: «Прежде всего, я точен. Послушайте, Д'Артаньян, есть только одно лицо, или, лучше сказать, одно дело, которому человек, подобный мне, может быть полезен. Дело короля».
0: «Вот это сказано точно», — сказал мушкетер.
1: «Да, но прежде условимся», — продолжал серьезно Атос. «Если стать на сторону короля, по-вашему, значит стать на сторону Мазарини, мы с вами не сойдемся».
0: «Я не сказал этого», — ответил, смутившись, гасконец.
1: «Знаете что, Д'Артаньян, — сказал Атос, — не будем хитрить друг с другом. Ваши умолчания и увертки отлично объясняют мне, по чьему поручению вы сюда явились. О таком деле действительно не решаются говорить громко, и охотников на него вербуют втихомолку, потупив глаза».
0: «Ах, милый Атос, — сказал Д'Артаньян, — вы понимаете, — продолжал Атос, — что я говорю не про вас.

0: лучший из всех храбрых и отважных людей. Я говорю об этом скаредном итальянце-интригане, об этом холопе, пытающемся надеть на голову корону, украденную из-под подушки, об этом шуте, называющем свою партию партией короля и запирающем в тюрьмы принцев крови, потому что он не смеет казнить их, как делал наш кардинал, великий кардинал. Теперь на этом месте ростовщик, который взвешивает золото и, обрезая монеты, прячет обрезки, опасаясь ежеминутно, несмотря на свое шулерство, завтра проиграть. Словом, я говорю о негодяе, который, как говорят, ни в грош не ставит королеву. Что ж, тем хуже для нее. Этот негодяй через 3 месяца вызовет междоусобную войну только для того, чтобы сохранить свои доходы. И к такому-то человеку вы предлагаете мне поступить на службу, Д'Артаньян? Благодарю. Помилуй бог, да вы стали еще вспыльчивее, чем прежде, сказал Д'Артаньян. Годы разожгли вашу кровь вместо того, чтобы охолодить ее. Кто говорит вам, что я служу этому господину и вас склоняю к тому же? Черт возьми, подумал он, нельзя выдавать тайну человеку, так враждебно настроенному.
1: «Но в таком случае, мой друг, — возразил Атос, — что же означает ваше предложение?»
0: «Ах, боже мой, ничего не может быть проще. Вы живете в собственном имении и, по-видимому, совершенно счастливы в своей золотой умеренности. У Портоса 50, а может быть и 60 тысяч ливров дохода. У Арамиса по-прежнему 50 герцогинь, которые оспаривают друг у друга прилата, как оспаривали прежде мушкетера. Это вечный баловень судьбы». Но я, что я собой представляю? 20 лет ношу латы и рейтузы, а все сижу в том же, притом незавидном чине. Не двигаюсь ни взад, ни вперед, не живу. Одним словом, я мертв. И вот когда мне предоставляется возможность хоть чуточку ожить, вы все поднимаете крик. Это подлец, шут, обманщик, как можно служить такому человеку? Эх, черт возьми, я сам думаю так же. Но сыщите мне кого-нибудь получше». «Или платите мне пенсию?» Атос задумался на 3 секунды, и в эти 3 секунды понял хитрость Д'Артаньяна, который, слишком взорвавшись сначала, теперь обрывал все разом, чтобы скрыть свою игру. Он ясно видел, что предложение сделано было ему серьезно и было бы изложено полностью, если бы он выказал желание выслушать его.
2: «Так», — подумал он, — «значит, Д'Артаньян — сторонник Мазарини».
0: И с этой минуты Атос сделался крайне сдержан. Д'Артаньян со своей стороны стал еще осторожнее.
2: «Но ведь у вас, наверное, есть какие-то намерения?» — продолжал спрашивать Атос.
0: «Разумеется. Я хотел посоветоваться со всеми вами и придумать средства что-нибудь сделать, потому что каждому из нас всегда будет недоставать других».
2: «Это правда. Вы говорили мне о Портосе. Неужели вы склонили его искать богатство? Мне кажется, он достаточно богат».
0: «Да, он богат, но человек так создан, что ему всегда не хватает еще чего-нибудь».
2: «Чего же не хватает Портосу?»
0: «Баронского титула».
2: «Да, правда, я и забыл», — засмеялся Атос.
0: «Правда», — подумал Д'Артаньян. «А откуда он знает? Уж не переписывается ли он с Арамисом? Ах, если бы мне только это узнать, я бы узнал и все остальное». Тут разговор оборвался, так как вошел Рауль. Атос хотел ласково побронить его, но юноша был так печален, что у Атоса не хватило духу. Он смолчал и стал расспрашивать, в чем дело. «Не хуже ли нашей маленькой соседки?» — спросил Д'Артаньян. «Ах, сударь! Почти задыхаясь от горя, отвечал Рауль. «Ушиб очень опасен, и хотя видимых повреждений нет, доктор боится, как бы девочка не осталась хромой на всю жизнь».
2: «Это было бы ужасно», — сказал Атос.
0: У Д'Артаньяна вертелась на языке шутка, но, увидев, какое участие принимает Атос в этом горе, он сдержался. «Ах, сударь, меня совершенно приводит в отчаяние», — сказал Рауль, — «то, что я сам виноват во всем этом».
2: «Вы? Каким образом, Рауль?» — спросил Атос.
0: «Конечно, ведь она соскочила с бревна для того, чтобы бежать ко мне. Вам остается только одно средство, милый Рауль — жениться на ней и этим искупить свою вину», — сказал Д'Артаньян. «Ах, сударь, вы смеетесь над искренним горем. Это очень дурно», — ответил Рауль. И, чувствуя потребность остаться одному, чтобы выплакаться, он ушел в свою комнату, откуда вышел только к завтраку.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Дружеские отношения обоих приятелей нисколько не пострадали от утренней стычки, а потому они завтракали с большим аппетитом, изредка посматривая на Рауля, который сидел за столом с влажными от слез глазами, с тяжестью на сердце и почти не мог есть. К концу завтрака было подано два письма, которые Атос прочел с величайшим вниманием, невольно вздрогнув при этом несколько раз. Д'Артаньян, сидевший на другом конце стола и отличавшийся прекрасным зрением, готов был поклясться, что узнал мелкий почерк Арамиса. Другое письмо было написано женским, растянутым и неровным почерком. «Пойдемте фехтовать», — сказал Д'Артаньян Раулю, видя, что Атос желает остаться один, чтобы ответить на письма или обдумать их. «Пойдемте, это развлечет вас». Молодой человек взглянул на Атоса, тот утвердительно кивнул головой. Они прошли в нижнюю залу, в которой были развешаны рапиры, маски, перчатки, нагрудники и прочие фехтовальные принадлежности. «Ну как?» — спросил Атос, придя к ним через четверть часа. «У него совсем ваша рука, дорогой Атос», — сказал Д'Артаньян. «А если бы у него было вдобавок и ваше хладнокровие, не оставалось бы желать ничего лучшего». Молодой человек чувствовал себя пристыженным. Если он 2-3 раза и задел руку или бедро Д'Артаньяна, то последний раз 20 кольнул его прямо в грудь. Тут вошел Шарло и подал Д'Артаньяну очень спешное письмо, только что присланное с нарочным. Теперь пришла очередь Атоса украдкой поглядывать на письмо. Д'Артаньян прочел его, по-видимому, без всякого волнения, и сказал, слегка покачивая головой: «Вот что значит служба. Ей-богу, вы 100 раз правы, что не хотите больше служить. Тревиль заболел, и без меня не могут обойтись в полку. Видимо, пропал мой отпуск». «Вы возвращаетесь в Париж?» — живо спросил Атос. «Да, конечно», — ответил Д'Артаньян. «А разве вы не едете туда же?»
3: «Если я попаду в Париж, то очень рад буду с вами увидеться», слегка покраснев, ответил Атос.
2: «Эй, Планше!» — крикнул Д'Артаньян в дверь. «Через 10 минут мы уезжаем. Задай овса лошадям». И, обернувшись к Атосу, прибавил: «Мне все кажется, будто мне чего-то не хватает, и я очень жалею, что уезжаю от вас, не повидавшись с добрым Гримо».
3: «Гримо?» — сказал Атос. «Действительно, я тоже удивляюсь, отчего вы о нем не спрашиваете. Я уступил его одному из моих друзей».
2: «Который понимает его знаки?» — спросил Д'Артаньян.
3: «Надеюсь», — ответил Атос.
2: Друзья сердечно обнялись. Д'Артаньян пожал руку Раулю, взял обещание с Атоса, что тот зайдет к нему, если будет в Париже, или напишет, если не поедет туда, и вскочил на лошадь. Планше, исправный, как всегда, был уже в седле. «Не хотите ли проехаться со мной?» — смеясь спросил Рауля Д'Артаньян. «Я еду через Блуа». Рауль взглянул на Атоса. Тот удержал его едва заметным движением головы. «Нет, сударь», — ответил молодой человек. «Я останусь с графом». «В таком случае прощайте, друзья мои», — сказал Д'Артаньян, в последний раз пожимая им руки. «Да хранит вас Бог, как говаривали мы, расставаясь в старину при покойном кардинале». Атос махнул рукой на прощание. Рауль поклонился, и Д'Артаньян с Планше уехали. Граф следил за ними глазами, опершись на плечо юноши, который был почти одного с ним роста. Но едва Д'Артаньян исчез за стеной, он сказал: «Рауль, сегодня вечером мы едем в Париж». «Как?» — воскликнул молодой человек бледнее.
3: «Вы можете съездить попрощаться с госпожой де Сен-Реми и передать ей мой прощальный привет. Я буду ждать вас обратно к 7 часам».
2: Со смешанным выражением грусти и благодарности на лице молодой человек поклонился и пошел седлать лошадь. А Д'Артаньян, едва скрывшись из поля их зрения, вытащил из кармана письмо и перечел его. «Возвращайтесь немедленно в Париж. Дж. М.»
3: «Сухое письмо», — проворчал Д'Артаньян. «И не будь приписки, я, может быть, не понял бы его. Но, к счастью, приписка есть». И он прочел приписку, примирившую его с сухостью письма. «Постскриптум. Поезжайте к королевскому казначею в Блуа, назовите ему вашу фамилию и покажите это письмо. Вы получите 200 пистолей».
2: «Решительно такая проза мне нравится», — сказал Д'Артаньян. «Кардинал пишет лучше, чем я думал. Едем, Планше, сделаем визит королевскому казначею и затем поскачем дальше».
3: «В Париж, сударь?»
2: «В Париж».
3: И оба поехали самой крупной рысью, на какую только были способны их лошади.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Глава 18. Герцог де Бофор.
2: Вот что случилось, и вот каковы были причины, потребовавшие возвращения Д'Артаньяна в Париж. Однажды вечером Мазарини по обыкновению пошел к королеве, когда все уже удалились от нее, и, проходя мимо караульной комнаты, из которой дверь выходила в одну из его приемных, услышал громкий разговор. Желая узнать, о чем говорят солдаты, он по своей привычке подкрался к двери, приоткрыл ее и просунул голову в щель. Между караульными шел спор.
4: «А я вам скажу, — говорил один из них, — что если Куазель предсказал, то значит дело такое же верное, как если бы оно уже сбылось. Я самого не знаю, но слышал, что он не только звездочет, но и колдун».
2: «Черт возьми, если ты его приятель, то будь поосторожнее. Ты оказываешь ему плохую услугу».
3: «Почему?»
2: «Да потому что его могут притянуть к суду».
3: «Вот еще, теперь колдунов не сжигают».
2: «Так-то оно так, но мне сдается, что еще очень недавно покойный кардинал приказал сжечь Урбена Грандье. Уж я-то знаю об этом. Сам стоял на часах у костра и видел, как его жарили».
4: «Эх, милый мой, Урбен Грандье был не колдун, а ученый. Это совсем другое дело. Урбен Грандье будущего не предсказывал. Он знал прошлое, а это иной раз бывает гораздо хуже».
2: Мазарини одобрительно кивнул головой. Однако, желая узнать, что это за предсказание, о котором шел спор, он не двинулся с места.
4: «Я не спорю, может быть, Куазели колдун», — возразил другой караульный.
2: «Но я говорю тебе, что если он оглашает наперед свои предсказания, они могут и не сбыться».
3: «Почему?»
2: «Очень понятно. Ведь если мы станем биться на шпагах, и я тебе скажу, я сделаю прямой выпад, ты, понятно, парируешь его».
4: «Так и тут. Если Куазель говорит так громко, и до ушей кардинала дойдет, что к такому-то дню такой-то узник сбежит, кардинал, очевидно, примет меры, и узник не сбежит».
2: «Полноте», — заговорил солдат, казалось, дремавший на скамье, но, несмотря на одолевавшую его дремоту, не пропустивший ни слова из всего разговора.
5: «От судьбы не уйдешь. Если герцогу де Бофору суждено удрать, герцог де Бофор удерет, и никакие меры кардинала тут не помогут».
2: Мазарини вздрогнул. Он был итальянец и, значит, суеверен. Он поспешно вошел к гвардейцам, которые при его появлении прервали свой разговор.
6: «О чем вы толкуете, господа?» — спросил он ласково. «Кажется, о том, что герцог де Бофор убежал?»
5: «А нет, монсеньор», — заговорил солдат-скептик. «Сейчас он и не помышляет об этом. Говорят только, что ему суждено сбежать».
6: «А кто это говорит?»
5: «Ну-ка, расскажите еще раз вашу историю, Сен-Лоран», — обратился солдат к рассказчику.
2: «Монсеньор», — сказал гвардеец, — «я просто с чужих слов рассказал этим господам о предсказании некого Куазеля, который утверждает, что как ни крепко стерегут герцога де Бофора, а он убежит еще до Троицына дня».
6: «А этот Куазель юродивый или сумасшедший?» — спросил кардинал, все еще улыбаясь.
2: «Нисколько», — ответил твердо веривший в предсказание гвардеец. Он предсказал много вещей, которые сбылись. Например, что королева родит сына, что Колиньи будет убит на дуэли герцогом Гизом, наконец, что коадьютор будет кардиналом. И что же, королева родила не только одного сына, но через 2 года еще второго, а Колиньи был убит.
6: «Да», — ответил Мазарини, — «но коадьютор еще не кардинал».
2: «Нет еще, монсеньор, но он им будет». Мазарини поморщился, словно желая сказать: «Ну, шапки-то у него еще нет». Потом добавил:
6: «Итак, вы уверены, мой друг, что господин де Бофор убежит?»
2: «Так уверен, монсеньор», — ответил солдат, «что если ваше преосвященство предложит мне сейчас должность господина де Шевиньи, коменданта Винсенского замка, то я ее не приму. Вот после Троицы это дело другое». Ничто так не убеждает нас, как глубокая вера другого человека. Она влияет даже на людей неверующих, а Мазарини не только не был неверующим, но даже был, как мы сказали, суеверным. И потому он ушел весьма озабоченный. «Скряга», — сказал гвардеец, который стоял, прислонившись к стене. «Он притворяется, будто не верит вашему колдуну, Сен-Лоран, чтобы только ничего вам не дать. Он еще и к себе не доберется, как заработает на вашем предсказании». В самом деле, вместо того, чтобы пройти в покои королевы, Мазарини вернулся в кабинет и, позвав Бернуина, отдал приказ завтра с рассветом послать за надзирателем, которого он приставил к де Бофору, и разбудить себя немедленно, как только тот приедет. Солдат, сам того не зная, разбередил самую больную рану кардинала. В продолжении 5 лет, которые Бофор просидел в тюрьме, не проходило дня, чтобы Мазарини не думал о том, что рано ли, поздно ли, а Бофор оттуда выйдет. Внука Генриха IV в заточении всю жизнь не продержишь, в особенности, когда этому внуку Генриха IV едва 30 лет от роду. Но каким бы путем он ни вышел из тюрьмы, сколько ненависти он должен был скопить за время заключения к тому, кто был в этом повинен, к тому, кто приказал схватить его, богатого, смелого, увенчанного славой, любимого женщинами и грозного для мужчин, к тому, кто отнял у него лучшие годы жизни. Ведь нельзя же назвать жизнью прозябание в тюрьме. Пока что Мазарини все усиливал надзор за Бофором. Но он походил на скупца из басни, которому не спалось возле своего сокровища. Не раз ему снилось, что у него похитили Бофора, и он вскакивал по ночам. Тогда он осведомлялся о нем и всякий раз к своему огорчению слышал, что узник самым благополучным образом пьет, поет, играет, и среди игр, вина и песен не перестает клясться, что Мазарини дорого заплатит за все те удовольствия, которые насильно доставляют ему в Винсене. Эта мысль тревожила министра даже во сне. Так что, когда в 7 часов Бернуин вошел разбудить его, первыми его словами были: «А, что случилось? Неужели господин де Бофор бежал из Винсена?» «Не думаю, монсеньор», — ответил Бернуин, которому никогда не изменяла его выдержка. «Во всяком случае, вы сейчас узнаете все новости, потому что надзиратель Ла-Раме, за которым вы послали сегодня утром в Винсенский замок, прибыл и ожидает ваших приказаний».
6: «Откройте дверь и введите его сюда», — сказал Мазарини, поправляя подушки, чтобы принять Ла-Раме, сидя в постели. Офицер вошел. Это был высокий и полный мужчина, толстощекий и представительный. Он имел такой безмятежный вид, что Мазарини встревожился. «Этот парень, по-моему, очень смахивает на дурака», — пробормотал он. Надзиратель молча остановился у дверей. «Подойдите, сударь», — приказал Мазарини. Надзиратель повиновался. «Знаете ли вы, о чем здесь болтают?» «Нет, ваше преосвященство. Что герцог Бофор убежит из Винсена, если еще не сделал этого». На лице офицера выразилось величайшее изумление. Он широко раскрыл свои маленькие глазки и большой рот, словно впитывая шутку, которой удостоил его кардинал. Затем, не в силах удержаться от смеха при подобном предположении, расхохотался. Да так, что его толстое тело затряслось, как от сильного озноба.
2: Мазарини порадовался этой довольно непочтительной несдержанности, но тем не менее сохранил свой серьезный вид. Вдоволь насмеявшись и вытерев глаза, Ла-Раме решил, что пора наконец заговорить и извиниться за свою неприличную веселость. «Убежит, монсеньор! Убежит!» — сказал он. «Но разве вашему преосвященству неизвестно, где находится герцог де Бафор?»
6: «Разумеется, я знаю, что он в Винсентском замке».
2: «Да, монсеньор, и в его комнате стены в 7 футов толщиной, окна с железными решетками и каждая перекладина в руку толщиной».
6: «Помните, — сказал Мазарини, — что при некотором терпении можно продолбить любую стену и перепилить решетку часовой пружиной».
2: «Вам, может быть, неизвестно, монсеньор, что при узнике состоят 8 караульных, 4 в его комнате и 4 в соседней, и они ни на минуту не оставляют его».
6: «Но ведь он выходит из своей комнаты, играет в шары и в мяч».
2: «Монсеньор, все эти развлечения дозволены заключенным. Впрочем, если вам угодно, его можно лишить их».
6: «Нет, нет», — сказал Мазарини, боясь, что его узник, лишенный и этих удовольствий, не вышел из замка, если он когда-нибудь из него выйдет, еще более озлобленным против него. «Я только спрашиваю, с кем он играет?»
2: «Он играет с караульным офицером, монсеньор, со мной или с другими заключенными».
6: «А не подходит ли он близко к стенам во время игры?»
2: «Разве вашему преосвященству неизвестно, какие это стены? Почти 60 футов высоты. Едва ли герцогу Бафору так надоела жизнь, чтобы он рискнул сломать себе шею, спрыгнув с такой стены».
6: «Хм», — отозвался кардинал, начиная успокаиваться. «Итак, вы полагаете, мой милый господин Ла-Раме, что
2: пока герцог не ухитрится превратиться в птичку, я за него ручаюсь».
6: «Смотрите, не увлекайтесь», — сказал Мазарини. «Господин де Бафор сказал конвойным, отводившим его в замок, будто он не раз думал о том, что может быть арестован, и потому держит в запасе 40 способов бежать из тюрьмы».
2: «Монсеньор, если бы из этих 40 способов был хоть один годный, — ответил Ла-Раме, — он бы давно был на свободе».
6: «Ты не так глуп, как я думал», — пробормотал про себя Мазарини.
2: «К тому же, не забывайте, монсеньор, что комендант Винсентского замка господин де Шевиньи», — продолжал Ла-Раме, — «а он не принадлежит к друзьям герцога де Бафора».
6: «Да, но господин де Шевиньи иногда отлучается».
2: «Когда он отлучается, остаюсь я».
6: «Ну а когда вы сами отлучаетесь?»
2: «О, на этот случай у меня есть один малый, который метит сделаться королевским надсмотрщиком. Этот, ручаюсь вам, стережет на совесть. Вот 3 недели, как он у меня служит, и я лишь в одном могу упрекнуть его. Он слишком суров к узнику».
6: «Кто же этот Цербер?» — спросил кардинал.
2: «Некий господин Гримо, монсеньор».
6: «А что он делал до того, как поступил к вам на службу в замок?»
2: «Он жил в провинции, набедокурил там по глупости и теперь, кажется, рад укрыться от ответственности, надев королевский мундир».
6: «А кто рекомендовал вам этого человека?»
2: «Управитель герцога де Грамона».
6: «Так, по-вашему, на него можно положиться?»
2: «Как на меня самого, монсеньор».
6: «И он не болтун?»
2: «Господи Иисусе, я долго думал, монсеньор, что он не мой. Он и говорит, и отвечает только знаками. Кажется, его прежний господин приучил его к этому».
6: «Так скажите ему, милый господин Ла-Раме, — продолжал кардинал, — что если он будет хорошим и верным сторожем, мы закроем глаза на его шалости в провинции, наденем на него мундир, который заставит всех относиться к нему с уважением, а в карманы мундира положим несколько пистолей, чтобы он выпил за здоровье короля».
2: Мазарини был щедр на обещание. Полная противоположность славному Гримо, которого так расхвалил Ла-Раме. Тот говорил мало, но делал много. Кардинал забросал Ла-Раме еще кучей вопросов об узнике, о его помещении, о том, как он спит, как его кормят. На эти вопросы Ла-Раме дал такие исчерпывающие ответы, что кардинал отпустил его почти совсем успокоенный. Затем, так как было уже 9 часов утра, он встал, надушился, оделся и прошел к королеве, чтобы сообщить ей о причинах, задержавших его. Королева, боявшаяся де Бафора не меньше самого кардинала
6: и почти столь же суеверная, заставила его повторить слово в слово все уверения Ля-Роме и все похвалы, которые тот расточал своему помощнику. Затем, когда кардинал кончил, сказала вполголоса: «Как жаль, что у нас нет такого гримо для каждого принца». «Терпение», — сказал Мазарини со своей итальянской улыбкой. «Быть может, когда-нибудь мы этого и добьемся. А пока, я все же приму кое-какие меры предосторожности». И он написал Д'Артаньяну, чтобы тот немедленно возвратился.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Мученики». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Ни с одним из физических недостатков люди так неохотно мирятся, как с толщиной. Человек, лишившийся ноги, быстро привыкает к своей деревяшке, и если бы в один странный день у него неожиданно выросла свежая нога, он, наверное, был бы не только удивлен, но даже немного обижен. «Ишь ты, лезет! Нашла когда!» — с укором обратился бы он к ноге. «Подумаешь, цаца какая!» Человек с оторванным ухом просто забывает о нем и очень сухо принимает все сожаления окружающих. «На мой век и одного хватит. У рыбы совсем нет. А подите, приступитесь к ней. Ха, осетрина 3 рубля фунт, а в фунте и смотреть нечего. Кожа да жир». Толстяки, наоборот, вечные мученики. Узнав в одно из хмурых утр, что необходимая часть туалета решительно отказывается обхватить бренное тело и уныло напоминает о полноте тех лет, когда обладатель тела бегал за голубями и играл в бабки, толстеющий человек с омраченным лицом начинает допытываться у близких. «Я, кажется, немножко того, толстею». Близкий близкому волк. Обрадовавшись случаю сказать что-нибудь неприятное, он всматривается в фигуру и лицо спрашивающего и с нескрываемым восторгом делится свежими впечатлениями.
2: «Здорово, брат! Фу, вовсю расползаешься!»
1: «Неужели вовсю?» — унылым эхом переспрашивает несчастный.
2: «Еще бы! Самому пора знать! Третий подбородок растет!
1: А хоть и четвертый!» Обижается толстеющий человек. «Не твой, кажется. Я своими подбородками никому жить не мешаю, а ты со своим кашлем». «Кто кашляет, а кто живот растит?» Обижается близкий и змеино добавляет. «Смотри, перед Пасхой в деревню не уезжай, заколют». Жизнь толстеющего человека уже отравлена. В тот же вечер, когда все уйдут ли разбредутся спать, он останавливается перед зеркалом и мрачно смотрит на холодное стекло, уныло и покорно рассказывающее всю безвыходную правду. И о 2 лишних подбородках, и об апоплексической багровой складке на шее, и о фигуре, отгоняющей мысль об изящно сшитой визитке. «Надо лечиться», — проносится тяжелая каменная и остроугольная мысль, и тут же притворяется в мучительный вопрос. «Чем? Можно меньше есть. Во время обеда ложиться спать, просыпаться после завтрака. Тогда будет толщина от сна. Можно наоборот, меньше спать, больше ходить, даже побегать иногда. В этих случаях очень хочется есть. Тогда будет толщина от усиленного питания. Обычно избирается 3-й путь – гимнастика. А так как установка в столовой барьеров или шестов в спальне вызвала бы массу нареканий со стороны домашних, выбирается самый безобидный по своему размаху вид гимнастики – гири. Толстый человек покупает 4 больших гири и начинает с утра поднимать каждую из них, изредка опуская их на пол. Снизу прибегает кухарка и заявляет, что у ее господ хворает ребенок, который не может спать, если сверху бьют по потолку тяжелой гирей.
3: 6 месяцев всего, вот и не привыкший, поясняет она, оправдывая свое появление.
1: Толстый человек конфузится и просит извинения.
4: «Гимнастика занимается», — доносится до него из кухни переговоры 2 кухарок.
1: «Верхней собственной и нижней чужой.
4: Брюхо разъел, видишь, так теперь жир вытряхает».
3: «Ишь, черти!» — реагирует чужая кухарка. «Обожрутся, а потом безобразят».
1: Занятие с гирями приходится или отложить, или поднимать их над постелью, которая за какие-нибудь 3-4 часа начинает быстро и шумно ломаться. Через несколько дней, взвесившись на поломанном автомате, толстый человек весело вбегает в столовую и радостно делится с домашними. «А я на 3 фунта сбавил! Здорово!» Домашние относятся всегда и ко всему сухо. «Должно быть, потеря веса пришлась на долю головы», — сухо догадывается один из слушателей. «Да я не шучу! Право, 3 фунта! Ты что, в жокеи, что ли, собираешься? Вот вы смеетесь, а я к весне 11 фунтов спущу». «Ну, тогда тебе есть прямой расчет идти в балет?» Толстый человек обиженно уходит в свою комнату и, притворив двери, начинает высчитывать на бумажке количество сбавленных в будущем фунтов. К апрелю 4, к июлю всего, значит, 13, к сентябрю еще 2. В конце вычисления получается, что к августу будущего года он станет совсем невесомым, вопреки основным законам природы. Это действует неприятно на воображение. Толстый человек не имеет права страдать. У худого человека это выходит просто. В большой людной комнате он становится где-нибудь в стороне, прислоняется к стене и надолго замолкает. И потому, как висит на нем невыглаженный смокинг, и по глубоким синим ямам на щеках, и по костлявым пальцам все понимают, что он или безнадежно влюблен, или безвозвратно проигрался на бегах и 4 дня не был дома. Его не беспокоят вопросами, и первому подносят раскрытую коробку с дешевыми шоколадными конфетками, которыми принято угощать гостей в богатых домах. Толстый человек не может этого сделать. Если он задумчиво облокотился на кресло, оно медленно поедет на своих колесиках по полу. Если он встанет у стены, фигура его крупным и сочным пятном на светлом фоне обоев подчеркнет свою расплывчатость. Он неминуемо должен опуститься на стул, сразу как опытный пловец выныривает из-под воротничка лишний подбородок, шея утолщается, и весь он приобретает вид случайного мешка с картофелем. Сочувствия он не вызывает ни в ком. Сочувствие успешно заменяет только покровительственное отношение окружающих, когда все перейдут в столовую. «Ох, я и забыла, что вам мучное вредно», — приветливо бросает хозяйка, отодвигая от него вкусный сливочный торт, в котором мука только по краям, да и та, попавшая сюда случайно, со сдобного печенья, стоящего рядом. Да какой-нибудь гость развязно выхватывает у него бутылку рома, подмигивая и улыбаясь. «Рому захотел? Да для вас это яд синильный. От спиртного пухнут». А если толстый человек окончательно захандрит и, тяжело вздохнув, замолчит и уставится глазом в угол, никто не подойдет к нему с таким же чувством, как худому. Только тот же развязанный гость похлопает по плечу и снова оповестит окружающих. «Переел наш Арсений Никитич!» Никто не поверит, что толстые, неповоротливые люди с большими животами и розовыми отвислыми щеками пишут любовные письма, сочиняют стихи о северных девушках и газелях или мрачно ходят по 2 часа около какого-нибудь магазина, уныло дожидаясь знакомого стука высоких каблучков. Женщины о них говорят неопределенно. Всего 11 человек было, 4 дамы, 7 мужчин и Лыкатов.
5: Это какой Лыкатов? Адвокат?
1: Нет, так, ну толстый такой. Единственное, кто относится к толстым людям с громадным почтением и нескрываемой завистью, это дети. Увидев у себя дома незнакомого толстого человека, какая-нибудь 5-летняя кукла со светлыми косицами и необъятными глазами, как вкопанная, останавливается у дверей и не решается идти дальше. «Иди, иди, Нюта, дай дяде ручку». Нюта бесповоротно и отрицательно качает головой, сосредоточенно о чем-то думает и внезапно обращается к толстому гостю. «А я знаю, почему ты такой!»
5: «Какой?» — нерешительно спрашивает толстый человек, не ожидающий ничего доброго и лестного.
1: «Так какой!» Несмотря на хмурые взгляды обеспокоенных родителей, показывает Нюта пухлыми лапами, раскидывая их, насколько возможно, в стороны. И, не дожидаясь повторного вопроса, Нюта высказывает тут же свои соображения. «Потому что ты бабушку съел! Мне нянька говорила, она старая, а старые не врут». Толстому человеку вообще очень тяжело.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Мученики».
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом «Новое Казачье» в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Потери противника превысили 250 боевиков. Подразделения группировки продолжают активные бои за населенные пункты Приколотное и Сосновый Бор в Харьковской области. В Доброполье за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Западнее Доброполья подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и угрожали людям. Об этом сообщили в местном природнадзоре. Ситуация с выходами медведей в Бурятии остается сложной. В день поступает до 20 сообщений о таких случаях, сообщили в ведомстве. В операциях участвуют 24 бригады, в которых 81 охотник. Если жизни и здоровью людей угрожает опасность, принимается решение об отстреле. Однако не всегда подтверждаются факты выхода медведей после обследования территорий, отметили в ведомстве. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в въездном туризме. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Подробности она озвучила в комментарии агентству ТАСС.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевоз. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовала планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Ближе к дате поездки цена будет выше, уточнила Майя Ламидзе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Барнаул. Переулок Геблера. В теплый день из распахнутых окон музыкального колледжа на жителей Барнаула бесконечным потоком льются пассажи юных музыкантов. Репетируют. Обычно это напоминает бессвязную какофонию, но иногда исполненная без ошибок красивая мелодия заставляет прохожих замедлить шаг. Барнаульцы — люди музыкальные. Слушают, улыбаются и совсем не торопятся сворачивать с песчаной улицы в переулок Геблера. Кто это?
1: Имя на карте.
2: Фридрих Август фон Геблер родился в Германии в 1781 году. С детства мечтал быть геологом, увлекался географией, ботаникой и зоологией. Но в итоге окончил медицинский факультет Иенского университета. Так хотел его отец. Когда глава семейства умер, оказалось, что своим детям он не оставил ничего, кроме долгов. И тогда Геблер в поисках заработка приехал в Россию, где вскоре получил предложение работать в одном из самых динамично развивающихся регионов – на Алтае. Он подписал контракт на 6 лет и остался в Барнауле навсегда.
1: Имя на карте.
2: Через несколько лет после переезда Геблер стал главным по медицине всего округа. Особое внимание он уделял профилактике болезней и охране труда. Срочные карантинные меры, принятые энергичным немцем, предотвратили на Алтае несколько серьезных эпидемий. А преуспев в своей основной деятельности, Геблер смог спокойно заняться естественными науками.
3: Путешествовать, наблюдать природу, подслушивать ее тайны и при этом быть счастливым. Вот что я называю жизнью.
2: Он пешком обошел Катунский хребет, попытался измерить высоту горы Белухи, первым описал ледник, который теперь носит его имя. Вместе с другим известным барнаульцем, горным инженером Петром Фроловым, организовал краеведческий музей. Доклады Геблера о фауне и флоре Алтая легли в основу многих научных трудов Российской академии наук. Переулок Геблера никогда не переименовывали. В планах города 1932 года он уже значится под своим нынешним именем. Одно обидно. Почему только переулок? Почему не целый проспект? Барнаул. Переулок Геблера.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Крича что-то обезумелое, бешеное, подталкивая хрипом железный комок в горле, не слыша своего голоса и голосов людей, не видя их мотающихся за орудием белых лиц, Никитин, потеряв себя, всю нужную выдержку, с заслоненным темнотой сознанием чувствовал, как содрогалось от выстрелов орудие, как что-то косматое и огненное рвалось, разлеталось кусками бревен впереди, как дым, подкрашенный красным смерчем, выталкивался из развороченных окон мансарды, сплошь зияющей по крыше дырами, откуда сломанными ребрами торчали оголенные стропила под осыпавшейся черепицей, и не смог опомниться, сразу очнуться даже тогда, когда чья-то рука захватом стиснула его сжатые в кулак пальцы, которыми он во время команд бессознательно бил по стволу сосны, ободрав и изранив их в кровь. Меженин стоял перед ним весь потный, черный от газовой копоти. Одни глаза воспаленно краснели из очерченных гарью ресниц, отрезвляющие стискивали его кисть, говорил угрюмо и тихо:
3: «Снаряды кончились, лейтенант. Ни одного снаряда. Пошли туда». «Что? Кончились?»
2: Не дошло до Никитина сквозь темную пелену, окутавшую сознание.
3: «Как кончились? Убит? Книжко убит?»
2: Он дрожал, ноги у него подгибались.
3: «Пошли, лейтенант», —
2: повторил Меженин и, опустив глаза, медленно двинулся куда-то в утяжеленную сумеречную тишину поляны, заполненной дымом пожара.
3: «Снаряды кончились. Там Андрей, к Андрею. Убит, убит».
2: На поляне, впереди за дымом, в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество. Справа и слева от пожара звучали весело злые голоса пехоты, видимо, обрадованной своему завершенному броску к дому. Нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не неимущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством, на поляне, уже несколько минут лежал Книжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор. И вокруг него уже витала безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит».
3: Книжко убит. Андрей убит. Да это невозможно, это ложь, это ошибка. Кого угодно могло убить, только не его, только не его.
2: Мутная пелена покрывала сознание Никитина, и он еще не очнулся, не пришел в себя, когда шатко, как против течения, подошел и неясно увидел сначала не лицо, а тело Книжко в том неловком положении, с подогнутой головой к руке, притиснувшей к груди окровавленный платок, будто скрывал, загораживал от людских глаз тот удар, который нанесла ему смерть. И зачем-то Перлин, этот командир роты, сохранявший своих людей около проклятого лесничества, в старой и нелепой заговоренной плащ-палатке сидел на корточках, расширяя сбавленным дыханием ноздри неприятно приплюснутого носа. Тихонько вынул он из безжизненной руки Книжко платок, окрашенный цветом гибели, старательно ощупал его грудь крепкими куцами пальцами и, обтерев пальцы о траву, поднял на Никитина угольные, по-собачьи виноватые глаза и отвел их в кось. Низкорослый, сильный, как сама жизнь, он привстал, закряхтел, сказал, кажется, умеряя: насколько можно огрубевший от пехотных команд голос.
4: «Двумя пулями сразу. Около сердца».
2: И Никитин при виде беспомощной позы Книжко, платка на траве, чувствуя, что может ударить Перлина, эту саму жизнь, сохраненную в грубой оболочке плоского лица, этого вдавленного посередине носа луженого баса, крикнул со злобой и ненавистью:
4: «Слушайте вы, старший лейтенант, снимайте-ка всем чертям свою заколдованную плащ-палатку, его надо на плащ-палатку, быстро, говорят вам!»
2: И сколотивший все тело дрожью наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел, и почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которая подчиняла ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое с иными бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им, Никитином, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверное, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженной очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу.
4: «Товарищ лейтенант!»
2: «Что? Кто? Зачем это меня зовут? Кто это, Меженин?»
4: «Товарищ лейтенант, комбат приехал!»
2: «Комбат откуда приехал? Какой комбат?» Вокруг сгрудился расчет орудия. Подавлено угрюмые, молчаливые люди, незнакомо притихшие, близдохнувшей смерти, в непросохших еще гимнастерках, грязь размыта потеками пота на щеках. Маленький наводчик Таткин ненужно мял у живота пилотку, в вытянутой шее, в немигающих глазах у Шатикова застыло удивление перед тем, что всегда уму непонятно было. Ведь еще команды лейтенанта в ушах звучали, еще помнилось, как он живой, гибкий и здоровый с платком по поляне шел. А Меженин и этот пехотинец Перлин уже расстилали плащ-палатку, и Меженин с мрачной и бессмысленной аккуратностью все расправлял ее по траве, выпрямлял уголки, словно озабоченный тем, чтобы Книжко на ней удобно было. И это он говорил, разминая плащ-палатку, не глядя на Никитина.
4: «Комбат приехал, товарищ лейтенант».
2: «Кладите его», — сказал в полголоса Никитин. «Кладите на плащ-палатку. Понесем к орудию». «Что я скажу Гранатурову? Рассказывать, как случилось, повторять весь бой?» «Странно. Гранатуров и Книжко не были друзьями», — подумал вяло Никитин, как о чем-то лишнем, сложном, ненужном, сейчас отвлекающем в сторону от немыслимой и страшной простоты. «Да, да, Гранатуров жив, а Книжко убит». И Никитин посмотрел туда, куда не

0: Лина игрушечно поблескивал светлым лаком и стеклами в конце поляны, где начиналась, вероятно, лесная дорога метрах в 50 за позицией орудия. И сам Гранатуров, вылезший из машины, огромный, с толстой в бинтах кистью на марлевой перевязи, крупными шагами шел сюда, к замеченной им издали группе людей на поляне. И тут, следом за комбатом, вылезла из «Опеля» Галя. Захлопнула дверцу, сказав что-то шоферу, оправила пилотку на черных волосах и по обыкновению строгая тоже пошла к поляне позади Гранатурова, догоняя его. «Она зачем? Почему он не один?» — мелькнула в голове Никитина, и чугунная болезненная тоска сдавила его всего. И чем ближе они подходили, чем четче он различал их лица — смуглая, с длинными косыми бачками Гранатурова, напряженная, нацеленная чрезмерным вниманием в толпу солдат, и тонкое, сразу ставшее чужим, преображенным лицо Гали, поднятое в ожидании страха и муки. Вглядываясь и не найдя среди солдат знакомую фигуру Книжко, она, наверное, особым женским чутьем мигом ощутила что-то неладное, случившееся здесь. И видно было, как она ускорила шаги, прижимая будто в удушье одну руку к горлу. И Никитин, стиснув зубы, почувствовал, что ее несоглашающийся разум еще не воспринял всего. Еще боролся с тем, что стало бесповоротной явью.
1: «Где Книжко? Где Книжко?» — закричал Гранатуров, подбегая к раздавшейся толпе солдат.
0: Его темные глаза изумленно выкатились. Он, видимо, не предполагал увидеть то, что увидел отчетливо и реально. Рот его по-львиному раскрывался, и он обрывисто повторял.
1: «Почему, Книжко? Почему, Книжко? Каким образом? Ты что молчишь, Никитин? Как это случилось? Здесь? Насмерть?»
2: «Потом, комбат, ради бога».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: Никитин еще выговорил это, не узнавая собственного перетянутого железной петлей голоса. В то мгновение он не знал, что может ответить Гранатурову, и не знал, что может ответить Гале, уже подошедший к краю плащ-палатки и как-то нетвердо с прижатой рукой к горлу остановившийся перед изголовьем Книжко. Никогда в жизни он не видел такой мраморной белизны лица, такой смертельной неподвижности в блестящих сухостью глазах, такой вороненой черноты волос из-под пилотки, крылом закрывшей белизну ее щеки. Рядом вместо Никитина сержант Меженин нехотя и хмуро рассказывал Гранатурову, потребовавшему объяснений подробности последних минут жизни лейтенанта Книжко до автоматной очереди из окна мансарды, о Гале, не размыкая бескровных губ, не задав ни одного вопроса, все омертвело молчало. Она не слышала ничего. Неузнаваемой в своей закованной стылости, глядела на планшет, на кобуру пистолета, снятый из Книжко, который держал Меженин как доказательство его гибели. Потом судорога внутренней муки прошла по ее губам, и она со стоном опустилась на колени у изголовья Книжко. Мелко дрожащими пальцами потрогала его измазанный кровью лоб. Зачем в момент смерти он вытер его платком? Пощупала то место на груди, куда вошли пули, и отклонилась, выпрямилась, не подымаясь с колен, с зажмуренными веками, подставив лицо чему-то бесповоротно настигшему ее, непоправимо и окончательно понятому ею. «Галя!» — хотел позвать Никитин, но голос не подчинялся ему, и он, кривясь, лишь останавливающе толкнул в плечо Меженина. Меженин замолк на

0: полуслове. Из-за плеча мутно покосился на Галию, и Гранатуров и Перлин одновременно повернули голову по направлению сумрачного взгляда сержанта. Перлин, раздавленный случившимся и присутствием здесь женщины, этого молчаливого младшего лейтенанта медицинской службы, потерянно замялся, порханием прочистил горло, спросил сипящим шепотом Меженина:
1: «А она кто? Его ППЖ, что ли?»
2: «Молчать! Заткнись!» —
0: заорал разъяренно Гранатуров, нависая гигантской фигурой над низкорослым Перлином, и рубанул здоровой правой рукой возле его откачнувшегося плоского лица.
2: «Молчать! Твое дело телячье сейчас! Молчать! Ясно?»
0: Он обернулся к горящему лесничеству.
2: «Подлецы! Шантропа фрицевская! Он к ним, чтобы кровь не проливать, чтобы их спасти шел. А они, гадюки, по нему выстрелили. Ах, вот они, сосунки, вот они. А ну-ка, хочу на них посмотреть, что это за вояки. А ну, пехота, чего глаза лопишь? Прикажи подвести их сюда мигом!»
0: От лесничества, охваченного жадными извивами огня по всему первому этажу, от горящих построек, густо замгленных дымом, где протяжно с натугой мычала, по-видимому, раненая и задыхавшаяся в пристройке корова, приближалась группа людей, разношерстно одетых в немецкие мундиры, военные рубахи, в гражданские пиджаки, сбитые в плотную кучу группа пленных, сдавшихся во время атаки пехоты. Группу эту конвоировали двое солдат, сплошь увешанных трофейными автоматами. Оба вопросительно оглядывались на молоденького младшего лейтенанта Лаврентьева, который, подгоняя пленных командой и взмахами пистолета, воинственно и споро шагал сбоку строя.
3: «Форвардс! Шнель!»
2: «А ну-ка, старший лейтенант, давай их сюда!»
3: «Заверни их сюда, мерзавцев!»
0: — приказал Гранатуров Перлину, и в злом нетерпении, не ожидая его распоряжения, крикнул пехотному младшему лейтенанту:
2: «Эй, кто там, офицер? Подведи сюда пленных, бегом!»
0: Младший лейтенант Лаврентьев что-то сказал конвоирам. Те забегали вокруг пленных, тыча вправо дулами автоматов, закричали: «Шнель, шнель, фрицы!» И кучка людей хаотичным стадом затеснилась, затолкалась, теперь быстрее, повернутой на поляну вправо. Лаврентьев обогнал пленных, и, возбужденный боем, с яблочно-розовыми пятнами на щеках, юный лопоухий, первый подбежал легонькой рысью, выпрямил ладонью виска, вытянулся и запнулся на докладе, увидев Перлина, незнакомого старшего лейтенанта около него и группу артиллеристов со снятыми с потных голов пилотками.
3: «Товарищ старший лейтенант!»
2: «Тебе что, есть о чем ему докладывать?»
0: — обрезал Гранатуров и, кивком указав на Перлина, шагнул к подходившей группе пленных, весь передергиваясь.
2: «Стой! Хальт!» «Так вот вы какие! Решили насмерть драться! В конце войны по безоружным русским офицерам стрелять! А ну-ка посмотрю я на вас!»
0: Пленные, остановленные криком Гранатурова и конвоирами, скопились еще теснее в темную кучу. Измазанные пороховой гарью, изможденные лица грязно лоснились. Десяток глаз, опаленных страхом, остекленело глядели на двухметровую фигуру Гранатурова, выросшую перед ними. Рот его паралично перекашивало.
2: «Так что же вы, ферфлюхтер, сыкуны гитлеровские, ночные горшки автоматами заменили, стрелять захотели?» —
0: выговорил угрожающий Гранатуров, вонзаясь в лица немцев шальными без зрачков глазами. И тогда чей-то мальчишеский тоненький голосок взвизгнул, всхлипывая, заплакал в середине строя, но тотчас другой голос из гуще сгрудившихся тел начальственно резко прокричал что-то, прерывая этот всхлипнувший звук. Разом возникло испуганное движение головами. И тут Гранатуров, растолкав первую шеренгу пленных, матерясь, выволок из толпы ширококосного квадратного бородатого немца в вермахтовском извоженном пылью мундире и зеленой каскетке. Правый погон его был оторван, косо свисал на плече. Его пронзительный взгляд, вздернутый вызовом ненавистью, заметался, как в буйном безумии. Губы ломились, чернели в густоте бороды, роняя под ноги Гранатурову сгустки змеями шипящих слов.
4: «Русише швайн, алла зинт швайн, Иван, швайнедрек!»
0: И по строевому, круто поворачиваясь к безмолвной толпе пленных, еще произнес какую-то презрительную, оборванную гневным смехом фразу. Это был выплеск, бессмысленное действие разрушенной последней силы и последнего бессилия. Этот смех и жаркий огонек безумства, казалось, нервным током ударил всех. Меженин, в прищур быстро глянув на немца, вздутыми бугорками перекатил желваки на подтянутых скулах. Гранатуров же изо всей силы за плечо рванул к себе бородатого немца, волчком крутанул его, ставя лицом к своему лицу. И когда немец опять выхрипнул непонятную, захлебнувшуюся злобой фразу, увидел Никитин сухие и неподвижные глаза Гали, устремленные на толпу пленных.
2: «И таких бородатых брали в плен, либералы! Ох, так вашу перетак, добренькие мы какие!» Засмеялся Гранатуров тем смехом, которым смеялся только что немец, и левая забинтованная его рука на перевязи угловато запрыгала вверх, а правая с яростной неудержимостью искала, хватала из-под вскинутой левой руки потертую кобуру пистолета, расстегивала неподатливую кнопку.
5: «Таких в плен, чтобы они размножались, чтобы жили!» — говорил он, трудно дыша, отступая на два шага назад. «На плен надеются! Нет, да я тебе, бородатая сволочь, за книжку, а ну!» —
0: крикнул он, ринувшись к Гале и, оскаливаясь взбешенно, втолкнул ей в руку пистолет.
5: «К черту его! К черту! Я разрешаю на тот свет! Стреляй в него! Стреляй! Стреляй! Я тебе приказываю за книжко! За книжко! Стреляй!»
0: У нее вдруг, как от беззвучных, подкатывающих к горлу рыданий, колыхнулась острая под гимнастеркой грудь. Разительно черное крыло волос дернулось на ее мраморной щеке, и передние немцы, тупо глядевшие на ее аккуратно начищенные сапожки, на ее колени, еще не все понимая, впаялись обморочным вниманием в ее пальцы. Пистолет колебался в них неимоверной тяжестью поднятого смертельного камня. Никто из пленных не успел, наверное, в ту минуту осознать, что это русская фрейлин с узким красивым лицом и сухими, никого не видящими глазами может сделать какое-то насилие над ними, может выстрелить. И крайний справа худенький светловолосый мальчик в разорванном на локте мундире, совсем по-детски заискивающе и жалко, попробовал поймать ее взгляд, робко улыбнуться ей, принимая лишь игру, в которую недавно играл и сам. И Никитин, тоже не поверив, что она выстрелит сейчас, неожиданно увидел, как она, без кровинки в лице, кусанием бескровных губ, подавляя невылитые слезы, сотрясавшие ее, так судорожно, так неумело, поспешно нажала на спусковой крючок, что пистолет, грохнув выстрелом, живым комком выскользнул из ее пальцев. Она выронила его, хватаясь за висок, мотая головой, простонала: «Господи, зачем же это?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Она явно промахнулась. Бородатый немец оцепенело, отвалив заросшую челюсть, отшатнулся в бок. Пленные шарахнулись назад, давя друг друга. Передние взвизгнули, задние ошеломленно завыли вязким нечеловеческим воем гибели, который полоснул Никитина по слуху при стрельбе орудия по окнам дома. И тот крайний справа, что пробовал робко улыбнуться, светловолосый, самый молодой, защищаясь, выставил вперед ладони, грязно-коричневые, испачканные землей, плача навзрыд в лихорадочном страхе «Эсэс! Эсэс!» И при этом ладонями ослабленно бил по спине отпрянувшего в его сторону бородатого немца.
3: «Ах, значит, ты, подлюга, стрелял!»
2: И Меженин прыжком подскочил к бородатому немцу, упором воткнул ствол автомата ему в живот.
3: «Ты, эсэсовская падаль, убил Книжко! Ты, гадюка, из мансарды стрелял!»
2: Он с такой мстительной силой ткнул стволом автомата бородатого немца под ложечку, что тот завалился назад, потерял равновесие, а когда попятился, он, закричав что-то млеющим голосом, Меженин рывком вскинул автомат, прицельно и остро прищурясь.
3: «Так на тебе, падла, ответную!»
2: Короткая очередь в упор отбросила немца метра на три. Зачернел задранный к небу заросший подбородок, слетела с головы каскетка. И, цепляясь сумасшедшим взглядом за воздух, немец упал спиной в траву, дугой выгибая там коренастое тело, тягуче мыча, кашляя на бороду алыми фонтанчиками крови. Вопль ужаса прокатился по толпе пленных. Кто-то отчаянно зарыдал в голос: «Найн! Найн! Найн!»
3: «А, и вы с ним, курвы!»
2: Меженин, по-пьяному широко расставляя подсекающиеся в траве ноги, чтобы не упасть, развернулся с автоматом на изготове к пленным, жадным вздохом всосал воздух.
3: «А, клопы гитлеровские! Всех вас! Всех!»
2: И Никитин, растерянный, оглушенный воплем беззащитной толпы, с единственно ясным желанием остановить, прекратить это неожиданное кровавое безумие, охватившее всех, рванулся к Меженину, сзади кулаком ударил по стволу автомата и вырвал у него автомат, повторяя одно и то же. «Стой! Стой! Я тебе приказываю, стой!»
3: «Жалеешь!»
2: Прохрипел Меженин, пьяно облизывая липкую пену в краях рта.
3: «Их жалеешь! А Книжко? Книжко не жалеешь? Добренький ты у нас лейтенант!»
4: «Никитин, давай за Галей!» — скомандовал Гранатуров тоном неохлажденной злобы. «Отведи ее в машину, беги за ней! Что смотришь, как Иисус Христос? Быстро за Галей!»
2: И Никитин понял, что ему не убедить ни Гранатурова, ни Меженина, что ему не хватает сейчас внушительной и резкой воли, непрекословной воли Книжко. И, дрожа в бессилии, с ненавистью к своей слабости, он внезапно выговорил свинцовыми губами: «Если расстреляете пленных, комбат, ответите перед трибуналом. Я этого не забуду. Никогда. Лучше уезжайте в госпиталь, слышите?» И пошел по поляне, которая ныряла, покачивалась под ним, бросая его из стороны в сторону. Точно ноги не слушались, потеряли твердость земли. Он нашел Галю на огневой позиции. Она сидела одна, под щитом орудия на станине, вся съежилась, опустив лицо в ладони. И он сел рядом. Она тряслась, стонала, вскрикивала в освобожденной тоске неудержимых глухих рыданий. Ее пальцы, закрывавшие лицо, были измазаны кровью Книжко, и сквозь них просачивались розоватые капельки слез. Стекали по ее тонким нежным запястьям в рукава гимнастерки.
5: «Галя!»
2: — безголосым шепотом позвал Никитин. Она молчала.
5: «Галя!» — повторил Никитин растерянно. «Я прошу вас». «О чем я ее прошу? Что я говорю?»
2: Она отняла руки от влажных щек
5: исказив черные брови, посмотрела на него с таким брезгливым отвращением, как если бы увидела раздавленную мокрицу на его лице. «Трусы!» — прошептала она, заглатывая злые рыдания. «Все вы! Он был лучший! Лучший из вас! Никто из вас! Только он! Он один погиб! О, как я вас всех ненавижу!» И окровавленными пальцами, охватив горло и душа, задавливая слезы, вскочила и, наклонясь вперед, пошла, побежала к машине, а он сидел на станине, вжимая в казенник грудь, где комком заледенело, застряло что-то тупое и жесткое, мешающее ему дышать. Только он один. Было тихо. Горько и кисло пахло порохом и стреляными гильзами. Потрескивая, скатывалась черепица с пылающей кровли. Горело лесничество на поляне. Оттуда медленно продвигалась группа людей. В сторону орудия несли на плащ палатки тело Книжко. И поодаль от этой группы солдат безмолвно колыхалась толпа пленных, подгоняемая конвоирами. Позади молча шли Меженин и Гранатуров.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
5: Ему нужно было забыться, и он пил наравне со всеми, не чувствуя сивушного вкуса трофейного шнапса, только огненнее обжигало его, сжимало дыхание, и все труднее воспринималось происходившее вокруг. Звуки нетрезвых голосов, стук бутылок и опорожненных стаканов о стол, и было как-то противоестественно. Невыносимо, что говор становился неумеренней, громче, гуще, как жарче и гуще становился воздух гостиной, освещенной керосиновой лампой под абажуром, той самой гостиной, где вчера ночью еще был живым лейтенант Книжко. Играл в карты, наклоняя голову с зачесанными на косой пробор волосами, допрашивал немцев, ходил, говорил, оправляя портупею, приказывал, задумчиво глядел на огонь камина. А сейчас, здесь, в этой гостиной, они поминали его. И хотя после каждого налитого стакана Гранатуров, мрачно возвышаясь над столом, произносил «Помянем лейтенанта Книжко!», и хотя было многолико, тесно, даже оживленно от множества людей, от гула участливого хмельного объединения, не хватало чего-то главного, нужного, невосполнимого ничем. И необоримая гнетущая пустота тоской разрывала душу Никитина. Если бы он сам не видел, как погиб Книжко, как ударенный очередью из окна мансарды упал на колени и провел носовым платком по лбу, вроде бы пытаясь вытереть кровь, ему было бы легче во много раз. Но память его, отуманенная водкой, не выпускала, не высвобождало те последние секунды на поляне лесничества, которые были смертью Книжко, и то последнее мальчишеское выражение на бледном его забрызганном кровью лице, и те непостижимо понятные, страшно подтвержденные рыданиями слова Гали. «Только он один погиб». Он почти не слышал ни слова из того, что говорили здесь, вспоминая Книжко,
6: и порой ему хотелось вскочить из-за стола, уйти, оставить этот пьяный шум поминок, кинуться в медсанбат, найти там Галю, долго ожесточенно просить прощения за себя, за всех, за всю батарею, и в соединенном сладком отчаянном понимании друг друга покаянно встать на колени, целовать Галины пальцы и говорить ей о Книжко, о том, что он был смелее всех, умнее всех, честнее всех, и что невозможно представить батарею без него, и невозможно заполнить неизбывную пустоту без него. И дрожащими иголочками царапало Никитину горло, и он проталкивал глотками тугой комок слез, а горячая влага жгла веки, щекотала переносицу. Со сцепленными зубами он отклонился в теневую полосу, очерченную зеленым колпаком лампы, незаметно обтер рукавом глаза, потом резко качнулся к столу. Без приглашения Гранатурова решительно налил полный стакан водки, выпил и вдруг встал на непрочных ногах. Его подташнивало и пошатывало. Он не знал, зачем он встал, зачем ему надо было встать. На него не обратили внимания. Везде разговаривали, перебивали один другого, курили, ели столовыми ложками жирные свиные консервы из железных, торчащих зазубренными крышками банок. Наводчик Таткин, не то смеясь, не то плача, светлые капли блестели на его рыжих усах, обнимал за плечи Ушатикова. Тот из-под тишка гладил, растроганно кормил на коленях кошку и говорил умиленным голосом, что дай бы бог, война закончилась, детишек бы своих увидеть, целой ноги или руки ради этого не пожалел бы. А рядом, сквозь дым самокрутки, пожилой командир 4-го орудия, старший сержант Зыкин, смотрел на Никитина с сочувственно скорбным укором усталого человека. «Почему он смотрит на меня, будто я пьян?» — горько и мимолетно подумал Никитин. «Нет, я совершенно трезв, просто у меня невыносимая какая-то тоска, и я не знаю, что мне делать. Зачем я встал? О чем они говорят? Но что я хочу? Что я хочу?» Казалось, ему было непростительным и ужасным то, что не в меру выпитая водка облегчала сознание и уже сняла с солдат давящую тяжесть дневного боя, недавних похорон, прощальный залп автоматов, который прозвучал на городском кладбище над пугающе свежим земляным бугорком, где слова на дощечке «Погиб» навсегда отделили от жизни лейтенанта Книжко. И никто, наверное, не помнил вороненое крыло волос на мраморно-белой щеке Гали, все время с закрытыми глазами окоченело стоявшей тогда возле Никитина. И никто из пьющих сейчас эту немецкую водку и жующих за столом эти трофейные консервы, без нормы отпущенные старшиной по приказу Гранатурова, не вспоминал безумный бой с самоходками, бой в лесничестве и тот чудовищный миг, когда ударила из окна мансарды автоматная очередь. Никто не признавал свою вину в том, что удачливо миновало каждого и по несчастливой судьбе не миновало одного Книжко. И Никитин почувствовал, что готов ненавидеть всех их за гибельный сегодняшний бой, за отвратительно мелкие теперь разговоры, бестолковый шум в накуренной комнате, за выражение дурного возбуждения на потных и багровых лицах. «Мне надо сесть и молчать. Я сейчас сделаю что-то злое, обидное для них. Что же, что они? О чем, о каких нелепых пустяках они говорят?» — соображал Никитин с насмешкой, глядя на заметно захмелевшего Гранатурова, на его огромные пальцы здоровой руки, а тот двигал и вынимал какие-то бумаги из полевой сумки Книжко, взятые Меженином и в начале поминок положенной перед комбатом на столе. Что он там рассматривает? Какое он имеет право лезть в сумку Книжко? Я знаю, комбат не любил его, и Книжко не любил, они только терпели друг друга. И зачем Меженин показывает Гранатурову какую-то записку?
5: Откуда записка? Из сумки. Кажется, они говорят, что нужно сообщить родным о гибели Книжко. Кто напишет письмо? Гранатуров? Сам? Кто?
7: Комбат.
5: Глухо выговорил Никитин, спадающим до шепота голосом, и, набрав душного воздуха в легкие, повторил тоном неприятного самому себе накала. «Старший лейтенант Гранатуров!» Гранатуров глянул на него проникающими подозрительными глазами, затем тяжело спросил:
7: «Что хочешь сказать, Никитин?»
5: «Документы. Сумку Книжко дайте мне!» С внезапной твердостью проговорил Никитин. «Я сам напишу письмо». Он усмехнулся, еще силясь быть внешне спокойным, но лицо не подчинялось ему, оно ощущалось им омерзительно каменным. «У вас, комбат, письмо к родным лейтенанта Книжко не получится. Вы и Книжко разные люди».
7: «Сядь, Никитин», — сказал Гранатуров сумрачно.
5: «Зачем я ему говорю это? К чему?» — соображал Никитин, неясно сознавая собственную неправоту, и потянул пальцем за воротник гимнастерки, скользкий, влажный от пота. «Я свожу счеты после смерти Книжко. Так кто? Кто виноват? Гранатуров, Меженин, Ушатиков или я?» То безумие было сегодня. Все считали, что был последний бой, и жизнь каждого стала дороже. Нет, я много выпил, но я не так уж пьян. Я способен думать, значит, не пьян, как это кажется Гранатурову.
7: «Сядь, Никитин!»
5: Свел брови Гранатуров и, дочитав записку, вложил ее обратно в раскрытую сумку на столе.
7: «То, что вы друзья были, знаю. Возьми сумку. Напиши в письме, что, мол, лейтенант Книжко, ваш сын, погиб героической смертью в боях за Берлин», —
5: добавил Гранатуров, наблюдая, как сумку Книжко передавали по рукам Никитину.
7: «Покрасивее напиши. Атаковали, мол, танки, был бой насмерть. Лейтенант Книжко раненый не ушел с поля боя. Самолично подбил несколько вражеских танков и погиб у орудия. Так написать надо. Погиб как герой, только так, чтоб внушительнее было, иначе нет».
5: И Никитин, будто накрытый горячей темнотой, с размаху ударил кулаком по столу, отчего задрожали, скандально зазвенели бутылки о стаканы.
8: «Нет, не так, комбат, совсем не так».
7: «Почему не так?» —
5: насторожился Гранатуров, и тень недовольства прошла по его смуглому лицу.
8: «Вранье писать! Красивое вранье писать о Книжко я не буду. Я напишу так, как все произошло».
5: «Что я так обозлился на него? Он хочет, чтобы внушительней было. Красивая глупость штабных писарей. Что это значит? Разве можно погибнуть внушительно и невнушительно? Да о чем я с ним говорю при солдатах? И зачем я кулаком по столу?» — подумал Никитин, понимая неуместность спора, но в то же время, подхваченный каким-то жаром сопротивления, заговорил распрямленным голосом: «Книжко был смелее нас всех и погиб потому, что был лучше нас. Да, лучше! Тихо, Меженин! Какого черта вы улыбаетесь?» — крикнул Никитин и снова стукнул кулаком по столу. «Расстрелять безоружного немца и последний дурак, последний трус сумеет! Трусость! Это же идиотство! Глупо все было, стыдно было, очередь в немца! А Книжко погиб. Не хотел крови, он хотел прекратить бой, и мы как трусы, как трусы!» «Странно, они все смотрят на меня. Да, лицо у меня отвратительное сейчас лицо, я чувствую, как оно кривится и горит.
7: Лейтенант, а лейтенант?»
5: Меженин, подтолкнутый хмурым Гранатуровым, подошел к Никитину, тронул его за плечо, сказал негромко:
9: «Лейтенант, а лейтенант, пошли наверх, а? Я полегоньку провожу, день сегодня такой был».
5: Лицо Меженина потное, серьезное, и мнилось совершенно трезвое, совсем не такое, какое было, когда он стрелял в того немца, умело скрывало неискренность помощи, даже насмешливую издевку, как представилось Никитину над его опьянением, и почему-то сразу охватили его в сером дыму жалостно-сочувственные взгляды притихших солдат. Но он не мог бы объяснить, сказать им, что нет, и никто не найдет справедливости и веры, чтобы оправдать гибель Книжко, и нет у него сил заглушить незаполнимую этими поминками пустоту тоски и одиночества, неисчезающую железистую горечь, острием воткнувшуюся в грудь. Просто все потеряло нужность и значение, окраску и смысл. Рядом уже не было и никогда не будет Книжко с его аккуратно зачесанными на пробор светлыми волосами, с его всегда подшитым чистейшим подворотничком, легкой поступью хромовых сапожек, с его строгим, иногда высокомерным взглядом зеленоватых глаз, знающих что-то свое, не открытое никому. Да, многое было бы иначе, если бы Книжко, живой, стройно затянутый портупеей, ясный и нераскрытый, как загадка, находился в этой комнате. Но Книжко не было ни где-то вблизи, в соседнем доме, ни тут, в гостиной, где должен был быть он. И все безвыходно растворилось, опустело, застыло в безрадостном тусклом туманце.
9: «Лейтенант, а лейтенант, пойдем, я провожу».
5: «Куда вы меня проводите? Зачем? Уберите руку ко всем чертям!» Никитин столкнул руку сержанта, увесисто легшую на плечо, с больным упорством встречая молчаливое внимание солдат, словно выпытывая, спрашивая у них, смогут ли они жить так, как жили до гибели Книжко, заговорил заплетающимся языком. «Мы все еще поймем, мы все будем виноваты за то, что он погиб, а мы остались живы и еще думаем, что нам повезло. Мы ждали, что все сделает он, а он один не боялся смерти. Я ненавижу себя и не могу всем вам простить и себе трусости».
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
10: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Жан-Жак Руссо. Исповедь. Вообще, исповедь – почти всегда опасное сочинение. Конечно, в том случае, когда автор не пытается ничего приукрашивать, а исповедь действительно исповедальна. Руссо написал, по-видимому, честно. И его исповедь была опубликована через 100 с лишним лет после его смерти. Книгу несколько раз пытались запретить. В первую очередь из-за ее откровенности. Не последнее место в желании запретить занимали и сексуальное описание жизни Руссо, и его связь со служанкой гостиницы, в которой он работал. Тереза Левассер, о которой идет речь, была некрасивой, грубой и необразованной женщиной. Попытки обучить ее понимать, который теперь час, так ни к чему и не привели. Сам Руссо отзывается о ней не самым лучшим образом. Однако 5 детей она ему все-таки родила. Наверное, Жан-Жак знал об этом, но не помнил ни как их зовут, ни их даты рождения. Видимо, как философ, Руссо относился к этому философски. Он сам мало учился, мало читал и не очень любил наблюдать за жизнью вокруг. Это, скажем прямо, убийственная для писателя характеристика. Однако его книги, выступления всегда были востребованы. Они эпатировали публику резкостью и неожиданностью. Например, в Женеве, где он родился, Руссо резко выступал против театра. То есть вообще против театра. Он обличал науки и художество за их развращающее влияние. Предавал анафеме культуру. При этом, будучи протестантом от рождения, он успел побывать и католиком, а затем вновь стал кальвинистом, ругая и самого Кальвина. Художество самого Руссо, вроде того, чтобы стать в дороге любовником попутчицы, видимо, развращающего влияния не имели. Сам о себе он философски написал: «Я был человеком, на которого стремились посмотреть, а на другой день не находили в нем ничего нового».
0: Курсивом.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов, артиллерия и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы, добавили в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. Генеральная прокуратура Эмиратов назвала инцидент на рейсе Fly Dubai террористическим актом. У пилота ранее обнаружили экстремистские материалы. Теперь правоохранители выясняют, как он вообще оказался в экипаже. Если возникает конфликт между пилотами, то какой регламент существует? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
1: Сейчас расследование продолжается. Следователи выясняют мотивы нападавшего, его контакты и все обстоятельства происшествия. Минздрав подготовил новый порядок медосвидетельствования водителей. Он начнет действовать с марта. Так медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде и вноситься в защищенный реестр. Далее сведения автоматически передаются в МВД, что позволит ускорить обмен данными и снизить риск использования поддельных справок. Если в ходе диспансеризации или лечения у водителя выявят признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его необходимо в течение 3 месяца. В противном случае действие водительских прав может быть приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Василий Иванович Немирович Данченко. Главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
3: «Я знал, что сегодня будет атака», — шепчет Скобелев. «Смотрите же, братцы, молодцами стоять. Выдерживай его на близком расстоянии. Стреляй по команде. Господа офицеры, к своим частям». «Сунется враг на бруствер, в штыки принимай. Ну, как ты его встретишь?» Обращается генерал к новичку. «А вот!» И тот показал снизу вверх штыком. «Молодец!» «Однако я боюсь, что турки могут прорваться где-нибудь», говорит генерал Куропаткину. «Мы их, разумеется, выгоним, но на полчаса они наделают суматоху. Приблизить резервы». Несколько минут еще, и точно ожили дали. Все, что впереди было погружено в мертвое молчание, загремело выстрелами. Турки обнаружили себя. По свойственной им манере они и теперь подходят, стреляя. Сколько их? По линии огня нужно определить. И Скобелев высматривает таборы, стоя на бруствере. Впереди во тьме дымится линия зловещих ружейных огней. На версту, по крайней мере, они растянуты. По густоте огня видно, что и в глубину наступающей части значительны, что это не развернутый строй, а сомкнутые массы подходят. Огни все ближе и ближе. Над головами у нас свистят, жужжат и стонут тысячи пуль. Пули ударяются в валы и с шипением уходят в них. Другие о деревья бьются. будто кто-нибудь расплавленный свинец в воду льет. Точно такой же звук. Чем тише наша траншея, тем неистовее трескотня у турок. Мы молчим и выдерживаем их ближе. Турки уже видны близко. Линии их шагах в 70. В прекрасном блеске выстрелов видны дула ружей, какие-то массы позади. С треском ружейного огня сливаются ожесточенные крики «Алла!». Где-то на правом фланге у турок даже «Ура!» наша гремит. «Батальон! Пали!» Момент оглушительного залпа. Черный гребень траншеи на мгновение весь одевается в золотую кайму. Залпы также слышатся и направо, и налево. «Не давайте им успокаиваться! Пальба рядами!» — командует Скобелев. Вот заговорили картечницы. Вот грянули наши брестовские батареи. Турки из Кришина тоже отвечать стали. Несколько шрапнелей разорвало далеко впереди. Одна турецкая граната прямо в массы попала. Еще залп! Опять треск! Точно земля рушится под вами. Но сегодня турки удивительно настойчивы. Они уже в 40 шагах. В рядах их смерть, они все идут вперед. Положение становится серьезным. Скобелев вскакивает уже на бруствер и командует обороной траншеи. Точно ореол для него эти огни залпов и их отсветы, защитники траншеи в дыму, озаренные красным блеском огня. Мимо них несутся тысячи пуль, которые у самой головы впиваются в бруствер, извлекая искры из его землистой массы. Голос Скобелева не смолкает ни на одну минуту. Он слышен и на правом, и на левом фланге траншеи. Он прямо в лицо врага кидает свои бешеные звуки. Залпы становятся чаще. Какой-то хаос царит кругом. Теряешь голову, и сознание отказывается служить тебе. «Слава Богу, отбили!» — слышится около. Всю ночь за бруствером по пространству, где шла атака турок, двигаются огоньки. Сначала было наши часовые встревожились, и раздалось несколько выстрелов. «Не смеет стрелять, разве вы турки?» Они своих убитых и раненых убирают. В 7 часов в траншее после утомительной ночи солдаты приуныли. По всем усталь и утомление. Сыро, холодно, пахнет кровью. «Вот я их подбодрю», — говорит Скобелев. И через час является оркестр Владимирского пехотного полка. Музыка в окопах, в 100 шагах от неприятеля? Но если бы вы видели, как ободряюще подействовало это на утомленных солдат. Народный гимн аккомпанировался залпами наших батарей, перестрелкой часовых и громкими аплодисментами картечниц. Выстрелы из картечницы похожи на аплодисменты. Только что он кончился, с конца в конец грянуло оглушительное «Ура!», в котором точно в море утонули и выстрелы ружей, и рев наших орудий. Потом, знакомые уже этому отряду, звуки плевнинского марша. Музыка сегодня играла до вечера, и с тех пор каждый полк является в траншею со своим оркестром. Сами солдаты стали просить музыки. «Мы забыли войну», — говорит Скобелев. «Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон, бог войны, хорошо осознавал это и водил атаки под громкие звуки марша». Немного спустя Скобелев отправился на другие позиции. Как только он показался у ложементов, турки сейчас же по Ак-Паше открыли трескотню беспорядочных выстрелов. Генерал поблагодарил солдат за отбитые им атаки, построил их и приказал выбрать 2 наиболее выдающихся молодцов в георгиевские кавалеры. Когда в ложементе солдаты построились и указанные ими 2 кавалеров вышли вперед, скомандовали на караул и приказали гарнистам играть честь. Под аккомпанемент турецких выстрелов на солдат были навешаны кресты, причем генерал заявил, что он начал с этого полка именно потому, что он не принадлежит к его дивизии. Своим он раздаст потом. Назад в траншею Зеленой горы было 2 пути. Сравнительно безопасный через Брестовец, мимо правофланговой батареи и очень опасной напрямик, как раз посередине между нашими и турецкими траншеями. Нечего было и сомневаться в том, что Скобелев выберет второй путь, воспользовавшись случаем осмотреть, не изменили ли и турки своих позиций. Когда мы вернулись в траншею, батарея была уже почти готова. «Сегодня ночью мы им покажем свои пушки», — радовался Скобелев. «В 2 часа ночи решили показать неприятелю пушки. Из 4 орудий дали залп. Огнем на минуту выхватило из тьмы грозный профиль нашей траншеи и полосу поблекших кустов позади него. Зарево разрыва обнаружило также черные гребни турецкого бруствера. Картечь, по-видимому, причинила неприятелю некоторый вред, ибо залпы оттуда стихли, и было заметно, что в центре турки отодвигаются назад. Батарея таким образом была готова, и Митрофану Колокольцеву, саперному унтер-офицеру, следовал Георгий. Колокольцев честно под огнем сделал свое дело и уцелел только чудом. Генерал с утра спрашивал его. Оказалось, что он послан в Брестовец. Скобелев вложил Георгий в пакет, на котором написал: «В траншеях 31 октября 1877 года. Унтер-офицеру Колокольцеву, согласно обещанию, за распорядительность, мужество и храбрость, оказанную в деле с 29 на 30 октября. За Богом молитва, за царем служба не пропадет. От души поздравляю тебя, уважающий Михаил Скобелев». Когда дописывался этот конверт, Колокольцев явился сам. Сейчас же были построены солдаты в траншеи, и под звуки военной чести полкового оркестра Колокольцеву надели Георгия. «Ну, теперь позволь пожать твою руку», — обратился к нему генерал. И Скобелев дружески протянул ее Колокольцеву. Когда уже с крестом на груди Колокольцев шел назад, сами солдаты в траншеях вставали и делали ему честь. На глазах у него были слезы.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
3: На обоих флангах своих турки роются в земле. По направлению и характеру работ видно, что здесь собираются поставить батареи, чтобы приветствовать нас продольными выстрелами. Докладывают Скобелеву. «Пускай ставит орудие. Все равно наши будут. Пойдем ночью и отнимем». К вечеру началась опять гибельная работа наших батарей. Брестовецкие и Радишевские били по зеленогорским позициям турок, пристрелялись отлично. Почти не было бесполезных выстрелов. Вечером в нашей траншее слышалось торжественное «Отче наш» и «Коль славен Бог». Пел весь полк, стоявший сегодня здесь. С его пением сливалось пение резервов на Зеленой горе и суздальцев на Брестовце. Ночь была тиха, и звуки разносились далеко в ее величавом безмолвии. Луна светила ярко, тумана не было. Ночью Скобелев пробовал свои орудия и картечницы, обстреливая турецкую траншею продольными выстрелами. Только что все было успокоились. Неприятель ни с того ни с сего стал нас угощать залпами. Гребень их траншеи светился весь красным заревом несмолкающего ружейного огня. Наш бруствер тоже оделся в золотую кайму. Ветром относило назад серые клубы дыма. Постреляли с полчасика, а толку никакого. Наши уже давно не отвечают, а турки все не могут успокоиться. Наконец и у них стала замирать перестрелка. Только несколько часовых со стороны неприятеля забрались на деревья, оттуда бьют прямо в траншею. Сначала в гребень стали попадать, потом ухитрились прорезывать тонкие люнеты гребни пулями, зарывающимися в глину рядом с безмятежно спавшими солдатами. «Должно быть, секреты плохо поставлены у нас», — слышен голос Скобелева. «Почему?» «Одного убило». «Их могут видеть турки. Нужно сейчас же найти другие места для секрета». «Я сейчас пойду», — говорит Гренквист. «Нет, этим уже я распоряжусь». «Турки по вас начнут бить прицельно, ведь тут расстояние до них самое малое. Пускай бьют». И Скобелев со своими ординарцами перепрыгнул через бруствер. Сердце щемило за него. Вот-вот шальная пуля, которых так много носится теперь по всему этому пространству, положит конец этой блестящей жизни. И досада брала на молодого генерала. Точно без него некому развести секретов и выбрать им место. Нельзя же в самом деле все делать самому. Эти полчаса, которые Скобелев пробыл за бруствером под огнем, весь отряд провел в крайнем беспокойстве. Нечего и говорить, что мы сейчас же по всей линии прекратили огонь, иначе и свои пули могли бы задеть генерала и его спутников. «Ах ты, Господи!» — мутило солдат. «Ну как они уложат его сердечного?» «Никто, как Бог, бережет его, ну и цел. Заговоренный, что ему?» В Хиве, сказывают, заговорили. По солдатской легенде, хивинец 9 дней 9 ночей возил Скобелева по Хиве неверный и заговаривал. Потом 9 дней и 9 ночей Скобелеву есть и пить не давали, и все заговаривали, пока совсем не заговорили. Так что пули проходят насквозь, не причиняя Скобелеву ни малейшего вреда. Пока генерал разводит секреты, опишем его оригинальное жилье в траншеях. Сегодня оно уже улучшено. Вырыта яма, в которой можно вытянуться во весь рост. Земля в ней убита очень плотно. Из брестовца перевезли кровать, поставили стол и несколько табуретов. Крышу наслали из плетня, добытого в соседней деревне. На плетень навалили соломы, на солому землю. Передняя часть крыши открыта, и через отверстие в землянку залетают пули. Кто-то доставил сюда железную печку, к которой мы ночью приходили греться, когда уж слишком пронимало холодом. На столе карты, планы и бумаги. Скобелев почти не отдыхал. Он во время свободной от турецкой атаки наших работ или читает, или пишет. Как не похож он на тех воинственных генералов, которые обыкновенно устраиваются с полным комфортом в верстах в 10 за линией огня. И если приезжают в свои дивизии, то в нарочито спокойное время. Перед землянкой в более широком месте траншеи на холоде ежились все мы. Ординарцы Скобелева, штабные из главной квартиры, начальник штаба Куропаткин, полковник Мельницкий. Сегодня на этой высоте 7 градусов. На мое счастье, мне уступили бурку, а то пришлось бы мерзнуть. Да и в бурке коробит от холода. Солдаты сидят у огней и греют руки. «Знаете что, господа?» — слышится в темноте чей-то голос. «Кто это говорит?»

0: как он выставится на банкете, либо за бруствер уйдет, сейчас же давайте и мы с ним гурьбой. Чудесно!» Скобелев не заставил себя ждать. Он вернулся оттуда из-за бруствера, расставив наши секреты. В эту минуту разгорелась перестрелка, и генерал выставился над бруствером как раз против неприятельского огня. Вокруг сейчас же образовалась целая толпа. Ординарцы, штабные, офицерство — все тут было. «Что вы, господа, стоите тут? Пули дожидаетесь, что ли?» — обращается к ним Скобелев. «Мы имеем честь находиться при вашем превосходительстве», — отвечает один из ординарцев, прикладывая руку к козырьку. Понял и расхохотался. Повторили другой и третий раз, и Скобелев, пожимая плечами, должен был сходить с бруствера. Скажут, что человек бравирует. Это, разумеется, так, но все-таки делается не без толку. Началась стрельба у неприятеля, и он хочет по линии огня узнать, какими силами тот располагает. Доносит ему о работах у турок, лично убеждается, что они предпринимают. Другой бы положился на донесение своих подчиненных. Он полагается только на себя и на свой глаз.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: На сегодняшний день была назначена раздача георгиевских крестов. Больше всех получили саперы, потому что при занятии и укреплении Зеленых гор они оказали самые важные услуги. Потом следуют артиллеристы скорострельной батареи картечниц. Вслед за тем разыгрался совсем неожиданный эпизод, который произвел на солдат сильное впечатление. Надевая кресты Владимирскому полку, Скобелев дошел до унтер-офицера одной из рот, дрогнувших в памятную ночь 28 октября. «Извини меня, но я не могу дать тебе Георгия». Того ошеломило. Потемнел весь бедняга. «Ты, может быть, и заслуживаешь его. Пусть тебя ротный командир представит к каменному кресту. Но пойми, что теперь я раздаю ордена людям, выбранным самими солдатами. А имеет ли право выбирать твоя рота, которая хотя потом и поправилась, но вначале осрамила себя отступлением? Как ты думаешь, можно позволить трусам присуждать георгиевские кресты?»
2: «Никак нет. Нельзя, ваше превосходительство».
0: «Так ты уж извини меня, а креста я тебе не дам». Потом наступил черед тех рот, которые в ночь 28 октября бежали, бросив работу на соединительных траншеях. «Я их не хочу знать, передайте им это, слышите?» «Слышим, вашество. Я не считаю их своими. Я не буду здороваться с ними. Я не хочу намечать их. Они опозорили ваш славный полк, который так доблестно дрался под Ловцом. Помните эту битву?» «Помним!» — грянуло со всех сторон. «Передайте же им, господин полковник», — обратился Скобелев к полковому командиру. «Я вас прошу раз навсегда сообщить офицерам. Кто из них в деле будет оставаться позади, тому не место в моей дивизии. Пусть у меня отберут ее, а иначе я не хочу командовать, как таким образом». Я забегу несколько вперед. Скобелев после этого действительно не замечал опальных рот. Здоровый с остальными, мимо этих он проходил молча и не глядя на них. На солдат это действовало. «Долго ли это продлится? Когда мне нужно будет сделать что-нибудь смелое, где потребуются надежные люди, я возьму именно эти роты. И убежден, что они пойдут за мной всюду. Ну, потом расцелуемся, и всему конец. Это хорошая наука. После неудач наших я замечаю, что войска, особенно же пополненные резервами, совсем не те, что прежде. Их нужно опять воспитать». В защиту этих рот нельзя было не привести того обстоятельства, что дело было ночное, в тумане, что резервами пополнены эти роты более других. Все обстоятельства были тут для неуспеха дела. Ведь именные Георгии

0: выше голосовых. Да. А чего же вы лучшим солдатам даете именно менее важные голосовые кресты? Спрашиваю я у одного офицера. А вот отчего. Голосовой он получит сейчас и счастлив, а к именному представишь. Ранее 3 месяцев не утвердят, а в это время беднягу 20 раз убить могут. Сегодня Скобелев придумал, как обеспечить от неожиданного штурма свой отряд. Именно. Перед траншеей разбросать телеграфные проволоки. Турецкий телеграф, кстати же, остался тут. Пусть хоть эту службу сослужит. «По франко-прусскую войну, — говорит Скобелев, — германские войска делали то же самое, и результаты были удовлетворительные. В самые темные ночи французы, подходя, путались в проволоке, и шум ее предупреждал часовых об опасности. Через час, когда я прошел по траншее, несколько связок проволоки лежало наготове. На сегодняшнюю ночь, наконец, было получено разрешение произвести эспланаду. Ночь скверная, сырая, дождливая. Грязь, в грязи люди. На банкетах мокро, на этой мокроте сидим. Сверху брызжет крупными каплями, бурку хоть выжми. Виноградные сучья в печурках, проделанных в массе бруствера, только дымят, не давая тепла и света. Чад так и стелется, дышать трудно. Часовые ежатся, солдаты привалились один к другому. Часов в 10 вызвали цепь, которая должна будет прикрывать наши работы перед бруствером. В полном безмолвии темные фигуры поднялись на темную насыпь. В сером тумане ночи на одно мгновение мелькнули над бруствером с прямыми линиями ружей, торчком черневшими в воздухе, и не успели мы еще вглядеться, как гребень был пуст. Минуту за бруствером слышался шорох, крадущийся, подбиравшийся точно к чему-то. Наша траншея погрузилась в мертвую тишину. Приказано было не отвечать туркам. Сегодня вообще нежелательно вызывать их. Позади, шагах в 200 от нашей траншеи, роется и возводится редут. Если начнутся бестолковые залпы неприятелей, в траншею попадет немного, а в работающих позади все. Я слышу звуки лопат и шуршания взбрасываемой земли, только подойдя к самому редуту. Роют чрезвычайно тихо, так что послезавтра это укрепление будет не совсем приятным сюрпризом для турок, хотя оно и предпринимается с исключительно оборонительной целью. В темноте слышится нервный, недовольный голос Скобелева. Он опять не спит всю ночь. Рабочих для эспланады сосредоточили на том же левом фланге. Им следовало производить работу как можно тише. Так же тихо перевалили через бруствер. Сейчас же за бруствером начинались перепутавшиеся между собой кусты виноградников, чрезвычайно затруднявших движение из траншеи вперед, если бы мы предприняли его. Сверх того, этими кустами мог бы воспользоваться неприятель и подобраться к нам незамеченный. Тихий шорох работы скоро разгорелся. Мы отличали за бруствером и шелест осыпающейся листвы, и треск обламываемых сучьев, и стук лопат в перепутанную корнями почву, и скрип стволов под пересекавшими их ножами. Чем громче становилась работа в унылом молчании этой сырой и холодной ночи, тем тревожнее мы. Санитары были уже наготове со своими носилками. Тревога сообщилась всей траншеи. Солдаты, в начале ночи спавшие, встали и, прислонясь к брустверу, следят за работой. Они сдержаннее нас. Разве только вырвется у кого-нибудь. И чего они шумят, дьяволы? Шум работы, производимой эспланадой, точно все удаляется и удаляется от нас ближе к туркам. Это еще страшнее. Тише у нас, громче туда, по направлению к этим, вероятно, не спящим уже таборам. «Ну теперь, барани Боже!» — вздыхает часовой. «Совсем, должно быть, подошли. Чуть ошибка, сейчас будет тамаша».
1: «Кто это сказал тамаша?» — спрашивает в темноте голос Скобелева.
0: Я не понимаю, как это он ухитряется оказываться везде.
1: Я, оборачивается часовой. Верно, из Туркестана? Точно так. Что ж ты без Георгия оттуда?
2: Два есть, обиженно возражает часовой.
0: Скобелев не выдержал. Еще минута, и он перелезает за бруствер и присоединяется на той стороне к солдатам, уже подсекающим кусты в 100 шагах от нас.
1: «Слава Богу, сегодня, кажется, все удастся!»
0: Слышится опять его нервный голос. Вернулся. Но как нарочно! В эту самую минуту у турок на их правом фланге, соответствующем нашему левому, участились выстрелы. Видимо, уже не один человек стреляет. Видимо, тревога растет и расползается по всей их траншее. Вот залп. Другой.
1: Ах, скверно!
0: Слышится около. На нашем бруствере показываются несколько фигур. «Вы что?» встречает их Скобелев.
2: «С работы, ваше благородие!»
0: Не различают они его.
1: «Кончили?»
2: «Нет, турки стреляют, нельзя!»
0: Говорят порывисто, задыхаясь. Видимо, невидимо турок. Слышится стереотипная в таких случаях фраза начинающейся паники. Солдаты грузно опускаются в траншею.
1: «Вам страшно! Товарищи работают, а вам страшно!»
0: Злится Скобелев.
1: «Стройся!»
0: Перевалившие к нам солдатики строятся.
1: «Марш опять на работу, да живо! А то, вот вам Бог, пойду и перед турецкой траншеей произведу вам учение! Вы меня ведь знаете!»
0: Четверо или пять фигур идут опять через бруствер.
1: «Господа офицеры! Следите за тем, чтобы люди делали свое дело как следует!»
0: Немного спустя послышался стук топоров. На звуки их направились выстрелы турок. Еще немного, и на нашем бруствере опять целый ряд черных фигур.
1: «Ну что?»
2: «Все кончили, отлично!»
1: «Раненых нет?»
2: «Ни одного! Перекличку сделали по пути, эспланаду кончили, место очистили, деревья порублены!»
1: «Слава Богу! Спасибо вам, братцы!»
0: — благодарит их Скобелев. Солдаты после удавшегося предприятия очень оживлены. Говорят, смеются, но это только на минуту. Устыль берет свое, и траншея опять погружается в мертвое молчание. Рабочие, как есть, ложатся в грязь. Дождик все чаще, крупнее, плотнее завертываются в шинели, без того намокшие. Стрелки, защищавшие рабочих, остались в ложементах за бруствером. Нам еще хуже теперь. Оказывается, мы как раз вовремя вздумали строить землянки. Еще несколько таких ночей, и в отряде бы появились больные. Солдаты после работы возвращались назад ползком, так что выстрелы турок все пронеслись у них над головами.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Туманное серое утро 2 ноября. Кажется, еще холоднее, чем ночью. Все стало сегодня сумрачнее. Солдаты принялись варить чай в манерках. Дым стелится по траншее и ест глаза. Начали топить печурки. Турки приготовили нам сюрприз. Шагах в 100 от нас в сером тумане выдвигается грозный профиль неприятельской траншеи. Земляной вал виден довольно хорошо весь, со своим зубчатым гребнем, с отверстиями для ружей. Вон у них часовой выставился весь, на сером фоне серые фигуры в шинели, капюшон опущен на голову. Как близко! Смело они приблизились своими земляными укреплениями к нашим траншеям. Скобелев волнуется. «Нужно наказать их за эту дерзость», — говорит он. «Да еще, кстати, и обезопасить себя на будущее время от подобных работ с неприятельской стороны. Став в такой близости от нашей траншеи, турки легко могли начать обстрел нашего отряда продольно. Фронтальный огонь их за бруствером безопасен. Анфиладный мог бы вырывать у нас из строя ежедневно 50-60 человек». Задумали опять ночную атаку. Но войска состоят преимущественно из молодых солдат. Ночное дело может их спутать. Генерал нашел средство сделать каждому солдату вполне понятным план атаки и все подробности предприятия. Всем унтер-офицерам и фельдфебелям той части, которая должна будет идти ночью, приказано собраться на правом фланге близ Митральез. «Садитесь, ребята, вокруг», — приказал он им. «Я первый раз присутствовал при военном совете, составленном из дивизионного командира и его солдат. Судя по непринужденности последних, видно было, что это повторяется уже не первый раз, что они к этому привыкли. И действительно, мне потом рассказывали, что перед всеми своими предприятиями этот генерал делает то же самое. Вокруг Скобелева сели фельдфебель и унтер-офицеры Суздальского полка. Солдаты расселись потом кучками за ними. Все это вперило взгляды на генерала, все это жадно ловило его слова. Вот что, братцы, ночью сегодня будет дело. И мне надо потолковать с вами, чтобы все вышло толком».
3: «Мы рады», — послышалось кругом.
2: «Я недоволен своей дивизией. Совсем она не та, что была прежде.
3: Новых много пришли из России, не бывало еще».
2: «Ваше дело, дело старых солдат, учить их».
3: «Приобвыкнут, вашество».
2: «Ну вот, видите, турки подошли к нашему левому флангу на 100 шагов. Видели вы их траншею?»
3: «Видели? Нет, не видели».
2: «Кто не видел, тому полковой командир покажет. Траншея их может сильно мешать нам, и потому надо их наказать. Во-первых, за дерзость, а во-вторых, отвадить их от того напритки».
3: «Как не надо? Надо. Он нонче оттуда прямо к нам стреляет, вашество».
2: «Ну вот, видите? Для этого я задумал вот что. Отряд, в котором и вы, унтер-офицеры, будете, ночью сегодня с барабанами позади должен пробраться к туркам. Дойти до траншей как можно тише. За 20 шагов крикнуть «Ура!» барабанщики забьют тревогу. Бросятся в траншею, переколоть, кто попадется под руки, выгнать оттуда турок, захватить их ружья. За каждое ружье я даю по 3 рубля сам, слышите?»
3: «Слышим, вашество.
2: Вся сила турок в ружье. Они не солдаты. Отнял у него ружье. Вред. Убил ты его, а ружье им оставил. Они и не почешутся. Сейчас же нового найдут. Как только заметите, что турки переходят в наступление и идут на вас большими силами, сейчас же за траншею и залечь за их бруствером с этой стороны. Отнюдь не стрелять, слышите? Когда начальник скомандует, тогда только бить залпами. Наступит их много? Отступайте, но толково, медленно, отстреливаясь. Если же долго не будет атаки турок, то траншею их и зарыть можно. Если увидите, что идет табора два на вас, подавайтесь назад. Но тихо, стройно, отстреливаясь по команде. Помните, что залпов, да еще дружных, он страсть не любит. Ему залпы за первую неприятность, отзывается молодой солдат. Ну, то-то. Отступая, забрать не только всех раненых, но и убитых тоже, если будут. Помните, что если вы хотя одного там оставите, лучше мне и на глаза не показывайтесь. И видеть я вас не хочу.
3: Зачем оставлять вашество?
2: То-то. Христианами будьте. Поняли вы теперь мою мысль?
3: Поняли.
2: А ну-ка ты, повтори, что нужно делать? Обратился он к рыжему громадному унтеру, все время точно в рот вскочить к Скобелеву собиравшемуся. Тот повторил. Оказывается, понял толково. Ну, а ты? Что станешь делать, если турки наступать начнут? И на это последовал удовлетворительный ответ. Смотрите же, ребята, вы должны быть молодцами. Докажите, что вы те же молодцы, с которыми я ловец брал и племенские редуты. Докажем! Ну, братцы, может, кто-нибудь что сказать хочет?
3: Я, вашество,
2: выдвинулся молодой унтер-офицер. В чем дело? Выходить из траншеи через бруствер прямо нельзя. Турецкие секреты близко, они сейчас и заметят. Лучше мы с флангов выйдем и прокрадемся. Молодец, спасибо за совет, поблагодарил его Скобелев. Не всегда только так делать можно. Ну, теперь, господин полковник, покажите им турецкую траншею и всю местность от нашего бруствера до них. Только осторожно, из амбразуры. А унтер-офицеры потом и объяснят солдатам. «Я в первый раз в жизни вижу такой военный совет», — обратился я к Скобелеву. «Иначе нельзя с толком делать дело. Я и 30 августа точно так же перед взятием турецких редутов поступил. Когда мы шли назад, попался фельдфебель. «Ну, смотри же, чтобы все у тебя вышло чисто. Выбери надежных, дряни с собой не бери».
3: «Татар, позвольте оставить здесь».
2: Скобелев поморщился. Видимо, это предложение было ему крайне неприятно. «Да разве ты на них не надеешься?»
3: «Не надеюсь».
2: «Твое дело, только мне это куда как не нравится». И действительно, его коробило ужасно. «Да много их у тебя?»
3: «Человек 8».
2: «Ну, оставь их». Экая гадость какая, с первого же раза недоверие показывать. А нельзя. Дело рискованное, слишком рискованное.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
2: Сегодня в нашей траншее музыка Суздальского полка. Она вместе с полком ходила еще недавно в атаке. Некоторые трубы прострелены. И Скобелев настоял, чтобы они остались такими же. Как и пробитые знамена, они не должны меняться на новые. Совсем темно уже. Мы замечаем, что туман, стоявший несколько дней и столь желательный для дела нынешней ночи, начинает рассеиваться. На небе мелькает несколько робких звезд. Месяц прорезывается сквозь серебристый пар. Скверно. В 10 часов нельзя начинать. Нужно около 12. Тогда стемнеет, наверное. Кашин, полковой командир, суетится больше всех. Обходят траншею. Солдаты, которые должны идти, уже собраны в 3 пунктах. Но еще 11 часов, и очень светло. Туман как нарочно рассеялся. Траншея погружалась в мертвое молчание. В лицах что-то тоскливое, приуныли люди. И не поверю я, чтобы на душе у кого бы то ни было, не было жутко. Скобелеву жутко, в Всем жутко. Нужно. Потому и идут.
4: Ну, ребята, пора. Смотрите же, молодцами!
5: Слышится шепот Скобелева. Теперь я посмотрю, как выходить лучше через бруствер или с флангов.
2: И Скобелев перебирается через бруствер. Все тихо у турок, только обычные рассеянные выстрелы. Скобелев прошел через всю линию и вошел в траншею с левого фланга ее.
4: Нет, через бруствер лучше. Ну, с Богом!
2: 25 человек авангарда перебираются туда. Часть отряда переходит бруствер в другом месте, остальные справа присоединяются к ним.
5: «Смотрите же!» — дает последние приказания Скобелев. «За бруствером выстроиться, идти в одну линию так, чтобы локоть к локтю был, чтобы солдат чувствовал своего товарища».
2: Как военный психолог, он понимает все ободряющее значение этого приема.
5: «Тихо все там за бруствером!» Притаились они, что ли?
2: Становимся на банкет, вперяем взгляды вдаль.
5: Нет, вот они движутся вперед с мутной линией. Минуты, мгновения или часы проходят. Вся душа перешла в глаза и в ухо. Только видишь и слышишь, чувствуя, что внутри все замерло.
2: Ура!
5: Неистово гремит в торжественном молчании ночи. «Ура!» — подхватываемый зловещим рокотом барабанов и моментально вспыхивающими там ружейными залпами, выстрелами. «Ура!» — и тут же обрывком, диссонансом доносится чей-то громкий отчаянный стон.
2: Как и во всяком бое, часть отряда поддалась панике. Отстала и назад лезет на бруствер со стонами, восклицаниями.
6: «Батюшки! Убили! Голубчики! Смерть!»
2: «Кого убили?»
6: «Всех убили, всех, а мы только вышли».
2: Другие просто молча пробираются назад и прячутся в траншею.
5: «Назад!» — кричат им.
2: Но стоны делаются еще громче. Паника, как круг на воде, разливается по траншею. Солдаты соскакивают с банкеты и кучатся внизу. В это же время более мужественные действительно дерутся и умирают там, впереди.
7: Судя по этим вернувшимся людям, нам в первую минуту кажется, что дело не удалось. Сейчас нужно ожидать атаку неприятеля.
8: «На бруствер, молодцы!» — бодро звучит команда Скобелева. «Встретим их как следует русским!» «На бруствер, ребята! Ружья на прицел, стрелять по команде, дуло ниже!»
2: Несколько выстрелов слышится из нашей траншеи, выстрелов без команды, со страху панических.
8: «Кто там стреляет?» «В своих попадет, наши там!»
6: «Братцы, что же вы в своих-то?»
2: Слышится отчаянный крик за бруствером. Смятение в траншее на левом фланге сильное, на правом люди стоят молодцами.
5: Минуты проходят как мгновение.
2: Хрипло раздается команда. По всей неприятельской линии залпы. Несколько гранат уже разорвались позади нас. Вот шрапнель... Яркой звездой вспыхивает над нами.
4: «Ах, это уже не те!» — вздыхает Скобелев.
2: «Напрасно!» — останавливает его Куропаткин. «Правый фланг и центр траншеи в полном порядке.
5: Через бруствер лезет целая кучка.
6: Куда вы, трусы?»
2: — наскакивают на них.
6: «Да мы раненого несем!» — сурово злобно звучит в ответ.
5: «Действительно!» В суматохе слышны болезненные жалобы и в душу проникающие стоны. Раненого сносят вниз, но в это время по траншее для подкрепления левого фланга идет рота. Ей навстречу беспорядочная кучка только что вернувшихся, объятых паническим страхом солдат, слепо, без толку пробирающихся на правый фланг. Раненый ускользает из рук носильщиков и падает на землю. Масса проходит во тьме через него. На нем суетятся, тончат его. Из-под ног всей этой массы слышится болезненный стон, отчаянный вопль, мольбы. Но кому какое дело? Всяк рвется скорее добраться до места.
6: «Господи! Господи!»
2: Замирает внизу все тише и тише голос раненого.
5: Под конец он только хрипит. Видно, силы нет кричать от боли. А испуганная толпа, как река, несется через несчастного. «Да есть ли в вас душа, дьяволы?» — орет кто-то. Люди приходят в себя. Паники этой на левом фланге было несколько минут, но они выросли в целые часы. Так живо отпечатлелась в душе каждая подробность этого ужасного эпизода. Прошли эти минуты, и порядок водворился всюду. Только теперь вернулись назад те, кто действительно побывал в неприятельской траншее и сделал свое дело. Кашин какой-то растерянный, без шапки.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Аркадий Аверченко. Рассказ «Неудачник». Читает Денис Беспалый.
2: Это был маленький полутемный аптекарский магазин. Костлявый, длинноносый молодец с выражением застывшей горечи на лице перегнулся через стойку и спросил: «Что прикажете?»
3: «Конфет от кашля».
2: Он взял с полки одну банку, подумал, поставил рядом другую. Через минуту присоединил к ней третью.
3: «Из какой же банки вам дать?» — задумчиво пробормотал он.
2: «Эх, на риск! Дам из второй».
3: Не успел я расплатиться, как в лавку вошел грузный господин с пакетом в руке.
4: «Вот вам!» — сердито сказал он, бросая пакет на прилавок. — «Ваших рук дело! Получайте!»
3: Угрюмый хозяин испуганно взглянул на покупателя и развернул пакет.
5: — «Дохлая мышь!» — горько усмехаясь, сказал он. — «Отчего она издохла?»
4: — «Вам лучше знать!» — взревел покупатель. — «Представьте себе!» — обратился он ко мне. — «Купил я вчера у этого мошенника кусок туалетного мыла. Вечером развернул его, да вижу, еще у меня остался обмылок прежнего. Умылся остатком, а новое оставил нетронутым и лег спать. Просыпаюсь сегодня, и что же? На новом мыле следы мышиных зубов, и две дохлые мыши тут же лежат, рядышком. Одну из них принес как доказательство».
3: «Чего же вы волнуетесь?» — попытался я успокоить его. «Зато у вас в доме двумя грызунами меньше».
4: «Двумя грызунами? А умойся я вчера этим мылом, может быть, на месте этих грызунов лежал бы я».
3: Дверь открылась, и вошел третий покупатель.
5: «Скажите», — ласково обратился он к хозяину, «ведь на этой улице нет больше аптекарских магазинов».
3: «Нет», — одобренный его тоном, гордо сказал хозяин, — «мой единственный».
5: «Значит, это у вас я купил прекрасное средство для рощения волос».
3: «У меня», — приветливо улыбнулся хозяин.
4: «Так убить тебя, подлеца, мало за это средство»,
3: — зарычал посетитель, бросая в него какой-то банкой.
4: «Будь ты проклят!»
3: «А что... разве волосы не растут?» — донесся глухой голос хозяина, предусмотрительно нырнувшего под стойку.
4: «Растут! О, они растут! Чтоб на могиле твоего отца росли такие волосы!»
3: «А что случилось?» — с любопытством спросил я.
4: «Что? Я зеленый? У меня вместо головы изумрудный лук. Вчера один мотылек два квартала за мной летел. Я не удивлюсь, если в моей траве заведутся кузнечики. Поглядите!»
3: Он сдернул с головы шляпу, и действительно, никогда я не видел более чудесного зеленого цвета.
4: «Мошенник!» — гремел он. «Ты мне продал мазь для рощения волос, а я позеленел! Ты всучил мне коробку крысиного яда, а крысы у меня едят его как булку и только жиреют! Учить надо таких!»
3: Он засунул руку под стойку, вытащил хозяина за волосы и стал трепать его налево и направо. Покупатель мыла издал ряд одобрительных звуков и, засучив рукава, присоединился к зеленому человеку. Били они его так прилежно, что мне наскучило смотреть. «Ну, довольно», — примирительно сказал я. «Отдохните-ка лучше». Оба оторвались от хозяина, сели на диван и закурили папиросы.
4: «Я его вздул за волосы», — сказал зеленый человек. «А вы за что?»
6: «А я за мыло. Дал мне каналья такого туалетного мыла, что сегодня утром я нашел около этого мыла целую гирлянду дохлых мышей».
4: «Правда?» — обрадовался зеленый. «А меня мыши, представьте, одолели! Дайте мне ваше мыло, а я вам дам свою краску для рощения волос».
6: «А она материи может красить?»
4: «Великолепно! Я втирал ее в голову полотенцем. Получилось прекрасное зеленое полотенце. С мылом мыли, не отходит.
6: Знаете, это мысль. Я перекрашу свою серую домашнюю куртку в охотничью.
2: Завершив эту странную сделку, оба дали еще по лишней затрещине хозяину и удалились под руку.
5: Мы остались вдвоем с хозяином. Сердце у меня доброе, поэтому я сказал: «У вас на лице два синяка. Приложите к ним свинцовую примочку».
7: «Боюсь», — робко сказал он.
5: «А что?»
7: «Да у меня там в углу стоит бутылка свинцовой примочки. Я и боюсь».
5: «Чего?»
7: «Сделаю компресс, а у меня вдруг на ушибленном месте волосы вырастут или зубы».
5: И нерешительно добавил:
7: «Не сделать ли примочку лимонной кислотой или пастой для зубов? Авось поможет».
5: Мы разговорились.
4: «Ах, как мне не везет в жизни», — жалобно сказал хозяин. «Вот, например, такой случай. Однажды я голодал. Один владелец паноптикума познакомился со мной и нанял меня на амплуа знаменитого голодателя. Подрядился я за солидную сумму голодать в стеклянном ящике 40 дней. Рекламу он закатил хорошую. Запечатали меня при публике и оставили одного. А ночью так мне захотелось есть, что я разбил ящик, вылез, пробрался в комнату хозяина и съел целый окорок ветчины, гуся и 20 яиц. Тогда он стал рекламировать меня как знаменитого обжору. Дела пошли хорошо, но я совершенно объел его, и он разорился. И так все у меня в жизни. Думаешь, сделаешь одно, а выходит другое. Изобрел мыло, а оно от мышей. Выдумал мазь для рощения, а она, оказывается, самая прочная краска в мире. Вот и теперь. Есть у меня девушка на примете. Молодая, красивая, скромная такая, что лишнего кусочка тела не покажет. Никаких декольте, никаких вольных разговоров. Прекрасная для меня пара. А боюсь».
6: «Чего же вы боитесь?»
7: «Уж поверьте, что-нибудь случится».
5: «Да что же может случиться?»
7: «Мало ли, или окажется, что она мужчина, или что у нее до меня уже есть два живых мужа».
5: «Глупости. Наоборот, такая жена может вас от многого уберечь. Женитесь, пока другие молодцы не опередили».
7: «Вы думаете?»
5: Расстались мы друзьями. Дома я вспомнил о купленных пилюлях от кашля. Это было что-то клейкое и на вкус неприятное. Я пососал с минуту и с отвращением выплюнул на пол. Прохаживаясь по комнате, стал раздумывать о странной судьбе моего нового приятеля. Сделал несколько шагов и вдруг прирос к месту. Одна нога будто вросла в землю. Я дергал ею, вертелся на месте, кидался из стороны в сторону. Все было напрасно. Я присел на пол, расшнуровал ботинок и вынул из него ногу. Осмотрел приклеившийся ботинок. Так и есть. Пилюля от кашля. Вообще эти пилюли оказались превосходным средством. Разобьется ли у меня ваза для цветов, или отлетит от стула ножка, кусочек пилюли связывает все так, что вещь делается еще прочнее, чем целая. Недавно, проходя мимо магазина моего приятеля, я вспомнил о нем и зашел. «Здравствуйте. Я пришел предупредить вас, что если вы будете продавать ваши пилюли от кашля как клей, наживете большие деньги».
7: «Так я и знал!»
5: Горестно всплеснул он руками.
7: «Что-нибудь в этом роде должно было случиться. А вы помните, я вам говорил насчет невесты? Женился».
5: «А, поздравляю! Ну что ж, все благополучно. Она не оказалась мужчиной. У нее не было до вас двух живых мужей». Он горько усмехнулся.
7: «Хуже!
5: Вы меня пугаете?
7: Татуирована! Да как? живого места на теле нет. Обнять ее не могу, будто китайскую ширму с драконом обнимаешь».
3: «Чудеса! Послушайте, ведь вы могли бы ее за деньги перед публикой демонстрировать».
7: «Вот то-то и оно. А я вместо этого на ней женился. Всегда у меня так. Делаешь то, чего не нужно. А что было бы хорошо, так узнаешь об этом слишком поздно».
1: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Неудачник».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства в объединении к Великобритании в следующем году. Об этом заявил шерпа России в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Он также ответил на вопрос о возможном участии президента в саммите группы 20 в Майами.
2: На данный момент окончательное решение еще о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, оно еще не сформулировано. Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия. Ну, понятно, что будет зависеть, наверное, от целой совокупности факторов, в том числе от содержательной подготовки мероприятия и, от, скажем так, от общего геополитического контекста.
1: Дональд Трамп выразил поддержку участию российского коллеги в саммите, отметил Денис Агафонов. Россия, в свою очередь, разделяет стремление США сохранить основные приоритеты G20, направленные на решение финансовых и экономических вопросов. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Батуми, набрав по сумме короткой и произвольной программ более 204 баллов. Победительницей стала эстонка Нина Петрыкина. Она опередила российскую спортсменку менее чем на 2 балла. Бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Анна Фролова. Этот турнир стал для Аделии Петросян первым крупным стартом после ухода из группы Этери Тутберидзе. Италия, Польша, Испания, Венгрия и еще 13 стран потребовали сохранить финансирование аграрной политики и поддержки регионов в новом бюджете Евросоюза до 2034 года. В письме лидеры предупредили, что дальнейшие сокращения могут ослабить бюджет ЕС и подорвать общественную поддержку европейского проекта. Еврокомиссия предлагает бюджет почти на 2 триллиона евро с заметным усилением финансирования новых приоритетов, включая оборону и конкурентоспособность. Например, только новый фонд конкурентоспособности должен получить 400 миллиардов евро. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
4: Глава 32. «Ох, я грешник в указаниях о ней», — мыслил Голицын, едучи в крепость. «Поддавался в выводах другим». Торопился бестолку, льстил догадкам и соображениям других. Нева поверх льда была еще затоплена остатками бывшего накануне наводнения. Карета Голицына с трудом пробиралась между незамерзших луж. Оберкоменданта он не застал дома. Тот с ночи находился в Равелине. У крыльца вертелся с бумагами Ушаков. Он подошел к князю и начал было. «Так как вашему сиятельству небезызвестно расходы на оную персону, ведите меня к арестантке», — сказал князь дежурному по караулу, обернув спину к Ушакову. «Чем занимаются? Что больная? В памяти еще?» «Кончается», — ответил дежурный. Голицын перекрестился. У входа в Равелин его встретил оберкомендант Чернышов. Князь не узнал его. Бравый, молодцеватый фронтовик-служака Чернышов, не смущавшийся на своей должности ничем, был взволнован и сильно бледен. «Бедная!» — прошептал фельдмаршал, идя с Чернышовым. «Уже ли умрет?» «Был доктор». «Неотлучно при ней с вечера», — ответил Чернышов. «Недавно началась агония. «Бредит». «О чем бред? Говорите!» — опять всполошился князь, склоняя голову к Чернышову. «Были вы у нее? Слышали? Бред о чем?» «Заходил несколько раз», — ответил обер-комендант. «Твердит непонятные слова, слышится между ними Орлов, принцесса, мио каро, грандио, мой дорогой, великий Боже, ребенок». — спросил, смигивая слезы, князь. — Жив, ваше сиятельство? На руках кормилки? Супруга, жена-с, хорошую нашла? — Заботьтесь, сударь, чтобы все было, понимаете, чтоб все, — внушительно и строго проговорил фельдмаршал, подыскивая в голосе веские начальнические звуки. — По-христиански, слышите ли, вполне, и на случай здесь же... В тайности, понимаете ли, и без огласки, ведь человек тоже страдалица. Князь еще хотел что-то сказать и всхлипнул. Горло ему схватили слезы. Он качнул головой, оправился и, по возможности бодрясь, твердо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул на хмурое серое небо, заволоченное обрывками облаков. Над Равелином в вихре падавшего снега беспорядочно вились галки. Полусорванные, смолкшую двухдневную бурей, железные листы уныло скрипели на ветхой крыше. Фельдмаршал, кутаясь в соболий воротник, сел в карету и крикнул «Домой!». В прежние наводнения, рассуждал он, не раз заливало казематы. Теперь Господь помиловал ее бедную. «Да, по всей видимости», — мысленно прибавил он себе, — «несчастное игралище чужих темных страстей. Самозванка ли, трудно решить. Так ее величеству и отпишу. Ее смерть падет не на наши головы». Карета быстро неслась по свежему падавшему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном, щегольские экипажи и одиноких пешеходов, озабоченно шагавших сквозь снежную завируху. Мелькали те же дома и церкви, те же мосты и вывески, к которым старый князь с хлопотливую деловою озабоченностью начальника северной резиденции приглядывался столько лет. Вот и дом полиции у Зеленого моста на Невском, и собственная квартира фельдмаршала. Тяжело было на его душе. «А что, если она и впрямь не самозванка?» Вдруг подумал фельдмаршал, завидев у моста на мойке место бывшего Елизаветино-Зимнего дворца и далее по Невскому Аничковы палаты Разумовского. Голицыну вспомнилось прошлое царствование. Тогдашние сильные люди, связи, его собственные молодые годы и все, что унеслось с теми невозвратными годами — и людьми. Вечером 4 декабря 1775 года княжна Тараканова, принцесса Азовская, Али Эмите и принцесса Владимирская скончалась. Ее последних минут не видел никто. К ней вошли, она лежала тихо, будто заснула. Неприкрытые тусклые зрачки были устремлены к образку Спаса. На следующий день сторожившие ее гарнизонные инвалиды Петропавловской крепости вырубили при помощи ломов и кирок на внутреннем, обсаженном липками дворике Алексеевского Равелина глубокую яму и тайно от всех зарыли в ней тело умершей, закидав ее мерзлую землей. Инвалидный вахтер Антипыч сам от себя посадил над этой могилой березку. Прислугу арестантки, горничную Мешеде и шляхтича Черномского, по довольном опросе и взятии с них клятвы о вечном молчании, отпустили в чужие края. Отец Петр проведал о кончине арестантки по слезам и некоторым намекам кумы, обер-комендантши. Он сказал себе: «Узницы тьмы, долгую нощью связаны, успокоил вы Господь». И без огласки отслужил у себя в церкви панихиду по усопшей рабе Божией Елизавете, причем на проскомидии, в помин ее души, вынул частичку из просфоры. «По ком это, крестный, вы служили панихиду?» — — спросила священника Варя, увидев у него на столе эту просфору. «Неизвестная тебе особа, многострадальная. Да кто она?» «Асрап и сын рабыни твоей», — ответил загадочно отец Петр. «Все мы под властью Божьей, мудрые и простые, рабы и цари, сокровенная притчей изыщет и в гадании притчей поживет». Фельдмаршал Голицын долго обдумывал, как сообщить императрице о кончине Таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать. «Была не была», — сказал он себе. «С мертвой не взыщется, а всем будет оправдание». Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и, тщательно выводя слова неясного старческого почерка, написал: «Всклепавшая на себя, известное вашему величеству, неподходящее имя и природу, сего 4 декабря умерла нераскаянной грешницей, ни в чем не созналась и не выдала никого. А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать», — мысленно добавил Голицын, кончив это письмо, — «можно пустить слух, что ее залило наводнением. Кстати же, так стреляли с крепости, и разгулялась была Нева. Так и сложилась легенда о потоплении Таракановой». Пробившись без успеха еще некоторое время по присутственным местам, Ирина Львовна Ракитина убедилась в безнадежности своего дела и уехала с Варей обратно на родину. В Москве она пыталась лично подать прошение императрице. Это было в том же декабре 1775 года, накануне возвращения Екатерины в Петербург. Прошение Ирины было благосклонно принято, но в суете придворных сборов, очевидно, где-нибудь затерялось, и потом о нем забыли. По нем не последовало никакого решения и ответа. Хотела Ирина в Москве навестить графа Орлова, ей это отсоветовали. Возвратясь в Петербург, императрица подробнее расспросила Голицына о кончине узницы. И, как старик не старался смягчить свой рассказ, поняла, какая драма постигла ослепленную жертву чужих видов. «Пересолили, князь, и мы с тобой», — сказала Екатерина. «Отчего ты не был откровеннее со мной?» «Я кругом виновата», — решила Ирина после мучительных сомнений и раздумья. «Через меня концов бросил родину, через меня впал в отчаяние, пытался помочь той несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу, мне вымолить у Бога прощение всем греховным в этом деле. Я одинока, нечего более в мире ждать». Ракитина в 1776 году оставила свое поместье на руки старого отцовского слуги. В сопровождении Вари, помолвленной в том году за учителя московской семинарии, она уехала в небольшой женский монастырь, бывший невдали от Киева, и поступила туда послушницей, в надежде скоро принять окончательно постриг. Сколько Варя не разубеждала ее со слезами и заклинаниями, Ирина, надев рясу и клобук, твердила одно: «Я виновата, мне молиться за него и вечно страдать».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
4: Глава 33. Мольбы, однако, не шли на мысли Ирины. Прошло 5 лет. В мае 1780 года Ракитина снова посетила Петербург. Ее приятельница Варя была замужем в Москве. Дядя Варя, отец Петр, состоял по-прежнему священником Казанской церкви. Ирина его навестила. Он ей очень обрадовался, стал ее расспрашивать. «Неужели все еще ждете, надеетесь, что ваш жених жив?» — спросил он. «Столько лет напрасно тревожитесь. Был бы жив, неужели не отозвался бы как-нибудь? Не говорю вам, знакомым, родным». «Не говорите, батюшка», — возразила Ирина, отирая слезы. «Все отдам, всем пожертвую». Но это, сударыня моя, даже грешно. Испытываете провидение, язычески гадаете. Что же мне делать? — произнесла Ирина. Вижу тяжелые, точно пророческие сны. Один особенно. Ах, сон! Недавно снилось, да подряд несколько ночей. Ирина смолкла. Что снилось? Говорите, откройтесь. Снилось, будто он подошел к моему изголовью, такой же, как я его видела у нас в деревне в последний раз. Статный, красивый, добрый. И говорит: я жив, Аринушка. Я там, где шумит вечное море. Смотрю на тебя утро и вечер с берега. Жду, авось меня найдешь, освободившись. Ах, научите, где искать, кого просить. Государыню снова просить. Не решаюсь. «Думал я о вас», — сказал отец Петр. «Здесь некому, кроме одного лица. А это лицо — государь-цесаревич Павел Петрович. Он гроссмейстер, покровитель ордена мальтийских рыцарей, один может. Лучшего пособника, коли он только снизойдет к вам, в вашем деле не найти». Тут все и ум, направленный к благому и таинственному, и связи с могучими и знатными филантропами, а доброта, а рыцарская честность — это не Тиверий, как о нем говорят враги, а будущий благодетельный Тит. «Да, я слышала», — ответила Ирина. «Слышали? Так поезжайте же к нему на мызу, ищите аудиенции». Священник снабдил Ирину нужными наставлениями и советами, дал ей письмо к своей крестнице, костелянше дворца цесаревича. Ракитина наняла кибитку и через царское село отправилась на собственную мызу великого князя Паульслуст, впоследствии Павловск. Костелянша приняла Ракитину весьма радушно. Она, приютив ее у себя, показала ей диковинки великокняжеского сада и парка, домики Крик и Крах, хижину пустынника, гроты, пруды и перекидные мосты. Было условлено, что Ирина сперва все изложит ближайшей фрейлине цесаревны, недавней смолянке Катерине Ивановне Нелидовой. «Когда же к Катерине Ивановне?» — спрашивала Ирина, ожидая обещанного ей свидания. «Занята она? Надо подождать». На клавикордах все любимую пьесу цесаревича, какой-то гимн изучает для концерта. Ирина шла однажды с своей хозяйкой по парку. Вдруг из-за деревьев им навстречу показалась белокурая дама в голубом, без фижменов, шелковом платье. «Кто это?» — спросила Ирина. «Цесаревна», — ответила чуть слышно, низко кланяясь костелянше. Ракитина обмерла. 22-летняя, стройная, несколько склонная к полноте красавица, великая княгиня Мария Федоровна прошла мимо Ирины, близорукими, несколько смущенными глазами, с удивлением оглядев ее монашеский наряд. За цесаре

и какие-то алые и синие цветы в ее роскошных белокурых волосах, вправленные для сохранения свежести в особые крохотные стеклянные бутылочки с водой. Поодаль за цесаревной следовали две фрейлины. Одна из них невысокая, худенькая и подвижная брюнетка поразила Ирину блеском черных, сыпавших искры живых глаз. Она весело болтала с сопутницей, то была Нелидова. Мило прищурясь, сделавший ей книгсен толстой костелянше, она ей сказала с ласковой улыбкой: «Все некогда было, Анна Роман, все гимн завтра утром». «И так завтра», — подумала Ирина, восторженным взором провожая чудных нарядных фей, так нежданно мелькнувших перед нею в парке. В назначенный час Анна Романна провела Ирину во фрейлинский флигель, бывший рядом с гауптвахтой, и усадила ее в небольшой приемной. «Катерина Ивановна, видно, еще во дворце, у великой княгини», — сказала она, — «подождем, голубушка, здесь. Скиньте ваш клобучок». «Жарко». «Ничего, побуду и так». Комната была украшена вазами, блюдами на этажерках и медальонами, вправленными в стены. «Это все работа великой княгини», — произнесла Костелянша. «Взгляните, матушка, что за мастерица, как рисует по фарфору. А вон в черном шкафчике работа из кости. Сама режет на камнях, тушует по золоту ландшафты, точит на станке. А как любит Катерину Ивановну и все ей дарит. Это вот ею вышитая подушка. Смотрите, какая роза. А это мирт. Что за тонкость узора, красок? Точно нарисовано». Ирина не отзывалась. «А что молчите, милая? О чем думаете?» «Роза и мирт», — произнесла, вздохнув Ирина. «Жизнь и смерть. Чем-то кончатся мои поиски и надежды». Из комнат Нелидовой в это время донеслись звуки клавесина. Нежный, звонкий, отлично выработанный голос пел под эти звуки торжественный и грустный гимн из оперы Глюка «Ифигения в Тавриде». «Ну, Арина Львовна, уйдем», — сказала Костелянша. «Видно, опоздали. Катерина Ивановна за музыкой. А в это время никто ее не беспокоит. Того и гляди, у нее теперь великая княгиня». Ирина, дав знак спутнице, чтобы та несколько обождала, с замиранием сердца дослушала знакомый ей молящий гимн Ифигении. Она сама когда-то в деревне пела его концову. «О, если бы я так могла их просить! Но когда это будет? У них свои заботы, им некогда», — подумала она, чувствуя, как ее душили слезы. «Идем, идем!» — торопила Анна Романна. Гости тихо вышли в сени, на крыльцо, обогнули фрейлинский флигель и направились в сад. Калитка хлопнула. «Куда же это вы?» — раздался над их головами веселый оклик. Они подняли глаза. Из растворенного окна на них глядела радушно улыбающаяся черноглазая Нелидова. «Зайдите!» «Я совершенно свободна», — сказала она. «Пела в ожидании вас. Зайдите». Гости возвратились. Костелянша представила Ракитину. Нелидова приветливо усадила ее рядом с собой. «Так молоды и уже в печальном уборе», — произнесла она. «Говорите, не стесняясь. Слушаю». Ирина, начав о концове, перешла к рассказу о плене и заточении Таракановой. С каждым ее словом, с каждой подробностью печального события оживленное и обыкновенно веселое лицо Нелидовой становилось пасмурней и строже. «Боже, какие тайны, какая драма!» — мыслила она, содрогаясь. «И все это произошло в наши дни, точно мрачные средневековые времена, и никто этого не знает». «Благодарю вас, мамзель Рен», — сказала Катерина Ивановна, выслушав Ракитину. «Очень вам признательна за рассказ. Если позволите, я все сообщу их высочествам. И я убеждена, что государь-цесаревич, этот правдивый, этот рыцарь, ангел доброты и чести, все для вас сделает».
Но кого он должен

0: спросить. «Как кого?» — удивилась Ирина. «Видите ли, как бы вам сказать», — произнесла Нелидова. «Государь-наследник не мешается в дела правления. Он может только ходатайствовать, просить. От кого зависит ваше дело?» «Князь Потемкин мог бы», — ответила Ирина, вспомнив наставление отца Петра. «Этому сановнику легко предписать послам и консулам. Лейтенант Концов, быть может, снова где-нибудь в плену у мавров, негров, на островах атлантических дикарей». «Вы долго здесь пробудете?» — спросила Нелидова. «Мать игуменья обители, где я живу, давно отзывает, ждет. Мои поиски все осуждают и минуют грехом. Как же и куда вам дать знать?» Ирина назвала обитель и задумалась, взглянув на подушку, вышитую великой княгинью. «Я так и страдалась, и столько ждала», — проговорила она, подавляя слезы. «Не пишите мне ничего, ни слова. А вот что, вложите в пакет, если удача, розу, неудача, миртовый листок». Нелидова обняла Ирину. «Все сделаю, все», — ласково сказала она, — «попрошу великую княгиню, государицу царевича. Вам нечего здесь ждать. Поезжайте, милая, хорошая. Что узнаю, вам сообщу».
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
0: Глава 34. Вестей не приходило. Наступил 1781 год. С удалением князя Григория Орлова и с падением влияния воспитателя цесаревича Панина новые советники императрицы Екатерины с целью устранить от нее влияние сына Павла Петровича подали ей мысль отправить цесаревича и его супругу для ознакомления с чужими странами в долгий заграничный вояж. Ирина с трепетом узнала об этом в монастыре из писем Вари. Их высочество оставили окрестности Петербурга 19 сентября 1781 года. В половине октября под именем графа и графини Северных они в украинском городке Василькове проехали русскую границу с Польшей. Здесь фрейлину Нелидову ожидала подъехавшая накануне по Киевскому тракту некая молодая в черной монашеской рясе особа. Она была введена в помещение Катерины Ивановны. Туда же через сад, как бы невзначай, пока перепрягали лошадей, вошли граф и графиня Северные. Они здесь оставались несколько минут и вышли, граф сильно бледный, графиня в слезах. «Бедная Пенелопа», — сказал Павел Нелидовый, садясь в экипаж и глядя на видневшуюся сквозь деревья темную фигуру Ирины. Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой по отъезде высоких путников длилась так долго, что фрейлинский экипаж по маршруту запоздал и должен был догонять великокняжеский поезд вскачь. «Роза! Роза! Не мирт!» Загадочно для всех крикнула незнакомке Нелидова, по-французски маша ей, как бы в одобрение, из кареты платком. «Действительно плачущая Пенелопа», — подумала Катерина Ивановна, уезжая и видя издали на пригорке неподвижную темную фигуру Ирины. Заграничный годовой вояж графа и графини Северных был очень разнообразен. Они объехали Германию и встретили новый 1783 год в Венеции. 8 января 1783 года великий князь Павел Петрович в живописном итальянском плаще Табарро, а великая княгиня в нарядной венецианской мантилье и в Цендаде посетили утром картинную галерею и замок Дожей, а вечером театр пророка Самуила, где для высоких гостей давали их любимую оперу «Ифигения в Тавриде». Сам знаменитый маэстро-композитор Глюк управлял оркестром. После оперы публика повалила на площадь Святого Марка. Там в честь высоких путешественников был устроен импровизированный нарядный маскарад. Площадь кипела разнообразную оживленную толпой. Все заметили, что граф Северный, проводив супругу из театра в приготовленный для них палаццо, гулял по площади в маске, в стороне от других, беседуя с каким-то высоким, тоже в маске, иностранцем, который ему был представлен в тот вечер Глюком в театральной ложе. Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни, шум и говор пестрой толпы не развлекал собеседников. «Кто это?» — спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный, шедшего рядом с ним незнакомца. «Да разве ты не узнаешь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов?» Павел был взволнован и не в духе. Он хотел подшутить над незнакомцем, но вспомнил одно обстоятельство и невольно смутился. «Вы чародей, живущий, по вашим словам, несчетное число лет», — произнес он любезно, хотя с нескрываемой усмешкой в голосе. «Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью. Это, без сомнения, шутка с вашей стороны, и я, разумеется, этому не верю», — прибавил он, стараясь быть любезным. «Смешно верить сказкам, но есть сказки и сказки, поймите меня. Хотелось бы вас спросить об одном явлении». «Приказываете, слушаю», — ответил незнакомец. «Например, и это опять только без сомнения разговор кстати», — продолжал граф Северный. «Меня всегда занимали вопросы высшей жизни, непонятные вмешательства в нашу духовную область сверхъестественных сил. Мне бы хотелось, я бы вас спросил, раз мы встретились так нежданно, объясните мне одну загадочную вещь, странную встречу. К вашим услугам», — ответил вежливо, кланяясь незнакомец. Его собеседник молча прошел несколько шагов. Павел боролся с собой, стараясь в чем-то поймать кудесника и в то же время заглушая в себе нечто тяжелое и томительное, что, очевидно, составляло одно из его тайных мучений. Приподняв маску, он отер лоб. «Я видел духа», — проговорил он нерешительно, в силу сдерживая волнение, — «видел тень для меня священную». Незнакомец опять слегка поклонился, идя рядом с Павлом, который своротил с площади к полуосвещенной набережной. «Однажды, это было в Петербурге», — начал граф Северный, и он передал собеседнику известный, незадолго перед тем кем-то уже оглашенный в чужих краях рассказ о виденной им тени предка, как он в лунную ночь шел с адъютантом по улице, и как вдруг почувствовал, что слева, между ними и стеной дома, молча двигалась какая-то рослая в плаще и в старомодном треуголе фигура, как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню, стучащему о камень. Незримый адъютанту призрак обратил к Павлу грустный и укорительный голос. «Павел, бедный Павел, бедный князь, не особенно привязывайся к миру. Ты недолго будешь в нем. Бойся укоров совести. Живи по законам правды. Ты в жизни...» «Тень не договорила», — заключил граф Северный. «Я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмер. Передо мной, ярко освещенный лунным блеском, стоял во весь рост мой прадед Петр Великий. Я сразу узнал его ласковый, дышавший любовью ко мне взгляд. Хотел его спросить. Он исчез, а я стоял, прислонясь к пустой холодной стене». Проговорив это, Павел снова снял маску и отер платком лицо. Оно было смущенно и бледно. Перед его глазами как бы еще стоял дорогой печальный призрак.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 35. «Как думаете, сеньор?» — спросил, помолчав, граф Северный. «Была ли это греза, или я действительно видел в то время тень моего прадеда?» «Это был он», — ответил собеседник. «Что же значили его слова? И почему он их не договорил?» «Вы хотите это знать?» «Да». «Ему помешали». «Кто?» — спросил Павел, продолжая идти по опустелой набережной. «Призрак исчез». «При моем приближении», — ответил собеседник. «Я в то время шел от вашего банкира Саттерланда. Вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень». Граф Северный остановился. Ему было смешно и досадно явное шарлатанство мага, и вместе хотелось еще нечто от него узнать. «Вы шутите», — произнес он. «Разве вы посещали Петербург? Что-то об этом не слышал». «Имел удовольствие, но на короткое время. Меня тогда приняли недружелюбно. Как иностранец и любознательный человек я ожидал внимания, но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться. Я взял от банкира свои деньги и в ту же ночь выехал». «Шут, скоморох», — презрительно усмехнувшись, подумал граф Северный. «Какие басни плетет! Приношу извинения за грубость нашего министра», — с изысканной вежливостью сказал он, чуть касаясь рукой шляп. «Но что, объясните, значат недосказанные слова тени?» «Лучше о них не спрашивайте», — ответил незнакомец. «Есть вещи, лучше не допытывать о них немой судьбы». В это время с большого канала донеслись звуки лютни. Кто-то на гондоле пел. Павел прислушался. То был его любимый гимн. Он вспомнил мызу Паульс-Луст, музыкальное утро Нелидовой и ее предстательство за Ракитину. «Хорошо», — сказал он, — «пусть так. Правду скажет будущее. Но у меня к вам еще просьба. Особа, которой я хотел бы искренне во что бы то ни стало услужить, желает знать одну вещь». «Очень рад», — произнес собеседник, — «чем могу еще служить вашему высочеству?» «Одна особа», — продолжал граф Северный, — «просила меня разведать здесь, в Италии, в Испании, вообще у моряков, жив ли один флотский. Он был на корабле, который 5 лет назад погиб без следа».
3: «Русский корабль?»
2: «Да, был унесен и разбит бурей в океане невдали от Африки». «Да».
3: «Северный орел?»
2: «Он самый. Вы почем знаете?»
3: «На то меня зовут чародеем.
2: Говорите же скорее, спасся ли, жив ли этот моряк?» — нетерпеливо произнес граф Северный. Собеседники стояли у края набережной. Волны серебрясь тихо плескались о каменные ступени. Вдали, окутанный сумерками, колыхался темный, с подвязанными парусами, очерк корабля.
3: «Завтра на этой шкуне, — сказал собеседник Павла, — я покидаю Венецию. Но прежде чем уйти в море и ответить на новый ваш вопрос, мне бы хотелось, простите, знать, будет ли граф Северный, взойдя на престол, более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы? Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну, каков бы ни был ответ мой о моряке?» Нервное волнение, охватившее Павла при рассказе о встрече с тенью прадеда, несколько улеглось. Он начинал более собою владеть. Вопрос собеседника привел его в негодование. «Наглец и дерзкий пролаз», — подумал он с приливом подозрительности и гнева. «Каково нахальство! И какой дал оборот разговору! Базарный акробат, шарлатан!» Павел еле сдерживал себя, комкая в руках снятую перчатку. «За будущее трудно ручаться, по вашим же словам», — сказал он, несколько одумавшись. «Впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранца прием».
2: Собеседник отвесил низкий поклон. «И так вам хочется знать о судьбе моряка», — произнес он. «Да», — ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фиглярское, иносказательное, пустое. «Пошлите особе, ожидающей вашего известия», — проговорил итальянец, — «миртовую ветвь».
4: «Как? Что вы сказали? Повторите?» — вскрикнул Павел. «Мирт! Мирт! Так он погиб!»
2: Моряк спасся на обломке корабля у острова Тенериф и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов.
4: «А теперь говорите же, молю вас!»
2: Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежные села и монастырь, где он жил.
4: «Откуда вы все это знаете?»
2: «Я также в то время жил на Тенерифе», — ответил собеседник. «Списывал в монастырском архиве одну нужную мне древнюю латинскую рукопись».
4: «Да что же это, наконец? Фокусник он или действительно всесильный маг?» — в мучительном сомнении раздумывал Павел.
2: «По виду ловкий отгадчик, смелый шарлатан, не более».
4: «Но откуда все это сокровенное? Берега Африки, имя погибшего корабля и эта условленная роковая миртовая ветвь, неужели выдала Катерина Ивановна? Но он ее не видел, она нездорова, все время не выходит из комнат, никого не принимает и нигде не была».
2: Павел еще хотел что-то сказать и не находил слов. Над взморьем, где виднелась шкуна, уже начинался рассвет. «Я провожу ваше высочество до палаццо», — сказал искательно и как-то низменно-мещански изгибаясь собеседник.
4: «Дозволите ли?»
2: Павел чуть взглянул на мишурно-балаганный, ставший жалким в лучах рассвета, бархатный с блестками наряд мага, и, сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво пошел назад по опустелой набережной. «Бедная плачущая Пенелопа! Бедная красавица Ирен!» — мыслил он. «Не разъяснили ей мучительные загадки министры, рыцари и послы. Пошлем ей миртовую ветвь итальянского скомороха и вызывателя духов».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
2: Глава 36. Прошло еще 15 лет. 1796 год приближался к концу. Были первые месяцы царствования императора Павла. В Петербурге радостно толковали об освобождении из крепости знаменитого Новикова и о возврате из Сибири Радищева. Император с августейшей супругой и некоторыми лицами свиты посетил собор Петропавловской крепости. Полицмейстер Архаров предложил государю взглянуть на главное здание Алексеевского Равелина, где в то время кончались неотложные исправления. Один из казематов привлек особое внимание высоких посетителей. «Здесь содержался кто-нибудь из итальянцев?» — спросил государь-комендант. «Никак нет, ваше величество. Раскольники». «Но как же, смотрите», — указал государь на окно. «Вот надпись на стекле алмазом. «О Дио мио!» «О Бог мой!» Архаров и комендант озабоченно склонились к оконной раме. Комендант, впрочем, был новый, не успел еще ознакомиться с преданиями о прошлом крепости.
5: «Любопытно было бы узнать», — произнесла государыня Мария Федоровна, — «почерк женский. Бедная. Кто бы это был? Не Тараканова ли?» — сказала бывшая здесь Нелидова. «Помните ли, ваше величество, несчастье с моряком Концовым и ту девушку из Малороссии.
3: Тараканова в то время утонула, — сказал кто-то, — и ее здесь залило наводнением. Все на это замечание промолчали.
5: Одна императрица Мария Федоровна, взглянув на Нелидову и указав ей в окно на одиноко разросшуюся среди глухого сада Равелина белую березу, шепнула: «Вот ее могила, помните? Но где те записки о ней?»
3: Государь, очевидно, слышал это замечание. Садясь в коляску, он сказал Архарову: «Надо во что бы то ни стало это разузнать. Здесь совершено прискорбное дело. Были смутные времена. Покушение Мировича, бунт Пугачева, потом это несчастное. Я видел слезы матушки. Она до своей кончины не могла себе простить, что допустила допрашивать арестованную в свое отсутствие из Петербурга. Полиция начала розыски. Где-то в богадельне нашли престарелого слепого инвалида Антипыча, 20 лет назад служившего сторожем в крепости. Инвалид указал на какого-то огородника, а этот на дьячка Казанской церкви, видевшего когда-то при переборке церковных дел у покойного протоиерея отца Петра сундук с бумагами и в нем некий важный, особо хранившийся пакет. Бросились искать семью отца Петра, прямого потомства у него не оказалось, нашли его внучку, дочь его племянницы Варвары, жену сенатского писца. Ее навестил сам Архаров, но также ничего не добился. Куда делся сундук с бумагами отца Петра, и был ли он с другой рухлядью по его смерти отослан племяннице в Москву или иному кому, никто этого не знал. Дело объяснилось впоследствии в глубине Украины, в уединенном и бедном монастыре, где некогда поселилась Ирина и где она, приняв окончательный постриг, тихо скончалась в престарелых годах, горячо молясь за погибшего в море жениха, раба Божьего Павла. В числе немногих вещей покойной нашли пачку бумаг с надписью «От отца Петра» и между ними засохшую миртовую ветвь при письме одной важной особы. Бумаги у игуменьи выпросил на время и зачитал любитель старины сосед, кончивший впоследствии жизнь в чужих краях. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский женился в год путешествия в чужие края графа и графини Северных. Его побочный сын от таинственной княжны Таракановой, Александр Чесменский, умер в чине бригадира в конце прошлого века. Пережив императрицу Екатерину и императора Павла, граф Алексей Григорьевич оставил после себя единственную, умершую безбрачную дочь, известную графиню Анну Алексеевну, и скончался в Москве в царствование императора Александра I накануне Рождества в 1807 году. Преследовали ли его при кончине угрызения совести за его поступок с Таракановой, или в крепкую душу графа Алихана до конца жизни не западало укоров совести, неизвестно. Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что предсмертные муки графа Алексея Григорьевича были особенно невыносимы. Чтоб не было на улице слышно ужасных стонов и криков умирающего исполина времен, было признано нужным заставить его домашний оркестр, разучивавший в соседнем флигеле какую-то сонату, играть как можно громче. 1883 год. Читал Евгений Терновский.
1: Мы читали главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Славомир Мрожек. Рассказ «Страж китайской вазы». Читает Татьяна Бондаренко.
1: В столице большого цивилизованного государства есть музей, а в нем отдел, посвященный восточному искусству. Среди многочисленных экспонатов немало таких, которые являются большой редкостью и представляют собой значительную ценность, как культурную, так и материальную. А среди этих раритетов особо выделяется уникальный экспонат, неповторимый, единственный во всем мире экземпляр. В силу своей уникальности он имеет огромную культурную ценность. Денежную же его стоимость просто невозможно определить. Этим экспонатом была китайская ваза. Уникальность вазы состояла еще и в том, что нашли ее не целиком, а в виде 1982 черепков, а вернее кусочков. Каждый из кусочков находили не сразу, а постепенно, извлекая их в течение 15 лет из речного ила, который добывали со дна Великой Китайской реки, высушивали в особых условиях и затем просеивали через специальные археологические сита. По добытым таким способом частичкам удалось разгадать, каково было единое целое, не сразу, естественно, а шаг за шагом, в течение еще 7 лет. Но еще 7 лет должно было пройти, прежде чем вазу, разбитую 5000 лет тому назад на 1982 кусочка, разбросанных по дну Великой Китайской реки, сумели снова склеить, иначе говоря, воссоздать в первоначальном ее виде. По причине неизмеримой ценности экспоната для него было выделено особое место в музее и представлен специальный смотритель. Обычно в музеях смотрители наблюдают одновременно за несколькими экспонатами. Здесь же его задачей было следить за этой одной единственной китайской вазой. Так что его обязанности были более легкими, чем у коллег, зато во много раз более ответственными. Учитывая столь высокую степень ответственности, достойную кандидатуру подобрали не сразу, а только после долгих поисков. То был мужчина в расцвете лет, без дурных привычек, счастливый супруг и отец, человек честный, наделенный высоким чувством долга. Возле китайской вазы поставили стул, на котором отныне предстояло ему сидеть по 8 часов в день, 6 дней в неделю и 11 месяцев в году. 11 потому, что ему полагался месяц ежегодного отпуска. На этот один месяц музей закрывали, чтобы провести необходимый ремонт и реорганизацию. Экспонат, охраняемый столь бдительно, смотритель ни на минуту не сводил с него глаз, в этом и состояла его обязанность, был таким образом надежно защищен от опасностей, угрожающих музейным экспонатам. Потенциальный грабитель или вандал, приближаясь к вазе в толпе посетителей, сразу же понимал, что здесь у него не было никаких шансов. Неустанное внимание бдительного стража сводило на нет любую попытку кражи или непредвиденной выходки. Злоумышленнику приходилось удалиться и перейти в те отделы музея, где возможность попытать счастье казалась более реальной. И если в течение многих лет в музее случались все же кражи и акты вандализма, то ни разу это не происходило с китайской вазой или даже вблизи нее. Предельная бдительность была залогом того, что возле вазы царило абсолютное и никогда ничем не нарушаемое спокойствие. И все же это спокойствие не усыпляло бдительности смотрителя. Наоборот, чем дольше он там находился, ведь прошло уже немало лет с тех пор, как ему поручили оберегать неприкосновенность вазы, а годы все шли и шли, тем бдительнее оберегал он доверенное ему сокровище, тем подозрительнее становился взгляд, который он бросал на посетителей. Ибо, как показывает опыт, чем дольше ничего не случается, тем больше вероятность беды. И в то же время, с течением лет, неизмеримая ценность вазы, на которую никто даже не пытался покуситься, вовсе не переставала быть неизмеримой, а напротив, она возрастала, но не в конкретных числах, ибо неизмеримость или иначе бесконечность возрастать не может. Возрастала сила воздействия ее легенды, ее мифа. Ведь чем дольше сохраняется неприкосновенность мифа, тем сильнее его воздействие, и остановить это воздействие может только осквернение мифа. и китайская ваза приобретала все больший вес как культурная и материальная ценность, легендарность которой с годами только усиливалась. Постепенно, но неуклонно приближался страж бесценной вазы к пенсионному возрасту. Он по-прежнему был счастлив в семье, уважение к нему благодаря столь безупречному несению службы в течение долгих лет постоянно росло, и сделанные накопления, он, как известно, дурных привычек не имел, позволили ему стать хозяином небольшого дома с садиком. И вот наступил, наконец, для него последний день службы. Уже завтра он сможет передать свой пост следующему поколению и уйти на заслуженный отдых. В зале приемов шли приготовления к торжеству. Вечером предстояло попрощаться с заслуженным человеком, вручить ему медаль и почетный диплом. Затем должен был состояться банкет с участием дирекции, представителей министерства и коллег. Он, как обычно, занял свой пост, но вдруг его впервые охватило предчувствие, что произойдет что-то необычное. Шестое чувство стража, обострившееся за 30 лет службы, подсказывало ему, что сегодня случится нечто такое, чего до тех пор никогда не случалось. Его беспокойство можно было понять. Его мучили опасения, что именно сегодня, когда он в последний раз исполняет свой долг, свою обязанность, с которой ему удавалось столь безупречно справляться долгих 30 лет, кто-то покусится на святыню, им оберегаемую, и разрушит всю его карьеру, если он не сумеет предотвратить подобное святотатство. И он усилил свою обычную и без того повышенную и натренированную за долгие годы бдительность до крайнего предела. Он буквально пронизывал взглядом каждого, кто приближался к святыне, стремясь предугадать каждый шаг и каждое движение, упредить любой шелест и даже вздох. Он замирал в неутомимой готовности, чтобы при малейшем признаке опасности вскочить, не допустить и предотвратить. Как же медленно проходили секунды в течение многих долгих часов. Но чем дольше ничего не происходило, тем сильнее была его убежденность, что, наконец, должно что-то случиться. Время шло к вечеру, близились сумерки и конец его переживаний. Но между тем предчувствие необычного события сменилось у него уверенностью, и когда прозвенели звонки, извещающие посетителей, что наступило время покинуть музей, он не мог поверить, что день прошел, и ничего, однако, не произошло. Ни сегодня, ни за последние 30 лет. Он не мог поверить даже тогда, когда последний посетитель исчез в дальних дверях, и позднее, когда в зале музея остался уже только он, один-одинешенек, возле китайской вазы, по-прежнему нетронутой, невредимой и бесценной. Разбить ее было нетрудно. Он с легкостью сделал это за считанные секунды, с помощью трости. С некоторых пор он страдал ревматизмом и ходил с толстой тростью. Разбив экспонат на 1982 куска, он это число еще утроил, растаптывая каблуками каждый кусок в отдельности. Затем покинул музей через боковой выход, никем не замеченный. Он уходил с чувством, что жизнь его не прошла бессмысленно, ибо, как казалось, его 30-летняя бдительность была полностью обоснованной. Опасность, которой он был призван противостоять, существовала реально. К тому же он чувствовал себя бодро, как бы помолодевшим. И даже не на 30 лет, а на целых 5000.
0: Мы читали рассказ Славомира Мрожика «Страж китайской вазы». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом «Новое Казачье» в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Потери противника превысили 250 боевиков. Подразделения группировки продолжают активные бои за населенные пункты Приколотное и Сосновый Бор в Харьковской области. В Доброполье за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Западнее Доброполья подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и угрожали людям. Об этом сообщили в местном природнадзоре. Ситуация с выходами медведей в Бурятии остается сложной. В день поступает до 20 сообщений о таких случаях, сообщили в ведомстве. В операциях участвуют 24 бригады, в которых 81 охотник. Если жизни и здоровью людей угрожает опасность, принимается решение об отстреле. Однако не всегда подтверждаются факты выхода медведей после обследования территорий, отметили в ведомстве. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в въездном туризме. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Подробности она озвучила в комментарии агентству ТАСС.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевозки. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовала планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Ближе к дате поездки цена будет выше, уточнила Майя Ламидзе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
5: Эпилог. Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. В городе крепость, в крепости острог. В остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года.